0: для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Евросоюз разрабатывает пошаговые планы вступления в объединение для Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщает политику со ссылкой на высокопоставленных чиновников Еврокомиссии. В документах будут прописаны приоритеты, сроки и результаты реформ. При этом для продвижения стран-кандидатов потребуется единогласная поддержка всех членов ЕС.
3: О регионах.
2: Нерюнгринская ГРЭС в Якутии должна вернуться к работе в штатном режиме до конца года. Об этом заявил глава республики. По его словам, 26 сентября на станции запустили третий энергоблок, что позволило восстановить штатную подачу тепла в Нерюнгре и еще три населенных пункта. Ремонт второго энергоблока планируют завершить в ближайшие недели, первого в ближайшие месяцы.
3: Об авиации.
2: Иркутский авиационный завод полностью загрузил производственные мощности заказами на МС-21 до 2032 года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Андрей Сойнов. Речь идет о твердых контрактах с Аэрофлотом на 108 самолетов. Сейчас завод может выпускать до 36 МС-21 в год. В дальнейшем предприятие планирует поставки самолетов в дружественные страны.
3: О мошенниках.
2: Мошенники используют данные о месте работы и номере СНИЛС для подготовки адресных атак. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. По данным ведомства, сведения о месте работы применяются в схемах с поддельными рабочими чатами. Номер СНИЛС может использоваться как повод сообщить человеку о якобы скомпрометированной учетной записи и затем потребовать перевести деньги или передать наличные курьеру.
3: О космосе.
2: Споры между НАСА и SpaceX о требованиях безопасности задержали подготовку первого полета корабля Crew Dragon. Об этом РИА Новости рассказал российский космонавт-испытатель Николай Тихонов. По его словам, стороны, в частности, больше 4 лет обсуждали количество бортовых компьютеров. НАСА настаивала на 3 устройствах, а SpaceX предлагала использовать 1 компьютер с резервированием функций.
3: Об отдыхе.
2: Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом общества «Знание» Маргарита Богданова-Шимраева. По ее словам, это на 1 день меньше, чем зимой 2026 года. 11 января россияне уже выйдут на работу. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, китайский юань 12 рублей 54 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
1: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: В эфире «Русский дозор». И с вами, как всегда, в этом уже 10-м выпуске нашей программы на радио «Комсомольской правде» ваш Виктор Бут и Александр Гамов.
5: Всем привет. И, Виктор, я предлагаю начать с синхронов. Ну, моя кухня. Я не только политобозреватель радио «Комсомольская правда», но и журналист «Кремлевского пола», и бываю на брифингах Дмитрия Пескова, и вот один из брифингов был посвящен теме предстоящего в декабре саммита на высшем уровне Трамп-Путин. И вот мои вопросы Дмитрию Пескову и его ответы.
6: Какие у вас есть вопросы?
7: Александр Гамов, «Комсомольская правда». Дмитрий Сергеевич, вот Кремль еще вчера вечером оперативно отреагировал на приглашение Владимира Путина на саммит подсадки. Видимо, там будет двусторонняя встреча Путина и Трампа. Какая может быть повестка и какое место в ней займет урегулирование украинского конфликта? Спасибо.
6: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение.
7: Вы сказали, вот идет проработка, будет проработана. А учитываться будет ли в ходе этой проработки возможные гарантии, и в чем они должны стоять, если учесть, что через 2 года может смениться хозяин Белого дома?
6: Одно дело – это электоральный цикл в США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
7: Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.
6: Пожалуйста.
5: Это был Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда», и мы обсуждали тему предстоящего 14 и 15 декабря саммита «двадцатки», где наверняка уже будет Владимир Путин, и там, возможно, состоится его встреча с Дональдом Трампом. И, естественно, вопрос к Виктору Буту, как к американисту, считаем. Как вы думаете, как пройдет эта встреча, какие там могут быть вопросы обсуждены, что это даст России, Соединенным Штатам и вообще мировой политике?
4: Я думаю, что, во-первых, еще рано говорить о 14 декабря, там 15-го, встреча во Флориде, проведение саммита G20.
5: В окрестностях Майами.
4: В окрестностях Майами. Ага. Дело в том, что до этого должно произойти несколько очень значимых событий. И одно из самых главных, наверное, это промежуточные выборы в США.
5: Так.
4: Если мы с вами внимательно послушаем комментарии, в общем-то, российская сторона и особенно наш министр иностранных дел Сергей Лавров, в общем-то, заявил о нашей позиции на неделе высокого уровня в ООН, провел многочисленные встречи, и, судя по реакции американцев, в общем-то, американцы находятся сейчас в таком вот тупике, в который они себя загнали сами.
5: Вы имеете в виду события в Иране?
4: И не только события в Иране, но если мы вспомним, вот, например, то, что Марко Рубио сейчас говорил, что они готовы вернуться к Анкоридже, а ведь еще совсем недавно Марко Рубио говорил, что дух Анкориджа не то, что закончился, а испарился, и мы, да, действительно являемся стороной конфликта на Украине. А теперь, видите ли, опять возврат...
5: И он говорил, мы на стороне Украины.
4: На стороне Украины. Угу, ну, да. Фактически он признал, что они являются стороной конфликта. И было бы странно рассчитывать, что американцы выступят в роли таких хороших переговорщиков, да, нейтральных. То есть они не нейтральны. Что произошло? Естественно, конфликт с Ираном показал ограниченность возможностей Соединенных Штатов, что резинка растянуться до бесконечности не может, на каком-то этапе она начинает просто рваться. И, видимо, мы видим тот момент, когда вот эта резинка еще не совсем разорвалась, но уже значительно надорвалась. И вот это важный момент. И если мы понимаем, что это привело к такому всплеску цен на топливо в США.
5: Особенно на дизельное, да?
4: Особенно на дизельное. Это, естественно, в общем-то, инфляция в США резко подскочила. Резко подскочили все другие проблемы, связанные с стоимостью топлива, потому что давайте не будем забывать, что в США, в общем-то, все почти возится автомобильным транспортом, и стоимость дизеля есть во всем. Ну, наверное, как и у нас. Да, это нормально везде в стране. Но то, что за год стоимость дизеля увеличилась в два раза, это, конечно, для американцев просто очень сильный шок. Это первая позиция. Вторая позиция после того, что также неделя высокого уровня в ООН совпала с государственным визитом Си Цзиньпиня.
5: Но это мы поговорим в четвертой части, да, сейчас не будем забегать.
4: Но здесь важно сейчас расставить для нас с вами всех игроков на этой шахматной доске.
5: И тогда же и...
4: Интереснее
5: расставим.
4: Будет, да.
5: Ну,
4: и
5: хорошо,
4: представляете, да, что просто говорить о конфликте, например, Запад с Россией на Украине, или говорить про конфликт американцев с израильтянами с Ираном, да, не понимая, что за этим всем, если подвести такую черту в этом уравнении, всегда будет стоять, в общем-то, и КНР, и где-то даже Индия.
5: Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали, вы наверняка внимательно смотрели и изучали участие Зеленского, главаря киевского режима, во всех этих мероприятиях, я имею в виду его проходки, его, когда у него журналист российский спрашивает, типа, приедете в Москву, он говорит, там, я прилечу на ракете, отвечает матом. Вот, хотя борется с русским языком. Вот. И особенно его встреча с Трампом, который его убеждает, что хватит пулять по НПЗ. И это продолжается. Как бы вы это прокомментировали? Почему Зеленский не слушается Трампа?
4: Потому что изначально Зеленский, в общем-то, работает на других хозяев. Его хозяева в Великобритании сидят в Лондоне. Поэтому сейчас и Зеленский, и глобалисты из Лондона, будем так говорить, это все осиное гнездо решило, что им проще переждать Трампа. Трамп сейчас и, в общем-то, на излете. Почему? Потому что...
5: Ну, ему же 2 года еще.
4: Ну, 2 года, но после этих промежуточных выборов республиканцы потеряют контроль над обоими палатами.
5: Но пока не потеряли.
4: Ну, пока не потеряли. Но вот, по крайней мере, на сегодняшний день все прогнозы американских политологов, политиков, особенно консерваторов, которые вот, в общем, движение МАГА и прочее, говорят, что мы однозначно это проиграем и с разгромным счетом. Потому что Трамп пришел с обещаниями не участвовать в зарубежных войнах, заняться США, заняться экономикой и сделать жизнь американцев лучше. А как же эта жизнь становится лучше, если за год топливо 2 раза подорожало? А для американцев и бензин, и дизель, так как не развит общественный транспорт, без собственной машины и регулярной заправки ты не сможешь на работу добраться. Для американцев это очень чувствительный удар, и причем удар ниже пояса. Вот. Дальше. Естественно, комментировать поведение Зеленского, наверное, мы как-нибудь с вами пригласим профильных психиатров и специалистов по зависимостям от различных запрещенных веществ, которые могли бы прокомментировать в его поведении, мимике, что это.
5: Да, по-моему, уже все, кому надо, прокомментировали. И у нас Геннадий Онищенко, он не психиатр, но он, в общем-то, сказал. Что
4: поэтому всё мы видим, это абсолютно неадекватный человек, который очень удобный своим хозяевам, потому что на его неадекватность впоследствии можно будет списать все что угодно, и перевернуть стол, прийти и сказать, он же был неадекватный, давайте теперь с вами разговаривать.
5: А что?
4: И роль его именно такого.
5: А английская разведка это не видит?
4: Ну, видит, но им тоже удобно. Представляете, в любой момент вы можете обнулить Зеленского, сказать, он был неадекватным, он был зависимым, он был там, как говорится, употреблял.
5: Когда этот момент может наступить, как вы думаете, Виктор Анатольевич?
4: У нас в ноябре наступит такой период, когда наложится очень много кризисов друг на друга одновременно.
5: Так.
4: Во-первых, это и то, что наши вооруженные силы успешно продолжают выносить инфраструктуру.
5: Это мы поговорим во второй части.
4: Да, во второй части.
5: Да.
4: И поэтому теперь стоимость поддержания ведения этого конфликта для Запада выросла в несколько раз, угу. А денег в Европе нет, они должны будут их где-то занять, сократить свои социальные программы, выделить из своего бюджета, занять у американцев, попробовать занять у китайцев, чтобы отдать кому? Отдать, в общем-то, тому же режиму в Киеве, который дальше будет буссифицировать своих же граждан, вот, и постепенно все равно будет терять территорию. И поэтому, в общем-то, наверное, для всех очевидно, война в военном плане Украина уже проиграна, в стратегическом таком большом плане. И сейчас для Запада выбор. Или вы сейчас договариваетесь на приемлемых условиях, или вам придется тогда уже соглашаться с еще более жесткими требованиями Российской Федерации.
5: Ну, и, наверное, в этой части завершающий вопрос. Как вы думаете, когда может наступить час, как бы его назвать, час X для Зеленского, когда в Лондоне почувствовать, что пора ему уходить? Зеленский.
4: Я думаю, это где-нибудь со второй половины декабря, когда холода и кризис в энергетике заставят, в общем-то, европейцев или срочно заливать это все финансовыми потоками, которых у них нет. Ну, и будем следить за тем, как наши бойцы на фронте успешно будут выполнять поставленные нашим главнокомандующим задачи.
5: Ну, мы в этом не сомневаемся. Сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. И в следующей части присоединится к нашему разговору военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Пока далеко не уходите. До встречи через несколько минут.
1: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Александр.

0: Вопрос не сходил с лица. Зачем? Зачем я здесь? Что я здесь делаю вообще? И вообще, где я? Зеленский растерян, и совершенно очевидно, что Дональд Трамп использует Зеленского как куклу на руке, чтобы продемонстрировать свое миролюбие, якобы, и склонность к решению конфликтов.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: «Русский дозор» продолжает свое вещание на частотах радиостанции «Комсомольская правда». Итак, у нас в студии Александр Гамов и гость, которого сейчас... Александр, пожалуйста, представьте нашим слушателям.
3: Ну, это не совсем гость, это наш коллега. Мы с Григорием Кубатяном работаем в одном отделе. Более того, у нас рядом, ну, собственно, по сути, один стол, да, одна розетка, от которой мы подпитываемся, стулья рядом. Вот. Григорий Кубатян, военкор, писатель, он пришел к нам. У него боевая медаль, если кто видит. Значит, у кого есть видео сейчас, боевая медаль Суворова. Это редкая, она солдатская или офицерская?
4: Солдатская медаль, да.
3: Солдатская медаль.
4: Здравствуйте, вот. Александр, здравствуйте, Виктор, здравствуйте все.
3: Спасибо огромное, что к нам пришел. Вот. И с Виктором его роднит в какой-то степени его прошлое, потому что Гриша тоже успел, в общем-то, и по Африке поездить.
2: Как... Даже больше, чем я, наверное. Да. У него 70 стран, у меня в последнем почете чуть-чуть больше 50.
4: 90 стран.
3: И даже...
2: 90 уже.
3: Да, и Григорий Кубатян даже успел, умудрился посидеть в американской тюрьме. Не в той же самой...
4: Не в той же, да.
2: Это в Ираке дело, видимо.
4: В Ираке, да, концлагерь Бугрейп. Но недолго, всего 3 дня. Так что это почти не считается.
3: Ну, хорошо, хорошо. Вот. Ну, а я уж присоединюсь, потому что я в детстве был в лагере для трудовоспитуемых, в военно-спортивном лагере, назывался «Зорница», мы его называли «Азорница». Вот. А, Гриш, мы тебя почему с Виктором Анатольевичем пригласили? Это инициатива редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрея Седова. Вот, потому что мы хотим поговорить, вот, собственно, несколько раз замах был у Виктора, поговорить, что происходит на передовой, что происходит в зоне специальной военной операции. И самое главное, вот там три котла. Расскажи, пожалуйста, что это за новая тактика? Обычно была один котел, ну, полтора, ну, два. Но чтобы три котла, и там столько укронацистов в этих котлах. И как это вообще произошло? И проанализируй, пожалуйста, ситуацию, которая там сейчас складывается, расскажи нам. Как дальше будет?
4: Ну, очевидно, что сейчас противнику тяжело сдерживать натиск наших войск, в том числе потому, что он сделал большую ставку на дроны. И да, дроны противник эффективны, они причиняют нам урон, мешают наступать и там причиняют какой-то урон в тылу. Но одними дронами воевать невозможно, а людей физически у противника осталось не так много, из-за этого вот эта совершенно жесточайшая бусификация, когда людей просто на улицах ловят, как зайцев, запихивают и на передовую. И это достаточно низкое качество солдат, низкомотивированные они. И вот из-за этого происходит постепенный перелом И у нас сейчас заметно движение сразу на трех участках фронта примечательно. Ну, во-первых, в Харьковской области, это так называемый Резниковский котел, это село Резниково, вокруг которого сейчас около 2000 солдат ВСУ попало в окружение.
3: Там 1700, примерно такая вот цифра.
4: Ну, там я видел, там от 1700 до 2200 там считают их

0: еще как персонально их пока не пересчитать, около там, ну, несколько десятков человек в день у них в минус уходит в результате боевых действий. Выбраться им очень сложно. И там, конечно, они глубоко закопались, это такой серьезный укреп. Ну и наши тоже уже воюют под землей. Это опять связано с теми же самыми дронами. И также по туннелям пробираются, также, значит, идет там, подвоз и поднос боеприпасов и подход людей. Но из-за того, что они в окружении, у них сейчас со снабжением очень тяжко. Поэтому вот когда этот котел удастся зачистить, наша буферная зона в Харьковской области, которая защищает Белгородскую область от ударов, она вырастет. Так что работа
1: увеличивается,
0: да, работа по обеспечению безопасности, по созданию этой буферной зоны продолжается. Второй примечательный котел, о котором можно сказать, это Ореховский котел. Долгое время вот этот самый Орехов был таким крепким, неприступным орешком, мы долго с ним бодались. Более того, в 23-м году с этого направления планировался серьезный контрнаступ на Токмак и дальше до Азовского моря. То есть противник там концентрировал довольно серьезный кулак ударный и делал большую ставку на этом направлении. Но вот сейчас впервые за долгий срок у противника сейчас сложности в Орехове. Орехов фактически в клещах, в котле, и там тоже начинается перемалывание противника, и этим занимается группировка «Днепр», и достаточно эффективно. Ну и третий важный котел – это Доброполье. Это город, ну, не очень крупный, может быть, на 1500 жителей примерно, но все-таки это очень важный укреп, серьезный, серьезно
1: оборудованный. А войск противника там сколько, численность?
0: Ну, сложно сказать, ну, несколько тысяч человек, ого, предположительно, там находятся, но вот сейчас они тоже попадают в котел, и это очень важный узел, потому что через него со стороны Днепропетровской области поставлялись все припасы снабжения в ту часть Донецкой республики, которая была под контролем противника. И это серьезный и важный логистический узел, и крупный такой укрепленный плацдарм, который, если сейчас наши войска смогут взять, то дальше уже обход Славянско-Краматорской агломерации пройдет намного проще, потому что фактически можно уже обходить ее не только с юга, но и с запада. То есть фактически брать ее уже кольцом. Ну, а главное, что подвоз припасов туда уже будет затруднен. И это уже, можно сказать, финальный этап освобождения Донецкой республики начинается вот сейчас.
2: Вот несмотря на такое сложное положение в этих котлах, почему же ВСУ не сдается? Вот это что, опять такие заградительные отряды мешают солдатам сдаваться? Ведь фактически они обречены.
1: Вы имеете в виду пленных, почему пленных, мало, да?
2: Почему мало?
0: Ну, по возможности сдаются, конечно, сдаются. Вот, скажем, в том же Доброполье одно из подразделений крупных украинских, которое попало в плен, это штурмовой полк «Скала», печально известный. Туда попадали как раз самые строптивые, насильно мобилизованные. Там практиковались пытки, физическое и психологическое насилие. И по сути, бойцы вот этой «Скалы», ну и не только «Скалы», там других подразделений, они идут на фронт, они боятся смерти и боятся наших солдат меньше, чем собственных командиров, потому что они прошли уже еще на стадии учебки такой ад, что в целом им, в общем-то, смерть и вот какая-то, значит, или там плен, им ничего не страшно, они очень боятся своих.
2: Больше, чем
0: нас, да. И там какие-то жуткие совершенно вещи, там людей привязывали, волочили за машинами, там их обливали на морозе водой, там стягивали какими-то ремнями. Ну, это просто какие-то средневековые абсолютно пытки там практиковались. И, ну, конечно, вот этот страх, что, ну, отступать-то некуда им, потому что сзади встретят садисты, командиры. И Поэтому они держатся. Если они могут сдаться, они, конечно, пытаются сдаться, но это не всегда возможно, потому что свои же накроют дронами, накроют артиллерией, не дадут им выйти ни вперед, ни назад. Поэтому они только вот вынуждены держаться. Но они держатся, хотя и сдаются тоже.
1: Ну, и если вот... Я просто забыл сказать, что медаль Суворова не так просто. Григорий Кубатян был ранен в боях. Вот, так что у нас эксперт такой вот очень редкий и легендарный, хотя Гриша против этого слова. Вот. Ну и итог какой может быть? Вот итог трех котлов. Чего мы добьемся в результате? И когда это произойдет, на твой взгляд, Гриш, учитывая опыт прежних котлов, которых за это время было, ну, как минимум, 5 таких крупных?
0: Ну, гадать дело неблагодарное. Нам, конечно, всем хочется, чтобы все произошло побыстрее, да, там, до конца осени и так далее. Но в реальности, конечно, тут спешка вредна, потому что она всегда связана с потерей с нашей стороны.
1: Конечно.
0: А хочется все-таки сохранить ребят, которые воюют давно, которые, разумеется, тоже испытывают там большое напряжение и устают. Вот. Поэтому все идет планомерно. Но кроме вот этих котлов есть еще одно важное дело. У нас, если время позволяет блока, я еще скажу. Сейчас нанесены серьезные удары, во-первых, по дата-центрам в Киеве, в Киевской области, связанных, это связано со связью, и в частности, значит, со Старлинком. И плюс в войсках появились глушилки для Старлинка. Это значит, что сейчас работа вражеских дронов уже затруднена. То есть мы начинаем потихонечку, ну, идет работа, чтобы обезопасить наших ребят от ударов с воздуха. Ведь в этом были серьезные проблемы.
1: Я предлагаю, извини, Гриш, я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв, и у нас, в общем, остались вопросы по этой теме. И, друзья, вы далеко не уходите, пожалуйста.
2: Оставайтесь на частоте радио «Комсомольская правда».
1: Точно.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Реклама.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Привет, я Алексей Белов.
6: Я Александр Маршал.
5: Группа «Парк Горького».
6: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
5: Peace.
6: Peace, love and rock and roll.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
7: Сергей Лавров вернул западное меньшинство к реальности в оценках ситуации вокруг Украины. Глава российского МИДа полностью разбил чужие нарративы. В ходе недели высокого уровня в ООН заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе «Вести». По ее словам, министр напомнил оппонентам подлинный исторический контекст кризиса, который те постоянно пытались исказить ради собственной сиюминутной выгоды. Дипломат добавила, что министр прямо указал истинных виновников происходящего и обозначил реальные пути выхода из конфликта.
3: О расследованиях.
7: Подозреваемый в убийстве многодетного отца в волгоградском магазине признал вину. Мужчина рассказал на допросе, что во время ссоры якобы предупредил погибшего, что готов выстрелить, сообщили в Следственном комитете по региону. Как отмечается, суд в ближайшее время изберет фигуранту меры пресечения. Ранее сообщалось о конфликте в торговом зале. Посетитель сделал замечание другому из собраний, после чего тот расстрелял его. Полиция задержала преступника по горячим следам.
3: О США.
7: Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану до или после выборов в Конгресс, но не стал утверждать, что они точно будут нанесены. Он сказал, что такой сценарий возможен, но не хотел бы говорить об этом однозначно. Трамп также заявил, что по всей территории США строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, однако на завершение работ потребуется около года. По его словам, таким образом власти рассчитывают решить проблему дефицита дизельного топлива. Говоря о ситуации на топливном рынке, президент сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским необходимость снизить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По словам Трампа, Зеленский ответил, что Украина, возможно, поступит таким образом.
3: О судебных делах.
7: Беньямин Нетаньяху поручил подготовить материалы для иска в Международный уголовный суд против президента Турции. Премьер-министр Израиля обвинил Реджеп Тайипа Эрдогана в ударах по курдскому населению и спонсировании радикального движения «Хамас». Журналисты местных СМИ уточнили, что израильские власти рассчитывают использовать собранное досье как инструмент политического давления на Анкару. При этом ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.
3: Обо всем остальном.
7: Японские корпорации сохранили практику выплат зарплат сотрудникам за бездействие на рабочем месте. Речь о возрастных работниках, которых называют оконным племенем. Руководство освобождает ветеранов компании от важных поручений, но не увольняет их. Подобное явление связывают с традиционной японской системой пожизненного найма, где разрыв контракта со старейшими служащими считают нарушением деловой этики. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
3: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Вы настроены на волну русского дозора «Комсомольской правды». Итак, у нас в гостях Григорий Кубатян, спецкор «Комсомольской правды», и мы продолжаем наш разговор с ним.
1: Пока вот мы не забыли, он пришел, Гриша, не только с медалью, он принес свои книги.
0: Книг целая пачка, там книги о путешествиях, книги о войне. Да, вот последняя вышла книга «Осень добровольца», это о непосредственном моем участии в боевых действиях. Вот книга вышла уже издательство «Комсомольская правда. Русское безграничье». Это сборник репортажей из зоны военных действий. И речь идет о тех людях, которые живут там, где граница движется. И это достаточно такой протяженный мир, который начинается в районе Кинбургской косы и тянется вот до нашего приграничья Белгородского, Курского. И там везде есть жизнь, но жизнь такая на грани. Вот, собственно, об этом книга, поэтому кого интересует темы СВО, я думаю, что эта тема должна сейчас всех интересовать.
2: Да, тем более тут очень такой аспект, вы правильно затронули, жизнь настолько сильна, что продолжается вообще в невыносимых условиях, и мы видим, что те люди, которые решили дождаться освобождения, проводят иногда целые месяца в каких-то подвалах, выживают, чтобы только попасть домой, в Россию.
0: Ну, вот речь, это уникальный феномен. Об этом, да. Да, и ну, действительно, на той стороне очень много людей, которые ждут Россию. Конечно, им очень тяжело, им приходится иногда мимикрировать, иногда им приходится подстраиваться, иногда им приходится прятаться физически, иногда их убивают, и они не успевают дождаться. Вот. Но, тем не менее, они есть, они нас ждут. Когда у них появляется возможность выбраться на нашу сторону, они выбираются, и это на эту тему отдельные можно сделать, я надеюсь, выйдут книги, посвященные только этой тематике, как люди переходят на нашу сторону. Но это реально жития святых, потому что такое количество вот невзгод приходится человеку преодолеть, чтобы просто оказаться на нашей стороне, что это невероятно.
1: Ну, Виктор много раз бывал в Донбассе, в Новороссии, вот поэтому вот то, о чем ты говоришь, и о чем мы переживаем, это близко и ему, и мне. Я в свое время с Иосифом Кобзоном тоже ездил, и потом уже после него с Кобзоном 9 раз, потом еще и были мы. Почему я вспомнил Иосифа Давыдовича Кобзона? Потому что он такой бесстрашный человек, он, несмотря на обстрелы, тогда же стреляли по Донецку очень часто. И очень много. Вот, несмотря на обстрелы, он давал свои концерты иногда на улице, иногда по 2 концерта в день. Вот.
0: Ему памятник сейчас в Донецке стоит.
1: Он там и был. Памятник в Донецке. Это рядом с Домом культуры юности, если я не ошибаюсь. И мы с Фотокором, с нашим Белингориным всегда говорили: «Иосиф Давыдович, давайте вот, к Иосифу Кобзону туда съездим». Вот. И Володя ему говорит: вот ваш памятник, он говорит, вот когда меня не станет, это будет памятник, а пока это скульптура. Вот, вот такой вот. Ну, извините, что я тоже предался воспоминаниям. Да, Виктор, вы хотели...
2: Я хотел спросить, Григорий, как, в общем-то, сейчас и быт устроен у наших солдат, потому что война очень быстро поменяла не один, наверное, а уже несколько технологических укладов. Как это отражается? Мы знаем, что очень большая серая зона, да, и вот эти вот сейчас война – это больше, наверное, соревнования в технологиях, чем просто в наличии дивизии, в наличии артиллерии, хотя это тоже показало то, что это важно. И вот здесь вот интересный вот такой вот абсолютно непредсказуемый. Если бы кто-то сказал, как война изменится лет 5, никто бы не поверил, правильно? Как вообще справляются с этим наши бойцы, и насколько вот у них есть желание
1: и
2: побеждать, да, и командиры, самое главное?
0: Ну, конечно, война – это всегда было тяжело. Если сравнивать с 2022 годом, война очень сильно поменялась. В небе небо очень грязное. Ну, и с нашей стороны, разумеется, очень много дронов. И даже сейчас в очередной раз наметился перелом. То есть у нас дронов стало больше, по крайней мере, то, что я слышу. И ударов достаточно много эффективных. Но для простых солдат понятно, что когда он идет на штурм, то все время приходится прислушиваться и очень часто прятаться. Дроны летят один за другим, и часто, ну, просто ты там один сбил, другой сбил, третий сбил, а потом все равно там что-то рядом да взорвется, тебя зацепит. Поэтому это очень тяжело. И психологически, во-первых, приходится все время прислушиваться. То есть ты все время ты не можешь расслабиться, ты все время слушаешь воздух. А представляете, вот месяцами ты вот так живешь в напряжении ума, да, слуховых органов. Постоянно надо прислушиваться. Это, конечно, большой стресс для организма. Ну и потом приходится зарываться в землю, что уже достаточно давно происходит. У нас есть подземные там штабы, подземные кухни, подземные кубрики, подземные церкви, склад, ну, все под землей сейчас. И туннели, разумеется, значит, которые там соединяют какие-то разные переходы. То есть иногда мне ребята говорили: мы в атаку не бежим, мы в атаку роем. Мы роем просто туннель. И часто, ну вот, бывало такое, что и противник также роет навстречу. И бывает, ты роешь, а и слышишь звук, что кто-то роет, ну, противник роет навстречу. Где-то вы можете под землей столкнуться, вплоть до такого. Он как бы курьезно, но вот такое тоже бывает. Поэтому война стала еще и подземной войной. И это довольно тоже интересный феномен.
1: Я просто сейчас вспомнил, что мы как-то вместе с заместителем министра обороны генералом армии, героем России Евкуровым ездили на один из полигонов, и я обратил внимание, что вот эти наши полигоны, ну, которые находятся на территории, на мирной, казалось бы, они тоже по новым требованиям создаются. То есть очень много каких-то сооружений, каких-то, я думаю, что я тайн никаких не раскрою, обустраиваются под землей. И, в общем-то, солдаты, когда проходят вот обучение, они, в общем, ну, получают квалификацию такой подземной войны. Это новая тема, да? Воздух, значит, то все время говорили о том, что вот в воздухе война, война дронов, а теперь вот ты открыл новую тему, но мы надеемся, что прочитаем твои публикации, может, более подробные, да, вот о том, что война не только на небе, но и под землей. Да, Виктор.
2: Да, хотел спросить, Григорий, много путешествовали по Африке, и были у вас тоже приключения, и вот хотелось бы спросить, как предыдущий такой вот опыт этих приключений, путешествий по Африке, сейчас можно наложить на то, что происходит в зоне боевых действий, насколько есть параллели, где-то что-то вам пригодилось из предыдущего опыта?
0: Наверное, можно наложить. В целом путешествия, они приучают к аскетичному образу жизни. Ну, то есть тащишь минимум с собой рюкзак, что там, каремат, спальный мешок и какой-то минимум еды. А в целом в армии ведь так же, что на себе несешь, что и твое. Ну, может быть, в армии приходится таскать больше, потому что ты несешь не только средства, чтобы обеспечить свой быт, но еще и боекомплект, автомат, пулемет, бронежилет, ну, в общем, там какие-нибудь гранаты, там, гранатомет. Ну, ты очень много железа тащишь. То есть это, может быть, можно сравнить не столько с путешествием, сколько вот с альпинизмом, да, когда ползешь на гору и тащишь еще всевозможное железо с собой, и у тебя рюкзак там 40, а то и 50 кило.
1: Очень хороший вопрос, очень хороший ответ, хорошая тема. Я предлагаю коллеге сделать сейчас еще один небольшой перерыв, и я могу сразу сказать, что вот в третьей части мы... Третья часть у нас будет, да?
2: Четвертая.
1: А, четвертая уже часть. Вот. Но мы... Что-то я забыл. Вот. Мы поговорим о том, что вот Виктора Бута и Григория Кубатяна роднит не только Африка, не только общие какие-то моменты в биографии, но и то, что вы в завершающейся предвыборной кампании были в гуще событий. Вот, Виктор Бут выступал в качестве кандидата, да, в депутаты, а в одной из партий, которую мы никогда не рекламировали. А Григорий Кубатян тоже был внутри, он взял отпуск и уехал на выборы. Итак, пожалуйста, не переключайтесь, будет еще острее, будет еще интереснее.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
3: Реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 8-719-59-94.
11: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
12: «Прагматика Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя 4». 8-811-53-4-70-57.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
13: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Продолжает «Русский дозор» свое вещание на частотах радиостанций «Комсомольской правды» по всей нашей стране.
1: Итак, я обещал, что мы затронем тему выборов. Мне бы интересно было бы узнать, где Виктор Бут еще побывал, кроме Пермского края, Читы, Крыма и других городов, и как у Григория Кубатьяна тоже сложилась судьба как участника предвыборной кампании. Ну, с кого начнем?
2: Давайте с нашего, с Григория.
1: С Григория, да? Григорий, давай, колись. Где ты был? Ну, я... Вместе со «Справедливой Россией». Ничего, я могу теперь уже? Выборы закончились? Карты все раскрыть?
0: Я кратко расскажу. Меня пригласили участвовать в выборах. Я сам себя не очень видел в качестве депутата, но вот в партии решили попробовать.
1: А у нас бесцензурное радио. Ты был там в качестве провоза?
0: Надо тогда пояснить нашим слушателям, что это значит.
2: Возглавляли список на выборах. Это называется провоз.
1: Ну, объясни.
0: Ну, все партии так или иначе зовут в свои ряды людей известных, медийных. Почему вот в одной известной партии было такое большое количество артистов, спортсменов, космонавтов, то есть людей, которые на слуху? Человеку проще проголосовать за того, кого он знает. А проблема выборов, как правило, выборов особенно в Думу, с президентскими чуть проще, но когда речь идет о выборах в Думу, люди приходят на избирательный участок, и они вообще никого не знают. Для них это все абсолютно новые, незнакомые лица. Они могут руководствоваться только внешним видом человека, как он сфотографирован, ну, как условно говоря, жулик, не жулик, похож, не похож на жулика. Вот, то есть по какой-то физиогномике. Или по вот этим тем кратким строчкам биографии, потому что полную биографию зачастую даже никто
1: извини,
0: и не читает.
1: Извини, а ты с медалью участвовал или нет? С книгами своими?
0: Да нет, конечно, там какие медали, там даже... И если говорить про Петербург, я-то сам родился в Петербурге, всю жизнь там прожил, но последние 3 года из-за того, что я сейчас работаю в федеральной «Комсомольской правде», я живу в Москве и прописался тоже в Москве. Соответственно, во всех бюллетенях меня прописали место жительства Москва, что для Петербурга чего это фактически, да, это клеймо. То есть, ну, понятно, что там эти москвичи о нас знают, вот, понаедут и начнут там свое. Поэтому, конечно, одна эта строчка уже довольно сильно мои шансы подточила на выборах. И в целом проблемы людей, которые приходят голосовать, ну, они не знают кандидатов. А у кандидатов не так много возможностей познакомиться с избирателями. Потому что, чтобы познакомиться, это надо вкладывать очень много ресурсов, в том числе материальных, но не только времени, но это же надо организовать эти встречи.
2: Собрать.
0: Да, собрать. А ведь перед выборами очень многие организации, где можно было бы это собрать, да, какие-нибудь там школы, библиотеки, какие-то учреждения, они опасаются, а как бы не собрать что-то, за что потом прилетит по голове? Как бы, значит, там чего не вышло, все-таки выборы, и все находятся, значит, в напряженном состоянии. Поэтому не так просто это все вообще собирать. И чаще всего, конечно, побеждает просто тот, кого уже знают. вот избиратель. Но вот на нашем участке победил Виталий Милонов, он уже давно в политике.
1: Так вот кто он был заметный. Твоим конкурентом.
0: Да, он яркий, он, значит, яркий в буквальном смысле.
1: Ну, я бы за Кубатяна голосовал бы.
0: Ну, вот кто-то за меня проголосовал тоже, спасибо им. Но победил единорос, как и на многих других участках тоже. То есть,
2: одномандатный был участок.
0: Одномандатный, да.
1: А у Виктора какие были ощущения? Ну, мы частично следили как-то вот да, за вашим передвижением. Знаете... Это просто, значит, такое ощущение, что вы прям, значит, дома не жили, и Алла Юрьевна, ваша супруга, которая почти 15 лет вас ждала из тюрьмы, где вы были по надуманному, сфабрикованному делу, находились в американской тюрьме. Вот такое ощущение, что вы прям, ваш дом был там, где вы встречались с избирателями, да?
2: Да, почти 2 месяца, в общем-то, не разбирал чемоданов, поэтому одна поездка, другая поездка.
1: И вы даже в нашем «Русском дозоре» участвуете дистанционно. Я один сижу ты, здесь, да, да. А Виктор Анатольевич либо Крым, либо Забайкалье, либо Самара,
2: Ростовская,
1: либо Питер.
2: Область, да, Кубань, то есть объехали Рязань, Ярославль. Вывод какой? На самом деле, несмотря на то, что сам период кампании такой вот очень непродолжительный, но, наверное, это тоже есть в этом своя мудрость, чтобы не растягивать это, как в Штатах, на полгода или вообще на год, когда всех уже просто из всех углов, из всех утюгов, это предвыборная кампания, лозунги – проведения, и чтобы не накопилось усталости. С другой стороны, Григорий прав, иногда не хватило просто времени для организации, ресурсов, это тоже, в общем-то, собрать всех, объяснить, и только в личном общении можно донести до людей. И вообще уникальная ситуация в России, мы действительно обладаем такой системой, где любой избиратель, который пришел, может и имеет очень хороший выбор. И спектр партий, в общем-то, участвовало 10 партий. У каждой своя программа. Каждый предлагали свои способы решения тех или иных проблем, с какими мы сталкиваемся. Но самое интересное, что меня вот здесь поразило, что, наверное, у всех 10 партий было одно желание победить, было одно желание поддержать все решения нашего верховного главнокомандующего. Да? Ну, а, наверное, в спорах всегда рождается истина. Я считаю, что это успех, что в таких условиях проведены на таком хорошем уровне выборы, они не были сорваны, несмотря на все попытки, они состоялись, народ проголосовал, и это, наверное, это такой звоночек всем нашим врагам, что вместо того, чтобы, создав нам проблему, вы думали, что мы будем выходить и требовать каких-то изменений немедленно, наш народ пошел к урнам и отдал свой голос именно за ту партию, на которую каждый гражданин, обладающий правом голоса, считает, было бы наиболее рационально.
1: Ну, а теперь я предлагаю еще одну тему. Она связана с визитом председателя КНР в Соединенные Штаты. Это такое, ну, если говорить о сегодняшней ситуации, очень важное мировое событие. И я попросил прокомментировать эти моменты, как я его называю, «дядюшка Зю». Это Геннадий Андреевич Зюганов, он знаком и с председателем КНР, когда он еще не был председателем. Очень короткий синхрон, была у меня с ним большая беседа, очень короткий синхрон сейчас в эфире «Русского дозора», лидер Компартии Российской Федерации, герой труда России Геннадий Зюганов.
15: Да. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда». Александр Гамов, помощник Зюганова.
16: Привет, выдающийся помощник.
15: Спасибо огромное. Рад вас слышать. Председатель КНР прибыл с визитом в Соединенные Штаты. Его лично встретил у трапа товарищ Трамп, скажем так. И визит исторический. Как это повлияет?
16: Он на товарища, во-первых, не тянет.
15: Хорошо.
16: Сейчас идет сессия, высокая неделя. Я послушал и посмотрел выступление Трампа. Он там вместо 20 минут выступал, 2 регламента сел, 2 раза больше. Но там отношениям с Китаем и Россией уделено особое внимание. И не случайно, потому что в этом треугольнике будут вращаться главные события мировой политики в 21 веке.
1: Ну вот то мнение Геннадия Андреевича Зюганова по поводу поездки председателя КНР в Вашингтон. И Геннадий Андреевич не случайно мне говорит, что вот в этом треугольнике Россия, США и КНР по сути, будет очень многое решаться в мире, в глобальной политике. И еще я вот с некоторыми экспертами разговаривал, не перетянет ли Трамп нашего товарища Си на свою сторону, потому что это же наш все-таки друг и наш компаньон. Вот эту тему я предлагаю обсудить. Так. Тем более, что Виктор был много раз в Китае со своими выставками.
2: Я думаю, что перетянуть Трампу китайцев не удастся. Китайцы всегда занимали свою особенную позицию, продвигают прежде всего свои интересы. В этом плане у нас с ними совпадает очень многое. Мы прежде всего соседи, у нас действительно добрососедские отношения. Очень многое сделано было за последние 30 лет, просто прорыв вот в уровне доверия, в уровне отношений. И в этой связи китайцы же мыслят, наверное, столетиями, как правило, вперед. И здесь, в общем-то, вот так вот убедить, особенно Си Цзиньпиня, председателя китайского, что просто давайте мы сейчас с Америкой объединимся против России, будет абсолютно стратегически неправильно. У Китая свои интересы. Стратегически они в такой жесткой конкуренции, причем эта конкуренция переходит в борьбу, и эта борьба также идет на фоне того, что есть большая взаимозависимость и взаимосвязанность экономик. И любое решение вот здесь, оно сразу может привести к таким вообще последствиям. Поэтому я думаю, что китайцы будут сохранять вот свое положение и свой подход. Особенно, как и всегда, они за то, чтобы конфликт урегулировался. Но заметьте, ни разу они от нас не требовали завершить его как можно скорее на любых условиях. Это самое важное.
1: Я предлагаю на этом закончить нашу программу. Я напоминаю, в «Русском дозоре», кроме политобозревателя радио «Комсомольская правда» и журналиста «Кремлевского пола» Александра Гамова, известного российского предпринимателя и общественного деятеля Виктора Бута, был сегодня знаменитый писатель, военкор Григорий Кубатьян. Вот. И прозвучали также два синхрона. Дмитрий Песков и Геннадий Зюганов также были в нашем эфире. Вот, и мы с вами расстаемся до следующей пятницы. Пожалуйста, не забывайте о том, что «Русский дозор» Бута и Гамова выходит по пятницам в 20:00. Берегите себя, потеплее одевайтесь, на улице похолодало. Пока.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов.

0: сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Экономист Василий Колташов об адских санкциях США против России.
2: Для Трампа это демонстрация того, как США пытаются продолжать давить на Россию, на Китай, на страны БРИКС, потому что кто покупает российскую нефть? Еще Индия. Таким образом, получается, что Соединенные Штаты демонстрируют, что экономическая война, которую они ведут против России и против Китая, она может быть немножко на паузе, немножко менее активна, а может быть максимально активна. И эта максимальная активность включает весь мир. Вот сейчас покупают российскую нефть некоторые страны Юго-Восточной Азии. Да, я не про Индию, да, Дональд? Случае как раз, а про экономики другие, которые покупали прежде аравийские углеводороды. Вот против них Соединенные Штаты в состоянии применить какие-либо репрессивные меры. Ну, в теории применить, то есть они себе такое оружие дали. Это все гангстерское поведение, вот просто гангстерское поведение. Применять, конечно, 100% пошлины Трамп не может сейчас эти вот в отношении третьих стран, просто потому что американский покупатель этого не потянет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Киев при финансовой поддержке Запада усиливает удары по российским атомным объектам. Это рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По словам дипломата, эскалация началась после выделения Евросоюзом 90 миллиардов евро и затронула радиационную безопасность. С апреля этого года город Энергодар в Запорожской области активно обстреливается. Значительное число жителей были вынуждены уехать. Зафиксированы удары по тренировочному центру и местам хранения атомных отходов, что чревато всплеском радиации и повреждения, влияющими на работу и безопасность атомной электростанции. При этом реакция западных стран МАГАТЭ на ежедневные удары по ЗАЭС отсутствует.
0: О политике.
3: Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье совершил необъявленный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Это сообщила израильская гостелерадиокомпания «Кан». Нетаньяху пробыл в Эмиратах несколько часов. Визит состоялся на фоне скандала после публикации в газете «Гарец». Издание утверждало, что шейх бен Заид якобы предупреждал Нетаньяху о планируемой атаке движения «Хамас» накануне 7 октября 2023 года. Но премьер не передал эту информацию спецслужбам. Сам Нетаньяху решительно отверг эти утверждения. Официального подтверждения со стороны Объединенных Арабских Эмиратов публикация также не получила.
0: Об авиации.
3: Иркутский авиационный завод полностью загрузил производственные мощности заказчиками на МС-21 до 2032 года, сообщил гендиректор предприятия Андрей Сойнов. Речь идет о твердых контрактах с Аэрофлотом на 108 самолетов. Сейчас завод может выпускать до 36 МС-21 в год. В дальнейшем предприятие планирует поставки самолетов в дружественные страны.
0: О здоровье.
3: Более 10 миллионов россиян прошли репродуктивную диспансеризацию по ОМС с января по июль этого года. Это в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2024 года, сообщили в Федеральном фонде обязательного медстрахования. Там уточнили, что диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает базовый скрининг, второй этап назначается по показаниям. По итогам врач должен определить группу репродуктивного здоровья. Записаться на процедуру можно через поликлинику по месту прикрепления, портал госуслуг, регистратуру или по телефону. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
0: будет. Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин» и на сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Сегодня вопрос простой, короткий, лаконичный. Почему у вас нет детей? Причин миллион. Пожалуйста, расскажите свою, по какой причине вы не заводите детей. Может, не получается, может, не хотите, может быть, время не пришло, может быть, что, живете для себя. Ой, их, короче, огромное количество, можно после песни как раз поперечислять. В общем, слушаю вашу историю. Child Free, сразу напомним, запрещено и всенародно порицаемо. Есть такое движение, согласно законодательству Российской Федерации, важно об этом напомнить. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, рассказывайте свои истории, мы их с удовольствием послушаем. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Это Александр Бардин на радио «Комсомольская правда». С него и начинаем наш сегодняшний эфир. Почему у вас нет детей? Так стоит вопрос сегодня. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, и рассказывайте. Владимир из Новосибирска. Здравствуйте. Пожалуйста, вы первый.
1: Здравствуйте. Я, честно говоря, случайно набрал. У меня есть дети.
0: Случается такое, да, впервые, правда, со мной, ну ладно.
1: Нет, да. Я просто не услышал тему разговора.
0: Дай не услышали и позвонили, правда. Я понял, да, с кем не бывает, действительно. Да, такое случается. Да, есть дети, не буду звонить, я набрал номер. 8 800 200 ровно 9702, по какой причине у вас нет детей. Вообще, огромное количество причин я вот поискал и, среди прочего, себе выписал, ну, первый, конечно, нестабильность, отсутствие собственного жилья, дороговизна, потому что, ну, дети сегодня это дороговато, прямо скажем. Отсутствие желания. Просто не хочу, неинтересно. Это child-free, кстати говоря, запрещено всенародно порицаемо в России. Далее, свобода. Люди ценят личную свободу, спонтанность, возможность жить для себя. Далее, самореализация, ну и проблемы со здоровьем. Это уважительная причина, как вы понимаете. Нет подходящего партнера, еще более уважительная причина. Неготовность партнера, неуважительная причина. Далее, страх ответственности, инфантильность, страх перемен. О, Господи, есть среди причин даже вполне себе реальных и даже, можно сказать, официальных. Экология и перенаселение. Мир перенаселен. Зачем плодить новые экологические проблемы? Да, действительно, это вот одна из причин, я вам серьезно говорю. Ну, этические соображения. Не хочу обрекать человека на страдания в этой жизни. Да, политическая обстановка. Не знаю, можно ли политическую обстановку назвать уважительной причиной. Понятия не имею. Но вот один из вариантов тоже. 8 800 200 ровно 9702. Почему у вас на текущий момент до сих пор нет детей из Тамбова? Звонок от Константина. Здравствуйте. Здрасте, алло.
2: Да,
0: да, говорите, меня, да? Да, прекрасно, слышно, говорите.
2: А, доброе утро. Ну, смотрите, я от предыдущего, я немножко, у меня тоже двое детей, но можно я вас заниму одну минуту? Ну, смотрите, есть три фазы. У меня двое детей, и у обоих проблемы с деторождением. Представляете, вот, слава богу, у второго ребенка сами родили, первый ЭКО. То есть вот два ребенка уже проблемы. Вторая фаза. Смотрите, вот в советское время, как бы там плохо-неплохо, но создавалась пара, было какое-то общежитие, даже семейное, и потом, 7-8 лет получал квартиру. Ну и третья фаза. Смотрите, сейчас молодежь, говорят, что зарплата там, ну, не особо там хорошая, но на данный момент вот многие девушки зарабатывают больше парня. Я от молодежи слышу, что говорит, зачем мне эта проблема, он ничего не может. Ну, вот в такой фазе вот идет. И также парни уже, они отвыкают от этого, они не знают, ну, вот они, естественно, даже вот ухаживать не умеют. Я вот смотрю там, у некоторых спрашивают, а зачем? А мне это надо. Я там вот работа. А съездил на юг, съездил в Египет, там вот еще до этого всякого было. То есть вообще не заморачивается.
0: Касательно общежития, все понял, касательно общежития, вы считаете, что, ну, современные реалии предполагают жизнь в общежитии и, собственно, производство детей?
2: Нет, но да? Это при советской, как
0: ну, вот при советской власти было... это понятно, а сейчас, вот да. Вы себе представляете, вот вы представьте себя молодым сейчас, вы поедете в общежитие жить с женой и там ребенка, собственно, вот заделывать.
2: Ну, а почему вы первоначально... Все-таки это не квартира.
0: Нет, снимать. Ничего долговечнее временного, знаете ли.
2: Конечно, вот
0: лучше квартиру временно... снимать. Лучше квартиру снимать. Ну ладно, спасибо, это ваше мнение, вы его выразили. Друзья, лучше, конечно, те, у кого пока не получается по каким-то причинам завести детей, звоните, или не получилось в жизни, по каким причинам звоните, рассказывайте. Мы тут приценим, как вы знаете, не занимаемся, просто слушаем и все. Из Удмуртии звонок от Владимира. От Владимира. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: А у меня детей нет, 70 лет мне. Причин много, но, наверное, просто сказать, Бог не дал.
0: Не получилось, вы с женщинами, собственно, пытались, вы были женаты, я правильно понимаю, да, но вот по каким-то причинам не вышло, по каким?
3: Был женат, первая жена, значит, почки отказали при беременности.
0: Ужас.
3: Операцию делали. Вторая даже не спросила меня, сделала аборт. Ну, так, внебрачные беременности были. Как-то, ну, серьезно не отнесся я к этому. Не воспринял как-то серьезно.
0: А и дети-то тоже появились аборты, или просто не общаете? А? Дети-то
3: нет,
0: появились?
3: Нет, детей нет, не появилось.
0: Внебрачных тоже не появилось в итоге, да?
3: Нет, ага. Да.
0: Понятно. Спасибо. Печальная, грустная история, на самом деле, да. Но такое вот случается в жизни, что, да, некоторым Бог не дает по какой-то причине. Или где-то не дожали, что-то не сделали. Вот что интересно, да, еще раз, звоните, рассказывайте свои истории, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Я знаю, что когда такие темы предлагаешь, люди стесняются. Вы не стесняйтесь, друзья, тут, как вы знаете, все свои, в кругу семьи, что называется, мы обсуждаем определенные проблемы. Может быть, кому-то что-то подскажет. Может быть, поделитесь своим опытом, и кому-то это чем-то поможет. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Вот я сейчас во время перерыва, правда, не прямо сейчас, почитаю, что там пишут у нас в чатах. Есть несколько сообщений, они, правда, большие, я не успеваю их прочитать прямо сейчас. Вообще, по какой причине? Ну вот, Бог не дал, это аргумент или нет? Человек ответственен за это все-таки или нет? Бог не дал. Вообще, это оправдание, лично, ну, человек сам перед собой может таким образом оправдаться, а вообще это считается или нет, да, Бог не дал. Это мы в душу никому не лезем, просто вопрос имеет право на существование. Все-таки всегда есть и аргументы, и контраргументы, и причины. Антон из Москвы, слушаем вас, здравствуйте.
4: Доброе утро, Иван, доброе утро, страна. У меня двое детей, две девочки, красавицы. Но вопрос не в этом. Вот не дал Бог детей. Мы с женой 16 лет, и первые 6 лет мы пытались чуть ли не каждый день. Были молодые, пытались. И вот он ничего не давал. А потом бах, и появилась первая. А потом через 6 лет с первого раза, мы знаем день и место, появилась вторая. Как бы вот. Значит, всему свое время, как говорится.
0: Угу. Значит, все-таки Бог дал, Бог не... Ну, понятное дело, да. Спасибо, спасибо. Да, некоторые долго пытаются, не у всех получается сразу, это правда. У некоторых получается только через много-много лет. При этом вот у меня есть знакомые, которые пытаются завести детей, но сейчас идут на ЭКО, копят деньги. Почему идут на ЭКО? Потому что вот аргумент такой. Значит, мне 35, ему 45, у нас нет времени пытаться, что называется, да, и поэтому нужно поскорее. Ну, я, честно говоря, я вообще не участвую в этом обсуждении, просто знаю эту ситуацию, и, честно говоря, она меня вот если, да, не при них ее обсуждать, она меня, честно говоря, смущает. Мне кажется, как раз, что торопиться не стоит, чего так бросились-то на это ЭКО, потому что там денег вывалить надо огромное количество, плюс с первого раза может не получиться, потом снова. А то, что 7 кругов ада надо пройти, это вообще отдельная история с этим ЭКО. А потом еще денег доплачивать. И не факт, что получится. Итак, у нас перерыв, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Мы сейчас отдохнем. Новости, реклама и анонсы. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете

0: Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Что будет? Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Тема нашего сегодняшнего разговора – почему у вас нет детей? По какой причине? Причин может быть миллион. Какая у вас причина? Рассказывайте, как есть. С удовольствием послушаем. 8 800 90. Это какой-то номер у нас. Куда-то табличка с номером пропала. Ладно, номер вы все прекрасно знаете. У многих он записан. Галина из Тюмени, пожалуйста, звоните. Пожалуйста, Галина, да, здрасте, слушаем вас. Отвлекся, да, рассказывайте.
2: Здрасте, это говорит Галина из Тюмени. Вот я вам такой вопрос задам. Вы вот молодежи, как говорится, задаете вопрос, и не только молодежи, взрослым всем. Вот детей почему не имеют детей? А детей почему не имеют? Потому что нет у нас возможности в нашей России детей иметь. То квартир нет, то садиков нет. Но сейчас, слава богу, садики есть. Но заработной платы у нас нет как такового.
1: У нас это у кого? Вы говорите, у нас это у кого? Подождите, у нас это у кого? Вот и вы говорите, у нас. У кого? У вас конкретно?
2: В России нет.
1: Всего доброго. Да. У вас нет, у других есть. Да, денег им не хватает. Зарабатывайте больше, денег им не хватает. Можно подумать, вы одна такая, кому денег не хватает. Ну, прям там. И все из-за этого не рожают. Ну-ну. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Василий из Краснодара, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Здрасте. Да, говорите, пожалуйста.
3: У меня дети есть. Но дело в том, что у меня сын уже 46 лет. Я сколько раз пытался с ним поговорить, почему нет детей, не женат. Знаете, парень трудолюбивый, живет в трехкомнатной квартире один. Конечно, девушки были всякие. Потом я его даже трусом обзывал. Говорю, ваша молодежь сейчас трусливая, боятся взять на себя ответственность, потому что рождение ребенка, представляете, да, это серьезная ответственность, завести семью. Так он мне говорит, пап, а на ком жениться, говорит? Приведешь домой, она говорит, не постирать, не готовить не умеет. Он сам очень хорошо готовит, сам умеет убирать, все красиво делает. Вот так. Я говорю, а где ты ищешь? Он говорит, ну где? Бары, рестораны. Знаете? И вот так, говорит, и на ком жениться, он стал вопрос. Я говорю, ну, езжай в колхоз. Ну, возьми какую-нибудь доярку. А соседка рядом сидит. А там еще больше, говорит, требуют деньги. А толку никакого. Пьянство, говорит, в колхозах. Девки распутные, развратные. Пусть не обижаются, конечно.
1: Ну, видимо, сорвался звонок. 8 800 200 ровно 9702. Почему у вас нет детей? Вот аргумент, в принципе, понятен. Живет мужик, у него трехкомнатная квартира, 46 лет. Все у него хорошо, деньги есть. Это вот, кстати, к слову о предыдущем звонке. Денег нет, зарплаты маленькие. Ну, у кого-то маленькие, у кого-то не очень маленькие. Каждому свое, что называется. Поэтому, да, вот живет хорошо, и ничего ему от этой жизни не надо. Жена ему, наверное, только помешает. Дети тем более. Так, следующий, кто у нас? Сергей из Южно-Сахалинска, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Здравствуйте, Иван. Иван, страна. Знаете, мне сейчас 52 года, а надо было больше детей рожать.
1: А детей-то у вас сколько? Вам 52 года,
4: я и детей двое. Сколько? Двое. Ага. Двое. Все бежали в 90-е, крутились, вертелись, женщины, рестораны, деньги. Ну, вы сами понимаете, все это шло. А сейчас едешь и думаешь, еще бы хотелось бы.
1: Еще, вот.

0: А как бы, ну еще бы. Ну хотя бы там, ну еще бы там, хотя бы двоих там.
1: Угу. Вот. А усыновить не вот думали, такие. Кстати?
0: Нет, это не могу я так это поступить, но вот хотелось бы вот так именно своя кровь. Все вот понятно. Были женщины, всякие разные и все остальное. Поэтому мой совет, если есть возможность, мужики, побольше женщин, пускай будет помогать и детям, потом все равно воздастся наверху.
1: Вы имеете в виду вообще со многими женщинами детей делать?
0: Я правильно понимаю? Да, со всеми, да.
1: Брюхать, то есть не только с женой, да, я правильно понял?
0: Ну, не знаю, если жена есть, лучше ее прибалтывать и побольше детей. Вот ясно. Живем сейчас на Сахалине, от государства очень много вот этих разных вкусных плюшек. Очень много.
1: Не может быть. Не, женщина, вот Галина звонила, сказала, что ничего нет, все пропало.
0: Не, Галина просто не там ищет.
1: Не там ищет, все ясно, да. Не в той стране живет, я понял. Да, спасибо большое. Сергей из Ростова-на-Дону далее.
2: Доброе утро, Ростов-Дон. Да. Ну, есть такая фраза, выражение, можно, а зачем? Жилья нет. Автокредит без машины сейчас.
1: У вас жилья нет? У кого жилья? У вас нет жилья?
2: Я у молодежи.
1: Ну, какой молодежи?
2: Я работаю с молодежью. Ну, современной.
1: Вы работаете? Молодежь. Где вы работаете?
2: У меня ребенок. Я уже из этого возраста вышел. Но я вращаюсь среди молодежи.
1: Но вижу, вы где что работаете? Вращаюсь. Что значит? Я тоже вращаюсь среди молодежи,
2: получается. Я пенсионер.
1: Где вы вращаетесь среди молодежи тогда? Вы ответьте на вопрос.
2: Рядом школа у меня.
1: Ну, понятно, да. Знаете, сколько школ вот рядом с редакцией у меня? Огромное количество. Это не говорит о том, что я вращаюсь среди молодежи. Слушайте, ну, вот я уже устал. Ну, давайте все сведем к деньгам. Вот мало денег, поэтому не зовут. Ну, конечно, прямо вот у всех поголовно. Мало денег, у всех поголовно, нет жилья. И все вот упирается только в это, вы считаете, да? Еще раз, не могут деньги повлиять на рождаемость. Ну вот никак. Они не влияют, если их просто давать, они не влияли, когда кризиса, в общем-то, в стране не было. И они сейчас никак не могут на это повлиять. Потому что если человек хочет детей, он их заводит. И все. Все. Нет никаких тут других аргументов. Все остальное в пользу бедных, как говорится. И можешь сколько угодно звонить в эфир и ныть, а то же смотрите, нет возможности, нет. Кто находит возможность? Как это они находят возможность? Скажите мне, пожалуйста. Такие же люди, как и вы. Мы же не про олигархов сейчас рассуждаем с вами. Правда ведь? Ну... Далее. Сергей из Питера, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Здрасте.
3: Скажу немножко жестко. В том плане, что социальные условия в стране не развиты для этого, для этой темы, то, что вы придумали. А в целом у меня нет внуков. Это моя, так сказать,
1: Боль, я понял.
3: Боль, да. То есть дочка хочет, дочка занимается этим вопросом. Вы правильно сказали, что у людей, так сказать, вот я к этому отношусь, именно что как вот бизнес-план. То есть молодой человек, ему это нафиг не надо. У него есть компьютер, где есть порнография, где он занимается своим самоудовлетворением. Вот, ну, девчонки не знаю, но тем не менее, смотрю, вот во дворах парни болтаются целыми днями, ночами водку пьют, я замечания делаю, говорю, что же вы здесь гадите-то прямо во дворе. А им наплевать, понимаете, просто наплевать, раздолбать. Позвонил в эфир, он не знает, какая тема, блин, а я позвоню в эфир. Вот оно, раздолбайство. Просто раздолбайство. Извините, пожалуйста, но я жестко говорю, потому что у меня нет внуков. Всего доброго.
1: Да нет, вот расстроили человека дети, но что в самом деле? Оставили человека без внуков. Вот смотрите, он разъяренный в эфир названивает теперь. Дмитрий, Московская область. Здрасте, Дмитрий, пожалуйста.
4: Доброе утро, страна, Иван. Ну, у меня есть один ребенок, да, но вот тема такая, что бабушка, я бы, конечно, бы больше не хотел. А вот почему не получилось? Вот, первое, наверное, это все равно рожать. Это, чем раньше, тем лучше. Но первое, что сейчас вот появился много конструктив, который помогает от этого избавляться. Сохраняться. А вот... Я еще... Это то, что денег вот нет, квартиры нет. Ну, это, знаете, то, что государство дает деньги за рождение детей, мне кажется, это просто оскорбление населения.
1: На самом деле сейчас мало дают. Материнский капитал уже устарел морально.
4: Ну, какая разница? Все равно вот такое, так и все равно заигрывать. А вот еще главная еще тема. Вы знаете, вот я закончил, ну, прослушал, наверное, институт, просидел, по-моему, нет, дошкольная педагогика и психология. Вот вы знаете, все, учат как, что, чего с детьми там воспитывать, обходиться. А вот самая главная проблема, это цель-то. А для чего вообще дети вообще нужны? Вот молодежь, она не знает, для чего им дети нужны. Вот никакой литературы как. Нет, литература есть, которая там, ну, есть дети, там живут так. А вот саму суть не раскрывается, для чего нужны дети.
1: А
4: вот
1: для чего нужны дети? Объясните. Ну вот возможность у вас есть. Для чего нужны дети?
4: Ну, вы знаете, вот у вас была тема, что богатого и не богатый. Вот богатство, я считаю, вот как говорят, квартиру нужно. Это не богатство, это, как это, ну, по деньгам, когда у тебя деньги есть там, это по-другому называется. А богатство – это то, что ты уже не можешь потерять. Даже Бог с ним, какая-то трагедия произойдет, но это у тебя остается, ты жил этим. Это вот ты, чьи люди, этим и богаты, что у них вот такое, что никогда это ты это не потеряешь. Квартиру, деньги можно потерять. Ты сидишь над ними, там, чахнешь, меньше тратишь. Ты такой же, это богатство. Это не богатство, это наоборот какой-то ерунда. А вот дети, вот это именно богатство. Вот с этой стороны, я считаю, нужно подходить.
1: Хорошо, принимается. Почему у вас нет детей? Так звучит сегодняшний вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Все-таки просьба к людям, у которых по какой-то причине пока что, я надеюсь, пока что нет детей, звоните. Ну или вообще не хотите детей, звоните. Порицанием, осуждением заниматься не будем, просто выслушаем, по какой причине. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас перерыв, новости, реклама и анонс. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на «Радио Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Единый день открытых дверей прошел 24 сентября в дошкольных учреждениях Великих Луг. Гостями в этот день стали семьи воспитанников. В детском саду номер 25 родители стали полноправными участниками жизни группы. Вместе с ребятами рисовали, лепили, играли в куклы, прыгали на скакалке. Мастер-класс для родителей «Играем, речь развиваем» организовали в детском саду номер 13. А воспитанники детского сада номер 4 водили мам и пап по группе, показывали любимые уголки. В каждом из 20 дошкольных
9: дошкольных учреждений были организованы мероприятия, которые позволили увидеть жизнь детского сада изнутри, от утренней зарядки до вечерних творческих встреч. Акция была приурочена году дошкольного образования. Жена члена Союза писателей России Евгения Невского Лилия Лаевская передала в дар Великолукской центральной городской библиотеке имени Семевского книги из домашней библиотеки писателя. Фонд отдела краеведения пополнился в том числе сборником произведений великолучан, членов Союза писателей СССР и России, литературные Великие Луки и выпусками альманаха «Славяне». С 2000 по 2005 год Невский возглавлял литературное объединение «Славяне». При его непосредственном участии вышло 7 коллективных сборников с одноименным названием, в которых были представлены произведения члена Союза писателей России из Великих Лук, краеведов, самостоятельных поэтов и юных авторов. Прокурор Псковской области Андрей Машков проведет личный прием граждан в Великих Луках. Он состоится в понедельник, 28 сентября в 11 часов в прокуратуре города Великие Луки. Гражданам, желающим обратиться к прокурору области, необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру города с письменным заявлением и всеми имеющимися документами по интересующему вопросу.
5: О валютах.
9: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89, юань 12,65.
5: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
5: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Почему у вас нет детей? Так стоит вопрос сегодня. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, делитесь своими историями и соображениями. Василий, Свердловская область, здравствуйте, пожалуйста.
10: Я Василий Николаевич, Свердловская область, город Серов. Оба дети войны. Отец у меня погиб на фронте в 45-м году. Жена осталась без матери. Мать бросила, уехала на Украину. Трудно жили, конечно. Но выжили. И в 59-м году я женился. И у нас родились два сына и две дочки. Сейчас у нас 7 внуков, 10 правнуков и одна праправнучка. Радуемся. Нам уже за 80, мне 88.
1: Спасибо большое, что позвонили. Павел из Ростова-на-Дону. Слушаем вас. Здрасте.
11: Хотел бы поделиться. У нас многодетная семья, трое деток, но вот я вас слушаю и хотел бы сказать, мне кажется, от того, что благосостояние у людей гораздо лучше стало, и от этого детей стали меньше. То есть благ слишком много. Вот раньше люди жили и в царской.
1: Пропал звонок. Блин, обидно. Вот. Сергей из Екатеринбурга. Далее вы, пожалуйста. Да, Сергей, говорите, пожалуйста.
12: Вот у меня такая ситуация. Мне уже 80 лет, у меня трое детей было, шестеро внуков и два правнука. Мы спокойно, ну как спокойно, с трудностями определенными сталкивались, но вырастили всех, радуемся. Сейчас, значит, вот ситуация какая. Вот сейчас будет немножко критично. Вот средства фонда национального благосостояния отдали практически Западу. Так,
1: на эти деньги можно было построить... Вы это откуда знаете, что отдали?
12: Ну, а вы не знаете, да?
1: Нет, не знаю. Деньги фонда национального благосостояния, понятия не имею. Кого, кому и сколько отдали.
12: 350 миллиардов долларов. Как
1: это золотовалютные резервы. Это золотовалютные резервы, которые хранились на счетах на Западе, в Евросоюзе и часть США. Причем тут фонд национального благосостояния. Объясните мне, пожалуйста. Андрей из Омской области, пожалуйста.
13: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте, да. Говорите.
13: Я очень рад, что дозвонился. Я вообще-то жду вашей программы, ну, дальше будет, что будет дальше, которая. Мне очень нравится ваше, это, ну, я полностью вас поддерживаю, ваши вопросы мне очень нравятся. Они спасибо. очень прямые и очень справедливые. Они, ну, хоть кому-то покажутся резкими, но они очень прямые и резкие. Но это я вам полностью поддерживаю. Но сейчас это другая, ну, это же другая программа сейчас.
1: Ну, вообще она называется так же. Что будет? Так же, как да. и следующая программа.
13: Ну, да. Знаете, что проблема нашей страны? Потому что мы всегда это, берем плохое у Запада. У Запада плохое взяли, они начали меньше рожать, и мы тоже хотим у них. Они начали, ну, всякие гомосеки, это тоже не надо вот это делать. Надо взять правила у это, исламских государств. Они ничего это, не подпускают такого, понимаете?
1: А мы скоро очень вот много это, исламских вот. Государств возьмем, вы не переживайте. Совсем скоро много возьмем.
13: Нет, пусть возьмем хорошее, вот это традиционное.
1: А мы все возьмем, вот и хорошее, и нехорошее. Вы не переживайте по этому поводу. Все будет. Потом только не жалуйтесь. Но 8-800-200-97-02. Владимир из Кирова. Кстати, упомянуты были гомосеки, эти проклятые. ЛГБТ в России запрещено и всенародно порицаемо. Важно это проговорить. Далее. Слушаем. Владимир из Кирова. Говорите, пожалуйста.
14: Иван, добрый день. Город Киров, Владимир. Да, тема интересная, конечно, поднята в программе. Вот смотрите, мы... С женой воспитываем 4 детей. Ну, 2 уже взрослых, а 2 еще школьников. Оба работаем в школе. Скажу следующее. Воспитывать детей, ну, это труд. Такой достаточно сложный, трудный, ежедневный. Поэтому не все, я считаю, решаются заводить детей. Потому что, ну, впереди ждут большие трудности. По воспитанию, по образованию.
1: Но вы считаете, что вот эти трудности пугают, вы считаете?
14: Ну, конечно, и эти трудности, и другие трудности есть в жизни. То есть там вот Галина звонила, да, я слушаю как бы сначала вашу передачу, то есть не можно согласиться, что...
1: Нельзя с ней согласиться. Абсолютно. Вообще, глупость сказал, несусветную. Ну, бро, смотрите, все вот плохо, мы, все вот уже... Мы, вот у вас, подождите, вы много зарабатываете? Вопрос, вы, у вас четверо же, да, я правильно услышал? Четверо, да, четверо у вас. Вы до хрена зарабатываете? Четыре. Скажите мне, пожалуйста, вы богатый человек?
14: Нет, я человек не богатый.
1: А чего-то от 4-х-то заделали? Ну и где тут? Как это коррелируется с тем, что Галина сказала? Вот вы 4-х заделали. Как, вот почему... Денег же, вы не богатый. А что так?
14: Вот смотрите, у меня возраст 52 года, да. То есть я человек еще, можно сказать, рожденный в Советском Союзе. И менталитет у меня, по большому счету, он, ну, тоже такой еще старый. А сейчас люди, они живут немножко другими понятиями. То есть, если взять у меня старших дочерей, да, они тоже, они уже как бы детородного возраста, но они. Они пока не собираются заводить семью. И вот у них позиция такая, что мы пока сами не встанем на ноги, не будет жилья, не будет каких-то условий, хорошей работы. То есть мы детей не планируем заводить.
1: А вы в каком возрасте завели первого ребенка? Уточните, пожалуйста.
14: Ну, мне было 24 года.
1: 24 года. 24 года. Через несколько лет Советский Союз распался. Вам было 24 года, правильно ведь? Вам было где 27, да? Плюс-минус, там я еще не могу подсчитать.
14: Да, да.
1: Ну вот.
14: Да.
1: Стабильность была какая-то. А что-то второго заделали. Какое это имеет отношение к деньгам? Я еще раз спрашиваю-то. Нет, деньги, конечно, деньги это хорошо и прекрасно. Я за то, чтобы государство побольше выделяло денег, помогало, вернуло обратно семейную ипотеку, ставку 6% для всех. Я вот за это, за все хорошее, конечно же.
14: А можно я вам вопрос задам еще?
1: Ну давайте.
14: А вот у вас, никто вам не задавал, а у вас у самого сколько детей?
1: У меня один ребенок.
15: Вот у вас один ребенок, а почему не три?
1: А вот причина, вы знаете, да, нет, никак не финансовая, точно вам говорю, да, не финансовая, да, причина.
15: Ну, а что вас сдерживало завести больше детей?
1: Я вам объясню, что сдерживаю. Я поздно встретил человека, с которым вот все сложилось. Вот и все. Вот, а причина простая.
15: Ну, а вы говорили, а установить?
1: Думаю над этим. Я нормально к этому отношусь, ровно, абсолютно. То есть я вполне себе боеспособен.
15: И у вас есть причины, да, какие-то?
1: Нет, только причин нет никаких. Будет второй, значит, будет второй. Все, как бы, вот все причины. Я вам просто объясняю. Есть один, будет второй, третий, значит, легко. Да, ну, что-то пропал звонок, да? Иван из Нижнего Новгорода. Но я надеюсь, я ответил на этот вопрос. То есть меня сдерживающих никаких причин, в общем, нет для этого. А зарабатываю я тоже не то, чтобы, знаете, простите, пожалуйста, до хрена, нет такого. Далее, Иван, Нижний Новгород, пожалуйста.
16: Добрый день, я постараюсь дать ответ на ваши вопросы.
1: На какие?
16: Первое, то, что вы говорите, что деньги не решающие.
1: А это не вопрос, это не вопрос, это утверждение. Где тут вопрос? Да.
16: Я другого мнения. Бытие определяет сознание людей. Вот поставьте, вспомните, есть среди вас знакомые, которые упакованы полностью, имеют машины, жилье,
1: квартиры? Да хрена таких знакомых, очень много, да, упакованы.
16: У
1: кого-то
16: детей
1: есть, у кого-то нет, по-разному.
16: Ну, они берут, правильно? А вот когда человек не имеет финансовых средств, ему государство не разрешает из детдома взять. Как же тогда деньги
1: не разрешает,
16: здесь
1: не, да, не разрешает. И тут, конечно, все логично. Не. Если жилплощадь не отвечает, значит, да, конечно, не дадут, да, конечно.
16: Значит,
1: да,
16: играет роль? Нет, ну вот эти моменты играют роли.
1: Но мы говорим, почему у вас нет своих детей? Вопрос все-таки об этом. Почему вы не рожаете? Вот нет,
16: у меня есть дети, я уже пожилой человек.
1: Вопрос стоит так, я понял, что у вас они есть. Но еще раз, все упираться в деньги. Я еще раз для всех говорю. И повторяю, я за все хорошее. Государство действительно могло бы побольше денег выделять людям. Но не на первого ребенка, это глупость. Конечно, материнский капитал должен распространяться на второго ребенка и на последующих. Безусловно, вот, признано всеми демографами в мире. И это логично. И к тому же, если уж, значит, пошел такой разговор, то у нас сейчас мат-капитал, он устарел. Там сколько там, 700-800 тысяч, я даже не знаю. У меня он висит, я им не пользуюсь. Но он очень сильно устарел, конечно. Инфляция его давно обогнала, он уже к 2 миллионам должен приближаться где-то там, плюс-минус. Это было бы нормально. Но если исходить из того, сколько сейчас стоит жилье. Я, конечно же, за нормальную ставку по семейной ипотеке. Она несколько изменилась. Если вы пропустили вдруг этот момент, то я вас информирую. Я вот за возвращение к обратному. Я вообще за деньги, чтобы вы понимали. За деньги, да, безусловно. Но деньги не могут определять, хотите вы детей или нет. Готовы ли вы к детям или нет. Это точно не про деньги разговор сейчас. Ну, я серьезно говорю. У нас меньше минуты остается. Да? Сколько конкретно, уточняю я. 40 секунд уже не успеем послушать дозвонившегося. Повисите, пожалуйста, на линии. После перерыва мы с вами продолжим этот разговор. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, почему у вас нет детей. Рассказывайте. Желательно те, у кого нет детей, позвоните уже, да, по какой причине не завели, ну, расскажите, чего стесняетесь-то в самом деле. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сейчас отдохнем 2 минуты, новости, реклама и анонсы. После этого вернемся и продолжим этот замечательный разговор. Трансляция идет на YouTube, все в порядке идет. Лайки ставьте, пожалуйста, канал Неопанкин. Ну и пишите в комментариях, обязательно чаты изучаю очень подробно. Все, перерыв, скоро вернемся и продолжим.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио.
18: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
19: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсамвл.ру».
17: Телефон рекламной службы «В Великих Луках».
20: 8-800-700-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
22: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
23: Что будет? Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Почему у вас нет детей? Так стоит вопрос. На линии у нас Людмила из Костромской области. Пожалуйста.
24: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
24: А вот я мама троих детей. Дети уже у меня взрослые. Я хочу сказать, что вырастила я их в очень больших трудностях. И мне кажется, что дети, которые вот в те времена выросли, они видели трудности своих родителей, как это все сложно. И сейчас, несмотря даже на то, что, может быть, у кого-то есть более-менее какая-то финансовая подушка, но они не видят такого будущего, где можно быть спокойно за своих детей, за себя. И вспоминают опыт своих родителей, и они не торопятся заводить детей. Вот,
1: ну вот кажется, вам контраргумент. Вы в богатой семье выросли?
24: Я выросла в бедной семье.
1: Так, а что ж тогда вас подвигло детей делать, скажите, пожалуйста,
24: рожать? У меня был очень надежный отец. Очень надежный отец, ну, который добытчик был.
1: Я понимаю, но вы выросли, я тоже вырос в небогатой семье. Как мне это помешало, скажите, пожалуйста.
24: Еще тогда были такие, понимаете, я вот еще росла в поселке, и вот было такое, что вот прям тебе вот 18 лет, ты практически замуж должна прям выйти. Если ты не выходишь замуж, значит, какая-то ты дефектная. И обязательно должна родить ребенка. Если ты в браке год, например, у тебя нету детей, то это так уже все ходили сочувственно, смотрели, и у них что-то не так, не получается. Сейчас другое время, к этому относятся совершенно по-другому, что это нормально. И молодежь, и вообще люди почувствовали, что, в принципе, можно пожить для себя, и ничего в этом такого нет. Раньше это очень осуждалось обществом еще, и давление большое было на женщин. Сейчас в этом плане нету этого. Поэтому каждый выбирает свою дорогу. Хотят, родят, хотят, нет.
1: Ну вот да. Понятно? Насчет порицания это аргумент, да, действительно. Далее слушаем Дмитрия из Кемерово. Пожалуйста.
25: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. У меня есть сейчас ребенок, но я хотел бы рассказать вот что. У меня первый ребенок появился в 39 лет. Я инвалид первой группы. Вот это как раз к тому, что денег не хватает. Денег действительно не хватает и не хватало тогда. Ребенок родился с тяжелым пороком сердца. И, к сожалению, прожил только 4,5 года. Ужас. И без второго ребенка, вот просто, я понимаете, я просто молился. Вот у меня жена просто тоже серая все ходила. Мы просто молились, чтобы нам Господь послал второго ребенка. У нас сейчас арендованное жилье в Кемерово. Жена у меня инвалид второй группы, тоже получает пенсию по инвалидности. Это про то, что не хватает денег. Денег никогда не хватает. Но детей нам очень хотелось. И я просто бы не выбрался, если бы нам Господь не послал бы второго ребенка. И через месяц после ухода Елисея у нас жена снова забеременела.
1: Чудо. Замечательно. Спасибо большое, что позвонили. Да. Да. Алексей, Московская область. Здрасте. Говорите.
26: Иван, добрый день. Слышно меня?
1: Да, прекрасно. Говорите.
26: Да, я отец шестерых детей. в первом браке один ребенок был, это 92-й год, мне 55 будет, наверное, 54. Вот. Я могу сказать, что доходы были разные, и были, и не были. Не зависит это от доходов. То есть Господь дает, да, Господь дает ребенка, дает и на ребенка. Это уже, это мне сказал один человек, которого я встретил на улице, который шел с коляской, и там сидела двойня. А еще один у него был, за руку он его держал. И я такой, опа, а у меня тогда было во втором браке, получается, двое детей. Он говорит, я говорю, как вот вы справляетесь, там, денег хватает, не хватает. И он мне сказал вот эту фразу. Господь дает лялю, дает и на лялю. Поэтому не нужно... Я понимаю, что сложно сейчас, все дорого, люди планируют, но надо все-таки вот надо рожать, иначе мы потемнеем вокруг. Вы же понимаете, о чем я говорю, да?
1: Да, да, да. Я уже сегодня иронизировал на эту тему. Далее. Из Кемерово звонок. Максим, здрасте.
0: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
0: Ну, вот я там звонил как раз мужчина, инвалид первой группы. Я вам тоже вот подобную расскажу историю. У меня отец вырастил нас троих. Сам работал юристом. Он работал юристом. А когда по молодости пацаном был, и в деревне были драки стенка на стенку, его свои ставили вперед и отходили в сторону. Знаете почему? Он был слепой. Он бил очень сильно и мог попасть по своему.
1: Так.
0: А вот это я к тому, что то в продолжении той истории, когда вам инвалид позвонил. И да, современное поколение, поколение нытиков, эгоистов, которых воспитало, к сожалению, современное, так сказать, российское общество.
1: Вы знаете, я вас поправлю. Пока вот несколько звонков было от нытиков совсем не молодых, вы знаете.
0: Даже не молодых, нет, я не спорю, да. Но вот, к сожалению, да, вот эта тенденция, там очень много правильно сказано. И по поводу совсем не молодых, вот раньше же, я почему говорю, что пока у женщин слишком много прав вот этих, которые раздули права, у нас так и будет падать демография. Потому что раньше рожали, даже если не хотели. Угу. Очень много методов контрацепции, очень много захотела аборт, пошла на аборт, захотела не выходить замуж, копаться в мужиках, там выбирать и так далее, общество не осудит, как тут уже говорили, и все такое. Вот, да, слишком много прав у женщин, пока женщинам вот эта вот воля, они, видите, почему еще не хотят рожать-то, дело даже не в том, что воспитывать, не воспитывать, многие не хотят рожать, потому что сами роды, это же, ну, довольно болезненный процесс, так скажем, сами понимаете, вот, и многие, особенно, вот, кто еще ни разу не рожал, девочки, ой, да, зачем нам это надо? Все, отказываются. Они готовы стать вот этими запрещенными ЛГБТ еще, чем прочим, лишь бы вот это все не испытать.
1: Спасибо. Всем спасибо, кто звонил сегодня. Дорогие друзья, сейчас у нас большой перерыв. Отдохнем после этого. Вернемся в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камарджоба. Это я, ваш Сосуповлешвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
0: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Группа «Кино» опять переделала свое старое творчество. На этот раз досталась песня «Дождь для нас». Новую версию соратники Виктора Цоя сделали вместе с электронным музыкантом Владом Грином и его проектом «Тает». Там «А» и «Е» слитно, поэтому «Тает». Хотя этот дифтонг я по латыни прочитал бы как «Тет». Ну ладно, не буду умничать. Итак, к слову, именно «Тает» открывал концерты «Кино» в Москве и Петербурге в этом году. Ну, теперь слушаем все сразу. «Дождь для нас», «Кино» и «Тает».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О происшествии.
1: Несколько человек, которые нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, травмированы электропоездом на станции Тушинская МЦ-2 в Москве, сообщила Московская железная дорога. На время работы оперативных служб движение поездов в границах станции Тушинская организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. Есть задержки в движении электричек. В МЖД призвали соблюдать правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Компания делает все необходимое для ввода поездов в график. Минфин рассматривает введение обязательного киберстрахования критических объектов. Это возможно по аналогии оформления страховых рисков для опасных сооружений или предприятий. Не для граждан, а именно для бизнеса, заявил замглавы ведомства Иван Чепесков РИА Новости. По его словам, обязательное страхование вводится, когда его плюсы перевешивают негативный эффект от возможных потерь. Чепесков добавил, что кибератаки приносят огромные убытки предприятиям в России, и некоторые страховщики уже предлагают соответствующие продукты. При этом ранее страховые компании указывали на недостаточное законодательное регулирование этой сферы.
0: Об Украине.
1: Склад немецкой «Кёрхер» на Украине полностью уничтожен, сообщила компания в соцсетях. Согласно сообщению, никто не пострадал. Где находится склад, не уточняется. Юг Приморья остался без света и воды из-за аварии, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания. Всего, по данным прокуратуры, без холодного водоснабжения остались 140 тысяч жителей Артемовского и Владивостокского городских округов. Энергетику приморских электрических сетей восстановят в ближайшее время.
0: Обо всем.
1: Фантастический экшен «Девятая планета» Николая Рыбникова стала лидером российского кинопроката за выходные с 24 по 27 сентября. Фильм собрал более 133,5 миллиона рублей. Второе место занял триллер «Вышка-2» с результатом 99 миллионов рублей. Третьим стал фильм «Как Иван в сказку попал», собравший 92 миллиона и 800 тысяч рублей.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, курс юаня 12 рублей и 54 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Доброе, бодрое утро, великие Луки. Сегодня у нас в студии Антон Киф, Алена Медведева.
4: Такое утро. Это потому, что у тебя премьера была.
3: Да, премьера, все, я всю энергию, мне кажется, отдала. На самом деле, на второй день было так тяжело собраться. Это правда.
4: Ты сейчас раскачивала зал. У тебя просто рэп-концерты были, я знаю.
3: Да, да, конечно. Вот, так, значит, врываемся в последний понедельник этого сентября, конечно, с позитивными новостями.
4: Какими?
3: Да, у нас много всего произошло за выходные наши.
4: Очень.
3: Да, так что нам есть что рассказать, но раз уже затронули, хорошо, тогда начнем с того, что наконец-то мы открыли 107-й театральный сезон. Все состоялось, значит, первый наш показ премьерный. Мы открыли сезон с песней, ну, зрители не ожидали, это был сюрприз, так что приходите. Мы иногда делаем всякие неожиданные вещи, все, чтобы порадовать вас. Прекрасный спектакль, пока что слышу только позитивные отзывы, поэтому, если вы еще не успели прийти, обязательно приходите. В главной роли заслуженная артистка Российской Федерации, почему я заплетаюсь.
4: Потому что заслуженная артистка.
3: Да, ну, правда, столько волнения, что работаешь с такими профессионалами. заслуженная артистка Российской Федерации Любовская Алла Ивановна. Она работает в нашем театре уже более...
4: 50 лет.
3: 50 лет. Я, кстати, посчитала. Больше полувека. 58 лет она работает в театре Великолукском.
4: К сожалению, мы так и не познакомились с ней.
3: Как
4: представляешь,
3: так?
4: Я не знаю, как так. Я знаю всех старожил театра, а мы с ней... Здравствуйте, и все. Это все, что мы обсудили. Здравствуйте.
3: Ну, это прекрасная роль, прекрасная. Причем, как она сама говорит, что у нее таких ролей крайне мало. И, ну, зрители, на самом деле, может быть, даже удивятся увидеть ее в такой роли. Но она безумно органично в ней выглядит, безумно трогательно притягивает внимание и все прочее. Потрясающая работа, актерская, и сам спектакль замечательный. Так что приходите обязательно.
4: А можно спросить? Ты говоришь, начали с песни. С какой? Ну, не с моей же.
3: Нет. У нас звучала песня «Куклы» Ирины Богушевской.
4: А, я не знаю, что это за песня такая. Это же не «Иванушки Интернешнл»?
3: Нет, конечно.
4: А что же это?
3: Не я играю музыку, она играет в нас.
4: Что-то мюзикл, да, какой-то? Что
3: музыке типа все равно, музыке все равно.
4: Реально, да, мюзикл какой-то?
3: Не я играю музыку, она играет в нас.
4: Захотелось взять трость и станцевать какой-то свинг, не знаю.
3: Да, вот до открытия занавеса вот такой вот у нас был перформанс. И Евгений наш, значит, Петров вышел. Всегда у нас перед взрослыми спектаклями звучит объявление про то, что нужно выключить телефоны.
4: И он объявляет это?
3: Да, конечно, каждый раз, но это в записи. Mm-hmm. А в этот раз он впервые вышел лично, чтобы объявить.
4: И как в этот раз были телефоны, звонки, рингтоны?
3: Ну, вроде как нет.
4: Правда?
3: Ну, по крайней мере, я не слышала. И у меня там такая активная закулисная жизнь, что мне некогда следить за такими вещами. Но на самом деле спасибо зрителям, очень были внимательны. И спасибо, правда, вам огромное, как нас на поклоне потом тоже. Просто первый спектакль, браво, столько звучало, я никогда такого не слышала. Вот, но значит, что это стоящий спектакль, поэтому приходите.
4: Алена, когда следующий показ?
3: Ой, в октябре будет 3 показа.
4: И все.
3: Сейчас боюсь я соврать. То ли 15, то ли 16 октября. И конец самый. 2 будет спектакля в октябре, в конце октября.
4: Настолько потрясающий спектакль, что просто количество его сделали минимальным для зрителей.
3: Ну, зато надеемся на полные залы при этом.
4: Или просто он настолько сложный в исполнении, что его делают редко?
3: Нет, просто у нас много спектаклей, которые мы хотим показать зрителям. У нас в октябре чуть ли не весь репертуар мы покажем.
4: Абсолютно.
3: Да.
4: Угу.
3: Так что будет из чего выбрать.
4: Классно. Ну, я поздравляю тебя.
3: Спасибо большое.
4: А тебе выносили цветы?
3: Мне нет.
4: Не досталось?
3: Все цветы достались.
4: Алле Любовской.
3: Да, Алле Ивановне. Она это заслужила.
4: Заслуженно, да. А кто еще играл из тех, кого я знаю?
3: Юрий Савельев.
4: Да.
3: Затем Елизавета Веслобокова.
4: Да. А ты знаешь тех, кого я знаю? Ты умело перечисляешь.
3: Ну, остальные, кажется, все новички в основном из главных ролей.
4: Ну, Женя Петрова я знаю еще.
3: Он не играл.
4: Но он просто объявлял, да?
3: Да, да. Вот, в главных ролях остальные вот молодежь. Это я, Елизавета Михайлова и Устина Зимина.
4: Спектакль с антрактом?
3: Да.
4: А буфет сейчас работает или нет?
3: Надеюсь, кстати, я вот это не проверяла.
4: А ты не можешь это проверить. У тебя закулисная жизнь насыщенная.
3: Ну, может быть, я как-нибудь приду в качестве зрителя к своим коллегам на что-нибудь и все-таки загляну. Как-то я забываю об этом.
4: А напомни, «Земля Эльзы» — это какая-то пьеса, да?
3: Да, это пьеса Ярослава Пулинович, ученица Николая Калиды. Сама пьеса тоже потрясающая, трогательная. И спектакль получился безумно пронзительный. Вот мне очень интересно, что бы со мной было, если бы я смотрела спектакль от начала до конца, потому что, ну, я, понятно, там за кулисами много всего происходит, но вот, например, какие-то моменты я остаюсь вот смотреть, что происходит на сцене, вот буквально там посмотрю 2 минуты, и у меня уже все, слезы катятся, и я думаю, а если бы я всю историю бы смотрела, что бы? Это, наверное, была истерика бы.
4: А это в какую жанровую сторону? Это мелодрама?
3: Мелодрама, да, абсолютная. Ну, конечно, с элементами комедии. зрители, правда, смеялись, и так было это приятно.
4: А
3: что
4: ты не
3: сработали,
4: знаешь, а есть
3: вещи.
4: Экранизация какая-то, может,
3: да,
4: или есть. Зарубежная, или наша?
3: Есть наша экранизация, я не смотрела, я это целенаправленно не смотрю, но
4: пока
3: есть.
4: Что, или потом еще сделаешь это?
3: Ну, можно, наверное, теперь уже посмотреть.
4: То есть, скорее всего,
3: отыграли.
4: Там есть твоя героиня, актриса, которая тебя там играет?
3: 100% есть.
4: Но как-то иначе?
3: Конечно, чтобы не перенять вот чужие фишки, не начать играть как кто-то другой, я поэтому не смотрю.
4: А много тебя там премьер. На сцене?
3: Ну, у меня много выходов и много переодеваний. У меня, я считала, 10 выходов за спектакль. Это если вместе с переходами считать. Переходы у нас тоже такие интересно выполнены в такой, в пластике необычной, так скажем. Со всякой акробатикой.
4: Я смотрел небольшой сюжет ВТРК, и там он начинается с того, что актеры стоят с какими-то стульями, то ли табуретками, то ли скамейками, да? Какие-то скамейки
3: да.
4: у них были в руках. А почему?
3: Ну,
4: поменять просто антураж, да?
3: Ну как, да, разное место действия, наверное. И поэтому там фигурируют несколько раз у нас лавочка, табуретки в том числе. Также у нас из интересного есть проходка на ходулях двухметровых.
4: Кто на них идет? Алла Любовская,
3: нет.
4: Заслуженная артистка.
3: Нет, мы бережем наших заслуженных артистов. Денис Соколов, молодой артист, ходит на ходулях.
4: А как заведено в театре, Денисов не жалеют.
3: Да, на самом деле. Такой немножко опасный трюк.
4: Да, согласен. Это ж нужно какое-то цирковое прошлое, чтобы этому научиться, или у Дениса это впервые?
3: У него много навыков вот, акробатических именно. Всякие разнообразные сальто, он все это умеет.
4: Откуда это?
3: Я, кстати,
4: он
3: особо...
4: снимался в боевиках там?
3: Нет. Занимался, наверное, с театрального вуза в том числе. Ну, еще, я думаю, дополнительно где-то занимался, скорее всего.
4: Прикольно. Ты бы хотела так?
3: Да, конечно, конечно.
4: Но вот. Я боюсь высоты, я бы так не стал, наверное, на ходулях ходить.
3: Ну, на ходулях тоже не знаю, но не на таких. Те ходули, которые у него страшно, они тяжелые, такие металлические, не вот эти деревянные, к которым мы привыкли.
4: А у него была страховка или только один шанс исполнить вот эту проходку и все? То есть его никто не поддерживал, в принципе, все держалось на нем, на Денисе.
3: Ну, если можно сказать, на репетиции произошел такой случай, он упал с этих ходулей.
4: Прямо на сцену, да?
3: Да.
4: Ну, оказывается, выжил человек.
3: Выжил, да, ну, конечно, есть небольшие последствия,
4: ага.
3: Но это ничего, самое главное, что все в порядке.
4: И это говорит о том, еще раз, почему так редко показывают спектакль, вот именно касательно этой причины.
3: Нет, ну, просто, да, иногда, как сказать, хотим как-то ухищриться, чтобы как-то удивить зрителей, идем на всякие риски.
4: Это здорово, это говорит о том, что спектакль еще и насыщенный.
3: Да. Много всего, правда, много напридумывали. Очень интересная работа.
4: Так, а получается, что режиссер Максим Ларин.
3: Да, угу. Это первая режиссерская работа Максима Владимировича уже на посту художественного руководителя.
4: А до этого?
3: А до этого он ставил, если не ошибаюсь, два спектакля ранее годами. Он ставил «Золушку», которая ныне идет, и «Саня Ваня с ними Римас».
4: Вот эти я помню спектакли. К сожалению, я не успел на них попасть даже. Но я помню актеров, которые там играли. Прекрасно я с ними общался.
3: Вот, ну на «Золушку», если будет желание, еще есть возможность сходить.
4: А это прям детский спектакль «Золушка»?
3: Ну, мне кажется, взрослым тоже будет интересно.
4: Но они все равно идут с детьми туда.
3: Да, с детьми.
4: Ну вот мне как появятся дети. У меня даже племянников нет, кстати. А племянники как могут появиться? А, если у тебя есть братья и сестры, и
3: да.
4: у них есть дети. А у меня только двоюродные и троюродные.
3: Ну, двоюродные и троюродные племянники.
4: А они не в городе Великие Луки. Поэтому.
3: Что ж такое-то? Ну, с друзьями.
4: У троюродного есть дети, но мы не общаемся. Так что я не знаю, с кем идти. Поэтому лучше на взрослые.
3: С друзьями, у которых есть дети.
4: С учениками.
3: С учениками.
4: Но тогда нужен спектакль на английском, чтобы полностью погрузиться в язык.
3: Да что ж такое?
4: Кстати, был бы один спектакль международный, там для туристов, там для детей туристов и так далее. Было бы прикольно, кстати, да?
3: Да, на самом деле здорово.
4: Небольшой. А у нас пока реклама на русском языке на Луки FM. Скоро вернемся и еще обсудим выходные.
5: Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
9: Телефон рекламной службы.

0: Великих Луках, такой чуть-чуть Silent Hill.
1: На самом деле, очень резко похолодало.
0: Но пока с утра, а днем вообще 16-17, думаю, что это такое? Опять бабье лето, что ли?
1: Ну, зато утро такое, правда, красиво. Мне очень нравится, когда туманы утром.
0: Да.
1: Такая атмосфера невероятная.
0: Но я утром, выходя из подъезда, постарался очень быстро прошмыгнуть в салон автомобиля, потому что реально очень холодно. Я такой еще в легкой курточке. Ну ладно, нормально, доехали и хорошо. А что мы хотели еще обсудить? Выходные, да? Выходные, они же еще не обсуждены у нас полностью. Пятница, мы начнем с пятницы. Логическая такая последовательность. Осенняя хандра сказалась. У нас был заявлен квиз, и он состоялся. У нас сентябрь такой немножечко, ну, как это у всех бывает, ивент деятелей провальный. И, как ни странно, летом было в 3 раза больше команд, сейчас, ну, примерно 6, но мы все равно проводим эти уютные музыкальные игры, и нам круто. И как-то я сижу вечером, все было нормально, там на протяжении недели. Неделя была сложная, насыщенная разными событиями. А тут раз, там мне выходить через час, я понимаю, что меня просто знобит. Я меряю температуру 37,5. Думаю, что за бред? Надо идти проводить мероприятие. Провел, все нормально, возвращаюсь домой. Опять 37,5. Выпиваю известный порошок. Не буду рекламировать лекарства. Засыпаю сладко и очень хорошо, и продуктивно поспал. Просыпаюсь, вроде бы все нормально. Вот что это было такое? И потом у меня эти симптомы не повторялись. Это было какое-то, знаешь, такое вот разовое напоминание о том, что нужно осенью все-таки следить,
1: да,
0: за собой.
1: Утепляться, да, и беречь себя.
0: Угу. Но это также напоминание о том, что вокруг у меня много людей, с которыми я общаюсь, и наверняка там двое или трое из них там где-то с кем-то контактировали или переболели, или начинают болеть. Короче говоря, такое ощущение, надо вот в респираторе ходить, со всеми общаться, чтобы ничего не подхватить.
1: Как-то укреплять такое. Свой иммунитет надо.
0: Ну да, либо укреплять иммунитет.
1: Витамины, правильное питание.
0: Угу. Такое, да. А пятница была шатка-валка, она прошла. Суббота. Мы поехали на Нептун. Нептун — это турбаза в Кунинском районе. Там проходил уже ежегодный музыкальный фестиваль. Там еще был фестиваль рыбаков, насколько я знаю, там они удили рыбу. Мы приехали буквально на 3 часа, потому что я зависел от водителей. Мы поехали с другом. Друг периодически играет в рок-группе «Портал». А так он вообще стабильный барабанщик группы «Blacklist». И вот мы поехали с «Порталом» где-то часа в 4, и они там тоже выступали. Мы приехали, они зарядили сет на 15 песен, это считаю, что практически полноценный концерт. Мы успели с Денисом погулять по территории, сделать несколько фотографий. Спасибо за лайк, кстати.
1: Да, Антон выступал на этом мероприятии.
0: Ну так, чуть-чуть, да. Много где выступаю. Мне вообще кто-то в комментариях написал, что я Рино Рейнс. Был такой сериал в 90-х на телевидении, если ты помнишь. Там такой, типа, крутой ковбой полицейский. Я думаю, я пишу знакомому, ничего себе, ты вспомнил. Немногие вспомнят этого персонажа. И после выступления группы рок-группы «Портал» я выступил с 4 песнями. Мы презентовали с Денисом нашу песню совместную. И потом мы сразу же, знаешь, как самые настоящие звезды, вот они выступили. И никаких поблажек в сторону фанатов, там, автографов или пресс-конференции. Живо в машину. Мы только с ним успели чуть-чуть выпить сок, скажем так, перезагрузиться, и быстро по машинам сели и поехали обратно в Великие Луки. И приехали где-то в 9 вечера. Быстро получилось, где-то 3-4 часа мы там были. И особо даже не успели ни с кем пообщаться.
1: Быстро и ярко.
0: Да, там еще я обратил внимание, по сравнению с прошлым годом, на Нептуне сделали такую некую модернизацию. Эта база стала более свежей и более современной, потому что это старая советская турбаза, которая лет, ну, больше 50, наверное, может быть, турбаза ровесница Аллы Любовской, возможно, даже. И сейчас она выглядит более современно, и там вместо маленького шатра, который был в том году, где мы выступали, огромный свадебный шатер, где можно проводить масштабные свадебные церемонии, мне кажется. И это сыграло не совсем на руку, в том плане, что, мне кажется, там было 40-50 человек, которые были раскиданы по столикам, кто-то стоял на улице, и, казалось, ощущение немного пустого пространства, к сожалению. То есть, если бы это был некий маленький клуб, может быть, ты была у нас в городе в Life Loft?
1: Life Loft, наверное, была.
0: Это где периодически Саша Васильев проводит какие-то мероприятия.
1: Да.
0: Саша Богданова.

0: Музыкальные там всякие мероприятия бывают.
1: Бывают,
0: музыкальные группы выступают. Там небольшая такая сцена, небольшое помещение.
1: Да.
0: Конечно, я там была.
1: Вот, видишь.
0: Да.
1: И если там, если туда поместить 40-50 человек, это было бы более эффектно. Вот, мне кажется.
0: Там будет, наверное, тесновато для такого количества народа.
1: Даже там будет тесновато для такого количества народа. А представь себе огромный шатер, где 40-50 человек, и они где-то по углам. Там стояли стулья, вот эти мешки, и опять же, они так точечно были распределены. Ну, короче говоря, как будто бы чуть-чуть это настроение потерялось, и в том году, исходя из того, что все было более, скажем так, первобытным, это было более прикольно, и самый главный плюс в том, что в том году это было летом, в августе, когда было жарище, а вечером было уютно, и вот это было настроение такого вот летнего лагеря. Немного такой ностальгии по концу 90-м. А в этот раз люди многие ходили, они кутались в куртки, уже чуть-чуть... Хотелось им побольше в домике посидеть все-таки, а не слушать концерт. Ну и так тоже было нормально.
0: Надо было больше двигаться и больше танцевать.
1: Кто хотел, тот двигался и танцевал, кстати. А другие, кто хотели, сидели и ели за столиками. У всех были разные цели и мотивация. Это по субботе. Воскресенье, возвращаемся в воскресенье, это было вчера, вот буквально по свежим следам, возле торгового центра «Апельсин» на парковке состоялось классное мероприятие, фестиваль японских автомобилей JDM, по-моему, называется, и мы там выступали с девчонками, это коллектив современного танца «Bones». Были две девчонки, и там был я, у меня были забавные штаны. Короче говоря, я отдавал штаны на кастом своей знакомой, которая мне делала пиджаки раньше. И вот она мне сделала штаны, и мне нужно было тоже их как-то засветить. С нами была еще Лена Костюкович, которая мне делает вообще абсолютно весь контент. И у нас была идея использовать инструментарий, который был на этой площадке, и нам дали внедорожник Nissan, на котором, собственно, мы и выступали, на этом внедорожнике, в кругу людей, в кругу зрителей. Я потом тебе покажу, ты все это увидишь. И интересно, что это был такой интересный опыт в том плане, что многие люди не ждали этого события. И интересно, что когда я присылал ведущему то, как нас объявить, ведущая, которая там работала, которой передали, собственно, этот текст, у меня было написано изначально «Listen to Anthony», это мой музыкальный проект, и коллектив современного танца «Bones». И получилось так, что она объявляет: «А сейчас перед нами выступит Антон». Ну вот так, что происходит? Я такая: «Сейчас перед нами выступит не просто Антон, он выступит не просто на сцене, а сцена вывезет его, на которую он сейчас выступит». О, что происходит? Тоже, конечно, был в этом определенный какой-то вайб. Я не обиделся, в принципе. Знаешь, есть артисты, которые прям очень сильно их задевает то, когда их объявляют как-то не так, или там ведущий как-то интерпретирует. Не со зла, а может быть в моменте какого-то незнания или там потери текста перед глазами. В целом, окей. Но это же не Грэмми, с другой стороны, да, чего там. Поэтому мероприятие было хорошее, достойное. И, насколько я знаю, Михаил, который это все организовывал, он организовывал это на таком голом энтузиазме. Никому ничего не платили. Кто как захотел, тот так и выступал. Я, в принципе, пришел за контентом, я его получил, и все сложилось.
0: Круто, ну необычное мероприятие. Я даже не знала про такое.
1: Да. И мы там сняли даже немного такой, я бы сказал, клип, который там надо будет еще смонтировать. И такой маленький кусочек из видео, который даже мне чем-то напоминает, как будто бы реклама бренда какой-то одежды или каких-то духов, может быть. Что-то в этом плане. Ну, пока потом увидишься.
0: Очень здорово.
1: Да, я домой приеду, буду контент выкладывать, просто не сразу все успеваю делать.
0: Хорошо, вот посмотрим обязательно.
1: Конечно. У меня такие выходные насыщенные.
0: Да, вот. Вообще, вон сколько всего, какой мы вам обзор обширный сделали, да, по этим выходным.
1: Такой дайджест, видишь, нам уже там полчаса уже прошло почти.
0: Да. Вот такая интересная жизнь в Великих Луках.
1: Да.
0: Не заскучаешь.
1: Надеюсь, что следующие выходные будут такими насыщенными, хотя я их, кстати, вообще не планировал. А будут ли какие-то спектакли, может быть, на это время?
0: Наверное, будут. У нас там довольно плотно все по репертуару. Точно будут спектакли завтра, послезавтра. Завтра у нас «Человек в закрытой комнате». Это спектакль малой формы, современная драматургия. И в среду у нас тоже, кстати, современная драматургия. «Мы живем в чудесное время» Оля, где я исполняю главную роль. Приходите обязательно. Так, это у нас 3-4 число. Затем...
1: Число?
0: Нет, это Подожди, я обманула, да?
1: Чуть-чуть.
0: Немножечко.
1: Потому что среда — это еще сентябрь.
0: Да, значит, это 29 и 30 число.
1: Ну,
0: правильно?
1: Да. Угу.
0: Да. Далее у нас в субботу, 3 сентября, то самое.
1: 3 октября.
0: Ой, ну все.
1: Ты нас обманываешь конкретно.
0: Ну, хорошо, что ты рядом, чтобы мы разобрались. 3 октября у нас, значит, то самое. И в воскресенье также у нас будет спектакль уже для детей «Кошкин дом». Этот спектакль уже ранее был в репертуаре, он уже совсем не новый, но в этот раз обновленный состав, почти мало, короче, кого осталось там с предыдущего состава, буквально там по пальцам одной руки перечесть, и то, может быть, даже это много. Почти все актеры будут другими, чем вы привыкли.
1: Может быть, у меня получится стихийно взять какие-то билеты на ближайшее время? Ты говоришь, у тебя главная роль в «Ольге»?
0: Да.
1: В среду?
0: Да.
1: 30 сентября?
0: 30 сентября.
1: А время?
0: Время?
1: Работаю ли я в это время или нет?
0: Ох, я не знаю даже во сколько, не помню.
1: Ну скажи, вечер или день примерно?
0: Конечно, вечер.
1: Конечно, вечер.
0: Так. Да.
1: После 6?
0: Скорее всего.
1: Угу. Ну, чтобы оглядываться на рабочий режим великолучан, да, в том числе?
0: Конечно.
1: Что многие работают до 6.
0: Да. Угу. Ну, кстати, вот в этот раз премьера «Земли Эльзы» была в 5 часов. Я, кстати, так удивилась. Но некоторые даже обрадовались этому, потому что не у всех есть возможность после спектакля, ну, с легкостью добираться до дома. Поэтому вот кому как удобно, вот у всех по-разному.
1: Есть такое. Благо, я живу в центре.
0: Так, я могу сказать точно, что в среда, 30 сентября, «Мы живем в чудесное время» Оля состоится в 18:30.
1: В целом я могу успеть.
0: Приходи.
1: Спасибо.
0: Приглашаю.
1: Но я сегодня гляну билеты, что там вообще осталось, mm-hmm. может быть. Пусть даже там не первые какие-то места, потому что я привилегированным люблю быть. И, ну, почему-то привык к первому ряду, не знаю. Ну, хотя бы там какие-то первые, может быть. Хотя, может быть, в качестве атмосферы и можно забраться на балкон. Я как-то смотрел с балкона, но это был Смоленский театр, может быть, три года назад приезжал Смоленский театр со спектаклем про возможную интерпретацию последствия пьесы «Ромео и Джульетта» «Чума на оба ваших дома». Вот так назывался спектакль.
0: Mm-hmm.
1: И мне показался таким более-менее комедийным. У меня было ощущение, что я смотрю какую-то миниатюру КВН, потому что там, например, стоят актеры в ряд, и у них стоит какой-то предводитель, который их отчитывает. И все это выглядело как вот такие шутки-панчлайны одна за другой.
0: Я хочу сказать, что у тебя не получится посмотреть этот спектакль на балконе, потому что этот спектакль на планшете сцены будет расположен.
1: Зато у нас получится послушать рекламу на Look.fm, а в том числе новости.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Единый день открытых дверей прошел 24 сентября в дошкольных учреждениях Великих Луг. Гостями в этот день стали семьи воспитанников. В детском саду номер 25 родители стали полноправными участниками жизни группы. Вместе с ребятами рисовали, лепили, играли в куклы, прыгали на скакалке. Мастер-класс для родителей «Играем, речь развиваем» организовали в детском саду номер 13. А воспитанники детского сада номер 4 водили мам и пап по группе, показывали любимые уголки. В каждом из 20 дошкольных учреждений были организованы мероприятия, которые позволили увидеть жизнь детского сада изнутри, от утренней зарядки до вечерних творческих встреч. Акция была приурочена году дошкольного образования. Жена члена Союза писателей России Евгения Невского, Лилия Лаевская, передала в дар Великолукской центральной городской библиотеке имени Семевского книги из домашней библиотеки писателя. Фонд отдела краеведения пополнился в том числе сборником произведений великолучан, членов Союза писателей СССР и России, литературные Великие Луки и выпусками альманаха «Славяне». С 2000 по 2005 год Невский возглавлял литературное объединение «Славяне». При его непосредственном участии вышло 7 коллективных сборников с одноименным названием, в которых были представлены произведения члена Союза писателей России из Великих Лук, краеведов, самостоятельных поэтов и юных авторов. Прокурор Псковской области Андрей Машков проведет личный прием граждан в Великих Луках. Он состоится в понедельник, 28 сентября в 11 часов в прокуратуре города Великие Луки. Гражданам, желающим обратиться к прокурору области, необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру города с письменным заявлением и всеми имеющимися документами по интересующему вопросу.
2: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89, юань 12,65.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
1: Это еще не все, но, казалось бы, обсудили выходные, и можно уходить в рабочий ритм в понедельник. Но у нас есть еще праздники, которые мы не можем обойти.
0: Да, какие это праздники?
1: Ну, мы их сейчас перечислим, но я помню, что ты говорила про день обращения внимания на мелочи.
0: Да.
1: Что-то такое, да? И ты почему-то перепутала с монетами.
0: День рассматривания мелочей.
1: А, день рассматривания мелочей, да.
0: Да, ну мелочь.
1: Ну да.
0: Иногда так говорят про монеты. День рассматривания мелочей, тоже такая формулировка интересная.
1: Так, ну какие там могут быть крючки? Ну вот, например, я вчера рассматривал свои джинсы, потому что Алина сделала очень крутой декор. Давай я еще раз тебе покажу, чтобы ты посмотрела. А вот, у меня есть фотка с индусами. Вот я тебе... Я еще все выложу потом. И там написано еще «Приглашаем на работу». Мне особенно понравилось. А по мелочам... Вот, посмотри на штаны. Там есть самое главное, что... Это вышитое сердечко с крыльями слева. И там еще висят цепочки.
0: Ага,
1: мне кажется,
0: вижу.
1: Это очень филигранная работа.
0: Здорово. А это из чего? Это просто нитками вышито?
1: Да, это нити.
0: Угу.
1: А плюс там еще три ангела на левой штанине. Они показывают разные жесты. Один показывает «не слышу», второй «молчи», а третий «не вижу», получается. Тут нога согнулась, непонятно. Внизу огонечки. Огонечки, кстати, светятся в темноте.
0: Ух ты.
1: Если зайти в какой-нибудь клуб. А сзади, кстати, забыл сфоткаться. Сзади на карманах написано «yes» на левом, а справа написано «no».
0: Угу.
1: Вот.
0: Вот эти украшения все — это ручная работа?
1: Да.
0: Здорово. Угу. Круто.
1: Но бывает такое, что я заношу какую-то вещь, ну, в смысле, занашиваю, она надоедает, и думаю, надо что-то с ней делать. И вот у меня есть такой прекрасный человек, Алина, она занимается этим как бы непрофессионально, но сейчас она набирает обороты и хочет набирать клиентов. Мне кажется, пока что я у нее такой один клиент, но плюс она еще делает всякие подвески. Если тебе это интересно, могу ссылочку скинуть.
0: Mm, в принципе, здорово, да, можно. Mm-hmm. Получается, занашиваешь вещи, и ты потом им даешь, так сказать, новую
1: вторую жизнь, да.
0: Вторую жизнь, второе дыхание.
1: Второе дыхание.
0: И прям на новый уровень поднимается вещь. Она была, может быть, более обычной, а сейчас
1: да,
0: она это была что-то такое эксклюзивное.
1: Более повседневное, да. Потом, когда ты надеваешь вещи, которые, ну, по сути, нет ни у кого, потому что это же индивидуальный взгляд, возможно, основанный на каких-то референсах, но все-таки это видение художника, то тогда эта вещь собирает, ну, какие-никакие комплименты.
0: Ну, насколько это крутой выбор? Можно было просто выбросить.
1: Да.
0: А тут вот такое получилось.
1: А у меня вообще в коридоре такое немного захламление вещей. Я хочу провести ревизию верхней одежды, потому что у меня за 10 лет много чего накопилось. И тут так получается, что хочется, допустим, взять какую-то куртку, а на ней еще висит 4 каких-то других. У меня много крючков, но очень много одежды, которая, ну, сейчас уже как будто бы является лишней. То есть поэтому ревизия все-таки необходима, тем более грядут холода, и хочется, чтобы это все было более оптимально и более близко к моим рукам.
0: Мне кажется, осень — самое подходящее время, чтобы заниматься такими делами. Я тоже. У меня есть в планах провести такую генеральную уборку, отбор вещей, что мне нужно, что не нужно. Но в том числе вот ревизия одежды и просто каких-то мелочей.
1: Ага.
0: Так что да, разгрузить немножко пространство. Мне кажется, хорошее.
1: Тогда
0: да.
1: Вопрос. Ты человек приезжий, вот, допустим, мне есть куда перевозить вещи. Но ты же не будешь в Магнитогорск перевозить? Или куда?
0: Нет, конечно.
1: Не в театр?
0: Я их только перевозила из Магнитогорска сюда.
1: Да.
0: Не для того, чтобы их обратно, конечно, перевозить. Как-то избавляться от них, выкидывать, либо раздавать, либо продавать.
1: Выкидывать жалко.
0: Знаю.
1: А куда-то выкладывать на... Как, чтобы не рекламировать, как бы это завуалировать правильно. Ну, короче говоря, на сайты, где можно продавать вещи. Вот я про это. Но там нужно еще покупать рейтинг, чтобы тебя заметили. Поэтому я как не выкладываю какую-то вещь, она просто там висит. Но бывает, что иногда спрашивают, задают какие-то вопросы касательно там джинсов или рубашек, и потом на этом все останавливается. Есть у меня, кстати, даже знакомая, у которой какой-то просто мега-крышесносный рейтинг на известном сайте по продаже вещей, и даже там ничего не купили.
0: Мне кажется, у меня нет на данный момент особо ценных вещей, от которых я бы могла избавиться. Они неплохие, но они повседневные. Не уверена, что будет пользоваться спросом. Я бы просто, может быть, куда-то отдала, но я не уверена, что есть в городе какие-то пункты, где принимают одежду, или есть такое.
1: Я не знаю, кстати. Ну, возможно, есть. Комиссионки, да, там есть?
0: Ну, что-то такое, возможно. Ну, допустим, вещь, ну, в нормальном состоянии. Просто даже не знаю, какую цену выставлять там за самую обычную рубашку.
1: Не знаю. 1000 рублей?
0: 1000.
1: Жалко?
0: Да не жалко, совсем не жалко.
1: Когда уже хочется расстаться, но уже хотя бы за какие-то деньги с вещью. И никак не расстаться. Такое бывает.
0: Ну да.
1: Угу. Ну, как-то так.
0: Да. Что еще про рассматривание мелочей? Ну, это просто то, что вокруг нас, наверное.
1: А мы все еще на этом празднике, да?
0: Ну, наверное.
1: Мы просто так... Что-то другое перешли.
0: Интересно так перетекли, на самом деле, к уборке.
1: Ну да, там просто все со штанов начиналось, а там, где штаны, там и другие предметы одежды. Так, 28 сентября сегодня. Это практически конец, не успели моргнуть. Недавно отмечали День знания, уже 28 сентября. Скоро День учителя. Обалдеть.
0: Да.
1: А там и до новогодних праздников недалеко. Так, ну а еще сегодня отмечается День тульского пряника.
0: Да, кстати. Главный гастрономический символ Тулы.
1: Я не был в Туле, кстати.
0: Я тоже не была.
1: Интересно, почему тульский пряник славится каким-то вот своим необычайным вкусом? Что в нем такого? Просто потому, что он тульский? Потому что он как-то необычно выглядит?
0: Возможно, возможно. Кстати, не знаю, с чем это именно связано. Но я вот, например, знаю, что раньше в старину пряники, они были чем-то вроде поздравительных открыток. Ты знал об этом? И что были,
1: ну, догадывался.
0: По большим каким-то праздникам делали прям огромные пряники там в ширину там больше метра даже можно было сделать.
1: Круто. Это как у нас, когда проводили рекорд по самому длинному торту в мире.
0: Точно. Это же было совсем недавно.
1: Да, это было, кажется, в конце июня. Как-то так.
0: Да, наверное.
1: Примерно. А ты была на мероприятии? Или ты просто смотрела какие-то...
0: Нет, я потом уже увидела в интернете видео. Я даже не знала, что такое будет.
1: Я, кстати, проводил это мероприятие.
0: А, серьезно?
1: Да, мы еще тогда не были знакомы, кажется.
0: Да.
1: Не, было весело. Там была еще прямая трансляция, всякие знакомые блогеры ходили. Поэтому в целом такая обстановка была, я бы сказал, для нас не рабочая, а больше такая говорливо-общительная. А те, кто там работал, конечно, им задаешь какой-то вопрос, ну вот, сотрудникам сладкого неба. Они такие: «А, что?» В абсолютной суете люди. Ну и потом Владислав Павлов дал какой-то комментарий. Ну, кстати, он тогда пришел на клиповое мышление, потому что мы с ним тогда познакомились. Короче говоря, сегодня еще отмечается день банного веника.
0: Банного веника.
1: Да. Вот, да. Любишь ли ты баню?
0: Да, люблю. Я в какой-то момент, помню, даже переусердствовала с этой своей...
1: Любовью,
0: да, так скажем, к бане. Это мы праздновали день рождения моей подруги за городом. Сняли коттедж. И там у нас была русская баня вместе с чаном сибирским. И я там просто до максимума, я думала, просто все, пока там не охладится, я там сидела, у меня аж голова уже закружилась. Вот только это меня остановило там больше не сидеть. Наверное, не стоило до этого доводить. Но я так увлеклась, мне так это все нравится. Я прям чувствую, как я омолаживаюсь.
1: О, даже так?
0: Да.
1: Это такой у тебя свой ретрит внутренний.
0: Да, ну и просто я люблю, когда тепло. Я не люблю мерзнуть.
1: А, понятно.
0: Я сама по себе такая мерзлячка.
1: А я не особо баню люблю, кстати. Нет, я раньше иногда похаживал. Вот, например, у нас была компания, мы играли в КВН. И у нашего друга была дача, на которую мы иногда ездили. И, ну, мы там были в бане 2-3 раза, может быть, максимум. Я там даже один раз вылечил простуду. То есть я просто пришел в баню, там посидел и на следующее утро проснулся. Ой, здравствуйте, уже новый человек обновленный. А так в детстве, конечно, часто ходил. Потом почему-то отвернуло и, не знаю, не нравится мне, когда ты вот, ты сидишь, и ты буквально уже все, ты вялый, ты тухлый, ты заканчиваешься просто как человек. Я не чувствую себя бодрым, я не чувствую себя человеком.
0: Ну, наверное, это именно на расслабление направлено больше.
1: Ну, наверное.
0: Это мероприятие, да.
1: Короче, не нравится мне чахнуть в банях. А над Златом нравится чахнуть. Вот это больше нравится. По бане у меня так. Но сейчас баню более модно называть сауна. Это разные вещи? Или
0: это немножко разные. Сауна, она сухая более.
1: Ну, в сауне просто сидят, общаются. Ну. А в бане больше моются.
0: Душно становится.
1: Да-да-да. А в бане больше моются. Там вот эти веники, как раз-таки вот день банного веника сегодня.
0: Да, в бане больше влажности обычно.
1: Угу. Но сейчас, вот я не представляю, люди ходят в общественные бани, это же такое, это максимальное раскрытие себя как человека, своей сущности, и это выход из зоны комфорта просто максимальный. У меня есть друг близкий, который посещает общественную баню с участниками своей рок-группы. Кстати, я его упоминал уже сегодня. Вот я немножко не понимаю. Я более закрытый человек в этом плане.
0: Я тоже, наверное, бы не пошла.
1: Но ты посещала баню исключительно там, где есть частная территория какая-то некая,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно,
1: или у тебя,
0: да,
1: может, даже своя была баня?
0: Своей не было, но вот именно снимали, когда с друзьями по праздникам, только со своими.
1: Понятно.
0: Там больше никак.
1: Ну, конечно, когда ты видишь каких-то чужих людей, которые тоже с тобой моются, тебе становится как будто не по себе. И ощущение, как будто тебя взяли в плен. И тебе просто необходимо помыться уже, ну, хоть бы с кем, хоть бы где.
0: Да, и уйти поскорее.
1: Конечно.
0: Как будто нарушают твое личное пространство.
1: Безусловно, да. Ты не чувствуешь себя человеком, который отдыхает, а в первую очередь тебе в баню ходит. Зачем? Чтобы получить какую-то свою долю релакса.
0: Да.
1: А ты ее там не получишь. В любом случае, в банях очень жаль, что не играет реклама на Луки FM, а здесь она, слава богу, играет.
5: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
3: План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался.
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
7: Доброе, бодрое утро. Продолжаем наш утренний эфир «Утро с той ноги». Обсуждаем праздники. Мы еще не обсудили праздник сегодня такой, день глупых вопросов. Мне понравилось.
8: Да, это замечательный день, потому что глупые вопросы могут встречаться на пути каждый день, мне кажется.
7: Да, я, кстати, вспомнила, где-то была такая программа, шоу «10 глупых вопросов кому-то». И там разных профессий специалистов.
8: Это где такое было?
7: Это в интернете.
8: А, да, я видел.
7: Угу. Вот.
8: Какому-нибудь человеку, представителю какой-то профессии, да,
7: да,
8: например?
7: Да, да, да. Если вы боитесь задать глупый вопрос, то мы зададим эти глупые вопросы за
8: вас. Супер.
7: Да.
8: А какие странные или глупые вопросы ты встречаешь, может быть, на своем театральном пути?
7: На театральном пути... Ну вот, кстати, я сегодня утром смотрела какие-то... Такой как раз выпуск, какие задавали вопросы. Например, что делать, если ты забыл текст на сцене?
8: Так, импровизировать.
7: Ну, конечно.
8: Ну да. Не будешь же ты... У вас же нет суфлера?
7: Нет.
8: Ну вот.
7: Нет, это уже как-то на второй план все отошло.
8: Угу.
7: Что бы ты выбрал? Драму или комедию? Ну, наверное, что каждому по душе, но мне драма, ну и драматический театр.
8: А это из разряда глупых вопросов?
7: Не назовешь, да, глупым. Ну, но это было в такой передаче, по крайней мере.
8: А, это было в передаче.
7: Да. Угу. Каждый ли актер сможет сыграть Ромео, а каждая актриса Джульетту?
8: Не каждая, мне кажется. Или каждая?
7: Нет, нет, не каждая. Хотя, есть же разные подходы.
8: Естественно.
7: У кого-то это не классический театр. Тогда, конечно, могут быть кто угодно на самом деле. А вообще, конечно, нет. Не может быть 50-летней Джульетты.
8: Ага, кстати, да, там же по возрасту еще.
7: Конечно.
8: Хотя если омолодить, то может быть...
7: Ну да, но это опять же смотря какой формат. Скорее всего, в классической интерпретации такого не будет, не встретишь.
8: Так, а еще какие?
7: Так, как актеры учат текст? Это частый на самом деле вопрос в моей жизни. Ну, я бы сказала, что это из разряда глупых.
8: Но ты просто читаешь его и просто учишь, и все.
7: Ну, как бы, ты же не просто вот сидишь с этим листочком и потом вот выходишь и выдаешь. Во-первых, это процесс там... Например, месяц вы готовитесь к этому, это повторение, за счет этого все запоминается, плюсом накладываются какие-то задачи, действия, и гораздо проще учить текст, когда у тебя закреплено каким-то еще дополнительным действием. Поэтому это на самом деле не так сложно, как кажется. У меня даже такой, как сказать, парадокс есть. Я гораздо проще учу роли, где у меня больше слов. Я почти никогда, ну, реже гораздо забываю текст какой-то большой роли, чем вот маленькая, когда у меня там, не знаю...
8: Потому что там есть некий поток, да?
7: Да, да, когда у меня 5 фраз за спектакль, я каждый раз перед спектаклем повторяю эти 5 фраз, иногда даже беру с собой этот текст за кулисы. Это удивительно. Например, вот мою главную роль «Мы живем в чудесное время Оля», где я постоянно не ухожу со сцены, естественно, у меня там много слов, я даже обычно, ну, вообще не перечитываю перед спектаклем, я все помню.
8: Замечательно.
7: Это прям интересно.
8: Ну, это какой-то памятный парадокс. Парадокс,
7: да,
8: памяти.
7: Да.
8: Угу. А я не знаю, что я могу сказать по этому поводу, если бы меня спросили, потому что у меня с текстами всегда была вечная проблема. И когда я работал корреспондентом, если нужно было сказать какую-то подводку на камеру, то, пожалуйста, прошу вас, лучше поменяйте ведущего, потому что мне всегда проще было выдавать какую-то эмоцию, которая вот происходит здесь и сейчас, в каком-то, например, в диалоге с человеком. Когда у меня там появляется какая-то мысль или вопрос, или отбивка мысли моего собеседника. А если там нужно начать с того, что мы, например, выпускали цикл передач «Провинциальная индустрия», там, начиная с того, что хореографы Великих Лук еще издавна начинали свой путь, и там еще впереди 4 предложения, на котором надо подвести, что сейчас мы посмотрим интервью с Алиной Ивановой из города Воронеж, например, условно, то, конечно же, существовали провалы, и я не мог справиться без текста, который был бы у меня на планшете возле оператора. То есть с текстами всегда была проблема, и как-то выстроить конструкцию в голове не всегда получалось. И то же самое с запоминанием стихов.
7: Мне кажется, от того, что ты привык вот самостоятельно как-то вот именно от себя идти в своих выступлениях, возможно, ты чувствуешь немножко искусственность.
8: Может быть.
7: Когда тебе дают текст, потому что текст же еще нужно присвоить себе. Это тоже, ну, такая задача.
8: Да.
7: Не всегда простая, потому что, ну, иногда это правда звучит искусственно, и, ну, понимаешь, mm-hmm. что, ну, это откуда-то вот взято, прочитано. Сейчас я вам что-то прочитаю с выражением.
8: Да, это сложно.
7: Да.
8: Поэтому те, кто изначально был заточен как журналист на именно текстовую составляющую, тем, конечно, проще. А кто пришел, допустим, из комедии или из юмора, то есть выдать какой-то текст и запомнить его, это, конечно, сложнее.
7: Ну да. Кто к чему больше привык?
8: Ну да.
7: Так скажем.
8: Так, у меня, кстати, есть тоже список вопросов. У нас четвертый выход, как правило, просто молниеносный, потому что он как будто бы визуально короче кажется, да?
7: Да.
8: Есть тупые вопросы ведущим мероприятия, я нашел. Есть и такие. А вы сами когда-нибудь были в роли гостя на таком мероприятии? Да.
7: Ну, конечно, наверняка.
8: Но я дважды точно был на свадьбе. Это же вообще немного получается, да? Нет, даже трижды. Первый раз я был маленьким, и я был на свадьбе в Новоржеве у своих далеких родственников. Там не было ведущего. Я помню, что свадьба длилась 2 дня. Я помню, что мы с ребятами, которые там тоже жили в Новоржеве, ребята моего возраста, мы там ели, бегали, прятались под стол, ну, занимались какими-то шалостями, и там не было ведущего.
7: Mm-hmm.
8: То есть свадьба как-то шла сама по себе, там были танцы, какие-то выкупы невесты, ну вот практически все, что было в фильме «Горько», только в таком упрощенном варианте. Второй раз был на свадьбе у моей троюродной тети, получается, в 2014 году. И там работал диджей, с которым я через 13 лет работал вместе в одной паре. И он тогда был молодым, просто сейчас ему 50 лет.
7: Ух ты.
8: Вот. И последняя свадьба, на которой я был в качестве гостя, это свадьба нашего товарища в 2021 году. Мы на ней тогда масштабно погуляли, и в целом все. Наверное, 3 свадьбы перечислю, больше я не был. А вы сами когда-нибудь нервничаете перед выходом? Такой вопрос. Ну вот, как ни странно, такой интересный момент. Это зависит от настроения. То есть, если я чувствую себя немного несобранным, то как будто бы есть момент такой расхлябанности. Я думаю, блин, а с чего начать? Сегодня текст как-то не складывается. Бывает, что льется как соловьем. Если ты в приподнятом настроении, если ты в тонусе. А бывает такое, что ты не можешь себя как-то правильно собрать, и ты уже по ходу действия начинаешь как-то вклиниваться в процесс, и уже начинаешь просыпаться сам по себе от эмоций гостей, от драйва, от происходящего. А бывает так, что ты сразу приходишь, и тебя на волне как будто бы поднимает, и ты чувствуешь, что ты с первых секунд готов вести мероприятие.
7: Да, много вот. Зависит от самочувствия.
8: Естественно. Ну, и так получается нормально. Но лучше, когда ты уже заряжен. А еще лучше бывает, когда 2 мероприятия за вечер, и ты приходишь на второй вечер уже хороший. Уже готовый. Время у нас не особо много. А у нас гороскоп в качестве must-have, или так, мы можем его пропустить? Ты как вообще настроена на это? Или зачитаем все-таки?
7: Ну, по-быстренькому можем зачитать.
8: Не обделим Великолучан.
7: Да, не обделим.
8: Угу.
7: А, что у нас сегодня? 28 сентября, понедельник. Сегодня напряжение и спешка могут помешать планам, поэтому надо контролировать время и эмоции.
8: Можно я тебе сознаюсь? У меня реклама какая-то выскочила. Я не хочу аниме смотреть. Спасибо. Я сейчас еще раз перезайду. Так, ты прочитала предисловие. Можешь начать с Овнов?
7: Да, конечно. Овны, постарайтесь заметить, какие ситуации задевают сильнее всего, и постарайтесь извлечь из них уроки для развития.
8: Так, далее. Тельцы. Духовные поиски и внутренняя работа дадут плоды, если вы будете действовать без суеты и давления.
7: Близнецы. Внутреннее раздражение может подтолкнуть к резким шагам. Найдите безопасный выход своим эмоциям.
8: Раки. Сегодня слова и поступки могут не совпадать с намерениями. Будьте начеку.
7: Львы. Чтобы узнавать новое и расширить свой кругозор, важно оставаться спокойным и не заставлять других делать то, чего они не хотят.
8: Девы. При нарастании напряжения вам поможет пауза и смена обстановки.
7: Весы. Вам стоит отложить важные переговоры до момента, когда появится ясность и внутренняя стабильность.
8: Скорпионы, будьте осторожны, сегодня лучше избегать резких движений и ситуаций, которые могут привести к травмам.
7: Стрельцы, ваш оптимистичный настрой и готовность разрядить обстановку юмором сегодня будет как никогда кстати.
8: Козероги, если возникнет напряжение с близкими, отложите разговор и дайте себе остыть.
7: Водолеи, сегодня даже незначительные замечания могут задеть сильнее обычного, поэтому проявите осторожность.
8: Ну и рыбы, в финансовых вопросах сегодня потребуется особая собранность, чтобы не поддаться порывам и пустым надеждам. Это все по гороскопу на сегодня. Как-то так. Всем спасибо.
7: Прекрасной легкой недели вам. Хорошего дня. До свидания.
8: Все. Алена Медведева, Антон Киев. Всем до следующих эфиров. Пока.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
0: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
9: Возгорания произошли на трех предприятиях в муниципалитетах Кубани из-за падения обломков. Пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона. Уточняется, что в местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.
1: О нововведениях.
9: С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, в Петербурге Петербурге чуть меньше 15. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае. Прибавка составит 22%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с началом отопительного сезона расходы на тепло увеличатся. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий.
1: О политике.
9: Эмиссар Ватикана приедет в Россию для обсуждения гуманитарных аспектов украинского кризиса. Будут обсуждаться конкретные вопросы и дальнейшие возможности совместной работы, сообщил посол России в Ватикане Иван Салтановский. По его словам, визит в Москву спецпосланник

0: Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, снова говорю я вам, друзья. Здравствуй, дорогое отечество, привет, семья. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». На связи Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, вас приветствую, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Наверное, прямо компетентным экспертом по этой теме вас назвать нельзя, это больше к военным, но сегодня не к кому обратиться за комментарием именно по этой теме. Я видел, что у вас есть репост в телеграм-канале «Казаков». Если есть что сказать, с удовольствием послушаем. Россия возродила систему «Мертвая рука» для ответного ядерного удара. Секретный подземный командный комплекс «Объект 1335» в толще Уральских гор значительно расширен, а связанная с ним ядерная инфраструктура полностью работоспособна. Советская система «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука», является системой связи, которая должна обеспечить передачу приказа об ответном ударе после нападения. Звучит угрожающе. Да, пожалуйста.
3: На самом деле стандартно. Во-первых, система «Мертвая рука», как на Западе ее называют, она никогда не отключалась.
2: Она никогда не была мертвой. Она не умирала, я понял.
3: Она мертвая для них, да. Система «Периметр» работает 24/7 круглый год. Все эти несчастные годы нашего политического небытия, 90-е имеется в виду, она модернизирована, да, но это другая новость. Так и надо было написать, что модернизированная инфраструктура введена в действие, и теперь все стало еще страшнее.
2: Тупые журналисты Sunday Times, проклятые.
3: Ну, конечно, они же высасывают из пальца эту. А у нашего народа населения кровожадного первого. А что, она вчера не работала, что ли? Если ее включили. Нет, она работала всегда. Это, по большому счету, это не новость. Высосана из пальца.
2: Хорошо. Итак, Трамп выступил за переговоры России, Китая и США по контролю над вооружениями. Американский лидер поднял этот вопрос на встрече с Си Цзиньпином. Говорится в публикации на сайте Белого дома. Ну, так, радостно,
3: значит. Это новость с фигой в кармане, конечно. Ну, потому что, смотрите, она такая разновекторная. Первое, я напомню, что для осенней политической и военно-политической повестки для всего мира таким аттрактором, который стягивает на себя в будущее все новости, являются уже не выборы в Соединенных Штатах, а саммит ОТЭС в Шэньчжэне, который пройдет, если не ошибаюсь, 16-18 ноября. Потому что на саммите ШОС в Бишкеке, об этом сообщил Юрий Ушаков, помощник президента, Си Цзиньпин, это важно, выступил с предложением провести на саммите ОТЭС в Шэньчжэне тройственную встречу. Мне нравится называть ее так, как по аналогии с тройственным союзом. Тройную встречу, встречу на троих, Си Цзиньпин, Путин, Трамп. И это ключевое событие, наверное, не года, а это, возможно, ключевое событие столетия.
2: Батюшки, вот. А что там такого произойдет оглушительного?
3: Ну, сейчас скажу. Значит, и сразу же после этого, то есть предложение было Си Цзиньпина, Путин сразу дал согласие, и дело было за Трампом. И вот такого рода высказывания Трампа говорят о том, что он, по крайней мере, собирается в Шэньчжэнь и готов сесть за стол. Что совершенно не факт. Как раз именно Трамп пока не готов к тому, чтобы присоединиться к этому разговору по внутренним политическим и внешнеполитическим обстоятельствам. А чем это интересно? Фига в кармане в чем? Если речь о стратегическом оружии, то это старая американская идея, трамповская, кстати, тоже, но еще с первого срока. Что когда он начал рвать все договоры и выходить из договоров по стратегическим вооружениям, там, по ограничениям, по контролю, и ему говорили, ты что делаешь-то? Ничего не осталось, а реально ничего не осталось. Он говорит, я с русскими подпишу самый лучший в мире договор при условии, что русские приведут китайцев. На что русские ему говорят, с какого перепугу? У нас Китай смешивается.

0: нормально. У вас проблемы с китайцами, так вы и приводите. Американцы китайцы говорят, приходите, китайцы говорят, идите вы нафиг, мы не придем, потому что у вас с русскими вон поскольку боезапасов ядерных, а у нас чуть-чуть по сравнению. Вот когда у нас будет столько, сколько у вас, тогда будем на троих.
1: То есть
0: вот
1: Трамп хотел, чтобы Россия выступила посредником?
0: Да, он не раз-то говорил, Россия посылала его регулярно, вежливо в путешествие. Вот. И поэтому это такая фига в кармане, что он, похоже, хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы реализовать свою мечту, не получится. Значит, что касается самой встречи, то она, конечно, знаковая во многих отношениях. Во-первых, на этой встрече, если она будет на троих, то на этой встрече не будут обсуждаться текущие двусторонние проблемы. Иначе она была бы на двоих. Если она на троих, по большому счету, она не о прошлом, а она о будущем. То есть о том, как трем мировым державам поместиться на этом небольшом земном шарике, чтобы друг с другом не воевать. То есть это все про будущее. Это та самая новая Ялта, тот самый договор о разделе мира, точнее фрагментации мира и так далее. Но для того, чтобы она состоялась, нужно два условия. Первое. Трамп должен быть в состоянии вести разговор на одном уровне с Путиным и Си Цзиньпином. Сейчас он не может такой разговор вести, потому что у него недостаточно полномочий для этого. Потому что если на такой встрече о чем-то договариваются Путин и Си, вот как они договорились, так и будет. А если о чем-то договорится Трамп, вот он договорится, вернется в Вашингтон, а ему там Верховный суд, Конгресс и все желающие отрежут ручки-ножки, он скажет, ой, не шмогла опять. Так не договариваются. Ну вот, поэтому Трамп к этому явно пока не готов. Вот. Но есть еще одно условие, это уже мой как бы вывод. Кому-то это может не понравиться, но если кому-то не понравится, я объясню, что не надо бояться. Для того, чтобы эта встреча была полноценной и встречей о будущем, к этому моменту, то есть 16-18 ноября, должен прекратиться огонь на двух ключевых театрах военных действий. В Персидском заливе и в Северном Причерноморье. Если в это время там будут идти боевые действия, то тогда встреча это будет про прошлое, а не про будущее. И тогда она не имеет смысла. Тогда будут, даже если все будут в Шэньчжэне, будут двусторонние встречи. Но такой вот тройственной не будет. Если кого-то пугает, что прекратится огонь на нашем театре военных действий, то он же может прекратиться по двум обстоятельствам. Первое обстоятельство, которое всех пугает, и меня, кстати, тоже, это договоренность о прекращении огня временном. Но, похоже, даже по сегодняшнему дню и по последним дням, и по встречам в Нью-Йорке Лаврова, и даже по последнему пресс-подходу Путина, когда он впервые за несколько лет не произнес кодовую фразу. Он вообще ее не произнес. Он всегда начинает такого рода ответы на вопрос, что будет, что мы всегда за переговоры. Он не сказал это.
1: Лавров сказал.
0: Наоборот.
1: Лавров
0: сказал. Он сказал, во-первых, предъявил претензии Киеву, что он не договороспособен. И во-вторых, сказал, что мы будем думать и исходить из наших национальных интересов. Это фактически, иными словами, ответ нет. Сейчас переговоры мы вести с этими гоблинами не готовы. Вот, но тут даже дело не в этом. Это один вариант договоренности о прекращении огня. А есть другой вариант, когда он просто закончится. Огонь.
1: Я понял, что про огонь речь.
0: Потому что закончится противостояние киевского режима требованиям России.
1: При этом Трамп допускает урегулирование конфликта на Украине до наступления зимы. До наступления зимы уже осталось недолго.
0: Да. Это о том же самом.
1: Хорошо. Смотрите, ваш прогноз прежний? Вы говорили про осень в свое время.
0: Да. Даже более уверенно. Давайте я вам одну версию выскажу. Она, можно считать ее конспирологической, но она
1: основывается... Отлично, обожаю конспирологию, давайте.
0: Она основывается на конкретных фактах и на конкретных заявлениях.
1: Нынче жизнь такая, что конспирология, как правило, оказывается более реальной, чем
0: почти, все это остальное. Это уже почти наука, скоро школа
1: будет преподавать. Угу, пожалуйста.
0: Значит, смотрите, на прошлой неделе, вообще сначала методологически, если происходит какая-то новость или звучит какое-то заявление, которое по всем параметрам является грандиозным, сенсационным, эпохальным и так далее, и по этому поводу все молчат, то вот именно сюда и надо внимательно смотреть. Потому что все отскакивают от этой новости, думают, ну нафиг, это слишком серьезно. За последнее время несколько таких новостей. Вот заявление, не заявление, а предложение Си Цзиньпина, оно совершенно не получило массового освещения в мировых СМИ о тайной встрече. А из самых последних встреча Вады Фули Лаврова западных СМИ практически проигнорирована.
1: Да, глава МИД вот Германии, это... ну, в смысле, коллега Лаврова, да.
0: Угу. Да, на Полягин Ассамблеи. Значит, смотрите внимательно. Значит,
1: 30 секунд только, Александр Юрьевич, до перерыва, пожалуйста.
0: Ну, тогда к основному я перейду после перерыва. Значит, ну и еще одно такое заявление. Заявление бывшего премьер-министра, но он не отставной, он ныне действующий министр энергетики киевского режима, Денис Шмыгаль. Он сделал сенсационное заявление о том, что российская сторона, важное слово, передала украинским спецслужбам некоторые документы, которые спецслужбы передали, собственно, по ведомству.
1: Денису Давайте перерыв сделаем. Александр Казаков с нами.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
3: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Факт, что женатые мужчины живут в среднем дольше холостяков, вдовцов и разведенных, был известен больше 100 лет назад. В частности, об этом написали в номере газеты от августа 1911 года. Слухами земля полнится. А на радио

0: министр энергетики, это важно. Он заявил, что российская сторона передала украинским спецслужбам два документа. В этих двух документах, то есть это, ну, чтобы короче, это план военно-воздушной кампании России, наш план, по ликвидации энергетики на Украине. Шмыхаль перечислил объекты. Электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, электростанции, электроцентрали и интерконнекторы, что очень важно. Не случайное слово. Ну, то есть, из пальца похоже, что не высосано. Тут вопрос, врет Шмыгаль или нет. Я исхожу из того, что нет. Потому что проверим мы чуть-чуть позже на земле. Интерконнекторы, сразу объясняю, это специальное оборудование для перетока электроэнергии из одного большого энергоузла в другой. На Украине таких узла два, правобережный и левобережный. Через Днепр идут как раз интерконнекторы. Такие же интерконнекторы стоят при перетоках электроэнергии с Украины в Европу, Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. То есть они тоже в списке целей. Но, по словам Шмыгаля, там не только список целей, там еще и список необходимых средств для поражения. То есть, условно говоря, вот ТЭЦ-2 в Киеве, не знаю, есть ли там числа, такое-то количество «Искандеров», там такое-то количество, а может быть и «Орешников». Потому что с чего вот мы передали такие данные? Для того, чтобы мы их передали, у нас должна быть абсолютная уверенность в том, что они, даже зная об этом, ничего не смогут сделать. Я напомню, «Орешник» для них пока неуловим, и не только «Орешник». А в свое время Путин говорил, что если мы будем при помощи «Орешника» уничтожать объекты в густонаселенных районах, мы предупредим заранее, чтобы мирные жители покинули район поражения. То есть в данном случае тоже как бы верифицируется. Об этом приказ Минобороны получила, помните, в августе еще. Было публично сказано, что Верховный главнокомандующий сейчас дал приказ подготовить и нанести массированный удар по энергосистеме Украины. Вот Министерство обороны подготовило план. Теперь внимание. А зачем мы его передали?
1: Ну, зачем?
0: Заранее. Значит, и причем, ну, мы же понимаем, да, что мы передали его американцам, а киевляне тут же передали европейцам. Если это сделано не на прошлой неделе, а раньше, а это скорее всего, то тогда некоторые непонятные встречи становятся понятными. Например, зачем Зеленский по дороге в Нью-Йорк приземлялся в Ирландии в аэропорту Шеннон для встречи с директором ЦРУ. И, например, становится понятно, от чего это министр иностранных дел Германии Вадефуль 4 года заявлял, что не о чем разговаривать с Россией, прибежал к Лаврову вне очереди. Ну и так далее.
1: Да, правда, ничего существенного не сказал, как обычно. Лавров же уже пересказал.
0: Но, опять же, разговор ни о чем. Давайте мы вспомним, что в нашей стране только один человек не участвует в играх дезинформации. Это Владимир Владимирович Путин. Лаврову можно.
1: Поэтому давайте мы будем... А что это? Вы о чем? Что значит
0: игры дезинформации? Это и о том, что, возможно, разговор шел в том числе о каких-то содержательных моментах, о которых Лавров не счел нужным говорить в прессе.
1: Но он сказал, что вообще разговор был. Ну, по сути, я вольно сейчас его трактую, ни о чем. Да? Я тогда логики все-таки не... В чем дезинформация? Кого дезинформировать надо было?
0: Ну, скажем так, да, ну, в данном случае не дезинформация, а фигура умолчания. Так будет лучше звучать. Потому что для того, чтобы Вадефуль прибежал, а он прибежал к Лаврову, потому что не было в планах, и вдруг раз так в пожарном порядке найдите для меня окно, нашли для него окно. Вот, и это либо работает на внутриполитические вопросы в Германии, что тоже вероятно, это интерпретация Марии Захаровой, либо были содержательные вопросы, возможно, именно этот. Ну и напомню к этому, что по информации западных СМИ, в августе американские спецслужбы европейцам передали информацию о том, что Россия подготовила и готова нанести ракетные удары по военным объектам в Германии, Британии и Норвегии. Тоже интересная тема для разговора немецкого министра иностранных дел. То есть, возможно, обсуждались и военные вопросы. Я, правда, догадываюсь, что сказал Сергей Викторович Лавров в ответ на такие вопросы. Я не понял, что вы сказали. Следующий вопрос. Но вернемся.

0: к заявлению Шмыгаля.
1: Да, давайте.
0: Зачем мы передали это киевскому режиму? Я думаю, что в конце этих двух документов есть маленькая приписка. То есть, если вы сделаете вот это, вот это, и вот это, и вот это, то удар нанесен не будет. Если вы этого не сделаете в указанный срок, тогда получи фашист гранату со всеми вытекающими последствиями. То есть это называется выключить лампочку. И учитывая, что мы целые классы целей начинаем поражать новые, то есть мы выключаем промышленность целыми отраслями, вводим морскую блокаду и начали вводить сухопутную, то есть на общем фоне вырубить еще электроэнергию, но это все. Кстати, одна из копий документа наверняка ушла и МАГАТЭ, потому что там же еще есть 3 атомных электростанции. Вот, и тогда это можно формулировать, это моя версия, подчеркиваю, как ультиматум. Либо вы там в Киеве принимаете все наши условия, а они, кстати, хуже, чем были в предыдущий раз, как всегда. Вот, либо мы наносим удар, и вы просто теряете способность к сопротивлению, и мы возьмем все, что захотим, а не все, о чем договорились. Вот, и тогда, возвращаясь к пункту 2 нашего разговора, огонь таки прекратится до саммита АТС в Шэньчжэне, потому что просто с той стороны некому и нечем будет огнем плеваться.
1: Напомните, вот он когда так состоится?
0: 15-18 ноября.
1: А, ну, совсем скоро, да. Уж октябрь
0: как
1: подходит.
0: Раз осень. Угу. Как раз осень,
1: да. Да. И заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретарь президента, сказал, что трехсторонние переговоры Россия-США-Украина могут состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. Вот, с одной стороны, идет информация о том, что они недоговороспособны и даже не переговороспособны, но, тем не менее, все-таки... Ну, понятно, мы не отказываемся от переговоров, с другой стороны, все-таки заявляем о том, что они недоговороспособные. Вот это мероприятие нам зачем?
0: Иван, а с третьей стороны Путин впервые сказал, что мы будем думать. Он не сказал, что мы готовы на переговоры. А с четвертой стороны переговоры могут быть именно об этих документах. То есть это будут переговоры, как и всегда я упоминал, что переговоры могут быть не только о перемирии, не только о мире, они могут быть о капитуляции.
1: Ну и в, ну скажем так, завершении нашего разговора в качестве бантика, не то чтобы там осталось прям совсем немного, время есть, но давайте, тем не менее, обсудим концерт Канье Уэста, который может все же состояться в России, как бы это смешно ни звучало, да, действительно, это сериал года, вот по-другому не скажешь. Об этом информирует концертное агентство ILS Vision. На сайте этой организации размещены сведения о том, что мероприятие находится в разработке, названная и предполагаемая дата концерта. Предварительно рэпер выступит в Москве 10 июля 2027 года. В 26-м, вот сейчас, ни в Питере, ни в Москве не состоится концерт. Тут Дмитрий Киселев мне это подтвердил, у него источники хорошие. И ладно, Киселев, Мария Захарова сказала, что Канье Уэст до сих пор не извинился перед русскими, белорусами и перед всеми россиянами, а то, что он перед евреями извинился, это никого не волнует. Собственно, с одной стороны, справедливо. Вообще, как смотрите на текущее, скажем так, положение дел с концертом Канье Уэста в России?
0: Ну, как-то иногда хочется, чтобы было на общем военно-политическом фоне какое-нибудь развлечение.
1: То есть, какой-нибудь нет, давайте так я вопрос поставлю. Я понимаю, что вы не собираетесь там отваливать десятки тысяч рублей за поход на это мероприятие.
0: Я даже бесплатно не пойду.
1: А, вот я как раз про бесплатно хотел спросить. Почему вы не пойдете бесплатно? Вот вам билет бесплатно, сходите.
0: Это совершенно не близкая мне музыка.
1: А вы сколько песен слушали?
0: Пять или шесть.
1: А, ну, то есть послушали, да, я понял. Хорошо, да, не близкая музыка. Вот но там же еще шоу, вы понимаете, там же шоу крутое вот это вот все. Это вас не волнует,
0: слушайте,
1: да?
0: Слушайте, Иван, если честно, на концертах шоу мне скорее мешает.
1: Я вас понял. Но в целом, ладно, вы не поклонник, но тем не менее, стоит ли, нужно ли, это действительно правильный ход лишать людей этого зрелища? Ну вот сразу скупили билеты, значит, люди хотят. Имеем ли мы право их ограничивать? Только потому, что Канье Уэст не извинился перед всеми россиянами и русскими.
0: Иван, А есть достоверная информация, по чьей инициативе концерты перенесены, нашей стороне или стороне Kanye West?
1: Kanye West вообще, по-моему, там не при делах был во всей этой истории.
0: Вот, поэтому мы не знаем, по чьей инициативе концерты перенесены.
1: Сверху, возможно... Ну что вы. Конечно.
0: Ну что, возможно, это по причине Kanye West.
1: Хватит, Александр Юрьевич. Сначала шли ограничения, там площадка почему-то внезапно не смогла. Там куча новостей, десятки новостей шли по этой теме. Новость тем, что Kanye West, он вообще не высказывался. И что пропало, значит, анонс концерта на его сайте, она пришла вот совсем недавно. Ладно, 20 секунд у нас все-таки. Я так понимаю, вы концерт не хотите. Если вы не хотите, значит, его не будет. Я уже об этом сказал. Мне кажется, что и в 27-м, даже если извиниться, уже не случится все равно. Вот как-то так. Мы, видимо, темнокожих рэперов просто не любим, вот и все.
0: Я думаю, что к 27-му году нас уже снимут те санкции, которые мешают любителям слетать в соседнюю страну и послушать его там.
1: А вот, летите куда хотите, чтобы послушать. Понятно. Александр Казаков, политический философ. Благодарим за выход.
2: Взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов о воспитании дошкольников.
4: Этот уровень очень-очень важен в развитии ребенка. Здесь очень важна игровая деятельность, очень важно общение со сверстниками. И очень важно, я еще раз хочу обратиться ко всем родителям, не давать планшеты, там, смартфоны, детям особенно. Там, видишь, 3 годика уже ему дают планшет, чтобы не отвлекал. Так устроены вот эти информационные технологии, что ребенок, как говорят, залипает. Все, он уже не может от них отвлечься. Особенно для такого возраста опасно. Мы не случайно ввели запреты, это на уровне закона, использование мобильных телефонов в классе, направили соответствующие рекомендации. Просто это отвлекает от учебы. Здесь ребенку, особенно вот до 7 лет, очень важно читать сказки, чтобы он общался со сверстниками, общался с родителями, в музеи ходил, театр и так далее. У него должно быть реальное общение. Тогда те проблемы, которые потом компенсируются в школе, их не будет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Единый день открытых дверей прошел 24 сентября в дошкольных учреждениях Великих Луг. Гостями в этот день стали семьи воспитанников. В детском саду номер 25 родители стали полноправными участниками жизни группы. Вместе с ребятами рисовали, лепили, играли в куклы, прыгали на скакалке. Мастер-класс для родителей «Играем, речь развиваем» организовали в детском саду номер 13. А воспитанники детского сада номер 4 водили мам и пап по группе, показывали любимые уголки. В каждом из 20 дошкольных учреждений были организованы мероприятия, которые позволили увидеть жизнь детского сада изнутри, от утренней зарядки до вечерних творческих встреч. Акция была приурочена году дошкольного образования. Жена члена Союза писателей России Евгения Невского Лилия Лаевская передала в дар Великолукской центральной городской библиотеке имени Семевского книги из домашней библиотеки писателя. Фонд отдела краеведения пополнился в том числе сборником произведений великолучан, членов Союза писателей СССР и России, литературные Великие Луки и выпусками альманаха «Славяне». С 2000 по 2005 год Невский возглавлял литературное объединение «Славяне». При его непосредственном участии вышло 7 коллективных сборников с одной именным названием, в которых были представлены произведения члена Союза писателей России из Великих Луг, краеведов, самостоятельных поэтов и юных авторов. Прокурор Псковской области Андрей Машков проведет личный прием граждан в Великих Луках. Он состоится в понедельник, 28 сентября в 11 часов в прокуратуре города Великие Луки. Гражданам, желающим обратиться к прокурору области, необходимо в указанное время прибыть в прокуратуру города с письменным заявлением и всеми имеющимися документами по интересующему вопросу.
2: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96,89, юань 12,65.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». В телеге Варсобин. Найдите, подпишитесь. Канал в Максе так и не создал. Поди, да, Володь? Хулиганишь. Надо бы создать.
6: Не доходит руки, знаешь.
1: Ясно, да, не доходит у него.
6: Значит, доброе утро.
1: Значит, глава NVIDIA Дженсен Хуанг объявил о наступлении эры низкого IQ. Он считает, что детям больше не обязательно помнить таблицу умножения и уметь делить столбиком. Все это за них сможет делать ИИ. Это проблема или нет? Как ты считаешь, вообще ты ощущаешь, что действительно наступает вот эта эра низкого IQ?
6: Ну, нет, это звучит, конечно, печально, низкое IQ. Вот как будто люди деградируют. Но...
1: А люди деградируют?
6: Нет. Ну, это примерно как если бы в 12-м, там, если мы смотрели в прошлое, ну, или там, в каменный век, и вот люди вдруг перестали делать каменные топоры или разучились их делать. Это можно, конечно, говорить о деградации, да нет, просто цивилизация идет вперед, и те, кто любит делать или умеет делать эти топоры, в общем-то, они не определяют политику, то есть жизнь всего человечества. И здесь... Я, кстати, вот здесь другая проблема есть. Вот я хочу про российское образование немножко поговорить.
1: Давай, тему, да, конечно.
6: Про IQ.
1: Я обозначу, это важно на самом деле, у кого, как не у Володи, спрашивать про низкий и высокий IQ у населения и у людей в целом. Же человек много путешествует, ездит в командировки по всей стране, по всему миру. Поэтому, ну, наверное, да, может делать какие-то выводы.
6: Да, у нас динамике, еще есть такое русское природное IQ, которое нельзя измерить. Это природная народная хитрость.
1: Кстати, тест этот проходил?
6: Нет, я не проходил, я не хочу.
1: Боишься?
6: Это как пойти к врачу и узнать о своем здоровье. Многие мужики, кстати, трусят в этом смысле. И здесь...
1: Лучше не знать, действительно. Ага.
6: Лучше не знать свое IQ.
1: И потом спокойно умереть после 50.
6: Между прочим, наш слушатель прям представляет наш с тобой IQ, это лучше смотреть со стороны.
1: Это правда, да. Я уже ничего не стесняюсь.
6: Ну,
1: давай, говори.
6: У нас сейчас всех, ну, есть такая негласная политика заставлять школьников подгонять их не поступать в высшие заведения. То есть побольше...
1: После девятого уходить.
6: Да, после девятого уходить, профессиональное образование.
1: Владимир Путин говорил, что не в курсе об этой практике, я напомню.
6: И, в общем-то, многие ее одобряют. Ну, просто у нас очень много там юристов, очень мало нормальных слесарей и электриков, и вроде бы как бы это правильно. Но посмотрите, какой тренд сейчас в мире. В мире тренд обратный. Даже на заводы, даже вот на предприятия требуются именно высококвалифицированные специалисты с высшим образованием. Почему? Потому что сейчас робототехника, потому что сейчас очень сложные механизмы, и людей после ПТУ к ним подпускать, в общем-то, вредно. Но у нас пока немножко мы, видимо, идем вслед вот этой тенденции, мы до нее дозреем. А по поводу IQ, я скажу, что тоже это европейская общая проблема. Померили это IQ во многих странах мира, и выяснилось, что особенно мигранты этим страдают, 50-60%. Там, по-моему, здоровый человек должен быть больше 60% IQ. Вот они многие не дотягивают. Я имею в виду вот те, кто приезжает со стран Африки и так далее. И это проблема для многих стран. У нас она тоже, наверное, есть. Но не надо драматизировать, потому что, первое, ну, если школьника не заставлять на этой линейке суперсложно высчитывать интегралы, а это сделает машина, то в этом ничего страшного нет. Это просто это прогресс. Надо к этому относиться спокойно и расслабленно. Вот надо заметить, что компания вот, OpenAI решила за всего лишь 88 часов задачу, по-моему, столетия, математическую задачу, которую никто никак не мог наши ученые решить. Она решила. Поэтому через лет 20-30, когда будут роботы, и все задачи будет решать ИИ, наши с тобой разговоры о IQ будут несколько бессмысленны.
1: А мы будем разговаривать?
6: Будет каста тех, кто, несмотря на все попытки государства, значит, сделать всех этими сантехниками и электриками, они будут развиваться, они будут соперничать с ИИ. Вот будут люди, которые будут соперничать с ИИ. То есть в мире, где ИИ победит, будут люди, которые будут занимать некие ниши, которые они, ну, будут полезны для этого общества с ИИ. А все остальные будут, ну, как бы работать в деградирующих профессиях. То есть профессии, которые умирают. Они будут цепляться за эти остатки профессий. Вот, и у них будет ИИ, возможно говоря, от этого падать. Но это такой, вот такая у нас цивилизация, которая идет вперед.
1: Но ты же помнишь, что в начале 20 века, ну, в конце 19, да, в начале 20 века, люди тоже так думали, когда на фабрике вместо людей станки присылали. И станки забирали часть работы на себя. Правильно? Ведь ручной труд вроде как уходил из моды, что называется, но тем не менее, как мы видим, это ничего не изменило.
6: Были глобально люди, правда, которые рушили станки, да?
1: Были, кстати говоря, были,
6: да, какое-то время. Да, которые кричали, что вот эти станки – это угроза человечеству, как сейчас кричат,
1: да, про искусственный интеллект. Да, это происки дьявола, сатанизм запрещен всенародно представим в России, конечно. В общем,
6: у человека будущего две задачи. Первое – все-таки обезопаситься от ИИ. Вот на это должны все усилия человечества.
1: А что еще обезопаситься?
6: Это сделать так, чтобы ИИ развивалась только в пользу человечества, чтобы не было никаких вариантов, чтобы оно вышло из-под контроля. Сейчас это выглядит, как будто мы читаем фантастику и усмехаемся. На самом деле, через некоторое время будет не до смеха. Я думаю, что человечество справится с этой задачей. Все-таки мы разумные существа. Вот, и будем держать под контролем то, что создали. Это первое. А второе – это попытка найти... Я думаю, что это будет... Это подстегнет развитие человека самого. Он будет соперничать с искусственным интеллектом и искать в жизни места, где он не сможет дотянуться. Вот мы с тобой сейчас находимся в профессии гуманитарной, в котором поползновение ИИ пока выглядит немножко смешными. То есть ИИ пытается делать журналистский текст, пытается делать что-то такое игривое, но у него это плохо получается. В этом смысле мы пока цепляемся за жизнь. И я думаю, что когда ИИ будет наседать на нашу профессию, мы будем с тобой совершенствоваться и делать все еще лучше, потому что мы просто хотим жить, и мы хотим не потерять работу. И таким образом люди будут соперничать с искусственным интеллектом и развиваться. А те, которые опустят руки, и они начнут деградировать, и ИИ, конечно, не ИИ, я имею в виду, а IQ, конечно, упадет.
1: Тот же глава NVIDIA Дженсен Хуанг в том числе сказал, что люди потеряют часть интеллектуальной ловкости, но станут лучше мыслить системно, решать более сложные задачи, потому что ИИ позаботится об обыденных деталях.
6: Да. Да. Ну, я тебе скажу, что это даже наше сельское... Вот я же все страдаю по селу пустеющему и так далее. Я сегодня шел на передачу и думал, ну, ведь впереди еще же рассвет робототехники, которую мы, кстати, недооцениваем. Роботы, и это лишь начало. Потом будут роботы. Потом будет вот это блаженное состояние, когда все пашется, копается, стрижется и удобряется не человеком, крестьянином, а роботами. И в этом смысле люди поедут жить в село, Потому что на самом деле, если убрать физический монотонный труд, то там жить лучше, чем в городе. Вообще говоря, перед человечеством возникнет куча разных возможностей для того, чтобы жить хорошо. И я тут соглашусь с... Даже, по-моему, Илон Маск об этом говорил, что впереди расцвет человечества в этом смысле.
1: Вспоминается сразу Игорь Растеряев в песне «Комбайнеры», да? Да, по-моему, она отлично подошла бы сюда, но не время для песен. Как ты считаешь, короткие видео делают людей тупыми? Guardian считает, что рилсы, ну, это рилсы, да, мы знаем, шорцы еще их называют, или просто ВК-видео, если про ВК речь, вот, что действительно как-то влияет на интеллект, твое мнение. Ты вообще часто листаешь эти самые рилсы в поисках подходящих, смотришь, изучаешь, нравится тебе, нет?
6: Ну, я нет, я не смотрю, но я знаю, вокруг меня все смотрят эти рилсы. Ну, они не становятся хуже, люди, которые вокруг меня смотрят рилсы.
1: Рилсы или люди, да,
6: вопрос. И, да, это первое. Второе, ну, в конце концов, вот в деревне сидели и грызли семечки на этом. Ну, тоже такое затягивающее занятие. Ну, разве люди, которые грызут семечки, сильно там деградируют? Они просто так отдыхают. Это вариант отдыха. Эти сериалы, в которых мало смысла. Ну, что мы их будем сейчас запрещать из-за того, что они чувствительны, но смысла там нет, тоже нет. Мне кажется, это просто времяпровождение человека.
1: Действительно упал интерес к длинным видео. Это же правда, и к длинным текстам.
6: Да, тоже. Это вот моя беда, да. То есть, в чем я же пишу большие тексты, и люди читают их все меньше.
1: До середины, да, читают
6: только. Не-не-не, вот, а тут приходится писать так, чтобы, если человек уж начал, чтобы его не оттащишь. Это, ну, я тоже пытаюсь как-то выжить в этой системе.
1: Ну, вот оптимальный вариант, так, чтобы все прочитали, 2000 знаков. Репортаж не напишешь.
6: Да, но блокбастеры все-таки и хорошие фильмы все равно живут, а там 2 часа, люди приходят в кинотеатр, платят гигантские деньги, кстати, неплохие деньги они платят этим кинокомпаниям, и сидят 2,5 часа, потому что их захватывает этот мир. Да, есть короткие жанры, но большие жанры, если их хорошо сделать, тоже. Это, ну, это, я скажу так, конкуренция.
1: В общем,
6: рилсы пока выигрывают эту конкуренцию.
1: Переживать не стоит, ты имеешь в виду, да? Вообще ни о чем беспокоиться не следует.
6: Но надо быть оптимистом. И все, что они делают, делает нас, а, сильнее, потому что не убивает, и, б, ну, в итоге-то все будет хорошо.
1: Ну, подожди, пока не убивает, да. А потом, блядь, кто-нибудь прилетит из будущего.
6: Только волшебник в голубом вертолете.
1: На голубом вертолете, да. Ты на это рассчитываешь. Кстати, слово «голубой» нынче не особенно в чести, да? Давай какой-нибудь другой цвет подберем.
6: Нормальный цвет, господи.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», Иван Панкин. Перерыв у нас. Скоро я вернусь и продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что «Что будет?». «Что будет?». Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Александр Пески, журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария». Здравствуйте, Александр.
10: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Итак, у вас проводился референдум в Швейцарии об ужесточении нейтралитета страны. Жители Швейцарии на референдуме отклонили инициативу о сохранении нейтралитета. Что это значит? Ну да, Швейцария, как бы, ну если вот Европу смотреть, была, я бы не сказал... там полностью нейтрально, да, относительно нейтрально, относительно других участников соревнований. Что это значит? Отмена, отклонение инициативы сохранения нейтралитета. Что это значит?
10: Это значит, что мы, в принципе, останемся при том же прикупе, что и было. Дело в том, что инициаторы, люди, которые были авторами вот этих новых поправок в Конституцию Швейцарской Конфедерации, хотели более современного толкования нейтральности. Ведь если еще в 2014 году после Крыма Швейцария не принимала вот забегов в санкционной вот в этой политике, всего лишь только уклонялась от, ну, как бы возможности дать России обойти европейские санкции через свои институты или территорию, то сегодня, мы видим это после 2022 года, Швейцария, не задумываясь, не консультируясь с народом, не ведя никакого, там, скажем так, диалога с нашим социумом, поддерживает почти все санкции мировые, будь то из Лондона, Вашингтона, из Брюсселя, даже, может быть, австралийские санкции по отношению к России поддерживались. И вот инициаторы этого референдума хотели, чтобы Швейцария имела право, вернее, правительство Швейцарии должно было бы быть урезано в полномочиях и имело бы право только тогда занимать санкционную вот позицию, если на это был бы мандат Совета Безопасности ООН. К сожалению, меньше половины людей, имеющих право голоса, явились на этот референдум, то есть люди проигнорировали в большинстве своем, ну а те, которые явились, они, да, вот они хотят находиться в этом мейнстриме, в общем тренде европейском, натовском, мол, раз вся Европа так себя ведет, значит, и мы с ними заодно.
1: Хорошо. Кстати говоря, забыл проанонсировать ваше выступление. 9 октября в Питере на улице Достоевского. 9 декабря еще далеко, поэтому следите за анонсами в телеграм-канале «Пески плюс Пески». Кириллицы, латиницы напишите. И в Москве на следующий день, 10 октября, книжный центр «Делип» на улице Коровий вал. В общем, да, все, проанонсировали. Но вообще пишите в телеграме, я думаю, что и мы репостим. Да, чтобы все пришли, все сходили. Значит, что касается, и это тоже, значит, к вам вопрос, встреча Сергея Лаврова, главы Министерства иностранных дел России, и Йохана Вадефуля, это глава Министерства иностранных дел Германии в штаб-квартире ООН, встреча внезапная, и, ну, если верить Лаврову, встреча прошла ни о чем, но, может быть, вы увидели какие-то тайные знаки в этой встрече, пожалуйста.
10: Вы знаете, иногда у нас в последние годы, честно вам скажу, бывают встречи, где стороны договариваются. Мол, мы встречаемся для того, чтобы, ну, хотя бы издалека начать вот искать те слова, которые мы понимаем одинаково. Ведь на самом деле, Иван, мы с вами Просто комплимент в нашу с вами сторону. Мы с вами вот как те телемосты в конце 80-х, начало 90-х. Я вот отсюда, а вы из Москвы. И мы вроде с вами говорим на одном языке и подразумеваем одинаковые вещи. Ведь Лавров прекрасно владеет английским, Вадефуль, ну, так себе. Но если они говорят по-английски, используют, в принципе, похожие слова, но смыслы они в эти слова заключают совершенно, ну, скажем так, почти исключающие друг друга. И поэтому вот эта встреча была на самом-то деле ни о чем, но вы знаете, лучше так, чем никак. И вы знаете, это приятная вещь. Во-первых, встреча состоялась по инициативе немецкой стороны, и очевидно, обе стороны смогли свои, bullet point, ну, то есть жирные такие вот месседжи, такие послания, обе стороны смогли за этим довольно-таки непродолжительным разговором, но тем не менее смогли они их сформулировать. И вы знаете, у немецкой стороны, у немецкой дипломатии после встречи с Лавровым случилось не сварение желудка, они сказали, что все-таки мы проиграли, все-таки Лавров имел больше выгоды после этой встречи. Но Вадефуль сказал, будем встречаться еще. И что самое важное, он тоже подчеркнул, что это было не его сиюминутное вот такое вот желание и инициатива, а это была инициатива, которую он согласовал с министрами иностранных дел ряда других европейских государств. Ну, знаете, до недавнего времени у нас вообще как бы даже азбукой Морзе не перестукивались. Я имею в виду о наших дипломатических ведомствах. Ну, хоть так.
1: А ведь действительно вопрос в следующем. Чего это вдруг они решили встречаться и разговаривать? Что-то случилось? Что-то произошло? Я что-то пропустил?
10: Ну, зима на носу.
1: Все понятно. Но это вспоминается «Стрекоза», «Лето красное пропело», «Оглянуться не успела». В общем, тут та же история. Но бравурность – это хорошо, только если в определенных пределах, потому что война, специальная военная операция продолжается, и, в общем, пока все равно не видно ни конца, ни края. И если посмотреть на общий хор европейцев, они все настроены как Вадефуль, давайте говорить, разговаривать, или это пока только частная инициатива? Ну вот, если хочешь, можешь поговорить.
10: Сложно, вы знаете, вот так, чтобы с подписями и с печатями сургучными, чтобы это все было. Вадефуль заявлял, что он согласовал эту инициативу. И я просматривал французскую, итальянскую прессу, и я не видел нигде опровержений. Но при этом мы знаем это самое, что... французская дипломатия, ну, там, с этим товарищем Баро, ну, это деструктив. В Италии тот же Таини, там, министр иностранных дел, попал тут буквально сам в очень неприятную историю на днях. Он на партийном мероприятии рекомендовал своим однопартийцам выбирать себе девушек и жен пострашнее. Он говорит, зачем вам красавицы, которые вас будут это самое обманывать? Вы, говорит, пострашнее набирайте себе жен, они вам детей нарожают. То есть, вы понимаете, это тот уровень наших европейских светил дипломатии, вот, которым они сейчас откровенно не блещут.
1: Определенный практический вывод можно сделать все-таки из его заявления.
10: Нет, но мы с вами сейчас зачитаем вот список 27 министров иностранных дел стран-членов Евросоюза. Но извините, мы с вами там 2-3 не найдем таких, которые бы, вот, ну, которых бы, ну, скажем, человек без профильного образования хотя бы где-то видел, слышал. Но это абсолютный нонейм, абсолютно без воли. Да и сам Вадефуль, извините, его канцлер Мерц, у которого сейчас поддержка, услышат нас, пусть наши зрители и слушатели, 1%, 1% поддержки у федерального канцлера. Так вот, он избирался с желанием быть именно канцлером, который занимается международными делами. А Вадефуля, ефрейтора, он закончил свою армейскую службу профессиональную в должности ефрейтора, в звании ефрейтора, он его брал на эту должность, чтобы он ему портфель носил. А так как канцлер Мерц провалился по всей линии, вот получается, что от имени Германии, говорит ефрейтор. Я думаю, что многие канцлеры и другие именитые немцы в могилах ротируют так что земля трясется.
1: А он юрист по образованию, Вадефуль этот, насколько я понимаю, да?
10: Да, да, было. Доктор, было, и он профессионально служил в Бундесвере.
1: Причем получил степень доктора юриспруденции, Кильский университет окончил, да, юридический факультет, правда, специализация медицинское право и право социального обеспечения. Но это ладно. А вы про ефрейтора-то зачем вспомнили? Была такая присказка раньше, сейчас ее уже нет, лучше иметь дочь-проститутку, чем сына ефрейтора. Вы к этому или к чему? Я вот не понял.
10: Нет, честно говоря, я эту пословицу не знал, но дело в том, что в последние годы, ну, часто прислушиваться приходится все-таки к немецким кадрам и военным, и вот отставные генералы, знаете, ну, как-то вот их легче слушать, потому что люди все-таки имеют и базовое хорошее образование, и плюс какой-то опыт и в структурах, и языки знают. Потом, вы знаете, дело в том, что генералы, ну, натовские и германские, давно уже говорят, что нужно как-то вот это, здесь военный конфликт сводить на нет, какую-то вот общую платформу искать. И тогда наши СМИ в Германии в том числе переключились на полковников. Отставные полковники, они более такие вот, более резкие, более такие вот, ну, знаете, ну, им все-таки караковых шапок уже не досталось. А, ну, даже уже полковники понимают, что, ну, ну, дело швах, да, нужно что-то как-то, что-то делать иначе. Все-таки пятый год подходит к концу вот этого противостояния. И наши СМИ вот пошли дальше вниз по этой табели о рангов, потому что им нужны яркие спикеры, которые по-прежнему готовы поддерживать лозунги пятилетней давности. И вот Вадефуль, вот он один из скажем, ну вот, ну, просто красавец. Но, честно говоря, за него стыдно, немцам стыдно.
1: Понятно. Спасибо. Александр Пески, журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария». Телеграм-канал «Пески плюс Пески». Кириллицей, латиницей набирайте. Подписывайтесь. Ну и про мероприятия, грядущие в Москве и в Питере, я уже сказал. Анонсируем с удовольствием. Иван Панкин был здесь. Остался доволен. Все, друзья, в итоге все равно будет хорошо. В нашу пользу, разумеется. Если не будет, то ни у нас и ни с нами. Не расстраивайтесь и помните, отчаяние – тяжкий грех. Пересмотреть, переслушать программу можно на сайте radiokp.ru, на платформах YouTube-канал Нео Панкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». До завтра.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
12: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
11: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
12: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
11: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
13: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
2: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
14: Об атаках.
15: В Воронежской области после падения беспилотника пострадали женщина и трое детей, сообщил губернатор Александр Гусев. Двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии. Также после атаки БПЛА были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Всего прошедшей ночью над российскими регионами сбито 254 дрона ВСУ.
14: О важном.
15: Дональд Трамп сообщил о возможном согласии Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. Президент США в эфире Fox News подчеркнул, что разберется с этой ситуацией. По его словам, он заявил Зеленскому, что нужно сбавить обороты в отношении нефтеперерабатывающих заводов России. Трамп добавил, что Владимир Зеленский сообщил о вероятности прекращения атак на эти объекты. Ранее президент Соединенных Штатов отмечал, что украинский конфликт привел к повышению цен на дизельное топливо в его стране.
14: О происшествии.
15: Мужчина погиб на станции МЦД-2 Тушинская. По факту произошедшего начата проверка, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Погибшего зажало между платформой и поездом, что и привело к его смерти. На месте происшествия работают следователи. Также организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств, причин и условий случившегося. Ранее утром сообщалось, что на станции Тушинская электропоездом были травмированы несколько человек. Они нарушили правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.
14: О здоровье.
15: Более 10 миллионов россиян прошли репродуктивную диспансеризацию по ОМС с января по июль этого года. Это в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2024 года, сообщили в Федеральном фонде обязательного медстрахования. Там уточнили, что диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает базовый скрининг, второй этап назначается по показаниям. По итогам врач должен определить группу репродуктивного здоровья. Записаться на процедуру можно через поликлинику по месту прикрепления, портал госуслуги, регистратуру или по телефону.
14: О валютах.
15: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 95,87 и курс юаня от Центробанка 12 рублей и 54 копейки.
14: О погоде.
15: В Москве сейчас плюс 13, днем облачно, но без осадков, до плюс 16. В Санкт-Петербурге в понедельник ясно и до плюс 15. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
14: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: Ну что ж, доброго утречка всем.
17: Доброго,
16: да,
17: доброго.
16: Да, да, вот тут звон бокалов,
17: да, я,
16: не пьющего за русского.
17: Я в этот раз со своими конфетами, господа.
16: Вот
17: со своими конфетами. Решил снизить нагрузку.
16: Ты хочешь сказать, что мы такие жадные, что тебе конфет не даем?
17: Нет, я просто борюсь за повышение маржинальности деятельности компании.
16: Понятно, чтобы мы не тратились на конфеты.
17: Конечно,
16: для,
17: конечно.
16: Для зарусского, который приходит к нам раз в месяц, он решил нам...
17: Расход-то какой?
16: Вот это единственное, что он нам решил подкинуть,
17: конечно,
16: с барского,
17: конечно,
16: плеча. Доброго утра еще раз всем желаю.
17: Доброго.
16: Меня зовут Кирилл Манжул, а это Константин Заруцкий, академик. Если кто-то еще его не признает голос.
17: Ну, значит, нормальный человек.
16: Ну, тебя обычно только по видеокартинке, знаешь,
17: да,
16: признают.
17: Да. Голос не вспоминается.
16: Твой голос, он... Ну, нет, я думаю, что он уже запечатлелся.
17: Будем надеяться. Вместе, сколько лет, сколько лет мы здесь уже?
16: И не сосчитать.
17: Да.
16: Слушай, как ты с дефицитом бензина-то справлялся прошедший месяц?
17: У нас есть время, да? Могу рассказать.
16: Ну, главное, чтобы цензурно все было.
17: Нет, все максимально цензурно.
16: Так, я тебя слушаю внимательно.
17: Единственное, что... Я могу спокойно ее рассказать, потому что, поскольку у нас уже было две волны кризиса,
16: да,
17: и каждый раз новая схема была. Во-первых, вам нужна заправка не в городе, а где-то километрах 50-60. То есть в том поясе, в который не уедут люди с горящей лампочкой. Там прямо волнообразно снижается нагрузка.
16: Секундочку, а люди, живущие там?
17: Их там не так много, как не та плотность населения.
16: Так, хорошо.
17: И, соответственно, вам нужна ночь в будний день.
16: Ага.
17: Среда, четверг, пятница. Только не пятница, вечер, конечно, когда все едут за город. Это вас не интересует, потому что вы ищете как раз этот поезд, ага, за город.
16: Серый.
17: Серый поезд. То есть там еще есть, то еще дотягивается вот эта пригородная вся жизнь. Ага. То есть это еще вроде как возле города, но уже достаточно далеко, чтобы ехать на лампочке. И из города это 50 километров, а я житель за города. У меня
16: есть
17: 50
16: километров. От города, ну,
17: уже 20 пройдено. Ага. Для меня это вообще полчаса езды. Мне что в город ехать, что от города еще ехать, одно расстояние. Только туда я понижаю плотность населения от города, а в город повышаю.
16: И ты хочешь сказать, что ты ни разу не наткнулся на пустую заправку в плане закрытую?
17: Это не все. Нет, они все пустые и закрытые. Дальше вы можете пользоваться различными сервисами, чатами по поиску и мониторить, есть ли там по факту бензин. Но у всех разные способы. Кто-то смотрит карты, кто-то смотрит наличие пробки, ее видно на карте прямо в Яндексе. Смотрите, если бордовая на въезде.
16: Там, где вообще, в принципе, пробок быть не должно.
17: Да, должно. Да, жизнь теплится. Есть специальные чатики по поиску, можно проверять через банковские приложения, потому что банковское приложение не дает оплатить топливо, если его на этой колонке нет.
16: Ага.
17: И тут вы видите, что что-то оплата заработала. Это один из маркеров, но не стопроцентный. У меня было так, что я по этому приложению приезжал, я мог оплатить, но не мог заправиться, потому что у нас же пистолеты сейчас стали не просто таблички вешать, а их еще аж скотчем приматывают, чтобы вот такие с приложением, вот такие вот хитрецы с приложением табличку не перевешивали и не заправлялись.
16: Ага.
17: Вот так люди делали. Это тоже уже стали обходить. Замки ставили на пистолеты, ставить, ага. Пока там нет. Ну, то есть вот разными способами вам нужно понять, что на этой заправке бензин есть. Сейчас и Яндекс какие-то такие сервисы предлагает, и очень много разных, в общем, не суть. Дальше вы берете за раз с собой, я беру 12 канистр.
16: 12?
17: 12 канистр по 20 литров. Поскольку
16: подожди, а на чем ты едешь?
17: На электроларгусе. Я не трачу бензин, когда шакалю бензин. Это очень грамотный ход, мне кажется.
16: То есть, вот для чего Константин Заруцкий купил полгода назад, когда это было?
17: Это было полгода назад, весной, апрель где-то, да?
16: Электромобиль. Зачем он является гордым владельцем, единственным гордым...
17: 5000 я проехал на нем.
16: Гордым, единственным владельцем в России вот этого чудо-автомобиля. Частным владельцем, да. Именно для того, чтобы туда поместить сколько? 12 канистр по 20?
17: Это минимум. Это базовый минимум.
16: 12 по 20 литров. Это 240 литров.
17: Да.
16: Так, и потом ты им начинаешь приторговывать?
17: Нет. Я сейчас все объясню. То есть я сейчас знаю, сколько уже проклятий в мой адрес.
16: Ты даже не сосчитаешь.
17: Но вы не представляете, насколько вы не правы, насколько я делаю вашу жизнь легче своим вот этим вот поступком. Во-первых, поскольку вы с этими канистрами двигаетесь в область, там ни у кого не возникает проблем в том, что вы с канистрами. Там все остальные такие же.
16: Но не с 12.
17: Не с 12, с двумя, с тремя. Здесь с 12. Но у меня есть статистика по оплатам. От первой оплаты до последней 17 минут. То есть около 20 минут общее время, что занята колонка моей машины.
16: Так.
17: За это время я вытаскиваю, как вы поняли, 240 литров топлива, которое я заправляю во все свои машины и машины мамы, родственников, семьи. И я снимаю с колонок порядка 3-4 машин на 2 недели. А значит, вы, каждый из вас, будете стоять гораздо меньше.
16: Кость, слушай, никогда я тебя не спрашивал, сейчас спрошу, а у тебя какое вообще образование?
17: У меня 2 незаконченных высших.
16: Ну, а не технического?
17: Нет, один дизайнер.
16: Ага. Ну, откуда такой математический склад ума?
17: Ну, у меня, кстати, всегда с математическими науками было легко. Ага. Короче, я делаю как, что вам очередь все равно стоять. Там 40 минут, час. Очереди сейчас бывают очень разные. Бывает 15 минут, бывает час 15 минут. Но я стою ее с разным результатом. Я могу заправить 30-40 литров, а могу заправить 240
16: логично.
17: Литров.
16: И, ну, потратить на это чуть больше.
17: Ну да, на 10 час минут. Плюс 20 минут, что я заправляюсь на канистре, допустим, все эти канистры. И дальше все свое время, все свои 2 недели вперед, я экономлю. Я не стою в очередях с вами, не отбираю у вас ваше топливо, и я не езжу заправлять новые 240 литров,
16: отобрал.
17: Пока эти не кончатся. То есть я их не храню, они у меня не хранятся. Я запас привез, я запас съел, я поехал за новым. Пока он у меня хранится, я не имею мотивации
16: логично.
17: Ехать
16: понятно.
17: Новых. То есть я бесконечно не сижу на этом бензе вот так сверху, не чахну над ним. Такого у меня нет. Может быть, исключая там литров 60, у меня есть 98-го, потому что он
16: вот.
17: Просто пореже, и
16: это
17: для некоторых моих машин
16: вопрос.
17: Иногда нужен.
16: Это следующий вопрос. У тебя много автомобилей, которые должны потреблять 98-й.
17: Да, 98-й. Да.
16: И что ты делаешь?
17: Также я храню, вот его запас хранится, он 60-80 литров. Сейчас у меня его осталось, наверное, 60. Его было у меня его 120, но я 60 заполнил на этой неделе в Audi S4, которую мы снимали.
16: Ага.
17: Она строго под 98-й. Простоял он там 2 месяца. Для уверенности, что он не протух, я в него
16: упал.
17: Плюхнул 6% спирта
16: ага.
17: изопропила. Обычного, бюджетного. Ну, единственное,
16: что можно.
17: Абсолютированного, но 6%, да. Это увеличивает расход, но если вы знаете, что вашими топливными картами допускается коррекция такая в рамках 6-8%, то как будто бы...
16: Скажи, по твоему наблюдению, как быстро портится бензин в металлической канистре? У тебя же металлические канистры.
17: У меня пластиковые, специализированные, и металлические тоже есть.
16: А есть разница с точки зрения хранения?
17: Я больше 2 месяцев никогда не хранил, не скажу. Хотя, нет, постойте, я хранил. На самом деле, как это происходит? Гидроцикл, вы же, допустим, по осени заправили, и он потом стоит до весны.
16: Ну да.
17: То есть, ну, полгода он объективно стоит. У меня все гидроциклы, сколько уже там по по 5 лет, а они ничего не ломалось.
16: А они требовательны вообще к
17: Кокшану? Они считаются требовательными. Ну, плюс считается полгода же все. Ну, полгода вроде допустимый срок хранения, да? Но они, наверное, больше, чем полгода никогда не хранил. И то в таком формате, что у меня машина стоит просто заправленная полгода. Вот, наверное, так. Специально в канистрах никогда столько не хранил, потому что, ну, не вижу смысла столько хранить. Пока он как-то доставаем, он же все-таки доставаем.
16: Ну, и сейчас стало полегче вроде
17: сейчас,
16: бы.
17: Сейчас вот что-то с пятницы прям отпустило.
16: Отпустило.
17: Прям вот.
16: Выдохнули.
17: Хлоп, вот, да. Я сейчас ехал сегодня вот, собственно, в город, в центр, да, и по пути я в первый раз за неделю наблюдал, что я вижу заправку, на которой есть, ну, судя по табло, и я говорю не про
16: известный
17: бренд.
16: И второй, и пятый.
17: Да, что все есть. А машины по одной на колонке. Угу. То есть они есть, но вот подъехал, заправился условно.
16: Хорошо, с дефицитом бензина...
17: Но это в Питере, это в Питере. В Карелии и Игре тоже все хорошо. Но у меня же много подписчиков моих по региону.
16: Так.
17: И картина неоднородная по стране.
16: И где есть... хуже всего?
17: Не знаю, где хуже всего, но есть, скажем так, есть регионы, которые страдают, есть, кто колоссально страдает, а есть, где вот как у нас вот сейчас отпустило. И то же самое, как было в свое время, когда вот до нашей волны, до питерской, с Москвы люди приезжали и говорили, как у вас тут классно. Классно, все есть. Ага. А потом и мы застрадали. А в Москве вроде стабилизировалось. То есть это вот куда причаливает этот гигантский бензовоз на весь город сразу?
16: Просто видишь, ну, так, чтобы всем было как-то вот всем сестрам по серьгам. Угу. Чтобы никому не было обидно. Вот сперва вы пострадали, теперь то мы пострадали.
17: График страдания.
16: График страдания.
17: Общероссийский.
16: Да, естественно. Ну, был график радости, а теперь график страдания. Хотя график страдания и график радости, он совместим. Кто-то страдает, а кто-то радуется.
17: Да. Получается, поэтому... зебра у нас.
16: А, но ведь не бывает так, чтобы, знаешь, все было все хорошо.
17: Ну, тогда нельзя. Мы не поймем, что хорошо,
16: ну, так нельзя.
17: Если ни у кого нет плохо, откуда мы будем знать, что у нас хорошо?
16: Действительно. Ладно, слушай, хотел с тобой вот такую новость обсудить. Точнее, это по большому счету не новость, это очередное подтверждение того, о чем мы много раз говорили. Верховный суд однозначно разъяснил, попытки проучить водителя, едущего по обочине, могут обернуться проблемами для самого воспитателя.
17: Конечно.
16: Это известный факт.
17: Да,
16: если из-за ненамеренных действий одного водителя произойдет ДТП, точнее, намеренных действий, суды вправе признать виновными обоих участников,
17: конечно,
16: в том числе того, кто сознательно создавал помеху.
17: Да. Это будет обоюдка, но не более, чем обоюдка.
16: Да, ну то есть признают виновных оба, и того, кто ехал по обочине и раздражал всех, и тех, кто пытался его проучить.
17: Да.
16: Вот. Тут возникает в очередной раз, миллион тысяч раз вопрос, почему до сих пор это вот желание проехать пробку по обочине так живуче у нас в стране? Есть этому объяснение? Я к тому, что, может быть, наказывают плохо? Или...
17: Наказывают плохо. Если мы возьмем статистику, вот, кстати, коллега, вы сейчас у компьютера, вы можете сравнить количество нарушений за обочину, допустим, за какой-то период, там, неважно, за последний, по Москве и Петербургу. Это была недавно открытая статистика, публиковали, и вы обнаружите очень интересное сравнение. Возможно, оно связано с количеством камер. Ну и в целом, возможно, сами причины нарушения такие, что в Петербурге как будто больше для этого провокации с вечным ремонтом на кольцевой автодороге в Петербурге, которая... Я хочу как-то сделать все-таки календарик у себя где-то повесить. Это, допустим, будет не медийная история, чтобы ничего не разжигать. Календарик те дни, когда кольцо работало полностью. Мне интересно, мне хватит на руке пальцев все эти дни полностью посчитать?
16: Так, пока мы с Костей считаем пальцы на руке, давайте сделаем небольшой перерыв, тем более, что нам есть о чем поговорить с Константином Заруцким. Вернемся через пару минут.
18: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Почему Лада Гранта? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
2: Прагматика Великие Луки. Честная Гранта по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А мы вернулись с Константином в эфир. Я Кирилл Манжула, и у нас в студии Константин Заруцкий, академик.
6: Снова здравствуйте.
5: Так, в Москве за 2025 год за первые 4 месяца камеры зафиксировали рост числа проездов по обочине на 128% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Санкт-Петербурге тоже отмечают рост. Например, за 9 месяцев 2024 года заметный прирост зафиксировал по районам. Я не вижу, Кость, статистики, которая бы говорила о том, что в Петербурге фиксировали...

0: Девочки смеются.
1: Нет, для водителей, которые систематически игнорируют правила дорожного движения.
2: Ну, рецидив, это сколько уже рецидив, лет обсуждается? Да. Да.
1: Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год,
2: это безумное,
1: предлагается наказывать в двойном размере, а тех, кто превышает отметку в 100 нарушений, в тройном. Ну, и авторы уверены, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. Я бы сюда еще добавил лишение прав.
2: Однозначно, такая практика уже существует давно и в Европе, если не ошибаюсь. Недавно была новость о том, что вроде один из ведущих Топ-Гира попался третий раз за год на превышении скорости.
1: Ничего не слышал.
2: Это уже повод для лишения его водительских прав.
1: Ага.
2: И причем превышение там на 2 км в час какое-то, ну там что-то вот такое.
1: Так. Есть страны, где за превышение можно уголовку получить,
2: есть
1: Швейцария,
2: такие,
1: например.
2: Да. В общем, везде это все очень по-разному, но суть одна всегда остается, что рецидив есть. И пока рецидива нет, может получиться, как в нашей стране, когда...
1: Кто-то абонентскую плату просто оплачивает.
2: Да, мы знаем кучу людей, у кого за год там сотни штрафов. Угу. Реально сотни штрафов. Им все равно, у них, допустим, есть на это деньги, они богатые. То есть как сейчас бороться с превышением скорости, когда люди богатые? Никак. Им все равно. Для них там лишние там, 200-300 тысяч в год, как будто бы это не проблема, зато
1: незаметно.
2: Ездят как хотят. Ну да, иногда там подскидывают, иногда не подскидывают. Соответственно, если мы введем рецидив от какого-то количества штрафа, здесь, наверное, даже логично именно вот от какого-то 50 нарушений все равно довольно много. То есть сложно наездить. Мне невозможно. У меня за год там 3, бывает 2 нарушения.
1: Вот примерно я в таком же режиме существую. 2-3 нарушения за год у меня средняя
2: наши
1: статистика.
2: Наши вот эти любимые 62, где 40, вот это вот.
1: Да,
2: у меня вот
1: где-то не успел среагировать.
2: Да, какой-то выезд за стоп-линию, когда ты посмотрел, что уже желтый начал тормозить, растормозился, но за стоп-линию там немножко заехал. То есть не то, что там ты на перекрестке остановился, нет, у меня такого ни разу не было, там красных у меня тоже там никогда не было. А вот все вот это вот, оно бывает, случается какая-то ерунда. Ну, тут кто не без греха, грубо говоря,
1: ну,
2: да?
1: В общем...
2: Но 50 штрафов, это надо в месяц, получается, 5 раз практически.
1: 5, а 100?
2: Это каждую неделю надо?
1: Да.
2: То есть раз в неделю надо попадаться? Да,
1: так это не сложно, а что в этом сложно?

0: сложного. Выехал вон на ЗСД у нас здесь или на кольцевую и втопил. Нажал. Вместо разрешенных 110-250.
1: Ну, наверное.
0: Ну, хорошо, ладно,
1: не втаплю.
0: 180.
1: Да и там тоже такое расстояние между камерами, там...
0: Ладно, в общем, как бы жестить, жестить, еще раз жестить. Другого варианта нет.
1: Ну, как будто бы да. Нет, рецидив – вещь хорошая на самом деле. То есть штрафы подняли? Нет, не подняли. Просто не надо много нарушать. Тем более 50 – это реально много. Но это прям очень много. И как будто бы, если ввести такой рецидив, ну, только с 50 надо повышать сразу не в 2 раза, там, а раза в 4, в 5, чтобы прям вот, ну, чтобы это больно было, чтобы человек прям
0: Согласен.
1: Запомнил прям
0: Согласен.
1: На всю жизнь. Чтобы вот он до 50, как обычный человек, а на 52-м штрафе там, ну, миллион там прилетел вот сразу. Вот это проблемка.
0: И почесал репу.
1: Да,
0: поскольку миллион уже
1: уже как
0: и тебе
1: уже,
0: больно.
1: Уже и не выше закона получается, да.
0: И тебе больно. Слушай, немного времени остается у нас до конца этой четверти, до 5-минутного перерыва. Ты следишь за новинками автопрома в нашей стране?
1: Ну вот, смотря какими.
0: Ну, вообще, в принципе, вот, ну, я не знаю, там, как «Волга» идет перелицованная у нас.
1: Она что-то там 400 машин продали.
0: Она хорошо.
1: Ну, хорошо?
0: Ну, типа,
1: понял.
0: Ее сравнивают с «Москвичом», который...
1: ну, если сравнивают с «Москвичом», у них там своя паралимпийская статистика.
0: Типа того.
1: С уважением, конечно же.
0: К паралимпийцам,
1: как всем. Да, безусловно.
0: Ну, то есть не следишь или что-то наблюдаешь?
1: Я что-то, ну, я наблюдаю то, что и должно происходить, в общем, я наблюдаю...
0: Ждешь ли ты «Азимут», как ждем его?
1: Нет, «Азимут» я жду, безусловно, потому что это новое, условно, это новое отечественное.
0: Ага. То есть вот прямо за настоящими отечественными ты следишь?
1: Да, да, да.
0: А
1: да,
0: вот
1: да,
0: за
1: да.
0: этими...
1: За другими отечественными не слежу. А других у нас для вас, к сожалению,
0: ну,
1: и
0: так
1: нет.
0: Это же неинтересно, потому как ты сам только что сказал, других-то особо и нет.
1: Да там путь всегда один. Там открытие, торжественные продажи, госзакупка, закрытие. Все, следующая модель. Но это база, которая
0: Слушай,
1: будет повторяться
0: ну,
1: всегда.
0: Слушай, ну, тинеты-то пошли и покупают.
1: Но тинеты это же не настолько. Тинеты это все-таки это другой бренд известного производителя.
0: Да,
1: это не отечественное.
0: Ну, понятно.
1: Ну, она локализованная, там, я не скрою, да.
0: А зачем ты «Азимут» ждешь?
1: А «Азимут» — это целиком «Веста», извините.
0: Ага.
1: Это не чье-то, это наше. Это все-таки то, что мы сделали.
0: То есть
1: там отечественные моторы, отечественная платформа, отечественные рычаги, отечественная подвеска,
0: ага.
1: подрамники отечественные.
0: Двигатели переработанные, не отечественные?
1: Не, отечественные, ВА-2 там не будет пока.
0: Да,
1: нет,
0: да,
1: моторы наши.
0: Коробки
1: да,
0: не отечественные.
1: Коробки
0: да.
1: есть от зарубежных партнеров, да, и механические, и вариаторные будут от зарубежных партнеров. Но с ними могут быть и отечественные коробки, а двигатели там все отечественные, пусть и ВА-2.
0: Хорошо, но а сколько будет «Азимут» стоить? Есть прогноз?
1: Никаких прогнозов. Я вообще боюсь что-то прогнозировать с «АвтоВАЗом» связанное. Там колесо фортуны может...
0: Хорошо, быть. Смотри, вот буквально недавно BLG выпустил, значит, свой бестселлер, этот 50-й, с атмосферником. К концу октября он дойдет до российского рынка, так обещают. Даже цена плюс-минус понятна, от там что-то 2 миллиона 100, 2 миллиона 300, ну вот в пределах вот этих вот любимых нам так. 2 миллионов. «Азимут», все прогнозы, кто бы не давал...
1: За 3 железобетонно.
0: Ну, я таких... Я там слышал,
1: ну,
0: 2700.
1: Ну, Веста 2700, да нет.
0: То есть это будет дороже 300.
1: Ну, Веста СВ Кросс в жире стоит 2700.
0: Ну, по размерам машина идентичная.
1: В длину – да.
0: Так.
1: В высоту – больше, конечно же. Это все-таки кроссовер.
0: Вот. Подожди секундочку. BLG тоже кроссовер.
1: Ну да.
0: Поэтому и здесь, ну вот, я к чему? Зачем выпускать автомобиль, который заранее будет неконкурентоспособен?
1: Не знаю, спросите у «Волги».
0: Подожди, почему «Волга» неконкурентоспособна? Она вполне себе конкурентоспособна, ведь этот, господи, как их прародитель от этого...
1: «Волжара»?
0: «Манжара», да. «Волжара-манжара». Ее же покупают.
1: Ее покупают,
0: да. А «Волга» дешевле?
1: Там уже какой рест, и сколько их уже купили, и сколько уже эта машина, уже хайп-то прошел.
0: Ага. То есть не пойдет, не выстрелит.
1: Ну, как будто бы нет. Да и мы и по продажам это в целом видим. Сколько там продано? 500 с чем-то машин, по-моему, из которых 400 с чем-то – это госзакупка, по-моему. Что дальше?
0: Мне интересно, а «Атом»?
1: «Атом» должен сначала выйти. Цену объявили вроде в районе 4 без субсидий, 3200, что-то такое с субсидией.
0: Около, да.
1: Много вопросов, особенно к этим дверям, которые делают автоматически невозможное его использование в такси или в доставке, потому что это не очень удобно, когда двери открываются в обратную сторону.
0: Когда заднюю, заднюю не
1: То
0: открыть,
1: как
0: без передней.
1: Пассажира посадить назад-то?
0: Да.
1: Это мне что, надо выходить? Всем надо выходить. Да, человек подходит к такси, он дергает заднюю дверь.
0: Не открывается.
1: Что он получит?
0: Таксист должен выйти, вежливо поздороваться.
1: таксист должен просто...
0: обе двери.
1: Таксист должен взять просто другую машину по-хорошему и все, не испытывать таких проблем.
0: По-хорошему, да.
1: Вот. А также другие вопросы, скажем, имеются. То есть слишком много инноваций для нашей довольно консервативно закаленной страны в плане потребностей автомобильных уж точно. Поэтому, не знаю, плюс цена 3200 крепко за такой размер. У нас люди привыкли, что маленькое должно быть дешевым, а большое
0: именно
1: дорогим.
0: Именно так. Именно да. так и мы и привыкли. Ладно, прервемся на 5 минут, а далее посмотрим видосы, которые опубликовал недавно академик у себя в разных каналах.
2: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Добрый день, дорогие друзья! Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На проспекте Ленина в Великих Луках начался ремонт тротуара локальными картами, а рабочие снимают поврежденные участки покрытия и готовят их к укладке нового асфальта. Традиционная осенняя ярмарка прошла в Великих Луках 26 сентября. На торговых площадках 270 участников представили свою продукцию. От фермерских молочных и мясных продуктов, овощей и фруктов до хлебобулочных и кондитерских изделий, меда, декоративных и плодовых культур, также ремесленных товаров и изделий народных промыслов. Большинство участников – производители сельскохозяйственной продукции. Торжественную часть мероприятия открыл приветственным словом заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Александр Шмелев. Он поблагодарил аграриев, переработчиков и ремесленников за их непростой труд, который лежит в основе продовольственной безопасности региона. В Великих Луках состоялся региональный этап Всероссийского дня бега кросс-нации. Жители города и районов Псковской области, представители образовательных учреждений, спортивных организаций, трудовых коллективов и общественных объединений состязались на различных дистанциях в зависимости от возраста и уровня подготовки. По итогам соревнований победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.
2: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Дело в том, что мы снимаем-то материал заранее, и это не сговор. То есть
0: эти два перца выкладывают почти одновременно. Выпустили ролики, в которых по косточке разбирают Бентли и Роллс-Ройс.
1: Да, выяснилось, что все это шляпа.
0: И совершенно некомплементарно, заметьте, что один к Бентли, что другой, точнее, ты к Роллс-Ройсу, Эльдар к Бентли, я ничего не путаю.
1: Да, все верно.
0: Вот, понимаете ли, а что вдруг-то?
1: Ну, правда, все к старым машинам. Ну, потому что мы оба по весне синхронно взяли этот сверхтяжелый люкс, и мы с ним полгода честно жили. И ты с этим начинаешь...
0: С люксом жили, а не друг с другом. Уточни, пожалуйста.
1: Естественно. Нет, у нас только традиционные ценности, господа. Ничего другого не рассматриваем.
0: Да.
1: Естественно, ты приобретаешь какой-то опыт, который в чем-то тебе поначалу нравится, потому что у тебя классная, роскошная, супердорогая, суперкрутая машина, всем не завидует. Но потом ты понимаешь, что минусов-то у этого гораздо больше. И от классности и роскошности ты довольно быстро...
0: Что?
1: Устаешь даже отчасти.
0: В каком контексте ты устаешь?
1: Огромное количество внимания. Цена ошибки всего космическая. Что бы ни случилось, это все очень дорого и плохо. Нет таких неприятностей, которые бы заставили тебя сказать: ай, ладно, и поехал дальше.
0: Ты изначально делаешь ошибку. Так. Смотри, тяжелый люкс, он выпускается для кого? Для тех, кто за рулем сам не ездит.
1: Да? Кабриолет, купе? Это где я должен? Сзади, справа
0: хорошо,
1: сидеть?
0: Да, согласен.
1: Коллега.
0: Согласен. Здесь не
1: подскочишь.
0: Сначала
1: добейся, а потом критикуй, я вот так могу сказать.
0: Хорошо, уел, согласен. Но я верну тебе той же монетой. Скажи мне, пожалуйста, мы когда говорили про штрафы для богатых,
1: так.
0: Они не считают этих денег. Так. А эти-то что будут считать? Ну, кокнул он фару. Ну, господи ты, боже мой, ну заплатил он 500 000 за эту фару.
1: В случае со мной это кабриолет. Так. Если ты кокнул эту фару летом, у тебя больше нет кабриолета, который ты купил на лето. Получается какой-то абсурд.
0: Ну, в идеальном мире проблема купить фару даже для кабриолета не составляет никакого труда. Нет такой проблемы.
1: Да, но мир не идеален, вот так получилось. Вот есть в этом проблема, что есть некоторые позиции, которые очень дорогие, сверхдорогие, тяжело доставаемые. И даже если мы говорим в плане... Вот попробуйте на Rolls-Royce заехать в первый сервис, который увидите у себя по дороге. Скорее всего, вам просто скажут, что у нас сейчас очередь, мы не будем этим заниматься. Потому что, как я и говорил в своем ролике, сервис, даже тот, кто зарядит тройную цену, это будет уже хорошо, потому что остальные просто не возьмутся. А тройная цена обоснована тем, что риски повредить что-то сверхвысокие. Вам нужно поменять, вот как, допустим, в моем автомобиле, там шумит немножечко подшипник кондиционера. Его нужно поменять. Для этого нужно раскидать моську. Когда вы раскидываете моську на обычной машине, вы, в принципе, все понимаете. Здесь поцарапали ли вы бампер, сорвали ли вы крепление фары, где-то клипсопровод отлетел. Это все колоссально дорого стоит, и это все потом не найдешь, не купишь. Это если красить, то оно будет крашеное. Это такая проблема, если что-то случится даже просто в процессе рядовой сборки-разборки в арматурке, что этот подшипник уже, в принципе, без разницы, сколько стоит. Поэтому сервису проще от всего этого отказаться, чтобы избежать проблем. И вместо этой работы взять три других машины. Даже если он вам тройную цену зарядит, да он просто еще три машины возьмет. А тот, кто рискнет, он тоже будет весь креститься. Поэтому я чинился, благо я в сервисы захожу как к себе домой уже давно. Я чинился в знакомых сервисах, которые мне так... Вот мне прям и на камеру, мы не стесняемся это рассказывать, даже вот руководитель сервиса стоит, и я ему говорю: Паш, а ты бы вот такую машину с улицы взял? Он говорит: нет.
0: Кость, все очень субъективно, но человек, который обладает большим количеством лишних денег, так. Он вообще об этом не задумывался.
1: Он в любой ситуации из машины вышел и пошел. Вызвал эвакуатор, который все забрал, отвез на какие-то
0: сервисы.
1: У него все равно нет машины на лето больше.
0: Да у него будет два этих. Смотри, давай мы от субъективности уйдем. С технической точки зрения, это шляпа.
1: Нет, это обычная машина, ни лучше, ни хуже.
0: То есть, ну, как бы ты ее обрисовываешь как фактически автомобиль, ну, прошлого века.
1: Да, он так... Так ему... Это автомобиль, который сделан конкретно мой, сделан на базе BMW 7-ки F01. Кузов — это 2008 год. Восьмой год начала производства. Конкретно моя машина 16-го.
0: Значит, она начала разработки где-то в 2000...
1: Ну, 20 лет-то всего там назад примерно.
0: Ну, да.
1: Ну, да. Ну, не старая же, да?
0: Ну...
1: Да, вообще, булочка.
0: А что, едет плохо?
1: Едет хорошо.
0: Вот, видишь.
1: Едет хорошо.
0: Вот, видишь.
1: Потому что кинематика подвески и огромная масса, помноженная на огромную мощность, это вечные ценности.
0: Ага.
1: Их изобретя однажды в 50-х, уже никогда не потеряешь.
0: Вот.
1: Но кроме этого...
0: Так это вот, это, понимаешь, это вот то, что сохраняет те автомобильные ценности, которыми мы когда-то дорожили.
1: Я про ценности так скажу. Пацаны, в вашем Cherry Tiggo 4 камеры лучше. Ну, вот нормально, ну же, нормально же сейчас было?
0: Ну, вообще,
1: ну, хорошо было.
0: Огонь.
1: Так это факт.
0: Огонь.
1: Это факт. А здесь хуже. За 35. И зачем?
0: Ну, смотри.
1: У меня же есть чем сравнить. Я же все-таки в такую машину-то пришел не с улицы. Меня не аист в нее посадил сверху.
0: Безусловно.
1: Я уже с чем-то посравнивал. Но... Я понимаю, что, ну ладно, мы берем крайности. Мы можем взять средности. Можем взять Лисян за 10.
0: Подожди, но ты сейчас гоняешь, точнее, все лето гонял на Ягуаре.
1: Нет, зиму я гонял на Ягуаре, лето на Роллс-Ройсе.
0: Извини, так. Зимой ты гонял на Ягуаре. Ты рассказывал в своем же видосе, который тоже недавно, кстати, вышел.
1: Да.
0: Как ты делал эти X5 после сотки.
1: Все верно.
0: Вот.
1: Да. 100-200 у него хорошие.
0: Наслаждаясь этими технологиями.
1: Есть
0: вот.
1: Такое.
0: Вот. То есть, это, ну, может быть, это и не совсем тяжелый люкс, но очень близко к тому.
1: Это другое. Ягуар,
0: в смысле?
1: Ягуар стоил 2. Вот я
0: с трещиной в цилиндре.
1: Он стоил дешевле Cherry Tiggo 4. Вот в чем прикол.
0: С трещиной в цилиндре.
1: Это ерунда.
0: Да,
1: это все ерунда.
0: И 40 тысяч за за подшипник.
1: Не надо обращать внимания. Все это вообще это мирское.
0: Вот видите, вот видите.
1: Я эту трещину не ремонтировал.
0: Верьте
1: этому. Я ее как купил, так с ней и продам. Она меня не беспокоит.
0: Пока.
1: Трещина и трещина.
0: Пока.
1: Ладно, интересное геологическое явление.
0: Пока давление из этого антифриза не разрушило ее полностью.
1: Смерть не разлучит нас, но мы все еще живы и здесь, давайте кайфовать.
0: Можно подумать, Константин Заруцкий передвигается только на этих, на Cherry Tiggo чего-то там и на Ларгусах.
1: Я передвигаюсь на Еларгусе в основном, сейчас не время выеживаться, пацаны, я вам говорю, Ларгус с весны проехал 5000, о чем это говорит? О том, что машины все-таки как-то, как-никак, а используются.
0: В общем, если хотите приобрести тяжелый люкс, посмотрите...
1: Прикупайте Еларгус, вот вам совет.
0: Это реально по нашему времени реально тяжелый люкс.
1: Там еще и Азимут выйдет, и все, нам больше вообще ничего не надо.
0: Слушай, ну а если поговорить о Ягуаре твоем красивом, который тоже
1: шикарный.
0: Тяжелый, не тяжелый люкс.
1: Это тяжелый, да, не сверхтяжелый,
0: не сверхтяжелый, но тяжелый.
1: Но
0: ведь кайфуешь.
1: Очень классная машина, очень классная. Во многом
0: кайфушки.
1: Мне больше Роллса нравится, да, он более эмоциональный, более какой-то яркий.
0: И концептуально вообще, или конкретно этого Роллса, я имею в виду кабриолета?
1: Конкретно именно кабриолета. Ага. Я на других не особо много ездил, поэтому не буду выдерживаться, сравнивать здесь, наверное, не с чем. Вот, но глобально Ягуар, он уже из той серии, которую можно бросить где угодно на обочине, и ничего за это никому не будет, и его не разворуют, с него не украдут кукушонка, с ним не будут все подряд фотографироваться, он вроде как и неприметный, а вроде как для тех, кто понимает. И при этом это 600 лошадей за 2 миллиона.
0: Да, и куча,
1: на заднем приводе.
0: И куча проблем на пятую точку.
1: Куча проблем это имеется, да. Здесь дальше уже вопрос в том, насколько легко и виртуозно вы умеете эти проблемы решать.
0: Сколько вот гаражей у вас
1: решать.
0: Знакомых?
1: А у нас во всех гаражах знакомых.
0: Вот видишь.
1: Да. Вот с Ягуаром эти проблемы решаемы. То есть у нас сломался вентилятор, он стоит 35 тысяч. Мы понимаем, что это лопасти от Discovery 3 и блок управления от еще чего-то тоже лендроверского.
0: То есть у вас есть доноры.
1: И по отдельности это собирается за 8, ну или за 5.
0: Ага.
1: Да. Вот. Но вместе это все стоит 35, потому что этот Jaguar XJ.
0: То есть, если вы это не рубите, то вам это обойдется в 35.
1: Вкратце, да. Это правило, наверное, общее для вообще любой сферы этой жизни в целом, да, что если вы в чем-то что-то понимаете, то вам в этом гораздо легче, в 10 раз живется проще. Вот. Но в таких машинах это особенно важно, да. То есть, если здесь понимать, можно сэкономить не втрое, а там в 10 раз.
0: Ну, я, кстати, давно замечал и по твоим видосам, и по нашим разговорам, что ты все-таки, ну, как бы адепт такой английской школы автомобилестроения.
1: Да, мне очень мне нравится все. Мне нравится очень сильно и Bentley, и Rolls-Royce, и Jaguar, и Land Rover. Прям вот вся Англия хорошая. Aston Martin, шикарные тоже машины.
0: А что творится с Land Rover, он же Jaguar,
1: хана,
0: Land Rover?
1: Им всем хана, да, ну, да, да. Или... Они все очень печальные. Они... Как и Aston вечно борется за выживание, и все это, все.
0: Как
1: все
0: они
1: это
0: выпустили электричку за, сколько там, за 18 миллионов по их деньгам, получается,
1: да?
0: Которая...
1: И это бессмысленно.
0: Как ты написал абсолютно... у себя в Телеграм-канале, хуже китайца?
1: Она все еще немного хуже рандомного китайца, угу, какого-нибудь, да.
0: Ну, с того же уровня статуса,
1: да,
0: я имею в виду.
1: Начнем с главного абсурда, что Land Rover в 2026 году выпустил электрический автомобиль,
0: кузов которого который... был 5 лет назад.
1: В 21-м, да. Да. То есть они сделали новую платформу, новый кузов, который сделан для электромобиля, а самого электромобиля у них тогда не было вообще. И дальше 5 лет они пытались изобрести тот электромобиль, ради которого они делали кузов. То есть все машины до этого выпускались с кузовом, который им не нужен, потому что это другая архитектура. Угу. Это приподнятый пол, под которым батарея, совершенно другая компоновка всей силовой структуры, и все это
0: подожди,
1: было
0: просто ради... Подожди, а в этот кузов они гибриды не засовывали?
1: Засовывали, но там все равно батарея маленькая, там на 100 километров. А гибриды они засовывали в прошлый кузов. У меня же такой же.
0: Ага.
1: То есть, в принципе, это возможно. Как и BMW, тоже в неподходящие кузова гибриды. Вообще, чем и хороши, что там может батарея упасть вместо запаски.
0: Может.
1: Безусловно, это все существует. Да, это будет не там не 100-150 километров запас хода, но все равно это будет формально гибрид. А как мы знаем, большинство людей в мире покупают гибриды и никогда их не заряжают. Всем все равно на этот гибрид, он берется ради изначально субсидий
0: налоговых,
1: на старте, налоговых послаблений, парковки и прочего.
0: Потому
1: прочего,
0: что он
1: прочего.
0: Уже идет как электричка.
1: Да, в Европе все гибриды, они характеризуются как EV, то есть это электрический автомобиль. Поэтому, соответственно, могут в центры во многие въезжать, не платить за парковки и т.д. и т.п. То есть там это другое вообще. Но суть в том, что сделать изначально электрический кузов, под который у вас нет электрического автомобиля, это видно, что это уже шаг отчаяния. Он, по сути, был в бездну. Это сказалось и на статистике продаж, потому что живет по-прежнему компания Jaguar Land Rover продажами Defender, который построен на старой архитектуре 405-го кузова, то есть предыдущего Range Rover. И он самый продаваемый по сей день.
0: Они собираются сократить 4000 рабочих.
1: Это логично, потому что они столько не делают машин, им просто не нужно столько людей. То есть у нас получается, что компания выпускала хорошую машину, стала вместо нее делать следующее поколение, которое никому не нужно, а на старой платформе выпускаемый Defender самый продаваемый. То есть они могли, в принципе, просто ничего нового не делать,
0: не
1: и было бы
0: деньги
1: лучше, чем сейчас. Да.
0: Парадокс.
1: Но получилось, как получилось, поэтому помянь.
0: Константин Зарусский, академик, мы вернемся через 2 минуты.
2: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру». Выкрути эмоции на макс, макс, максимум! Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Телеграм-канал.
10: Рекламно-информационная программа.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». И я Кирилл Манжула. У нас последняя часть разговора, самая серьезная. У нас разговор о триботехнических составах и почему нужно обрабатывать двигатель этими самыми составами. Если вы хотите обработать Костин Ягуар, вам это не поможет.
1: Ну, конкретно моему двигателю это уже даже не поможет. Ну, если совсем простым языком говорить, что присадку в двигатель все добавляют, когда что-то с двигателем уже случилось.
0: Когда начинает дымить.
1: Ну, это логично, потому что если с ним все в порядке, зачем что-то с ними делать? Вот эти куча пословиц, там, не мешай машине работать и прочее. Ну, они же не на ровном месте взялись, поэтому, в общем-то, как бы никто до этого момента ни о чем и не думает и не беспокоится. Мы сами зачастую такие же. Для профилактики мы мало чего используем. Однако в современном мире современная обстановка, вот даже у меня в комментариях много людей пишут, что говорят, что купил твою жижу, вожу про запас. В нашем случае все-таки с двигателем это бывает еще не так сложно, не так поздно. То есть бывает, что если двигатель начал дымить, то это могут быть задиры, а против задиров, например, триботехнические составы Супротек, там Актив Плюс, Регуляр, Премиум может быть, да, и Оффроуд 4х4, это все, по сути, разная концентрация одного и того же для разных двигателей. Они сильно против задиров работают очень хорошо. То есть один из самых таких приятных моментов, это когда вот двигатель начал дымить, заливаешь наш триботехнический состав, и двигатель дымить там километров через 500-700 перестает. Действительно, задиры зализываются, зарастают, если хотите, да, наращивается там слой нового вещества. И вот эти самые раковины, самые ямки, они убираются. Поверхность становится снова гладкой, соответственно, колечко ни за что не цепляется, все становится хорошо, масло снова меньше убегает.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, почему в твоем случае, когда я имею в виду с Ягуаром и с трещиной, это никоим образом тебе не поможет? Ну, предположить-то, это же металлическая поверхность, да. Трется, а металлическую
1: поверхность... Металл на металл, да.
0: Да, соответственно...
1: Но внутри трещины-то ничего не трется.
0: Да, но поверх трещины может же нараститься этот слой?
1: Нет, такой мостик не создать. Есть допустимая толщина наращиваемого слоя, она совсем небольшая. Мы не сможем миллиметр.
0: А, там, то есть трещина больше.
1: Конечно,
0: просто
1: должны быть микроны, да, миллиметры мы нарастить
0: никак. А тут трещина визуально просто видна.
1: Или простой пример, когда люди нам скидывают даже видео с двигателем, там поршень пальцем болтается, вот, ну, конечно, это не убрать. То есть, если там зазоры хотя бы полмиллиметра, это уже невозможно столько нарастить. Это уже только разборка и физическая, как где-то вот гильзовка там, где-то нужно взять металл, которого нет. Если там нет каких-то микрон, да, если там нет десяток, соток миллиметра, то да, здесь еще можно поработать, это можно сгладить и нарастить, здесь срабатывает. Опять же, в каком месте срабатывает триботехнический состав? Когда у вас есть трение металл-металл, и в этом месте металл об металл трется, получается точка с высокой очень температурой. В этой температуре срабатывает наш состав, то есть это вопрос, а как он узнает, а где мне нужно наращиваться, а где нет?
0: Там где температура выше, там
1: да,
0: и наращивается.
1: Где высокая температура, где, соответственно, откуда стук, как правило, и происходит, когда металл по металлу бьется или трется, там и начинает наращиваться. Соответственно, он наращивается, геометрия цилиндров восстанавливается, стук пропадает. Логично предположить, что там и биться одно об другое перестает. Плюс новый слой, немножко другими характеристиками, он прочнее металла, он ими обладает.
0: Это что-то сродни керамики получается.
1: Да, что-то сродни керамики, да, но не керамика, чуть другое, но тем не менее. Когда у нас трещина, у нас просто идет металл, потом у нас бездна, там под миллиметр, потом снова металл начинается, и на этой бездне ничто ни с чем не трется, здесь нет температуры, здесь мостик от одного края до другого не построится, у него просто не будет той площади, той прочности.
0: Выхода нет.
1: Да, выхода нет, потому что все-таки даже наш слой, он должен все равно опираться на существующий слой металла, а если там просто промежуток, то, ну, добрый вечер, естественно, нам его уже ничем не заполнить, поэтому всегда существуют те двигатели, которые невозможно вытащить присадками, ну, там уже нечего спасать.
0: Мы все ратуем за то, чтобы люди все-таки чесали репу чуть пораньше, до того, как начнет поршень звенеть, как колокольчик, значит, до того, как начинает из трубы валить какой-либо дым. Вообще вот... По твоему ощущению, когда машина переходит тот из новой в уже не новую, в тот период, когда вот лучше бы все, лучше не задумываться, бахнуть эту баночку, даже если ничего не звенит.
1: Среднестатистически, да, 50-70 тысяч, я бы вот так сказал. Ну, то есть это до 100 уже точно не грех для профилактики залить. По крайней мере, я так делаю со своими машинами. У меня есть знакомые, кто прям от дилера сразу, как говорит, я машину присадил. Вот у меня такие знакомые.
0: А смысл какой? Там же еще, по большому счету, притирка идет.
1: Как по мне, лично тогда, тоже смысла особо никакого нет. Притирка идет. Хотя у нас есть мастерские, кто при обкатке двигателя использует в том числе наши тоже триботехнические составы, чтобы ускорить обкатку. То есть двигатель там для вездеходов, для чего-то, который нужно отдать уже обкатанный. Соответственно, туда используют наш состав, причем они используют его не штатно, в нештатной концентрации. Это уже их какой-то там там внутренний технологический процесс, но у нас есть такие организации, кто это закупают, с целью конкретно прикатать двигатели так, чтобы к выходу на линию они были сразу уже готовы. Может быть, какой-то общественный транспорт и прочее.
0: Скажи, а почему вообще вот к 50 тысячам начинается эта наработка неприятных последствий в двигателе? У нас масло поступает в норме.
1: Ну, 50 тысяч, на самом деле, почти как новый двигатель,
0: я бы сказал. Да, у нас все работает в штатном режиме. Если есть масляный клин, то и задиров быть не должно.
1: Совершенно верно. Я считаю, что это как профилактика. Даже если у вас все зубы на месте, не грех их почистить. Но зачем-то же вы их чистите. Угу. Хотя вроде вот там дети есть, у кого там молочные зубы все целые, они потом все равно почему-то выпадают. Ладно, вместо них новые растут, новые еще целые. Есть у меня все свои зубы с рождения, например, и никогда не было кариеса до сих пор. Но я все равно чищу.
0: И так любишь конфеты.
1: И так люблю конфеты.
0: Ах, вон оно,
1: а вот я какой. Ага, да, птичье молоко, ребят.
0: То есть, вот мало того, что еще конфеты любят, так еще и зубы не болят.
1: Да, и вообще ни на что внимания не обращают. Но чищу каждый день.
0: И
1: всегда.
0: Ездит на тяжелом люксе,
1: да.
0: Заправляет по 12 канистр бензина.
1: Я стараюсь не выеживаться. Но вашими
0: страданиями. И после этого говорит, что не выеживается.
1: Не получается пока что. Нет такой возможности. Да, да, да, да, да. Ну, в общем, я про то, что профилактика всегда важна. И даже если вроде как ничего не беспокоит, но мы же имеем свойство в чем-то сомневаться и на что какую-то тему переживать. Поэтому почему бы.
0: Есть ли такой в мире автомобиль, такая модель, вот какая-то вот хитро сделанная, которую лучше не обрабатывать? Вот ей только хуже будет.
1: Нет, такого мы еще не встречали, потому что, опять же, если у вас с двигателем все в порядке, если в нем нигде не возникает повышенных температур, то состав в масле просто присутствует и никак не взаимодействует с металлическими парами двигателя. Ну, никак не взаимодействует. Просто залили, он там поприсутствовал какое-то время, вы масло слили, он вместе с ним слился. Все. Это вот может что-то такое вот произойти.
0: Хорошо.
1: Да, все в порядке.
0: Если речь идет о серьезных двигателях, о, там, о восьмерках, о там, 16, о V16, например, какой-нибудь Бугатти
1: V16. Никакой разницы нет.
0: Мама,
1: мы
0: не
1: даже
0: горюй.
1: Можем в другую.
0: Я представляю Бугатти, обработанный Супротек.
1: Дубль
0: V16 обработанный Супротеком.
1: Надо брать
0: вот
1: пробовать.
0: Вот это реклама.
1: Да,
0: кстати,
1: вот это хорошо.
0: Тут недавно...
1: Никто не... Все подумают, что это мы криптоинвесторы какие-то, никто не поверит.
0: То есть и его тоже можно обработать.
1: Глобально принцип устройства любого двигателя, он одинаковый. Если мы берем и дубль V16, и даже двухтактную газонокосилку. Недавно мы читали отличный отзыв. У человека была древняя-древняя газонокосилка Honda. Я не знал, что они такие существуют. Это даже не газонокосилка, это триммер. Вот этот, вот, который вот 40 кубиков на поясе висит, на плече, вернее.
0: А там 40 кубиков?
1: Ну, там 40-43, что-то такое, да. Там они какие-то вот.
0: И там 0,25 сотых лошадок?
1: Что-то типа того. И он со временем потерял компрессию. Человек в бензин добавил наш триботехнический состав, и за 3 бака она снова стала работать ровнее, заводиться, и стало все хорошо. Свечи перестала закидывать. Это не... двухтактник, 40-кубовик, ну то есть там стопка, полстопки даже, если быть точнее. И
0: вот интересно, я в детстве занимался авиамоделированием, у меня, знаешь, были такие самолетики на маленьких двигателях.
1: Так, на эфире еще, которые работают.
0: Да-да-да, ну там же как бы горение, это же двигатель внутреннего сгорания.
1: Конечно, конечно.
0: И вот интересно, вот туда можно было...
1: В топливо, если у вас, если у вас смазка осуществляется через топливо, то и все остальное добавляется, то есть наш триботехнический состав тоже в топливо. Двухтактники очень часто обрабатывают нашими триботехническими составами, и если мы говорим присадки для топлива, они тоже так же работают. В любом двигателе есть карбюратор, форсунка. Если карбюратора нет, но форсунка есть в любом случае, даже если там моновпрыск или инжектор, или непосредственно, или дизель, всегда есть форсунка, всегда есть поршень, всегда есть носитель масла. Без масла ни один двигатель работать долго не может.
0: Слушай, а за счет чего обработанные Супротеком двигатели экономят топливо? Ну, если мы обрабатываем...
1: Трение меньше, трение просто убирается. Внутреннее трение двигателя.
0: Хорошо, мы нарастили то количество металла, которое могли нарастить. Причем здесь трение? То есть почему уменьшается трение?
1: Потому что металл не стучится друг по другу, а скользит по нарощенной поверхности. Это раз. Два, у вас повысилась компрессия. Больше повысилась компрессия, больше эффективность двигателя, значит, у вас больше сжатия происходит топлива. Если сжатие топлива произошло больше и лучше, значит, энергия горения, там не взрыв, но взрыв – это уже детон, энергия горения топлива дала больше КПД. Следовательно, вы меньше нажимаете педаль, чтобы разогнаться с привычной вам скоростью.
0: Если у вас какой-то хитрый автомобиль, где, предположим, проблемы с детонацией в четвертом только цилиндре? Например, и там, я не знаю, четвертый цилиндр изнашивается быстрее.
1: Так.
0: Первые три норм, четвертый плохо.
1: Так.
0: обработав этот двигатель, то есть состав приведет в порядок четвертый цилиндр.
1: Да, правило, все тоже. Да.
0: Если первым трем не
1: совершенно верно, он там просто не сработает, не среагирует, а в четвертом начнет работать и реагировать. Да, это прям ярко выраженный случай, когда, ну, к примеру, у нас там на V8 было подрано два цилиндра. Есть такая классическая ситуация.
0: Или у Subaru,
1: коллектор где... неправильно построен, чуть в эти два цилиндра задувает побольше, ага. И наоборот, выпускной коллектор плохой, то есть там с выпускными газами возникает проблема, некий подпор возникает, соответственно, некоторые цилиндры могут перегреваться. Вообще, для многих двигателей свойственно, что цилиндр работает немного по-разному. И вот, к примеру, у меня 5-цилиндровый Audi S4, там настройка топливных карт осуществляется по цилиндрам. Она разная для каждого цилиндра. Угу. То есть разная форсунка, под одним нажатием, под одним процентом открытия дросселя форсунки прыскают разное количество топлива.
0: В общем, друзья, какой бы автомобиль у вас не был, тяжелый люкс, не тяжелый люкс,
1: легкий люкс, сверхлегкий,
0: или просто нормальный автомобиль, да. Который едет из пункта А в пункт Б, обрабатывайте его, и будет вам счастье. Это говорит Константин Заруцкий. Это не я.
1: Все двигатели, на удивление, очень похожи по конструктиву и работу по одним и тем же принципам. Они все внутреннего сгорания.
0: Константин Заруцкий, академик. Через месяц услышимся и увидимся.
1: До скорого.
0: Пока.
1: Всего доброго.
0: ООО «НПТК Супротек». ОГРН 106-784-715-22-73. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект, дом 4, литера А. Помещение 14Н-459-460-461, офис 105.
2: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
12: Мост обрушился в Брянской области после атаки БПЛА. 10 вагонов и 18 полувагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Подчеркивается, что после осмотра места происшествия с сотрудниками Росгвардии начнутся восстановительные работы. Также, по словам РИО губернатора, еще одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе. Движение поездов не было нарушено, пострадавших там нет.
2: О Евросоюзе.
12: Евросоюз разрабатывает пошаговые планы вступления в объединение для Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Это сообщает Политику со ссылкой на высокопоставленных чиновников Еврокомиссии. В документах будут прописаны приоритеты, сроки и результаты реформ. При этом для продвижения стран-кандидатов потребуется единогласная поддержка всех членов ЕС.
2: Об инициативах.
12: Минфин рассматривает введение обязательного киберстрахования критических объектов. Это возможно по аналогии оформления страховых рисков для опасных сооружений или предприятий. Не для граждан, а именно для бизнеса, заявил замглавы ведомства Иван Чебесков РИА Новости. По его словам, обязательное страхование вводится, когда его плюсы перевешивают негативный эффект от возможных потерь. Чебесков добавил, что кибератаки приносят огромные убытки предприятиям в России, и некоторые страховщики уже предлагают соответствующие продукты. При этом ранее страховые компании указывали на недостаточное законодательное регулирование этой сферы.
2: Про визы.
12: Черногория готовится отменить безвизовый режим с Россией. Правительство страны утвердило доклад о необходимости прекращения соответствующих международных соглашений. Аналогичные меры затронут Белоруссию и Турцию. С 1 ноября гражданам этих государств для въезда, транзита и пребывания в Черногории потребуется виза. До 31 октября россияне еще могут въезжать в страну по действующему загранпаспорту и находиться там до 30 дней. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и необходимостью согласовать визовую политику с европейскими правилами.
2: О валютах.
12: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, курс юаня Центробанка 12 рублей 54 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
13: Британский след в подполье. Наши спецслужбы накрыли сеть релокантов, расшатывающих устои из Лондона. Космический 5G-прорыв. Наша система «Рассвет» готовится ускорить связь прямо с орбиты. И дорожные карты Евросоюза. Брюссель нарисовал новые схемы вступления для кандидатов. Наши новости в Брюссель не вступают. Пришел Измайлов со штампом «Одобрено». Сделаем Европу покладистой опять. Туманный Альбион снова пакостит, строит козни, но на этот раз с участием наших собственных бывших соотечественников. Федеральная служба безопасности разоблачила целую сеть релокантов в Великобритании, которые под руководством создателя структуры РДС, чтобы понятнее было самим британцам, Russian Democratic Society, это гражданка России по-прежнему, кстати, лишить гражданства возможности нет, но тем не менее, Ксения Максимова внесена Росфинмониторингом в самые черные списки экстремистов, террористов, преступников века и просто неслыханных отморозков. Так вот, они там, в Британии, под крылом королевы и ее этой шубы с съеденной молью, собирали деньги и готовили ни много ни мало насильственный захват власти в нашей стране. Максимова в розыске, возбуждены все необходимые уголовные дела и так далее. Наш спецкор отдела политики «Комсомольской правды» Юлия Андриенко прямо сейчас выслеживает лондонские следы, подсчитывает донаты и выясняет, на что именно рассчитывали потратить их британские, как их назвать-то, шпионы, Юлия, да, или враги наши?
14: Доброе утро или добрый день уже всем,
13: да.
14: Игорь, и вам тоже. Добрый. Да, вот очередные наши, так сказать, соотечественники, которые уехали. Да вот уехали бы и жили бы там себе прекрасно.
13: А там нельзя прекрасно жить. А Лондон, да, туда попадешь, и что-то такое перемагничивает сразу воевать с Россией.
14: Ну, а потом еще жить же на что-то надо. Как мы понимаем, 40-летняя модель, если читатели посмотрят фотографии, ну, вот очень многие пишут, что ну какая она модель с такой внешностью. Да, наверное, когда-то эта Ксения была достаточно, наверное, конкурентная, да. Ну, 40 лет и жизнь в Британии, что делать? Девушка делает вот эту вот организацию РДС. Вот. И...
13: Очень похоже, кстати, на вот эту, да, которую на Украину бежали тоже власовцы, отечественные, да, экстремисты-террористы, да, с похожими, да, аббревиатурами.
14: Да, и вот сначала идут такие благие цели, вот мы будем помогать беженцам, это вот такая консолидация русских эмигрантов, все это, знаете, вот с таким высоким челом, да, вот. Ну, а на самом деле это идет такое объединение всех, кто уехал туда, всех, кто, естественно, недоволен Россией, угу. Те, кто... Ну, не просто они поддерживают Украину, просто они поддерживают Украину, потому что Украина против России. Завтра будет кто-то другой, они будут поддерживать. То есть это такие вот настоящие предатели, которые, ну, знаете, вот власовцы, вот мы сказали, да, я еще бы сказала, за 30 серебряников Иуды 21 века, которые вот объединяются под такими вроде бы высокими какими-то идеями, вот мы тут все такие, а, ну, на самом деле проводят митинги по свержению конституционного нашего строя в России и собирают деньги на помощь Украине. Вот я вам сейчас скажу, сколько у нас здесь. 30 тысяч фунтов стерлингов, это то, что вот они отправили гуманитарный груз на Украину. Мы понимаем, какого рода это груз и как он потом в сторону России летит, да, и убивает наших граждан, детей, горят наши дома. И вот они проводят манифестации, они, знаете, нам надо, Игорь, оговориться, что эти все товарищи, о которых мы говорим, они все внесены в списки террористов, да, экстремистов. Это их
13: внесены в историю России, да, уже не вымаранную, да. Которую не исправишь. Вот именно в таком статусе. Но интересно, ведь я вот смотрю фотографии, действительно, многие пишут: «Власовцы 2.0». Да, Юль, но что внутри у нее? Значит, не старая, да, как бы внешностью, ну, не обделена что-то, как бы. Чего я здесь не сиделся? Что? Зачем ей далась Украина? Зачем, чем занята женщина в ее возрасте? Ну, как бы в чем идея, иначе говоря, у нее какие-то проблемы в семье, что-то не удалось, или кто-то
14: обидел. Я думаю, чего-то, да. Да. Да, видимо, вот знаете, это же вся ее, все ее окружение говорит о том, какие взгляды у этого человека. Это вся структура Ходорковского, признанного, да.
13: Террористом-экстремистом,
14: да. Да. Вот и она точно так же. Это вот точно так же, вот я вспоминаю, точно так же, как делался Майдан в Киеве, берем там хорошее настроение, кофе, зонтики, друзей, и приходим. Мы просто за все хорошее, ребят, ну ничего такого. Где теперь, что теперь с Украиной? Да, вот это, ну, это так, знаете, вот просто такое риторическое отступление. И это понятно, что какие люди, просто нам нельзя заблуждаться и думать, что если они уехали, они нам не будут гадить. И правильно сказал Дмитрий Медведев, да, что вот релоканты, он их сравнил с такими вшами, которые расползлись по жирному, сальному, он сказал, телу Европы. И вот присасываются, как бы, и, ну, естественно, чтобы гадить России. И, естественно, призвал не пускать их в Россию. Не стоит допускать ошибок Хрущева, который помиловал, да, амнистию дал бандеровцам и так далее в 50-х. Мы понимаем и видим, и знаем, чем это закончилось, потому что, ну, я считаю, что им тут...
13: Да, этот феномен ведь вдвойне интересен. Мы ведь сейчас говорим вот все то, что вы говорите, и это настолько понятно и очевидно, да, что это убежавшие предатели, власовцы и так далее. Но был период нашей истории, когда их отмывать начали еще и позже Хрущева, да, когда что произошло в 91-м году, откуда взялось много чего, и вот эти все бежавшие тогда, те самые власовцы, вернувшиеся и развернувшиеся здесь, да, со всей огромной деятельностью. Они да. Ведь здесь, ну, как бы никто по рукам не бил все это время. Теперь мы начинаем опять да. Приходить к выводу, что бежавшие вот эти вот релоканты, террористы, экстремисты — это злые враги. Да, то есть вот и как да. Бы здесь тогда соединить это все с предыдущими годами. Спасибо огромное за вашу работу. Вот эта статья большая, Юлия Андриенко, спецкор отдел политики «Комсомольской правды» на kp.ru. Вот об этой истории. Она еще, конечно, будет греметь, но эти имена нашей истории теперь уж точно, хотелось бы говорить, не забудет. Ну, а пока в Лондоне плетут заговоры, в нашем космосе наводят цифровой порядок, Кремль подтвердил, что отечественная спутниковая система «Рассвет» выходит на полную мощность. Наш Виктор Баранец готов прямо сейчас из штаба армейского военного ревю с армейской прямотой объяснить, как наши спутники утрут нос зарубежным аналогом.
2: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
15: Первое испытание системы с красивым названием «Рассвет» произошел в июне 2023 года. И кто же это сделал? Кто эти умники российские, которые создали эту систему и продолжают ее развивать? Это компания с загадочным названием «Бюро 1410». Это большая группа весьма перспективных ученых, причем я хочу обратить внимание, что в этой группе огромное количество молодых мозгов, в том числе молодых ученых из легендарной Бауманки. Именно они и создали нашу систему «Рассвет». Что это такое? Это низкоорбитальная группировка российских спутников, которые находятся на орбите в 800 километров. А что там у Старлинка? А Старлинк работает на высоте 500 километров. Вот эта российская высота 800 километров позволяет, безусловно, охватывать большие районы для обеспечения и наших беспилотников, и ракет устойчивой системой связи. Ну, по логике вещей, чем выше высота нашей спутниковой группировки, тем, безусловно, потребуется и меньше аппаратов, потому что возможность охвата территории расширяется значительно. Что еще? На 800 километров на наши спутники слабее влияет атмосфера. Не надо использовать двигатели для смены скоростей. Таким образом, уменьшить износ наших спутников. Но самая главная фишка есть еще в одном, что наши спутники обеспечиваются так называемой межспутниковой лазерной связью, что, в общем-то, является уже очень мощным превосходством над спутниками Илона Маска. Он сейчас очень сильно чешет репу, потому что здесь россияне ушли далеко вперед. Ну, а чем же нам помогает «Рассвет»? А все тем же. «Рассвет» помогает ориентироваться в пространстве нашим беспилотникам, нашим ракетам, в том числе и БЭКам, безэкипажным катерам на море. Таким образом, мы сегодня сделали широкий шаг в развитии системы, которая не только является аналогом этого самого «Старлинка», но уже ушла на несколько шагов вперед. Ну, а у Илона Маска почти 10 тысяч. А что же у нас? Мы здесь, как говорится, находимся на разгонной связи. Я назову вам некоторые цифры. В 2026 мы запустили 156 спутников. В следующем году и будет уже 292, а в 2028 еще 318 спутников присоединятся к этой группировке. Ну, а вообще, к 2035 году Россия должна иметь на низкоорбитальной орбите, вот эти 800 километров, более 900 спутников. Мы очень успешно начали соревнования с Илоном Маском. Пожелаем нашим разработчикам, ученым больших успехов в этом праведном деле. Российская армия нуждается в нашем рассвете, и этот рассвет уже работает на нашу армию, на нашу победу. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
13: От космических высот к земным европейским иллюзиям. Еврокомиссия состряпала новые дорожные карты для Украины и Молдавии.
16: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
13: Итак, Еврокомиссия, уже поднадоевшая, наверное, нам больше, чем или сама себе тоже. В общем, от нечего делать, нарисовал новые, состряпал дорожные карты. На этот раз для Черногории, Украины, Молдавии и Албании. Кандидатам повесили очередную морковку с точными сроками и целым списком реформ, которые нужно выполнить, чтобы, наконец, попасть в заветный Евросоюз. Особенно это забавно, конечно, читать для или в отношении Украины. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прямо сейчас чертит на салфетке план, как сделать эту Европу снова покладистой и сговорчивой. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
19: Да, доброе утро.
13: Вы не захлебываетесь от возмущения?
19: Ну, собственно, да нет. Почему? Все спокойно. Албания и Черногория, ну, гарантированно в ближайшее время в ЕС вступят. Они члены НАТО. Уж страны-члены НАТО по природе обязаны быть и странами-членами ЕС, если они не находятся на североамериканском континенте.
13: Или так, в Турции.
19: Их примут.
13: Да? Или

0: принять Молдавию в Румынию, и вот она уже член Европейского Союза.
1: Значит,
0: с Украиной так, да, красиво, но пока ни о чем. Ну, собственно, с Молдавией тоже пока ни о чем, пока нет территориального решения вопроса с Приднестровьем. Молдавия тоже будет висеть. Ну, поэтому будут добиваться вывода российской базы и российских войск из Приднестровья.
1: А почему мы так спокойно на все смотрим? Ну, у нас вот какое вообще отношение... мы много говорим о проблемах внутри, там, исторических всяких ценностях, и тыр-пыр. А значит, нет понимания, Украина и Молдавия, это наши или нет? Вот Латвия, Литва, Эстония, это наши или нет? Армения, Грузия, это наши или нет? Чего мы все время говорим, значит, живите, делать, что хотите? Но мы договорились до того, что уже Финляндия над Мурманской, над Ленинградской областью, да, нависает. Эти гавкают три прибалтийских республики вокруг нашего Калининграда, а теперь еще и Молдавию с Украиной. Почему вообще, ну, или как? Просто непонятно.
0: Ну, вступление в Евросоюз десятилетие, если не полтора десятилетия, было целью Российской Федерации.
1: Вот.
0: И мы об этом переговоры вели еще в начале 21 века. Все остальные страны продолжают их вести так же, как после развала Советского Союза. Все ринулись вступать в интеграционные проекты.
1: А что мне скажем, что мы не попали, и вы не попадете. Вы наши все равно. Это территория интересов исторических. Ну, не знаю, как сказать, но какое-то отношение. А то правда, мы, нас, значит, нет нам. Да, отворот-поворот. А они продолжают туда идти, сжимая это кольцо вокруг нас вражеское.
0: Ну, они-то собираются идти. Они как в 90-е собрались туда идти, так и идут. В общем, это мы отвернули. А они как вот после развала Советского Союза, который во многом нами же был инициирован, ломанулись туда. Так да. Все, так туда и пошли.
1: Но это не
0: в общем,
1: мы.
0: В общем, отвернули. А почему они должны меняться? Давайте объективно считать.
1: Не, они не должны. Да. Но только вопрос, ну, конечно, да. Интересно. Ну, например, народ Молдавии, что на этот счет считает? Или народ Украины? Там, ну, уже
0: 10... Молдавия расколота 50 на 50, мы знаем. 50% примерно. Примерно 50%. За вхождение в Европейский Союз, 50% за интеграцию с Россией. Политически мы еще получается подождем. Чуть-чуть больше сделать.
1: Да, ну, но мы еще лет подождем. 20 подождем, и там будет 100%, наверное. Там.
0: Да, конечно.
1: А чего мы ждем? Или что, вот у нас какие идеи вообще, план какой?
0: Президент Владимир Путин сказал, что, в общем, это суверенный выбор народов, мы предположим, Армении. Будет интегрироваться на Запад, значит, будет интегрироваться на Запад. Просто мы с ними будем иметь отношения, как с любой другой страной Запада. Ну, предположим, торговля с Арменией будет идти по тем же правилам, как там с Польшей или Прибалтикой. Ну, да.
1: Вот, ну, так вот вопрос не позиция. О торговле же идет. Вопрос идет о том, где будут стоять ракеты, системы противоракетной обороны и так далее. Да, о торговле уже никто не говорит с нами.
0: Нет, смотрите, две разные вещи. Одно дело интеграция в ЕС, другое дело интеграция в НАТО. Вот ЕС – это торговля, а военные базы – это НАТО.
1: А если они входят в ЕС?
0: Вступление вот в ЕС, да. Это не военные базы еще, это именно торговля. Поэтому здесь-то Владимир Владимирович Путин говорит именно про торговлю, а не про базу.
1: А, ну хорошо,
0: ну, в общем, на да. Высшем уровне мы спокойно к этому относимся.
1: А, ну, то есть, вот если, например, гипотетически Армения входит в ЕС, мы, ну, как бы смотрим на это спокойно, будем торговать, более выгодно, они будут там, будем торговать, прибыль торговать, а потом выяснится, что они, хоп, будучи членами ЕС, вступают в НАТО. И мы что будем делать?
0: Ну, скорее всего, так и будет, да.
1: Вот, а мы что будем делать? СВО начинать?
0: Ну, видимо, тоже скажем, что это их суверенное право.
1: Ну, тогда как бы непонятно. То есть, ну, как это, расслабляемся и дышим, да, как бы право всех...
0: Ну, а какие у вас варианты? Начать войну с Арменией? Вряд ли мы это сделаем.
1: Да нет, не
0: дальше
1: войну,
0: точно но такая просто... Же, нет, смотрите, на самом деле, дальше такая же ситуация с Центральной Азией, дальше вот. С другими странами. Да. Они все находятся на пути, на разной стадии, да, вхождения в зону влияния Европейского Союза. У всех так.
1: И НАТО.
0: Ну, НАТО-то в Центральной Азии вряд ли.
1: Ну как, там Южная Корея
0: начинает интеграционные размышлять. Какие-то да. Интеграционные проекты с ЕС, ну, с ЕС, с Соединенными Штатами, да, конечно. Там сейчас об этом активно говорят.
1: А тогда мы как, мы в долгое, в будущем обречены жить вот в таком окружении, и которое, в общем, не скрывает своих планов, да? А, ну, как бы, ну, вот так, да, будем жить вот так, или как?
0: Смотрите, вопрос, что, какое будущее вообще будет, да, там будущее на несколько десятков лет, оно крайне проблематично, там, мы, я думаю, что будущее на будущий год не очень представляем, будущее на будущий год, вот, поэтому, какое будет будущее?

0: Никто не знает, какое будет будущее. Мы вот сейчас говорим в Европе, что если что-то будет кратковременная очень война, это будет будущее. Тоже, кстати, вероятное.
1: Да, ну то есть, в общем, пока более важные вопросы, да, потом не успеем оглянуться и как бы что не вышло тогда.
0: Это да.
1: Спасибо. Дмитрий Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Ну, а пока еврочиновники рискуют уйти в занос на поворотах своих дорожных карт, в Тольятти показывают, как надо уверенно держать дорогу. Владимир Путин лично направил, нет, скажем, без канцеляризмов, лично поздравил АвтоВАЗ с конвейером. Начал официально сходить новый флагманский кроссовер «Лада Азимут». Что-то, правда, по-английски пишет. Ну, наверное, с целью продаж в Европу. А продажи стартуют уже до конца года. Вот, пожалуйста, новинка. Можете скорее бежать, записываться с тем, чтобы ее купить. Только на ценник не смотреть. Ну, а наш Юрий Кораблев прямо сейчас штурмует испытательный полигон в Тольятти, пытаясь прорваться в салон этого новенького «Азимута» и проверить, выдержит ли автовазовский флагман жесткий тест-драйв.
2: «АвтоВАЗ» запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. При этом, отметил Соколов, «АвтоВАЗ» каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж новых легковых автомобилей. Ориентир – 20 тысяч машин «Лады Азимут» в качестве первого стартового года. Ориентировочная цена нового автомобиля – от 2,5 до 3 миллионов рублей. И это дорого, учитывая конкуренцию на рынке, заявил в интервью «Радио КП» автоэксперт Игорь Маржаретта.
3: Покупатели, конечно, будут и частные, и корпоративные, но, конечно, я ожидал меньшую цену, гораздо меньшую, потому что «Азимут» попадает в самый высококонкурентный сегмент рынка «Б+», где бесконечное число автомобилей и китайского производства, и российского, и новых российских брендов. Практически все бренды, которые сейчас работают на нашем рынке, в этом сегменте присутствуют. И есть цены гораздо более интересные. Поэтому конкуренция предстоит высокая. Тем более, что у многих конкурентов здесь кроссоверы есть с полным приводом, у «Азимута» полного привода нет.
2: В кроссовере «Азимут» будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиных сил. Трансмиссии – шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Автоблогер Константин Заруцкий, более известный как «Академик», уже ездил на «Ладе Азимут». Вот что он рассказал «Радио КП».
4: Это точно неплохо. Жесткой критики там не будет, и, поверьте, ее не будет ни у кого. Поэтому я вам могу сказать однозначно. В том числе, как и Веста. Это Веста-платформа со всеми вытекающими оттуда приколами. Она всегда хорошо рулится, она неплохо имеет спортивный характер на определенных комплектациях и т.д. и т.п. То есть коробки там будут те же самые, что у Весты мы сейчас все знаем, и в том числе автоматические двигатели будут те же самые, только Ген-2 там на каждое накинут там лошадей по 5, по 6 и прочее. Ожидать от нее стоит всего того же, что и от Весты. По рулежке, по ощущениям, это будет неплохая машина для своего класса, даже приятная, даже с потенциалом. То, о чем стоит говорить прямо сейчас, что это наконец-то неперерисованный китаец, это действительно наша отечественная машина на Веста-подвеске, и это на самом деле самое ценное.
2: Ранее сообщалось, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. «АвтоВАЗ» же уточнял, что 70 тысяч – это потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии в Тольятти. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Пока Кораблев в Тольятти выясняет, насколько ипотек потянет новая «Лада», на Дальнем Востоке решили не отставать и задрали цены на красную икру до премиальных небес.
5: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На проспекте Ленина в Великих Луках начался ремонт тротуара локальными картами, а рабочие снимают поврежденные участки покрытия и готовят их к укладке нового асфальта. Традиционная осенняя ярмарка прошла в Великих Луках 26 сентября. На торговых площадках 270 участников представили свою продукцию. От фермерских, молочных и мясных продуктов, овощей и фруктов до хлебобулочных и кондитерских изделий, меда, декоративных и плодовых культур, также ремесленных товаров и изделий народных промыслов. Большинство участников – производители сельскохозяйственной продукции. Торжественную часть мероприятия открыл приветственным словом заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Александр Шмелев. Он поблагодарил аграриев, переработчиков и ремесленников за их непростой труд, который лежит в основе продовольственной безопасности региона. В Великих Луках состоялся региональный этап Всероссийского дня бега кросс-нации. Жители города и районов Псковской области, представители образовательных учреждений, спортивных организаций, трудовых коллективов и общественных объединений состязались на различных дистанциях в зависимости от возраста и уровня подготовки. По итогам соревнований победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.
7: О валютах.
9: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
7: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около +16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Пришел Измайлов без икры, потому что цены теперь, как говорят участники рынка, стали справедливыми и соответствуют уровню премиального продукта. Есть и такой, не то, что вы привыкли. А все дело в том, что почему вернулся? Вернулся, потому что что-то произошло, а был как бы низкий, видимо, как нам говорят, потому что было много браконьеров и некачественной продукции. То есть вот какой-то из-под какой-то не той рыбины, и потому все это было завалено, вы это ели, а так не положено быть. И теперь, в общем, вот в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий предприниматели и экспортеров размышляют, что же дальше. Экономически оправданная стоимость красной икры там оценивают, ну, чуть ли не в 20% в пиковые периоды от стоимости черной. То есть берете черную икру, считаете, сколько нулей там, и делите на 5, это будет, значит, это будет вот та самая привычная любимая красная икра. А уже как бы ситуация подползла к тому, что стоит она под 18, ну это еще поискать, а так 20 тысяч рублей за несчастный килограмм, который вы быстро не съедите, пару ложек съедите, остальное выкинете. А отдельные позиции доходят до 23 тысяч рублей. А резкое сокращение вылова на Дальнем Востоке, икринок стало меньше, спрос остался, чего бы цену не задрать. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев только что доел роскошный бутерброд со сливочным маслом и свежайшими красными икринками прямо из-под форели. Александр Анатольевич, здравствуйте.
12: Приветствую вас, приветствую. Действительно, я бы только вас поправил. Да. В некоторой сетевой рознице цены на красную икру, на свежую, подчеркиваю, красную икру, взлетели до 32 тысяч рублей за килограмм.
1: 32 тысячи. Свежее, это мы поясним, не замороженное, которое вот прям совсем, да, взял и съесть надо быстро.
12: И это не, конечно, пятая часть от стоимости черной икры, это всего лишь вторая.
1: Всего лишь какая? Вторая?
12: Да-да.
1: Половина от черной уже?
12: Ну да-да-да, половина.
1: Ничего себе. Во-первых, ее еще надо поискать свежую. Да и замороженную это надо поискать. Она идет уже с кучей добавок каких-то. Раньше говорили, что должна быть соль там
12: Сейчас... Совершенно верно. Только искать ничего не надо. Все на самом деле находится на поверхности и очень прозрачно. То есть смотрите, что получается. Вот эта лососевая путина, она крайне неудачная, и выловили в 2 с лишним раза меньше, чем прогнозировали, то есть около 100 тысяч тонн. Максимум красной икры, лососевой икры, а это 5 видов всего лососей, которые можно извлечь из этого объема самок, икру, я хотел бы обратить внимание, получают только от самок лососей. Так вот, максимум, что можно получить из этого объема самок, то это будет около 2 тысяч тонн. Вот точные цифры мы ожидаем от Россельхознадзора. Вот. А Росрыболовство оценивает среднегодовой спрос на красную икру в 12-15 тысяч тонн. То есть заготовили красные икры в 10 раз меньше, чем спрос. Да? То есть это, иными словами, и называется дефицит. Значит, что касается премиум это или не премиум, то я хочу обратить внимание, что мы говорим про натуральную, свежую лососевую икру. Потому что на рынке огромное количество разной дряни. Ну, по данным Центра развития перспективных технологий, это оператор честного знака, треть объема вот рыночного красной икры – это контрафакт. Это структурированная, имитированная, откровенно фальсифицированная икра.
1: А что значит фальсифицированная, имитированная? Она не того удоя, надоя, или вообще из-под какой-то не той рыбы, с каким-то другим гражданством, или, может быть, это какая-то рыба, которую косит под форель? То есть о чем речь, в принципе, идет?
12: Я вот, чтобы, так сказать, не углубляться в, так сказать, все эти технологические тонкости, хочу обратить внимание на то, что единственным, так сказать, честным способом определить натуральную красную икру является честный знак, который, в свою очередь, интегрирован с системой Меркурий. В эту систему вносятся ветеринарные сопроводительные данные каждого килограмма добытой красной икры на черном, на Дальнем Востоке.
1: Ну, мы же в России живем, Александр Анатольевич. Нет? То есть, вот прям...
12: Совершенно верно. Во-первых, так сказать, я бы не советовал покупать икру в интернет-магазинах, на рынках. То есть все, что проходит мимо кассы. Касса в данном случае безупречно определяет вот этот вот контрафакт, фальсификат, поскольку честный знак видит Меркурий, а Меркурий создает прослеживаемость от конкретного рыбьего хвоста до прилавка. Безупречно. Вот все остальное на рынке – это блеф. Это не язык не повернется назвать это деликатесом. Это откровенная дрянь. Что касается вот этих добавок, о которых вы спрашиваете. Дело в том, что красная икра, которую только вот что изъяли из лосося, и вот положили ее, скажем так, при комнатной температуре, это, я вам перечисляю, так сказать, лабораторные данные в НИРО, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. То есть вот если ее положить прямо вот при комнатной температуре, она начинает портиться через 2-4 часа. Через 6-12 часов она откровенно тухлая, ее есть нельзя. Вот 12 часов, обратите внимание, да? Вот вообразите себе, сколько туда нужно впихнуть соли, бензоната натрия и всякой остальной дряни, чтобы она не стухла в течение года. Вот можете вообразить?
1: Понимаете? Уже нет.
12: Поэтому если смешать 1 килограмм натуральной лососевой икры и, скажем, полкило вот этой вот, так сказать, дряни, да, то будет получится 1,5 килограмма дряни, а не красной икры.
1: Логично.
12: Я именно так и предлагаю относиться к этому продукту. Не надо считать, что это деликатес.
1: А как раньше, вот, ну, уж извините, да, в советское время в океан заходишь, там черная икра, как хлеб, как грязь ее за копейки, а красная, вот, ну, тоже были в эти зеленые баночки, они лежали там сколько-то, ну, я не знаю, год, не год, но не было всех этих химических добавок. Соль была и по масло, да. Это залог успеха для икры в плане сохранения?
12: Если, понимаете, у нас... подавляющее большинство, подавляющий объем красной икры продаются как пресервы. Вот в этих пластиковых баночках, стеклянных там и так далее. Ага. Знаете, если ее законсервировать, а не как пресервы, которые максимум 3 месяца можно хранить, если их законсервировать в эти жестяные баночки, да, то она максимальный срок хранения 12 месяцев. Вот. Это, кстати сказать, факт того, что прошлогодняя икра, которая сейчас в огромном объеме присутствует на рынке, подчеркиваю, прошлогодняя икра, вот в этом пластике, там и бог весть в чем, да, она вся уже негодна к употреблению. Это уже просроченный продукт. Его нужно утилизировать. Собственно, поэтому я и обращаю внимание, чтобы вы покупали красную икру с пометкой честного знака, кстати сказать, уже 2 года как она может продаваться только в маркированном виде. Немаркированная – это значит нелегальная, откровенно нелегальная. Ответственность наступает по статье 171, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Александр Анатольевич, 30 тысяч за килограмм, да. Честно говоря, мне кажется, можно не объяснять, как ее выбирать, потому что, да. Ну, да, как никто покупать за такие деньги.
12: Совершенно верно, да. Совершенно верно. Именно поэтому я и говорю, не перестаньте относиться к этому продукту, к этому ливеру рыбному, как к деликатесу. Это никакой не деликатес. Вот в первые, там, я не знаю, 4 часа после изъятия из рыбы, это еще можно назвать деликатесом. Дальнейшее движение, прослеживаемость этого продукта показывает, что это это, ну уж точно не деликатес.
1: Так хорошую икру надо, значит, она должна быть тупо замороженной и без добавок, правильно? Потому что все в этих зеленых банках, они все с кучей добавок и страшно смотреть. То есть вот, если нужна хорошая икра, то как? Выбирать просто замороженную банку без добавок, да?
12: Ну, во-первых, я бы рекомендовал все-таки отказаться от этой икры и перестать к ней относиться как к деликатесу, а употреблять в пищу простую крестьянскую еду. Это первое.
1: Да, это хороший совет.
12: Это полезнее и безопаснее. Что касается, так сказать...
1: Полминутки, Александр Ильич,
12: да. Да, что касается вашего вопроса. Деликатесом, условным деликатесом. Красная икра может свежая, мы подчеркиваем, которой в эту путину добыли не более 2000 тонн, которую мы за 2 месяца до Нового года с большим успехом съедим.
1: Так вот, это... Александр Ильич, это еще... да. Спасибо большое, но, к сожалению, мне остался Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Реклама. Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
14: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
16: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Палазник. Добрый день.
18: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
17: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
18: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
17: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
18: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
17: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
18: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорио-ретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
17: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
18: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
17: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
18: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
17: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
18: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
17: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
7: Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
7: Об атаках.
21: В Херсонской области из-за ударов ВСУ обесточено 9 округов. Из-за атак произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас без снабжения остаются 213 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальда. Он добавил, что специалисты экстренных служб приступили к восстановительным работам. С 1 октября в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, а в Петербурге чуть-чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае. Прибавка составит 22%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с началом отопительного сезона расходы на тепло увеличиваются. Минстрой пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий.
7: О политике.
21: Премьер-министра Венгрии лишили депутатской неприкосновенности. Петр Мадьяр имеет статус фигуранта дела о краже мобильного телефона. Решение о снятии привилегий поддержал парламент республики. За это проголосовали все депутаты, которые присутствовали на заседании. Исключением стали представители партии Фидес и Христианско-демократической партии, которые устроили бойкот. В июне 2024 года, когда Мадьяр вступил в словесную перепалку с посетителем одного из ночных клубов в Будапеште. После того, как мужчина снял политика на телефон, тот отобрал у него гаджет, а позже выкинул в Дунай. Тогда Мадьяр был евродепутатом, но в ответ на ходатайство правоохранительных органов Европарламент отказался лишить его иммунитета.
7: Обо всем.
21: По уточненным данным, один человек получил травмы после происшествия на станции Тушинская МЦД-2. Остальные не пострадали, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Человек был травмирован при попытке забраться группой людей на платформу. Изначально сообщалось, что один человек погиб, его зажало между платформой и поездом. Минпросвещение разработает перечень рекомендованных книг, игр и мультфильмов для дошкольников. Это заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, над созданием так называемого «золотого стандарта» будут работать ученые, эксперты и представители общественности. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
1: Удары по логистике ВСУ, ночные прилеты обесточили серверы и связь противника, сербский уход грустного Вучича, президент устал от постоянных мучений, подал в отставку и скандал в Будапеште, премьера Мадьяра лишает неприкосновенности за утопленный телефон. Наши новости не тонут, пришел Измайлов со спас-жилетом, вылавливаем инфоповоды из самого опыта. Наши герани ночью не спали, ракеты тоже. Устроили украинским дата-центрам полное цифровое приключение. Но надо сказать, что не то чтобы это какая-то акция такая воскресно-понедельничная, а это акция уже, наверное, недельничная. Прицельно наши вооруженные силы в микроскоп, отыскивая координаты всего, что связано с теперь уже украинской сетевой инфраструктурой, работают по этим целям. Пока вы требуете обесточить там что-то куда-то, значит, по подстанциям, наши военные нашли более хитрое и, надо признать, такое изысканное решение — просто вогнать Украину со столицы Киев в какое-то первобытное аналоговое прошлое. Да и с тем будут проблемы, потому что телефонов давно уже не сотовых, конечно, там не осталось. Все подключалось. Высокоскоростной интернет Dreamline или цифровые центры, дата-центры Укртелекома, которые не просто там гоняли телеграмчик туда-сюда, а гоняли разведданные для ВСУ, а гоняли всю эту гадскую цепсошную сволочь туда-сюда. Ну и заодно, конечно, не забыли про старую такую офлайновую логистику. По топливным складам поработали, порт какой-то тоже ликвидировали, так что, в общем, все как обычно. Киевский премьер Шмыгаль, или он же Шмыгаль, шмыгает в панике и готовит Украину к худшему сценарию — полной потери связи и погружению в каменный век. Вот, в принципе, зима будет во всех смыслах интересна. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Клан Кэссет» Борис Рожин тоже перестал видеть Укрнет в глобальной сети. Борис Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: А прикольно получилось, да, когда вместо этого марафона, который сколько лет шел по их телеканалам всем, да, как он там назывался у них, раз — и цветная картинка появилась, и все, да, как скоро можно предположить, что сознание начнет проясняться украинское.
0: Ну, опять же, удары это на России были даже в 2022 году, удары по телекоммуникационной силе Украины, но, конечно, они были недостаточны. То есть реальный эффект мы начали видеть только, когда мы начали массово производить реактивные беспилотники, которые позволили нам получить серьезное преимущество в беспилотной войне, и, соответственно, наносить высокоточные удары, применяя меньшее количество дронов, мы достигаем большего эффекта именно за счет высокой точности этих ударов, и то, что украинское ПВО в данный момент крайне плохо борется с подобного типа дронами. Соответственно, за последние 2 месяца был нанесен более чем серьезный ущерб, который уже вызывает проблемы, пока еще не смертельный, но если такая кампания продлится еще 1-2 месяца, то, соответственно, ущерб будет накопительный, и проблемы с телевизионным сигналом, проблемы с интернетом станут системными. Сейчас противник не может защитить свои дата-центры от этих ударов, ищет возможности как-то либо их перевозить, где-то прятать под землей, либо же рассматривает варианты как-то вывозить их за границу, куда мы не бьем, и, соответственно, как-то сохранить часть своей сетевой инфраструктуры. Но это, безусловно, сопряжено с серьезными финансовыми расходами, серьезными логистическими трудностями, технологическими трудностями, так как это, по сути, заставляет противника полностью перестраивать работу своей цифровой сети, что, безусловно, будет вести также в целой массе проблем и для военных, и для населения. Так что в этом плане удары уже достигли некоторой части целей, но говорить о том, что вот сейчас все там развалится, ничего не будет, конечно, рано, для этого еще потребуется определенная работа. Ну, она, собственно, и делается каждый день, в том числе буквально прямо сейчас, вот в Днепропетровске вот был только что прилет, попали по вот дата-центру Open Data. И такие удары, безусловно, будут каждый день продолжаться и далее.
1: А, ну, быстро же это не исправишь, да? То есть, ну, кабели, понятно, там их сложно, они лежат и так далее. А вот саму инфраструктуру выстроить, и что это для, как бы для ВСУ? Ну, фактически все же шло через...
0: Не просто через Старлинг, да? Да, военные дата-центры, безусловно, будут стремиться прятать в подземлю, в какие-то подземные сооружения, минус 2, минус 3 этажа, также, возможно, метро будут для этого использовать, ну, потому что, опять же, у нас есть средства поражения для заглубленных целей, они это тоже вынуждены учитывать, плюс дата-центры же, они требовательны к вопросам охлаждения, вопрос наличия источников энергии для того, чтобы питать их. Поэтому там целый ряд технологических сложностей, которые дополнительно ко всем прочим сейчас накладываются и на ВСУ. Опять же, это важно понимать, особенно касается военных. У них сейчас, даже по их признанию, дефицит военного бюджета 27 миллиардов долларов, которые они сейчас ищут. А помимо этого, это уже существующего дефицита, если представить, что им нужны еще дополнительные расходы на как-то перебазирование каких-то дата-центров или их перемещения в какие-то заглубленные сооружения, это дополнительные расходы, в том числе на военный бюджет, потому что в этом плане удары тут имеют кумулятивное, как так сказать, значение.
1: Ну, интересно, да. А в целом, как бы это вот вкладывается же в общую картину, да, ударов по инфраструктуре, теперь можно этим словом все называть, не забываем все равно, и аэродромы, и порты, и все остальное тоже работает. И вот как переходит ли как бы количество в качество накопительное, да, почему они начинают паниковать там?
0: Ну, понятно, когда они начинали бить по складам Wildberries, а затем Озон, то есть они-то прямо заявляли, что вот мы хотим, чтобы Россия оказалась своей цели и пошла на выгодные какие-то условия. Но по факту, конечно, Россия не только не отказалась, но и дала такую ответку, что им резко поплохело. Они-то не ожидали, что последствия будут такими. То есть у них кратно обвалился вывоз продукции сельскохозяйственной, металлургической. То есть они уже на этом, уже даже сейчас, они потеряли миллиарды долларов, которые они не получат уже в этом году, а при дальнейших ударах, то есть этот эффект также будет накопительный, и потери в миллиарды долларов будут только нарастать, поскольку, несмотря на то, что отдельные суда там еще пытаются проводить Саудовской партии, системной вывоза продукции у них организовать не получается, а это приведет к тому, что уже в ноябре станет вопрос об остановке еще работающих металлургических предприятий, а у сельскохозяйственного производства возникнет проблема с сокращением посевов на следующий год, потому что они эту продукцию вывести не могут уже. Частью продукции вынуждены растапливать, ну, использовать для растопки и продавать их именно уже не как, ну, не сырье для хлеба, там, да, а вот как средство для растопки. Это тоже последствия ударов по портам. Также мы видим, что участились задержки железнодорожных поездов, поскольку идут постоянные удары по локомотивам, станциям, а зачастую эти задержки могут достигать 6-10 часов. Это сказывается на ритмичности военной логистики, промышленной логистики. То есть и тут эффект уже более чем серьезный есть. Ну и, соответственно, сейчас вот такая же работа ведется по дата-центрам и различным телекоммуникационным узлам, что тоже наносит ущерб как ВСУ, так и вот этой инфраструктуры тотальной войны, которую они там выстраивали.
1: Ну, еще скажем, что помимо этого идет продвижение по всем направлениям, необразное выражение, а так и есть, Сумская область, Донбасс, Харьковская область вообще не сходит, да, с повестки, вдруг внезапно вырвавшись туда, в лидеры причем, Запорожская область, Орехов, и дальше уже в подзорную трубу уже виден сам центр города, да, то есть, в общем, время вот это осеннее, кстати, как погода сейчас там, туманы вроде, да, но в целом, как понимаем, наши военные, да, используют момент во все.
0: Ну, безусловно, туманы в текущих реалиях, они, скажем так, дают нашим, ну, как бы, военным дополнительную возможность действовать в условиях господства дронов на поле боя, безусловно, их будут использовать. Ну, постепенно фронт приближается к периоду распутицы, когда, ну, скажем так, ну, будет много грязюки наступать, соответственно, сложнее, но опять же, как показывает СВО, если раньше считалось, что в центре спутницы наступать сложно, то, скажем, вот, октябрь-ноябрь 24-го и октябрь-ноябрь 25-го года давали, наоборот, весьма высокие темпы продвижения, так что здесь я не думаю, что это критически снизит наши наступательные действия. Да, противник на определенных участках продолжает свои служебные контратаки в районе Красного Лимана и в районе Запорожья, но, опять же, важно понимать, что для этих действий он снимает войска с других направлений, где наши войска сразу начинают бить, в том числе в Харьковской области, где вот и образовался Резняковский котел, который сейчас дожимает. Опять же, он образовался в том числе потому, что противник снимал резервы с Харьковского направления для контратак в районе Красного Лимана, и это, безусловно, сказалось. То есть это как Кришкин Кафтан. Где-то они могут усилиться, там, начать атаковать, где-то снажи потеснить, но опять же это делается ценой ослабления и потери территории на других направления. И, собственно, видим, каждый день в Харьковской области сопровождается один, два, иногда и три населенных пункта в сутки. Соответственно, это в том числе последствия вот этой стратегии противника. Ну, в целом, да, мы будем продолжать активно действовать. Ну, цели у нас, безусловно, амбициозные, но, в первую очередь, связанные с освобождением Славянско-Краматорской агломерации. Там, собственно, идут наиболее серьезные бои.
1: Спасибо. Борис Рожный, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала КЛНКС. Да, Славянско-Краматорская уже не видна. Вот уже стучимся. Ну и все остальное не снимается, конечно, с повестки дня тоже. Пока в Киеве отключается интернет, в Белграде выключается Александр Вучич.
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
23: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Итак, президент Сербии самым скорбным, кислым и унылым лицом во всей Европе объявил об отставке, заявив, что последние 4 года встреч с Западом были для него сплошной мукой. Да и с Россией общаться из-за американских санкций стало ему тоже невыносимо тяжело. Исполнять обязанности оставил Анну Брнабич, а выборы назначил на декабрь. Но, правда, мы-то с вами помним, кому он улыбался и с кем обнимался, и кто звезда его романа. Собственно, примета сработала безукоризненно, обнимашки с Зеленским закончились унылыми слезами. Политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов прямо сейчас примеряет на себя фирменное непередаваемо страдальческое выражение лица Вучича. Евгений Викторович, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Чем запомнится нам этот персонаж и, собственно, как, не знаю, вот что, нам надо итоги подводить, как при нем, куда ускакала Сербия дальше?
3: Ну, я бы не стал бы подводить итоги под политической карьерой господина Вучича, хотя бы потому, что в принципе, он очень ясно намекал на то, что есть в народе такое выражение, тонкий намек на толстые обстоятельства, то, что манит его в настоящий момент премьерское кресло, и какие бы крокодили слезы он не лил бы относительно того, что с Западом плохо, с Россией плохо, везде сложно,

0: точки зрения в Сербии все не так уж и плохо. Что касается внутриполитической истории, то действительно среди молодежи есть определенные тенденции в сторону более прозападного вектора. И сейчас скорее Вучич, как, ну давайте признаем откровенно, не глупый человек, не глупый политик, просто пытается продать формат своего дальнейшего фактического правления, своей фактической политической карьеры на более долгую перспективу. Он, в принципе, видел своими глазами первую цветную революцию, еще бульдозерную революцию в Сербии, в результате которой от власти был отстранен Слободан Милошевич. Многочисленные примеры аналогичного внешнего вмешательства на постсоветском пространстве, на странах Ближнего Востока, имея в виду сейчас события, связанные с арабской весной, поэтому Вучич, он, конечно, вроде и уходит, но он остается, потому что тут вот прием, связанный с тем, что уходящий президент, он уходит, но трансформирует политическую систему страны так, что главный становится премьер-министр, и сам он внезапно оказывается в премьерском кресле, он очень распространен в целом для Балкан, для стран Юго-Восточной Европы, поэтому прощаться рано. И в данном случае, конечно, проклятие кое-кого сработало, но в данном все-таки случае я рискну предположить, что это некий политтехнологический трюк скорее.
1: А как бы вот что нам с этого? Плевать нам на него, да, такой вот приезжал, стоял тут 9 мая, что-то, значит, глазами хлопал, а потом поехал вот с Украины, да, обсуждать все и договариваться. Ну и мы не питаем иллюзий, ни относительно
0: него. Давайте называть вещи своими именами. Служба внешней разведки России прямо говорила о том, что есть сведения, что боеприпасы, которые производятся в Сербии, оказываются у ВСУ.
1: Ну вот. Да?
0: Как?
1: Вражина.
0: Пример.
1: По-русски.
0: Стратегический партнер, если говорить по-дипломатически.
1: Нет, Евгений, вражина, хватит этих партнеров наелись, да, мы тебе... Обратите внимание, да, слово «партнеры» стало нарицательным, ругательным.
0: Нарицательно, да, да. Вы правильно абсолютно сказали, но в данном случае я, кстати, обратил бы внимание на кандидатуру вот, исполняющей обязанности президента, госпожи Брандвич. А, у нее, кстати, есть такой интересный момент в биографии, как учеба в США, учеба в Великобритании.
1: Ой, только хотел вас спросить, вы, уже... извините, что перебиваю, вы говорите, обратите внимание, хотел вас спросить, симпатичная, а вы говорите, учеба в США, я открываю фотографию, злобная, как я не как черт просто, вот видно по лицу, да?
0: Ну, скажем так, если бы было бы подписано, скажем так, если бы мы не знали бы, что это сербка, то во, скорее да. всего подумали бы, что это британка какая-то, да. По внешности. Но, тем не менее, это тоже показывает такой ярко Кошмар. Выраженный дрейф Сербии в сторону именно западных структур. Еще раз подчеркну, запрос снизу со стороны молодежи он существует. Западные структуры в Сербии активно работают, и в какой-то степени Вучич идет на то, что он понимает, что он не может победить этот процесс, глядя на того же самого Слободана Милошевича и так далее, по списку, угу. в том числе и одного ростовского, скажем так, беженца.
1: Олигарха.
0: Он пытается идти по пути, скажем так, чтобы оказаться незаменимым для Запада в контексте устроения отношений Сербии, учитывая то, что в целом в команде уже бывшего президента Сербии достаточно сильные позиции имеют, скажем так, сторонники более ярко выраженного прозападного курса, то это тоже является ярким маркером того, и, кстати, Брандвич, это один из примеров данной истории. Там были и другие примеры весьма неоднозначные.
1: Но а она как, она однополая, наверное, да, или вот все про эти ценности, или как? Ну, смотришь на нее, не знаешь,
0: что думать. Ну, слушайте, я скажу честно, вот про эти ценности, которые да. признаны в Российской Федерации экстремистские, я же тут не задавался вопросом мне, скажем так, не пробивал, но в целом то, что этот человек однозначно, очень однозначно, выступает за более прозападный курс, чем демонстративно это делает уже бывший президент Вучич. Ну, это абсолютно очевидно. Даже когда она...

0: снимала постпремьера, это с 17-го, что ли, года по 24-й, то, в принципе, многие тогда говорили, что это уже символ того, что Сербия очень быстро уходит на Запад. Что, кстати, даже настолько быстрый уход Сербии на Запад, он противоречит мнению там, большинства жителей Сербии, которые в целом настроены пророссийские, особенно если мы говорим про людей старшего поколения. Но, тем не менее,
1: Но как везде
0: скажем так,
1: получается, да? Да, призрак.
0: призрак бульдозерной революции ходит где-то над Белградом, и Вучич просто оказывается чуть умнее, чем его предшественники Янукович и Милошевич и так далее, заранее пытается, как ему, видимо, кажется, парировать эту угрозу в свой адрес.
1: Вот, с одной стороны, понятно, о чем вы говорите. Надо держаться, лавировать и сидеть, да, как сирота цыганская, не на двух стульях, а на трех, а лучше на четырех, что у него пока получается делать. Хотя, в общем, опыт и других все равно показывает, что может быть кем угодно, а окажется потом, да, они тоже не любят предателей. Не предатели Соединенных Штатов, а в принципе предатели. И, в общем, судьба всех известна и так далее. Чего на это время тратить? Жалко, наверное, вот что нам. Братский сербский народ, к которому мы относимся с любовью, с уважением, вне зависимости, конечно, от всех этих перипетий персонажей, но уходит так же, как мы видим, и все наши братские народы с течением времени все-таки куда-то их разворачивают, к сожалению, не туда. Есть второй персонаж, вот этот Петр Мадьер, такой противоположность, да, вот к рыбьему взгляду Вучича, энергичный, молодой, веселый, успел устроить пьяный дебош, пятница, вечер, да, наш человек пошел в кабак, но, правда, говорят, что это давно было, но вспомнили. Его начали снимать, отобрал телефон, вышвырнул его в Дунай, и теперь ему это припоминают. Парламент проголосовал за приостановку его неприкосновенности. Ну, вот что, это вот про то же, про что вы говорите про Вучича, что ему намекают, что надо делать то, что надо, или поедешь в Ростов?
0: Ну, в данном случае Мадьяру Ростов точно не грозит, потому что мы видели уже целый ряд откровенно недружественных действий по отношению к России со стороны Венгрии.
1: Да.
0: В частности, речь шла о высылке дипломатов. Мы видели откровенно достаточно недружественное заявление также в наш адрес, но при всем при этом действительно, скорее всего, и у нас в политологическом сообществе и на Западе воспринимают как некую игру, потому что мы прекрасно понимаем, что Мадьяр, как политик, который одержал победу над Виктором Орбаном, мог появиться только при той колоссальной поддержке внешней, которая была оказана из Брюсселя, и то, что Мадьяр не закрыл проект строительства АЭС, не отказался от энергетического сотрудничества с Россией, естественно, ему это будут припоминать. Так что ждем в Венгрии появления движения, там, какое-нибудь движение, жизнь кабаков имеет значение.
1: Спасибо, Евгений Викторович. Да, мы с вами тоже отправляемся тогда в кабак. Евгений Семибратов, политолог, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов.
2: Радио. Уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного Ясного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Вновь избранные депутаты Законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина приняли участие в первом организационном заседании в новом составе. Оргкомитет, в который вошли представители всех 5 парламентских партий, определил дату первого пленарного заседания и перечень первоочередных вопросов. Первая сессия Законодательного собрания Псковской области 8-го созыва пройдет 29 сентября. На ней планируется избрать спикера, утвердить структуру собрания, делегировать представителя в Совет Федерации, выбрать заместителя председателя собрания, определить председателей комитетов и комиссий, зарегистрировать политические фракции. 30 сентября в Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского состоится круглый стол, посвященный 40-летию Всероссийской ветеранской организации. Краеведы, архивисты, представители ветеранских организаций, учреждений культуры и образования расскажут о том, с чего начиналась ветеранская организация в Великих Луках, как менялась ее роль с годами, о ветеранах-железнодорожниках, педагогах, медиках, а также о работе по сохранению исторической памяти. С этого года действует новый порядок получения налоговых уведомлений. Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области сообщает, для граждан, имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, уведомление об уплате имущественных налогов будет автоматически размещено в личном кабинете на портале госуслуг. Тем, кто пользуется личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц, на сайте ФНС России по-прежнему будут поступать уведомления в электронном виде на данный ресурс. Налогоплательщикам, которые не зарегистрированы ни на госуслугах, ни в личном кабинете ФНС России, бумажное уведомление об уплате имущественных налогов за 2025 год придет по почте до 1 ноября текущего года.
2: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Октябрьский удар. В октябре в России снова индексируют коммунальные тарифы. Умная камера на Алтае. Судебные приставы начали отлавливать должников прямо в потоке машин. И температурный хаос. Синоптики спорят о заморозках, пока Европу плавит аномальная жара. Наша новостная прожарка никакой Европе не снилась. Пришел Измайлов с антифризом. Остыть не получится, потому что сейчас узнаете почему. А потому, что всем нам стоит в последние часы перед октябрем приготовиться к новым
1: цифрам в квитанциях. С 1 числа, как стукнет полночь, по всей стране снова индексируют тарифы на коммунальные услуги. В Минстрое раздают успокоительные. Процедура плановая, законодательно утвержденная. Все как чин по чину, по порядку. Да и платить будем, в общем, в зависимости от того, сколько, хотел сказать, сколько нажили, сколько нажгли и вылили. Правда, итоговая сумма в платежках от этого мягче не становится и, в общем, становиться не обещает. Причем, значит, нам напоминают, что индексация, как ее называют, была разделена на две или две индексации за ЖКУ с 1 января и с 1 октября. В этом году почему-то решили с 1 октября. Ну, с октября так с октября. А главное, что все по плану. Между тем, наблюдатели посмотрели в подзорную трубу в горизонт и, в общем, удивили, что индексации будут еще. Ожидаются и тоже будут, обещают быть впечатляющими. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ, юрист Константин Крохин. Прямо сейчас падает в обморок от таких цифр. Константин Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: А как вот греться, чем будем? Может, пока не включать отопление до декабря, как-нибудь поэкономить?
6: Ну, поэкономить не получится, потому что в Якутии, например, уже сезон начался отопительный. То есть в наших северных регионах он начинается раньше, примерно с сентября. И, конечно, до декабря не получится, но в Москве обещают, что октябрь будет теплый, да. Поэтому отопительный сезон оттягивается. В принципе, уже середина сентября и начало октября – это такой традиционный период включения отопления. Ну вот, говорят, будет тепло в Москве, поэтому
1: да, они же говорят, что заморозки будут в конце недели. Ну, это какая, в принципе. А что в итоге с темой, да? Насколько что поднимется? Бояться, радоваться?
6: Радоваться тут нечему. Это, знаете, как в песне Егора Летова, все идет по плану, да? То есть вот, и про КНДР там есть, и про Ким Ир Сена. Поэтому все идет по плану, но только план в одну сторону – повышение тарифов. Нету такого, чтобы можно было обсуждать эту услугу качественная, некачественная. Хотелось бы поменьше. Вот у нас было обсуждение на прошлой неделе. Специалистов собрали у ваших коллег в Московском комсомольце. И вот там адвокат Сергеев, он задает вопрос, а сколько должно быть вообще обоснованный тариф? Вот все время нас упрекают потребители, граждан, что мы платим мало. Что тарифы необоснованные. Но назовите цифру-то, какой обоснованный, чтобы понимать, к чему стремиться.
1: Обоснованный – это всегда умножить на 2, а лучше на 10.
6: Так это все-таки, понимаете, пальцем в небо. Хотелось бы точных цифр. Вот это вот безответственность статистики, когда каждый ресурсник и представители ассоциации, типа Совет ЖКХ и всякие грантополучатели говорят, вот недоплата. Один деятель вот объявил сегодня, что 40% недоплата, что люди 40% недоплатят по ЖКХ. Вот такая, да, такой должен быть рост. Но это можно было бы обсуждать? Дайте посчитать, почему у нас в тарифных органах нету представителей потребителей? Чтобы таких вопросов не возникало. Поэтому проблема в чем? Это, по сути, налог. Это никакая не услуга. То есть вот сколько государство решило, мы столько заплатим. Отказаться невозможно. И это печалит, потому что если раньше были однозначные темпы роста 6, 4, 5, 7%. Сегодня уже двузначные. И если брать пример прошлого года, индекс был 11% федеральный на всю страну, предельный индекс. Но реально поднялось на 18%. В этом году с 1 октября нам обещают индекс предельный 18% в среднем по стране.
1: То есть почти мы с вами, люди, да, ближе к земле, можем округлить, почти на 20%. То есть как бы пятую часть сверху накинут. Платил, скажем...
6: Знаете, в некоторых регионах, таких как Ставрополье, 22, и разрешили в два раза повысить. Это почти 44%. В Удмуртии 30%. Да, в Ингушетии, по-моему, 19%. Понимаете? А это же просто средний индекс. А по некоторым видам коммунальных услуг, например, на 27-й год уже забегу вперед, то вы говорите, как дальше. А Татарстан по ТКО, вывозу отходов, попросил 189%, понимаете? Потому что у них проблема с переработкой, сортировкой, нужны деньги. 189%.
1: С мусор поэтому вывозить уже, вывоз мусора дороже, чем сам мусор уже, да, выходит?
6: Ну, потому что это бизнес. Потому что, к сожалению, к этому подходят не как услуги населению. Это бизнес, который хочет стабильно получать деньги, вот эти ресурсные монополисты, а граждане – это налогоплательщики, это источник дохода. Пока такое отношение сохранится, 120%, 130%, мы с вами повлиять не можем на это. Вот в чем проблема. Хотя, если брать страны похожей экономикой с похожими ресурсами, например, Саудовская Аравия, Норвегия, да, где есть нефть, газ и так далее, там ведь тарифы другие. Более того, Узбекистан, Казахстан – наши соседи, которым мы помогаем газом, у них тарифы ниже, понимаете, на электричество, на газ.
1: Но поэтому там теплее все-таки, теплее, да, там нет этого сурового отопительного, ну, кроме Норвегии какой-то.
6: Сумма платежа, тарифы, они потребляют меньше, тарифы ниже, понимаете? То есть мы, по сути, находим возможность дотировать эти республики и наших союзников, Беларусь или, например, Сербию и так далее. А в нашей стране наши люди платят дороже, имея огромные запасы ресурсов, имея национальный богатство. То есть я к чему говорю, что модель неправильная. Необходимо говорить о том, что вот эта модель, которая сегодня в одну сторону, только в сторону ресурсников, она себя исчерпала. Тарифы не вызывают доверия. Более того, туда не пускают. То есть это тайная.
1: А что вы взяли,
6: печать,
1: что исчерпало? Вполне себе, да, жизнь лучший критерий, практика лучший критерий истины. Раз повышает на 20%, ну, значит,
6: ну, у нас же цель какая? Наша цель нашего развития – это не только доходы монополистов и олигархов. Наша цель развития, в том числе развития отрасли. Но мы же видим, что отрасль не развивается. То есть у нас темпы износа опережают темпы замены сетей в два раза. Понимаете, в чем дело? Планы, которые строит государство, стратегия развития отрасли до 2030 года не выполняется. Два года подряд она переписывается. Предыдущая стратегия до 2020 года не была выполнена. То есть любая модель, она должна каким-то образом способствовать развитию, достижению заявленных целей. В отрасли ЖКХ эти цели не достигаются. Но это официальный формат Счетной палаты, Минстроя, Госдумы и так далее. Вы почитаете, вот если
1: спасибо, вы. Спасибо, Константин Викторович. Да, грустно, в общем, от всего этого. Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ. От коммуналок к суровой дорожной реальности на Алтае запустили умные камеры, которые за доли секунды сканируют госномера в потоке, сверяют их с базами приставов и ГИБДД, ГАИ, и сдают с потрохами владельцев с неоплаченными алиментами и долгами по ЖКХ, которые, как вы слышали, теперь еще не то что давеча. Морозы не страшны этим камерам. Ну а далее заглянем под капот.
2: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
7: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. С приходом осени меняется не только погода и наше настроение, но и поведение наших автомобилей. Вот, например, лобовое стекло. Оно все чаще и чаще запотевает. Безусловно, это не беда, если есть кондиционер. Однако освежающий бриз порой идет далеко не в том объеме и не в том направлении, куда требуется. О причинах неисправности охладителя мы говорили неоднократно. А вот в вопросе направления потоков воздуха и управления теми самыми потоками поводов разобраться еще не было. Итак, направление, в котором будет поступать воздух из системы вентиляции салона, можно выбрать с помощью специального блока, отвечающего за климат. Однако со временем сам пульт начинает чудить, причем порой по совершенно разным причинам. Где-то изнашивается механизм, а где-то попадает вода и окисляются клеммы. Первое – сложно и зачастую дорого, второе – проще и быстрее. Но ремонт и восстановление блока управления климатом не всегда даст нужный результат. Важный элемент климатической установки – моторчик печки. Он стоит в ногах у переднего пассажира и напрямую заведует мощностью потока воздуха. Естественный износ, отсутствие салонного фильтра и просто время делают непоправимые вещи. Ветерок сначала начинает поскрипывать, потом включаться через раз, а однажды просто затихает. Ремонтировать или менять – личный выбор. Но в случае, когда печка перестала отзываться на предложение поработать, придется разбираться и разбираться. Если блок управления исправен, а моторчик задорно шумит, то кто же виноват в слабом потоке воздуха? Как правило, сами воздуховоды. Это пластиковая обычно конструкция, которая соединена уплотнителями. Последние за годы изнашиваются и начинают пропускать, а кустарная разборка-сборка торпеда довершает начатое. Первым отказывает воздуховод на лобовое стекло, который просто перестанет подавать нужное количество воздуха на триплекс. Чтобы добраться до него, надо снять центральную консоль. Быстрого обзора достаточно, чтобы увидеть огромное количество пыли и торчащие во все стороны поролоновые вкладыши. Разбираем, чистим, ставим на место, не забывая использовать герметик. Есть, наверное, и профессиональные, остро-специальные, но для такой задачи подойдет и обычный из строймагазина. Аккуратно собрав всю конструкцию на место, испытываем. В целом дел на час, а затрат минимум. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
8: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
1: Теплынь или заморозки? Что придет раньше?
2: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас.
1: Итак, посыпались, понедельник же надо о чем-то писать, и все начали писать про погоду. Одни отмечают, что прекрасное, шикарное, теплое бабье лето 2.0 установится на этой неделе, будет прям замечательно, и можно уйти в расслабон. Другие кошмарят резким похолоданием, ночными заморозками, антициклонами, все это надвигается на город, правда, тоже показания отличаются, то ли к выходным, то ли вот-вот уже. Но, что интересно, вместе с этим приходят обрывки сообщений из вражеской Европы, которая начала неожиданно под конец сентября, начало октября, похоже, тоже плавиться. И плюс отметки вот эти в плюс 40, которые держались где-то там приблизительно все лето, возвращаются вместо зимы. Мы думали, что они, может, уже позамерзали бы без нашего газа, но там что-то как-то пока складывается не так. Но у нас вот все-таки, видимо, надо доставать шапки. Советник директора Гидромедцентра России Юрий Варакин прямо сейчас сливает воду из умывальника, конопатит щели и готовит шерстяные носочки. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Неизбежность, да, как сколько веревочки не виться, вваливаемся в нашу отечественную любимую зиму, в кавычках.
11: Да нет, я наоборот на позитиве пока, по крайней мере, до четверга включительно, то есть до начала первого осеннего месяца у нас вот, действительно нам быту, то есть бабье лето или, так сказать, старое, кому как, ну, в общем-то, в метеорологии нет, просто есть вот такая погожая погода, да, паутинка, выше нормы температура среднесуточная, то есть выше для московского региона это выше 15 градусов, 15-18, без заморозков.
1: И главное, вот без дождей, да? Такой вот без, приятный.
11: Конечно, погожие бедра, осень, да, да, так сказать, высокое давление, то есть антициклон. Вот, поэтому вот 29-е, 30-е, 1-е, да, в принципе, там и 2-е, 3-е, и 4-е будет тоже погоже, но там будет уже периферия, то есть периферия, это значит сторона, да, антициклона вот этого, северная, ну, так сказать, восточная, поэтому потоки пойдут практически с Мурманской области, с Архангельской, да, с Белого моря, и что приведет, конечно, к резкому понижению и дневных, а особенно ночных температур, вот, возможно, первые заморозки, ну, по крайней мере, 0 плюс 2, если в Москве, понятно, заморозков не будет, а вот в пойменных местах, в низинах, на востоке, на границе здесь уже, вот если направление Нижегородское, так сказать, восток, да, или Ярославское, здесь вполне возможно уже с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, вот за счет затока достаточно более существенных холодных воздушных масс, они будут... Разница температур будет примерно в 5-7 градусов, то есть если сейчас у нас 15-18 градусов дневные, то вот суббота-воскресенье тоже без существенных осадков в Подмосковье, но температура будет уже не выше 6-10 градусов. А ночные часы, если сейчас у нас там примерно, ну, в Москве 8-10, по области минимально там 6-9, да, то будет уже вот 0 плюс 2, а возможно где-то в Травостое, в низинах и заморске, на почве, по крайней мере. Но это будет кратковременно, потом у нас пойдут с дождями уже вот вторая пятидневка, то есть понедельник следующей недели, если уж так заглядывать на декаду, да, до 8, до 9 октября, то у нас опять пойдет повышение температуры, но с дождями, да, сменится у нас потоки, а этот похолодание сдвинется туда, на восток, на Поволжье, на Татарстан, то, что придет к нам. Ну, естественно, вначале это похолодание придет на северо-запад, то есть на сутки с опережением, чем я сказал по датам. Ну, чтобы не повторяться, да, если говорить там Новгородская область, Вологодская, Костромская, Ленинградская область. Вот. Дожди у нас ждем 29-е, 30-е, а то, особенно 30-е на Черноморском побережье, но именно дожди еще, там еще, в общем-то, теплая погода. В район, Туапсинский район, Адлер, Большое Сочи, и частично заденет республики Северного Кавказа, включая, если от Адыгеи до Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Потому что вот этот турецкий циклон черноморский, но он в основном центр будет находиться на востоке и на северном побережье Турции, черноморском, да, так сказать, и на востоке самой Турции, и потом смещаться будет сюда, в сторону Еревана, так сказать, Армении, Грузии. Поэтому вот эти осадки будут практически до первого числа. Плюс осадки мы ждем сильные в Приморском крае, но уже это к середине следующей недели, там 4 число, циклон выйдет хороший такой в Приморье, а так, если на этой неделе, осадки ждем по Республике Бурятия, Забайкальский край и Приамурье, и Хэйлузян, так сказать, и китайская территория, вот этот циклон монгольский, как мы называем, он будет смещаться и потом сольется с японской моря выйдет, и вот к 4 числу вот этот уже дальневосточный циклон потом пойдет на Курилы, ну, естественно, сначала на Сахалин, на Курилы и на Камчатку. Поэтому вот середина декады первой сильные дожди будут как раз вот Камчатский край, Охотоморское побережье. Ну, естественно, если севернее взять, то здесь уже заморозки, Пермский край, Свердловская область, Ханты-Мансийский округ, естественно, Архангельская область и Средняя Волга, тоже по ночам заморозки и в Мордовии, и в Чувашии, в горных районах Южного Урала, если говорить по Республике Башкортостан, да, то есть, в общем-то, все по тому сценарию, который нам осень, начало осени и планирует, и много лет, да, что у нас вот... Если уж так еще дальше забежать, да, когда вот опять все-таки, может быть, и заморозки, и возможно, первые белые мушки появятся, это как раз вот традиционно покров у нас 14 октября. Вот я где-то жду примерно 14-16 очередное похолодание будет.
1: Не
11: то,
1: надо.
11: Которое вот будет, первая волна вот у нас будет пятница, суббота, воскресенье, да, второе, третье, четвертое, потом тепло, и потом где-то вот ближе к середине месяца.
1: Обычно в конце ноября как-то снег укладывается так как-то.
12: Нет, или... снега не будет. Ну, просто все же... Вот мы же сейчас будет, чудо, да, ждем, да? А будет, а ли вот первые будет снежинки? Ага. Ну, опять, это понятно. Если они и будут, они тут же растают, и это тоже будет кратковременно. Ну, вот...
1: А вот этот холодный дождь так... по щекам бить будет, да? Выходить не захочется, вот это ветер.
12: Ну, насчет дождя холодного, конечно, когда-то он будет. Но, по крайней мере, вот две волны похолодания таких, причем первая такая относительно не сильная, да, и кратковременная. А вторая, еще рано заглядывать, но вероятность там больше, наверное, 70%, что вот ближе сюда, 14-16 октября, еще ждем с северо-запада, опять-таки с Мурманска, с Белого моря, с Архангельска нам будет привет вот этого холодного затока севера-северо-запада на европейскую, да, роднину и на Среднюю Волгу.
1: Спасибо, Юрий Евгеньевич. Конечно, прогноз вгоняют. Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. Вот от такой мерзкой, слякотной предстоящей погодки, бесконечного температурного давления, в уныние впадет даже самый отъявленный оптимист. Минздрав, как чувствовал и утвердил, обновленный клинический стандарт помощи нам с вами с депрессивными расстройствами, то есть каждому. По новым правилам хандрить больше просто так не дадут. Каждого обяжут комплексному обследованию. У целой бригады врачей, невролога, офтальмолога, терапевта, уролога, гинеколог обязательно посмотрит, что у вас с депрессией. Плюс консультация медицинского психолога. Дверь запрут на ключ и не выпустят, пока вы не улыбнетесь. В список лабораторных анализов размашисто добавили биохимию, липидный обмен, сосуды посмотрят заодно, обязательную проверку на гепатиты, ВИЧ и куда же без сифилиса. А как там анализ какой придет, так, глядишь, уже и не вылечитесь от депрессии. Налечить весь этот осенний сплин предлагают аппаратно и аккуратно. В стандарт вошли электропунктура, электронейростимуляция головного мозга, внутривенное облучение крови и так далее. В общем, вовремя, по свежим данным исследования РАН, признаки депрессии обнаружили почти у половины наших людей, то есть у каждого второго. Основной удар и рост тревожности приходится на молодежь от 25 до 34 лет. Грустят наши молодые люди. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прямо сейчас изучает этот впечатляющий перечень анализов и процедур и с успокоительным разложит по полочкам, почему наши люди стали чаще обращаться к врачам с ментальными проблемами и как новая диагностика поможет вытащить страну из осенней хандры.
13: Поменялось очень многое, потому что довольно часто раньше было по минимуму, что-то человек приходил на основании симптома комплекса, ну, то есть жалоб, составлялся какой-то определенный первичный диагноз, и уже на основании его были сделаны назначения. И сейчас довольно часто некоторые психиатры этим грешат. В последнее время все стало меняться, мы просим все-таки сдать анализы, психоэндокринологический профиль, патопсихологическое исследование пройти. Вот, если есть какие-то болевая история, то не у невролога, эндокринолога, у гастроэнтеролога, кстати, с удовольствием сейчас антидепрессанты назначают. Вот, то есть это все было, только у врачей других специальностей. И почему? Потому что люди с депрессиями или вообще другими психическими расстройствами, они сначала стараются в связи со стигматизацией, она стала, конечно, меньше, но у молодого поколения, они к психиатру идут в последнюю очередь. Не сходят к неврологу, к гастроэнтерологу, к терапевту, да к кому угодно, понимаете, только не к психиатру. У меня есть пациенты с соматоформными расстройствами, которые обходят всех сначала специалистов, а те уже в конце отчаявшиеся, говорят, идите-ка вы к психиатру, пожалуйста. Они обследуются, ничего найти не могут, либо какие-то тоже такие диагнозы, что может быть это, а может быть то, но по итогу говорят, все-таки у вас, как сейчас любят все называть, психосоматика, идите-ка вы к психиатру на консультацию.
1: Вот так вот уходим в уныние.
2: Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
14: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых...
15: Эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: Кремль говорит.
18: Россия обязана гарантировать свою безопасность и исключить любые угрозы извне. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя национальные интересы государства. По его словам, необходимо сделать так, чтобы ни у кого не возникало желания заявлять о планах нанести России сокрушительный удар. Песков напомнил, что ранее из Киева звучали угрозы сделать это буквально за 40 дней. Представитель Кремля подчеркнул, что защита от подобных сценариев и есть главный приоритет страны. Ранее Владимир Путин, обсуждая варианты урегулирования украинского кризиса, также четко обозначил позицию Москвы. Любые решения по мирным предложениям будут приниматься, исходя из национальных интересов России.
19: О важном.
18: Владимир Путин освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Королевстве Саудовской Аравии Сергея Козлова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Козлов занимал должность с 2017 года.
19: О происшествии.
18: Российский университет медицины эвакуировали после анонимного сообщения о минировании. Взрывных устройств в здании не обнаружено. Сейчас учебное заведение работает в штатном режиме, заявили в ВУЗе. 24 сентября в Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали минимум 10 вузов, в том числе ГИТИС, Сеченовский университет и Московский психолого-педагогический университет. Днем позже по той же причине провели эвакуацию сотрудников и учащихся Московского технического университета связи и информатики.
19: О транспорте.
18: В РЖД сообщили об индексации тарифов в поездах дальнего следования. С 1 октября билеты подорожают на 9,2% в плацкартных общих вагонах. Повышение цен также затронет перевозку багажа. Отмечается, что конечная стоимость билета зависит от маршрута и сезонных коэффициентов. Купе и СВ повышение тарифов не касается. Цены на билеты в таких вагонах перевозчики устанавливают отдельно.
19: О безопасности.
18: Число ликвидированных медведей в Красноярском крае увеличилось до 729, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса. Меры по регулированию численности медведей связаны с критической ситуацией в регионе. Только за последний месяц от лап этих хищников погибли 7 человек. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, поскольку численность медведя превысила норму в 2,5 раза, а жалобы жителей на появление зверей возле домов игнорировались. Сейчас сейчас ведомство выдало разрешение на отстрел более чем 1200 животных. Местным охотникам за каждого убитого зверя платят 36,5 тысяч рублей.
20: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
22: Всем привет, это «Клиповое мышление», меня зовут Антон Киев, это шоу о поп-культуре, все, что можно почитать, посмотреть и послушать. Сегодня у нас в гостях преподаватель по танцевальному направлению тверк Ксения Кузнецова. Ксюш, привет.
23: Привет, Антон.
22: У нас есть такой интересный, я бы сказал, бэкграунд, потому что в 2019 году или в 2020 где-то в начале ты на другой радиостанции давала интервью тоже примерно по этой тематике. Я там ни слова не помню оттуда. Я специально не переслушивал, чтобы не повторяться. Но мне кажется, это был такой максимально интересный опыт. И спустя 6 лет очень любопытно обновить вот эти знания и обновить информацию. Как у тебя вообще ощущения с того эфира? Поменялась ли твоя жизнь?
23: Да. Есть такое. Мы с тобой виделись. Тогда это был не просто, мне кажется, эфир. Тогда это была и видеосъемка, и какой-то мастер-класс от меня был там.
22: А, там было что-то вроде видеотрансляции, и, по-моему, ты там еще немного станцевала.
23: Да, было такое. Жизнь поменялась, естественно, прошло уже очень много-много лет. Мы не молодеем, и поменялось, наверное, мое видение и моя подача именно в этом виде танца, если так это можно назвать. Вот, стало спокойнее, поэтому мы теперь с тобой записываемся, а не снимаемся.
22: А ты же делала какие-то паузы в этой карьере, и потом ты все-таки решила вернуться и снова это направление обновить.
23: Да, это, наверное, связано с тем, что я не жила в нашем городе, в родном своем городе Великие Луки, проживала в другом городе. И также это связано с тем, что, наверное, не такой большой спрос именно на, может быть, на конкретный этот вид танца, либо еще другие моменты, не хочу вдаваться в подробности. Вот это было так, да. Пытаюсь, потому что этим я живу. И мне хочется это отдавать и делиться девушкам, женщинам, и чтобы женщины передавали все это своим мужьям, мужчинам и так далее.
22: А есть какой-то контент для вдохновения? Да, что ты смотришь?
23: Да. Есть танцоры, которых я смотрю, но имена перечислять не буду, то есть конкретно я могу назвать, но есть те, которые вот как картинка в плане там кому-то, ну точнее, кого-то я смотрю как видео, для кого-то я смотрю как картинку, кого-то я смотрю именно хореографию, у кого-то я там треки забираю, то есть все вместе, вот там какой-то у меня есть рекомендации, где вот у меня это все вылезает.
22: А если говорить в плане кинематографа? Есть какие-то фильмы, может быть, про хореографию, которые тебя вдохновили? Или это не обязательно хореография?
23: Так, вот, сейчас вспоминаю название. «Танцы под дождем» или как это?
22: А, по-моему, «Танцы под дождем» — это шоу, которое привозят в ДКЛК два раза в год.
23: Ой, я немножко спутала.
22: Но есть похожий фильм с таким же названием. Как-то он тоже так и называется. «Флай» вроде бы.
23: Как там? С моим любимым Чанинг Татумом.
22: «Шаг вперед».
23: «Шаг вперед», да. Это да. Это было, но тогда я была достаточно юна. И я смотрела, наверное, не на танец, а на актерский состав. Да.
22: А как же фильм «Экстаз»? Смотрела такой?
23: Нет.
22: Но там больше вога, наверное.
23: Наверное, поэтому я не смотрела.
22: Потому что тебе не особо близок вог?
23: Какие-то элементы, бывает, забираю, но, может быть, для разнообразия, либо для какой-то личной своей компании, для прикола среди девчонок. Вот. Но так никогда не посещала данные мастер-классы по вогу, поэтому не могу сказать, фильм не смотрела.
22: Там фильм про студенческую вечеринку, которая проходит в спортивном зале вечером. Там происходит некое такое криминальное событие, и вечеринка перестает быть просто танцевальной. То есть там уровень абсурда доходит до такой кипящей точки, а открывающая сцена, она просто потрясающая. Там можно фильм не смотреть, он довольно тяжелый, а вот начальная сцена, когда есть групповая сцена с танцем в стиле вог, она, конечно, сделана безупречно.
23: Надо посмотреть на досуге, наверное, раз ты советуешь.
22: Хотя вот эти первые 5 минут. Дальше не обязательно.
23: Запишу.
22: Что касается кинематографа, который вообще не имеет отношения к танцам. Наверняка что-то тебя зацепило за последнее время.
23: Ну, последнее время, вот это было позавчера, я досмотрела наконец-то вышедшие все серии сериала нашего российского с участием Любови Аксеновой «Холод». Он меня зацепил. Какие-то вопросы, если хочешь задать конкретно что, очень то хочу. Спрашивай. Очень а так хочу. Просто скажу, что меня очень поразила ее работа, и вообще, в принципе, российского кинематографа тоже поразила, потому что это достаточно сильная, на мое мнение, работа.
22: Похоже ли это на атмосферу сериала «Аутсорс»?
23: Возможно, но я этого сериала смотрела только, наверное, тизеры, какие-то такие вырезки у людей, упоминающих этот сериал. Вот, сам сериал я не смотрела, может, от первой серии начинала и, видимо, отложила. Но я, наверное, бы сказала, что не похоже, потому что это совсем другая история. То есть там сериал «Холод», как я поняла, я читала также как-то вкратце, что это экранизация Агаты Кристи. Наверное, не ошибаюсь.
22: Вот даже так? Значит, это какой-то детектив?
23: Это не детектив, это история девушки, которая потеряла семью, потом ее посадили в тюрьму. Ну, а дальше сам вытекающие вот эти события, которые происходят в ее жизни, и она выходит оттуда, сбегает, ей помогает другая девушка с тяжелой судьбой, и она начинает мстить.
22: Что-то это мне напоминает «Граф Монте-Кристо».
23: Вот.
22: Понятно. Я в целом люблю такие истории, и мне кажется, история мести — это всегда вот какой-то такой легендарный сюжет, исторический. Потому что если брать какие-то эпосы или современную поп-культуру, история мести всегда будет интересна зрителю и читателю.
23: Согласна. Но, наверное, с этой стороны есть и плюсы, и минусы, потому что человек, который находится там сейчас, может быть, в уязвленном состоянии, то для него этот сериал может как красный свет сработать.
22: Как red flag.
23: Ну, не red flag. Red flag — это, наоборот, для тех, кто спокоен, окей, я это делать не буду. Я просто посмотрю, оценю и там сделаю выводы. А для кого-то, это, наоборот, может там зеленый свет загорится. То есть, как бы, да, как красный флаг для быка. Как хочешь, обзови.
22: А, это ты рассказала про сериалы. Есть какие-то именно фильмы полуметражные, которые тебе нравятся?
23: Ну, достаточно многое что смотрела. Ну, конкретику сейчас не назову. Близко мне вот как раз-таки такие сериалы, фильмы, которые связаны там с тяжелой судьбой человека, с какими-то запрещенными темами. Я не знаю, что можно говорить, что нельзя говорить в плане...
22: Но если, например, случилась какая-то беда по сюжету, и он пытается с этим как-то справиться и ментально, и физически выбраться из какой-то вот паутины.
23: Да. Но если мягко говорить, то да. Ну, плюс еще люблю документальные фильмы, которые рассказывают тоже про тяжелые судьбы людей, про там нарушающих закон людей. То есть все вот это подробно.
22: Можешь парочку примеров кинуть? Документалок? Ну, посоветуй, да. Хочется каких-то примеров. Не помнишь?
23: Документальные фильмы, чтобы так прям посоветовать. Я не помню, что... документальный, допустим, когда вот я смотрела не так давно, это, если это считается документальным, хотя это, наверное, не считается, про Майкла Джексона.
22: Нет? Какой? Майкл, который?
23: Да.
22: Ну, он художественный, но на основе событий.
23: Да, вот что-то такое совмещенное. Но вот мне понравилось. Я смотрела в кинотеатре в Санкт-Петербурге. Мне очень понравилось. Там была атмосфера такая живая. То есть народ поддерживает, народ как бы ценит, помнит. И как бы на его творчестве выросли все, мне кажется, в том числе и ты. В какой-то степени. И поэтому... Было очень приятно посмотреть.
22: Все-таки это жанр байопик. Это когда снимается фильм на основе биографии какого-то известного исполнителя. А у нас пока рекламный байопик, мы скоро вернемся.
0: Реклама.
3: Почему Лада Гранта? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика Великие Луки. Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
0: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Лосось во время икрометания – легкая добыча. В старину его называли лох.
6: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
21: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
22: Это «Клиповое мышление». С вами по-прежнему Антон Киев. У нас в гостях Ксения Кузнецова. Мы говорим про фильмы, где есть танцы, и про фильмы, где танцев нет. Мы только что обсудили байопики. Мне кажется, это вообще отдельный такой некий поджанр. И можно вспомнить другие фильмы. Например, «Богемская рапсодия». Вдруг ты смотрела про группу Queen.
23: И что-то знакомое. Я просто смотрю много, но бывает со своей памятью уже борюсь и не вспоминаю, это оно или не оно.
22: Это краткая биография Фредди Меркьюри.
23: Наверное, вот. Значит, нет.
22: Пропустила, да?
23: Наверное, да.
22: А тоже советую, неплохой.
23: Я помню, когда ходили все в кинотеатр, и, по-моему, это было, нет?
22: В кинотеатр ходили многие.
23: Вот, я к тому,
22: это
23: что...
22: Это было до пандемии еще, кстати.
23: Вот, я к тому, что я помню этот момент, когда меня кто-то звал, но, видимо, я так и не дошла. И дома я его не посмотрела.
22: Но у тебя все впереди.
23: Я согласна, мне всего лишь 31.
22: Но если среди документалок, наверное, документалка, которую я пересматривал дважды, это «Джин Юс», «Жизнь Канье Уэста», по-моему, называется. Она выходила на Netflix. Там оператор, его друг по имени Куди, он на протяжении многих лет снимал просто какие-то архивные записи на камеру. Он ходил за ним по пятам. И начиная с первых ступеней его карьеры, когда он просто писал еще биты для Jay-Z, он просто снимал его на видео, а потом спустя 20 лет все это смонтировал. Это трехсерийный фильм документальный.
23: Я поняла. То есть тобой нужно, если что-то хочешь посмотреть, Антон, мы сегодня смотрим что? Ты говоришь. Именно кто что любит, ты посоветуешь.
22: Ну, всегда есть какой-то вот некий, не знаю, бэкграунд или вот, например, какой-то попкультурный пласт, который у тебя есть в голове. У тебя сразу там по полочкам, по категориям меня спрашивают: «Антон, посоветуй ужастик». Я такой: «Ага, тебе надо вот это, вот это». Или: «Посоветуй триллер». Я говорю: «Ага, я посмотрел недавно вот это, мне понравилось, я тебе советую». Поэтому, наверное, ну, в какой-то степени можно ко мне обратиться по этим вопросам.
23: Даже нужно.
22: Я тоже так считаю. Что касается музыки. Вот здесь уже, мне кажется, сложнее, потому что это очень индивидуальная штука, и советовать что-то по музыке человеку, у которого другой абсолютно индивидуальный стиль, очень сложно.
23: Тут я соглашусь 100%.
22: Что тебе понравилось за последнее время? Какие-то музыкальные исполнители, альбомы, синглы?
23: Я скажу, что я давно не слежу за какими-то выходами альбомов, синглов, конкретных артистов. То есть я слушаю все, я меломан. Ну, кроме тяжелой металлики, вот это вот рок.
22: Но тяжелая музыка тебе не совсем идет, да?
23: Я могу послушать компании, то есть я когда-то посещала там 2, наверное, за всю жизнь таких рок-фестиваля, но это было просто как ознакомление, и мне было интересно посмотреть, что там происходит внутри. Вот. А так я слушаю все, просто подбираю это именно под танец. То есть я там что-то услышала, я сразу загуглила или там шазамлю, и вот сохраняю себе и понимаю, что вот эта песня там или что-то еще у меня будет использоваться вот в такой хореографии, либо для такой работы. То есть поэтому...
22: У тебя срабатывает профессиональный триггер.
23: Да, потому что в наше время, ну, я очень сейчас стала в последнее время слушать песни там 90-х, начало 2000-х. Я очень часто слушаю, там, не знаю, Александра Носкова.
22: Но мне кажется, Буланову. После 30 начинается какой-то период, когда нас немного откатывает в ностальгию в какой-то период 90-х.
23: Есть такое. Но это было связано не с моим возрастом. Спасибо, что еще раз подметил. Это к тому, что я
22: это связано с жизненными событиями?
23: Нет, я всегда это слушала и буду слушать. Это мне нравится.
22: Просто я недавно обратил внимание на то, что у меня в плейлисте все больше и больше песен, которые я слушал в детстве или в юношестве. то, что мне нравилось в школе. И сейчас я как будто бы воспринимаю эту музыку на более высоком каком-то взрослом уровне.
23: Ну вот тут я соглашусь, потому что тоже вот когда я слушала песни в детстве, которые сейчас я их переслушиваю, то совершенно разное осмысление, наверное, слов песни. То есть потому что, ну, мое мнение сейчас, очень мало, которые выходят там треки со смыслом. То есть все такое, либо непонятно, что человек поет, непонятно, что говорит, ну, неважно, какой-то язык исполнения, просто что в тех песнях, в тех времен нашей молодости, можно было задуматься и реально проностальгировать. То есть в песнях переживали какую-то боль, какое-то там разочарование, либо счастье, наоборот, какую-то эмоцию проживали. А сейчас это сложно, потому что, ну, такое время, или, не знаю, такие исполнители, которые вот хотят выстрелить с каким-то там треком или еще что-то, и не цепляет. Как меня, как минимум, не цепляет. Очень редко.
22: А есть песни, под которые бы ты никогда не ставила бы?
23: Ой-ой-ой. Ну, такого, наверное, много. Но
22: если отбросить какую-то тяжелую музыку, может, есть исполнители, которые тебе не кажутся настолько крутыми, чтобы под них можно было ставить хорягу?
23: Ну, если ты мне как-то поможешь, какие-то перечислишь парочку хотя бы.
22: Ну, вот под Люсю Чеботину ты бы хотела поставить?
23: Нет.
22: Вот видишь.
23: Нет, ее можно послушать, если там громко включаешь музыку и убираешься дома.
22: Под «Сектор газа» можно поставить хорягу?
23: Нет.
22: Мне сегодня 30 лет, например.
23: Нет, это отмечала юбилей в том году, вот эта песня.
22: Тебе этого хватило?
23: Ну, мне это хватило, да. Но вот вспомнила там еще «Комиссар», тоже там моя любимая песня.

0: немножко останется.
1: Ну вот недавно начали отменять Джареда Лето, например. Я считаю, что у него фанатов после этого не убавится, а наоборот прибавится.
0: Ну, может быть, да.
1: Но ты же смотрела «Отряд самоубийц»? Помнишь, что там Джокера играет?
0: Да.
1: Мне кажется, это одна из наиболее его ярких ролей просто даже. Несмотря на то, что фильм мне вообще не понравился, он какой-то максимально неудачный. Но вот то, что тогда на Хэллоуин начали все наряжаться в том 2017-м, по-моему, в Джокера и Харли Квинн, это нельзя не отметить.
0: Ну, возможно, да, но то, что происходит сейчас, тут ты за этим никогда не уследишь, и, мне кажется, не поймешь аудиторию и фанатов, потому что бывают, отменяют хороших, достойных артистов, и не скажу, что за что-то серьезное, да, и, допустим, мне бывало там непонятна политика, да, вот этого действия, но бывает, когда отменяют, кто действительно заслужил, а фанаты за ним бегут, борются, и там, да, что-то требуют, ну, мнения разделяются, так было и будет всегда.
1: Ну, вообще, для меня кажется, культура отмен, она сама по себе какая-то очень противоречивая, потому что те, у кого происходили какие-то инциденты в 80-х, они сейчас вдруг все переполошились, начали подавать в суды на каких-то артистов, продюсеров, режиссеров. И это происходит, вот, наверное, последние лет 7, потому что раньше такого не было, раньше это было не принято. И очень жалко, что отменили, например, Кевина Спейси, я считаю, это один из величайших актеров Голливуда. Про Пидиди я вообще молчу. Ты же знаешь, да, эту громкую историю. Я, честно говоря, разделяю и очень сильно его творчество и личность, потому что я вырос на его музыке, я не могу этого отрицать. У меня есть песни, которые были всегда в топах моих плейлистов. Мне кажется, за песню «Last Night» можно вообще все простить Пидиди. Ну а то, что он вытворял, это, конечно, его дело. И те, кто соглашался на его вечеринки, это тоже их дело.
0: Конечно, конечно. Да, и тут ты прав.
1: Ну, кто знает, может быть, и нас это коснется тоже.
0: После этого эфира, ты хочешь сказать?
1: Вдруг мы организуем какую-то такую вечеринку в Великих Луках, после которой нас начнут отменять повально.
0: Ой, да, вот что касаемо организации вечеринок в нашем городе, с этим согласна.
1: Я считаю, что это очень позитивный момент, на котором можно завершить нашу программу. Ксюша, спасибо тебе большое. Как у тебя ощущения? Сравниваешь ли ты оба этих эфира в 2019 году и в этом? Где получилось лучше?
0: Да, спасибо за эфир. Да, мне кажется, нету момента сравнения, просто что здесь мы записываем аудио, а там было немножечко бонусом видео. А так, спасибо за опыт, спасибо, что пригласил, мне очень интересно. Какие-то фильмы я у тебя потом возьму все-таки. Тебя приятно слушать, так что спасибо за эфир, за эту возможность.
1: И всегда бонусом можно посмотреть и твои видео, если наши слушатели подпишутся на твои социальные сети. Если, конечно, ты эти свои танцы не удаляла?
0: Нет, я как раз-таки вот организую сейчас мастер-класс, поэтому могу прорекламировать себя в этом плане.
1: Приходите на мастер-классы к Ксюше. Раскрывайте свою женскую сущность.
0: Да, всех жду. Всем спасибо.
1: А с вами Антон Киев. Это программа «Клиповое мышление». Сегодня у нас в гостях преподаватель по танцевальному женскому направлению «Тверк» Ксения Кузнецова. Ксюша, я тебя благодарю.
0: Я тебя взаимно благодарю. Спасибо тебе большое.
1: Слушайте «Клиповое мышление» каждый понедельник в час дня. Все, всем пока.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготы.

0: Льготные ипотеки.
1: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики,

0: доходилось здесь до беспорядков, до каких-то прям очень серьезных таких опасных инцидентов с полицией. Вучич обещал досрочные выборы. Вот он, собственно, обещание свое сдержал, но немножко, так сказать, с оттяжкой во времени. Он с начала года говорил, что будут досрочные парламентские выборы. Надо вообще сказать, что Вучич большой мастер переворачивания шахматной доски за все время его нахождения у власти с 2014 года. Он четырежды объявлял досрочные парламентские выборы. Это такой вот его мастер-класс. В результате этого он, как правило, снимал общественное недовольство накопившееся, выпускал пар, но при этом его партия умудрялась лишь упрочить свои позиции. Вот. Сейчас, согласно соцопросам, это может повториться, как и в предыдущие четыре раза. 25 октября новые выборы. Соцопросы дают правящей сербской прогрессивной партии 47%, студенческому списку оппозиционному 37%. Для того, чтобы получить 51%, Вучичу достаточно сформировать коалицию с социалистами, его традиционными партнерами, и там добрать еще несколько депутатов из партии национальных меньшинств. И вот, собственно, он возвращается победно, сняв все общественное напряжение, абсолютно честно и прозрачно, возвращается, согласно полученным голосам избирателей, на пост премьер-министра, собственно, по итогам формирования правительственной коалиции. Сербия является парламентской президентской республикой, и в этой ситуации вся полнота власти возвращается к Вучичу, но уже на новом старом посту. Вот. Анна Брнабич в этой ситуации будет исключительно исполнять технический мандат до момента выборов нового президента. Интересно, что на данный момент, за 4 месяца до выборов нового президента, никто не знает, а кто, собственно, станет этим президентом, и даже кандидатом в президенты нет фамилий ни со стороны власти, кто может стать кандидатом в президенты, ни со стороны оппозиции. Вот. Но на самом деле в ситуации возвращения Вучича в кресло премьер-министра это может даже не носить столь критически важный характер.
1: Интересно, внезапно остановились, мы заслушались, потому что понятно, как бы схема, да, такая ловкая, и можно ли говорить,
0: кстати,
1: а вот хитрый
0: лист... Кстати, я хочу вам еще такую вещь сказать важную. Технический мандат исполняющего обязанности президента прерывается после парламентских выборов, потому что председатель парламента, очевидно, может измениться, да, после выборов парламентских. А выборы парламентские меня состоятся 25 октября. Угу. Соответственно, можно предполагать, это мое личное предположение, что следующий председатель парламента, который будет избран уже после выборов нового парламента, он по Конституции заступает на пост исполняющего обязанности президента, и он же, вероятно, и станет кандидатом от власти президентом.
1: Ну, технические моменты важны, да, вот возвращаясь к сути. Вот можно говорить, что хитрый лис Вучич, да, как бы ловко, замечательно, и едем дальше. Или вот этот поезд, он, этот паровоз, куда все равно идет, да, вот вы говорите, вроде обнимашки Зеленским, да, но и нет. То есть символические, но и как бы без фактуры. Но, тем не менее, в

0: В каком окружении живет Сербия сегодня, понятно, да, какое давление оказывается, понятно. С одной стороны, можно понять, что Вучич должен сидеть на трех табуретках, да, и лавировать между всеми. С другой стороны, ну, чего нам его проблемы? И как бы стратегически и в долгую, куда все это едет?
1: Стратегически и в долгую отношения Москвы и Белграда зависят в целом от отношений России и Европы. У нас нет границ Сербии, наших общих, да, соответственно, наши отношения. Сербия маленькая страна, почти в центре Европы, с 7 миллионами населения, пол Москвы, считай. Угу. И, конечно, говорить о том, что у нас все будет хорошо и здорово в отношениях с любым сербским лидером в ситуации ужасных отношений с ЕС, крайне сложно. Да? Мы являемся заложниками. Мы, в смысле Москва и Белград, являемся заложниками отношений глобальных с Европой. Это вот если совсем так по гамбургскому счету рассуждать. Угу. А в остальном, ну, всегда есть какие-то нюансы, которые можно использовать. В конце-то концов, до недавнего времени в Сербии работали практически все крупные российские компании. И такого уровня бизнес, делового, да и политического представительства между нашими странами не было никогда. Да, он, конечно, подупал в силу санкций, не сербских, а европейских санкций, но он сохранился в общем и целом.
0: То есть, в принципе, могло быть хуже, ну, хотя бы вот в таких терминах.
1: Могло быть значительно хуже. Могло быть хуже. Значительно хуже, конечно. И если мы бы представили ситуацию, в которой президентом Сербии был бы не Вучич, а, например, его предшественник Борис Тадич, то я вполне допускаю, что Сербия была бы там же, где и вот все остальные страны.
0: Спасибо, Олег Бондаренко.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Лицей номер 11 присоединился к масштабному просветительскому проекту «Атомный диктант». В общеобразовательном учреждении прошла интеллектуальная акция, объединившая всех, кто интересуется наукой и технологиями будущего. Участники ответили на 20 вопросов – от истории ядерной физики до перспектив освоения Арктики и космических полетов. Проект проводится Союзом «Атомные города» при поддержке госкорпорации «Росатом». Осенняя ярмарка «Осень-2026» в Великих Луках стала не только праздником урожая, но и настоящим центром творчества и краеведения. Активное участие в ней приняли библиотеки города. Филиалы номер 1 и номер 2 подготовили мастер-классы под общим названием «Полет фантазии», где учили мастерить подделки из бумаги. Городская детская библиотека имени Гайдара порадовала юных великолучан интерактивной программой «Овощное лукошко». Центральная городская библиотека имени Семьевского предложила гостям ярмарки познакомиться с раскраской путеводителям по городу и раскрасить любимые места Великих Лук. В деревне Переслегино Великолукского района завершено устройство умной спортивной площадки. Ход работ на финальной стадии проконтролировал губернатор Михаил Ведерников. Сейчас все готово, и заниматься на открытом воздухе могут все желающие. А возможность получить рекомендации с помощью смартфона делает тренировки доступными и безопасными для людей разного возраста и уровня подготовки.
2: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Власовцы под колпаком ФСБ вычислило беглых релокантов, работающих на британскую корону. Икра по цене ипотеки, лосось подвел, ценник подскочил до 30 почти тысяч за килограмм. И электрошок от тоски. Минздрав предлагает лечить депрессию током. Наши новости без тоски. Пришел Измайлов, но током, может быть, и полечим. Итак, наша разведка, контрразведка и все спецслужбы рассекретили целую сеть бежавших некогда сограждан. Ну, кстати, слово «некогда» все-таки не будем говорить. Они остаются, к сожалению, формально гражданами России. Ну, короче говоря, в обнимку с британскими спецслужбами эти персонажи, внесенные в списки террористов, экстремистов, во все черные списки вражин, пытаются изображать из себя там, под выцвет халатом британской королевы, альтернативную власть. В ФСБ заявляют, поименно известны все так называемые релоканты-перебежчики, работающие прямо сейчас на Лондон. Одна из них, организатор соответствующих местных структур антироссийских с незамысловатым названием Russian Democratic Society, РДС, почти как террористическая экстремистская РДК, которая из таких же власовцев действует на Украине. Так вот, это Ксения Максимова, признанная экстремистом и террористом, и на нее, собственно, официально завели уголовное дело. Когда с предателями в Лондоне разберутся сами британцы, да, то вот здесь их имена в учебнике истории войдут уже под определенным термином. Вот все пишут сегодня о власовцах 2.0. Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло со списком всех предателей. Андрей Викторович, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: А что нам надо знать про эту историю? Вот то, что речь идет о предателях, или то, что вот опять из Британии все козни идут? В том числе, скажем так, не все.
7: Ну, я думаю, что эта история в первую очередь о том, что наказание неизбежно. Если речь идет о предательстве, об измене родине, о контактах с иностранными специальными службами, то возмездие настигнет этих людей, где бы они ни находились. вот они оставаться в Лондоне, или они переедут куда-нибудь в другое место. То есть нет такого места на земном шаре, где они могли бы спастись, спрятаться и таким образом ускользнуть от ответственности. Не исключен и тот случай, что Лондон, который в последнее время очень технично доил наших вот этих всяких олигархов и казнокрадов, которые туда бежали исключительно потому, что у Лондона с Российской Федерацией нет договора о взаимной выдаче преступников. Они думали, что это место, откуда их точно не выдадут. Лондон их сначала всех принимал, а потом всех высушил. То есть отобрал у них значительную часть их активов. И в этом отношении лондонские спецслужбы, они с одной стороны представлены разного рода нелюдями, которые работают против нас. С другой стороны, с ними, по всей видимости, будет проще договориться о том, чтобы просто заплатить цену за особо опасных этих предателей-экстремистов. И они спокойно нам по общей цене все это продадут. Тем более, что экономическая ситуация в Великобритании не ахти, и там даже спецслужбы готовы приторговывать чем угодно.
0: А вот про эту Ксению Максимову, террорист, экстремист и так далее. Вот мы что-нибудь слышали про нее до этого? Как-то смотришь фотографии, в отличие, значит, от некоторых. Ну и не скажешь, да, что что-то такое злобное в голове. Чего ей не хватало? Что, откуда такая то ли любовь к предательству, то ли ненависть к нам?
7: Ну, я ничего о ней не слышал. И, в общем, и сейчас известно о ней очень немного. Известно, что это бывшая модель, что ей не хватало, но денег не хватало. Потому что большая часть предателей, у них корыстный именно мотив, и они за деньги готовы сделать все, что угодно. И они думают, что предательство им принесет доход больше, чем любой другой вид деятельности. Вот. Они, в общем, не понимают, что есть такая истина о том, что на разведке заработать нельзя. Вот. В этом отношении Максимова, но она совершенно непримечательна. Если посмотреть этих всех лидеров террористических, экстремистских организаций антироссийских, вот, то это такая девочка-припевочка. Вот. И я так полагаю, что организация ей... вот этой террористической организации, платформы, сообщества, как она там ее назвала, антивоенного, да, для ведения подрывной деятельности против Российской Федерации. Это исключительно история про деньги. И попытка себя вместе с этой платформой продать под какой-нибудь грант. Они вот все надеются, что их там купят, начнут финансировать, и вот тогда они заживут, опять-таки, не занимаясь никаким производительным и созидательным трудом, а просто собирая там какие-нибудь посиделки, ругая Россию, вот, и тратя на свои нужды, на наряды, на поездки дорогие, на аренду вилл, те деньги, которые им будут платить, в том числе для ведения подрывной деятельности против Российской Федерации. Вот я думаю, что там мотив вот исключительно этот.
0: Единственное, что, ну, не единственное, может быть, да, но остается вопрос. Вот при всей понятности мы видим их, и они прямо говорят, ничего не скрывают, сидя в Лондоне, что это? И вот все пишут, власовцы 2.0, все понятно, предатели. Так почему же мы энное количество десятилетий назад вдруг по точно такому же принципу начали говорить, да не все так однозначно, вот те предатели, да, которые работали на британскую корону, интервенции здесь, карательные операции проводили, которые бежали после Великой Отечественной, и это не только бандеровцы были, ну не все так однозначно, да, вот переписывали учебники истории в угоду этому, но сейчас же мы все видим, вот жизнь вернула все равно вот в лоб, все равно в глаза все показала.
7: Вы правы, но это не жизнь вернула. Вот. Обеление власовцев идет и сейчас. Оно да. продолжается. Правда, там некоторым дают по рукам, но далеко не всем.
0: Согласен, да.
7: Вот. То, что не все однозначно, постоянно звучит, и полно можно прочитать. Вот несколько лет назад пытались даже какую-то докторскую защитить по власовскому движению, где они там чуть ли не борцы за свободу этой России. Просто они ее немного по-другому понимали. Вот. Здесь тоже все, в принципе, понятно, потому что вот этим занимались, ну, некоторые из глупости и тупости, меньшая часть, а другая часть занимались такие же власовцы, которые, ну, в будущем.
0: Убежденные,
7: которые, да. Которые не исключали для себя предательство и повторение вот этого трека, потому что вон есть Великобритания, Соединенные Штаты готовы платить за это предательство. Почему бы себя не продать?
0: Спасибо, Андрей Викторович. Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. От британских шпионов к элитной роскоши. На Дальнем Востоке подкачала лососевая путина. Ценники на красный круг взлетели до безумных 20-30 тысяч рублей. Наш Виталий Осипов с чайной ложкой взяла ипотеку на баночку икры.
8: К концу сентября 2026 года красная икра в магазинах заметно подорожала. Теперь килограмм стоит около 20 тысяч рублей. По данным аналитиков Рыбного союза, некоторые виды премиальной икры доходят даже до 23 тысяч рублей. Проблемы начались из-за неудачной рыбалки в этом году. К 20 сентября рыбаки поймали всего 97,5 тысяч тонн рыбы. В прошлом году результат был намного выше – 335 тысяч тонн. Икры произвели в 3 раза меньше, чем обычно. Простыми словами, на рынке случился дефицит, заявил радио «Комсомольская правда» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
9: Лососевая путина, она крайне неудачная, и выловили в 2 с лишним раза меньше, чем прогнозировали, то есть около 100 тысяч тонн. Максимум красной икры, лососевой икры, а это 5 видов всего лососей, которые можно извлечь из этого объема самок, икру, я хотел бы обратить внимание, получают только от самок лосось. Максимум, что можно получить из этого объема самок, то это будет около 2000 тонн. Вот точные цифры мы ожидаем от Россельхознадзора. А Росрыболовство оценивает среднегодовой спрос на красную икру в 12-15 тысяч тонн. То есть заготовили красные икры в 10 раз меньше, чем спрос. Да? То есть это, иными словами, и называется дефицит.
8: При этом, как заявляют в Рыбном союзе, существенного роста цен на красную икру к концу года не ожидается, несмотря на традиционный предновогодний ажиотаж. Дальнейшая динамика цен будет формироваться на основе баланса спроса и предложения. В свою очередь, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев считает, что красная икра возвращается к стоимости, соответствующей премиальному статусу этого продукта. Представление о дешевизне деликатеса сформировалось в том числе из-за большого объема браконьерской продукции и товаров низкого качества, которые ранее попадали на рынок. Нынешний уровень цен глава ассоциации назвал более справедливыми для редкого продукта. В целом с ним согласен и Александр Савельев из информационного агентства по рыболовству. Вот что он сказал радио «Комсомольская правда».
9: На рынке огромное количество разной дряни. Ну, по данным Центра развития перспективных технологий, это оператор честного знака, треть, так сказать, объема вот рыночного красной икры – это контрафакт. Это структурированная, имитированная, откровенно фальсифицированная икра. Я бы не советовал покупать икру в интернет-магазинах, на рынках, то есть все, что проходит мимо кассы. Касса в данном случае безупречно определяет вот этот вот контрафакт, фальсификат, поскольку честный знак видит Меркурий, а Меркурий создает прослеживаемость от конкретного рыбьего хвоста до прилавка. Вот все остальное на рынке – это блеф.
8: За последний год сильно поднялись цены на все виды икры. Например, икра нерки подорожала в 2 раза, икра горбуши стала дороже на 80%, кижуча – на 70%, а киты – на 50%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Если после новостей про ипотечную икру у вас подкосились ноги, Минздрав подоспел с инновациями. Готовьтесь.
10: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 728-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Итак, Минздрав с инновациями обновил стандарты и официально разрешил лечить депрессию вашу электрическим током. Способ своевременный. Почти половина наших людей честно признается, что пребывает в глубоком депрессивном анабиозе. Наш Василий Воронин абсолютно без сил, в крайнем истощении и полной апатии. Подключил на ощупь к себе два провода и ждет бодрящий разряд.
12: Минздрав России утвердил обновленный клинический стандарт оказания помощи взрослым пациентам с депрессивными расстройствами. Согласно новым требованиям, каждый пациент должен пройти комплексное обследование у специалистов нескольких профилей. В перечень вошли консультации невролога, офтальмолога, терапевта, уролога и акушера-гинеколога, а также медицинского психолога. Лабораторная диагностика расширена и теперь включает развернутый анализ крови, биохимические показатели, оценку липидного обмена и общий анализ мочи. Дополнительно предусмотрено тестирование на гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию и сифилис. В список терапевтических процедур добавлены методы аппаратного воздействия. Речь идет об электропунктуре и электронейростимуляции головного мозга. Также в стандарт включены такие процедуры, как плазмаферез, гипоксическое воздействие и внутривенное облучение крови. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев связывает появление нового стандарта лечения с увеличением случаев депрессии у людей. Вот что специалист заявил радио КП.
13: Поменялось очень многое, потому что довольно часто раньше было по минимуму, что-то человек приходил на основании симптома комплекса, ну то есть жалоб, составлялся какой-то определенный первичный диагноз, и уже на основании его были сделаны назначения. И сейчас довольно часто некоторые психиатры этим грешат. В последнее время все стало меняться, мы просим все-таки сдать анализы, психоэндокринологический профиль, патопсихологическое исследование пройти. Вот, если есть какие-то болевая история, то не у невролога, эндокринолога, у гастроэнтерологи, кстати, с удовольствием сейчас антидепрессанты назначают. Вот, то есть это все было, только у врачей других специальностей. И почему? Потому что люди с депрессиями или вообще другими психическими расстройствами, они сначала стараются в связи со стигматизацией, она стала, конечно, меньше, но у молодого поколения, они к психиатру идут в последнюю очередь. И сходят к неврологу, к гастроэнтерологу, к терапевту, да к кому угодно, понимаете, только не к психиатру. У меня есть пациенты с соматоформными расстройствами, которые обходят всех сначала специалистов, а те уже в конце отчаявшиеся, говорят, идите кого из психиатра, пожалуйста. Они обследуются, ничего найти не могут, либо какие-то тоже такие диагнозы, что может быть это, а может быть то, ну, по итогу говорят, все-таки у вас, как сейчас любят все называть, психосоматика, идите кого к психиатру на консультацию.
12: В этом месяце вышло исследование РАН о том, что каждый второй россиянин, 49%, с признаками депрессии. Среди причин называются снижение доходов и геополитическая напряженность. Заболевание в мире в целом становится все более распространенным. А продажи антидепрессантов растут. Это не рост депрессии или тревожных расстройств у населения. Просто люди изменили отношение к своему ментальному здоровью, особенно молодежь, говорят эксперты. Получили стресс, обращаются к врачу. А стресса сейчас в избытке, отмечает Алексей Казанцев.
13: Модное явление тоже стало, как вы понимаете, да, что надо обязательно сходить и так далее. Это тренд такой, как говорят сейчас. Да? Был термин еще полгода или год назад, Дуркинг они его называли. Они с удовольствием госпитализировались в частные психиатрические стационары, ну, психиатрического профиля, и там, соответственно, проходили какое-то там курсовое лечение. Это даже модно, что я вот была у психиатра. Но некоторые, конечно, немножко так относятся, знаете, с утра к одному психиатру, в обед к другому, вечером к третьему. И вот многие начинают самолечением заниматься, либо принимают антидепрессанты. Знаете, как вот какой симптом: голова болит, выпью антидепрессант, не сплю, антидепрессант попью, там, не знаю, с любимым поругался или поругалась, антидепрессант и так далее.
12: Больше всего депрессивных признаков ученые РАНД-психологи обнаружили у опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет. Эта группа, по данным исследования, последние месяцы показывает рост тревожности. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Но если после разряда током тоска все равно не отступила, держите осенний комбо-удар. В Роспотребнадзоре посчитали и насчитали 730 тысяч заболевших за неделю. Наша Виталия Осипова от такой статистики так перепугалась, что закрылась в герметичном боксе и прямо сейчас на ощупь пересчитывает микробов и вирусы внутри самой себя.
8: Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. За прошедшую неделю выявили на 33,8% больше случаев заболеваний, чем недели ранее. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за последние 7 дней в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заражения. Сейчас подавляющую часть заболевших атакуют вирусы не гриппозной этиологии, чаще всего риновирусы. Несмотря на то, что интенсивность распространения респираторных инфекций усиливается, ситуация развивается в полном соответствии с сезонными прогнозами, заявил радио «Комсомольская правда» врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болебок.
14: Прогнозы, как бы то они были, так и они остаются. С начала эпидемии вот этих простудных заболеваний будет в середине сентября, пик будет где-то в октябре, там, в конце октября, а сам грипп, собственно говоря, ожидается, ну, конец октября-ноябрь. Вот, будет заметный рост именно гриппозной этиологии. Сейчас у нас 90 с лишним процентов всех заболеваний, это все-таки риновирус, риносинцитиальный вирус и так называемый парагрипп, ну, в принципе, он обычно у нас практически не отличает.
8: Эксперты объясняют рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 возвращением людей в коллективы после отпусков и напоминают, что оптимальное время для вакцинации – сентябрь и октябрь. В частности, об этом заявил бывший главный санитарный врач, академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению специалиста, своевременная прививка особенно важна в период сезонного распространения вирусных инфекций.
15: Мы сами должны себя любить, а любовь к себе – это не гладить себя по головке, да, а занимать активную позицию. Активная позиция должна заключаться в том, что я имею право по Конституции на свое здоровье, и я вправе разговаривать с государством на равных и говорить: мне положена вакцинация гриппом, дайте мне эту вакцину.
8: Геннадий Онищенко считает, что новая пандемия гриппа может произойти к 2029 году. По словам академика РАН, заметные эпидемические подъемы гриппа происходят примерно раз в 10 лет. Предыдущий был в 2019. При этом речь идет именно о прогнозе. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Ну и остался единственный повод для радости. Летняя паника спала, и сахар наконец-то начал дешеветь. Свекла как не в себя перерабатывается. Наш Юрий Кораблев на радостях налег на сладенькое и слипся от счастья.
12: Розничные цены на сахар начали снижаться вслед за оптовыми. Основной фактор, по словам экспертов, новый сезон переработки сахарной свеклы, который увеличивает предложение сырья и готового продукта на рынке. К концу сентября сахар стоил в рознице в среднем 85 рублей за 1 килограмм, что на 1% меньше, чем недели ранее, почитали в экспертно-аналитическом центре агробизнеса АБ-центр. Дальнейшее снижение может быть заметнее. К началу октября цена может опуститься примерно до 83 рублей за килограмм, а к ноябрю приблизится к 75 рублям. Оптовый рынок начал разворачиваться еще в августе. В текущем сезоне предложение остается высоким. Россия традиционно не выбирает весь доступный экспортный потенциал. За последние 10 сезонов в
16: Вывести за рубеж весь излишек сахара не удавалось ни разу. В этом году есть фактор, который формирует сильное давление на внутренний рынок, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель проекта «Щуга.ру» Вадим Гомас.
17: Проблема не в новом урожае. Проблема в том, что сейчас в России беспрецедентно низкие цены на сахар. Они никак не соответствуют сахарной экономике. Если бы сахарная экономика работала бы, цены были бы гораздо выше сейчас на сахар. Проблема в другом. Компании, которые на юге России производят сахар, пшеницу и так далее, это же большие аграрные холдинги, они потеряли возможность продавать свою пшеницу. Закрыто Черное море. Но у этих компаний есть какие-то финансовые обязательства. Им нужно платить зарплаты, платить налоги, возвращать кредиты. Нужны деньги на посевную по озимым. Нужно перед следующим сезоном вносить удобрения в почву. Ну, в общем, нужны деньги всем. А никакого ликвидного актива в виде пшеницы, там, ячменя и масличных у них нет, потому что продать их невозможно. Черное море закрыто. Понимаем, да, ситуацию? А, соответственно, они вынуждены продавать тот товар ликвидный, который у них есть, сахар. И этого сахара сейчас вот все, что поступает с заводов, производится сахар, он сразу поступает на рынок, его пытаются продать. Это ситуация такая, да, не сахарная, это не сахарная экономика. Это как экономика зернового рынка вдруг начала влиять на сахарный рынок. Поэтому цена беспрецедентно низкая. Вот за последние 5 лет, чтобы мы понимали, у нас такой низкой цены не было на сахар. Какая инфляция за 5 лет была общая? И что происходит сейчас с ценой на сахар? Компании продают в минус этот сахар. Это в убыток. Это ниже себестоимости производства сахара. Но выбора у них особо нет. Им срочно нужны деньги. А сахар — это единственный более-менее ликвидный товар для аграрных холдингов, который они могут быстро реализовать.
16: Ранее в Минсельхозе заявляли, что с увеличением переработки урожая предложение сахара будет расти, что приведет к дальнейшему снижению цен. Для покупателя это означает, что пик ценовых колебаний пройден, и в ближайшее время на полках магазинов можно ожидать более доступных цен. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о том, как можно защититься от сезонных простуд.
20: Мы вступаем с вами в осень. Это не самый простой период нашей жизни. Лето закончилось, мы набрались сил. Поэтому давайте мы с вами, опять же, не будем из этого делать проблему, потому что это естественный ход нашей жизни, естественный ход природы. А будем спокойно, вдумчиво входить в эту ось. Одеваться по погоду, следить за своим здоровьем, прислушиваться к нему, потому что сегодня уже холодает, организму надо перестраиваться с теплого периода, оскудевает пищевая корзина, все-таки свежие, несвежие фрукты. Следить за своим здоровьем, обязательно сходить привиться, есть возможность пройти диспансеризацию, и это надо сделать. После этого спокойно мы пройдем через зиму, встретим Новый год и будем делать все для того, чтобы в наших семьях, в наших трудовых коллективах, в нашей стране был мир и спокойствие, чтобы она развивалась, потому что главная наша с вами цель – дать нашим детям, будущим нашим поколениям богатую, красивую, сильную и уважаемую страну.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. В Москве 16 часов. В Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О санкциях.
1: Совет Евросоюза расширил санкционные списки против России. Под ограничения попали 10 судей, прокуроров и чиновников, причастных к недопуску партии «Яблоко» к выборам в Госдуму. Об этом пишут ведомости со ссылкой на официальный регламент объединения. В стоп-лист вошли трое судей Верховного суда: Вячеслав Кириллов, Игорь Зинченко и Денис Тютин. В августе они удовлетворили иск партии «Родина» и отменили регистрацию федерального списка «Яблоко». Кроме того, Брюссель ввел санкции против сотрудника Генпрокуратуры, представителя ЦИК, а также ряда региональных судей, выносивших приговоры членам и руководителям партии. Меры предусматривают полную заморозку активов фигурантов на территории Евросоюза и запрет на въезд в страны сообщества.
21: О Белоруссии.
1: Аграриям Белоруссии необходима серьезная мобилизация для успешного завершения сельскохозяйственного сезона. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко, передает Белта. Белорусский лидер подчеркнул, что уборочная кампания в стране завершена лишь наполовину, а впереди работников ждет колоссальный объем работы. Лукашенко призвал аграриев не расслабляться, отметив, что те, кто считают миссию выполненной, просто далеки от сельского хозяйства. Заявление прозвучало в ходе масштабных кадровых перестановок в руководстве республики. Ранее Лукашенко также поручил правительству оперативно расширить посевные площади под картофель и за зиму найти новые рынки сбыта продукции.
21: О России.
1: Внук Шарля де Голля заявил о желании получить российский паспорт. По словам Пьера де Голля, решение будет принимать Владимир Путин. Родственник бывшего президента Франции подчеркнул, что будет рад стать гражданином России, отметив, что на это может уйти много времени. Де Голль добавил, что хочет переехать в нашу страну вместе с семьей и детьми.
21: Обо всем.
1: 11-летняя британка Бадхана Сиванандан стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат. Рекорд она установила на Всемирной шахматной олимпиаде, которая завершилась в Самарканде. Девочка выступала за сборную Британии на первой доске и набрала 8 очков в 11 партиях, выполнив финальный норматив, сообщила Международная шахматная федерация. Предыдущий возрастной рекорд держался 24 года и принадлежал Екатерине Лагно, которая получила это звание в 12 лет и 4 месяца. Бадхана самостоятельно научилась играть в шахматы всего несколько лет назад во время пандемии по обучающим видео в интернете.
21: О погоде.
1: В столице плюс 17, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
21: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. Давненько мы что-то с вами не виделись. А сейчас вот после двухдневного перерыва в эфире радио «Комсомольская правда» очередной выпуск военного ревю. Примерно полторы недели назад меня со страшной силой атаковали любопытствующие и читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели: «Баранец, баранец, куда назначат Суровикина? Что с ним? Что с ним?» Да, я потратил полторы недели. В конце концов пришел к выводу, что мне легче было бы американского шпиона в Москве поймать, чем добыть и в Минобороны, и в Генштабе, да и кое-где повыше, сведения о том, что же будет дальше с генералом армии Сергеем Суровикиным, героем Российской Федерации. Ну и как это всегда бывает в информационном пространстве, здесь буйствуют сплетники. Ой, боюсь и я оказаться среди них, дорогие друзья. А что за сплетни? Да потому что куда только не назначают генерала армии Суровикина. А нам наверху говорят: потерпите, скоро узнаете. Ну так куда? Куда? Куда Суровикина назначает военное и гражданское, и мало? Да. Здесь есть полярные мнения, с которыми я лично могу не соглашаться. Или вы можете, вы имеете полное право не соглашаться. Итак, первое. Давайте начнем с самого неприятного предположения. Его вызвали сюда Потому что у него 11 ноября исполняется 60 лет. И давайте, заслуженный генерал армии Суровикин, отдохните. Отдохните на пенсии. Это вот самый негативная версия. Дальше. Дальше опускаемся ниже. Начнем самую крайнюю и самую блистательную версию. Мелькает, что могут назначить начальником генерального штаба. Первым заместителем он уже был начальником генерального штаба. Он немало времени руководил главным оперативным управлением генерального штаба. Это вот таких две вилки, как говорят артиллеристы. Вот пенсия, начальник генерального штаба. А что там внутри? Ой, а внутри вариантов очень много. Самый экзотичный о том, что генерал Суровикин уже на поле боя и руководит специальными операциями. Ну, в частности, по интенсивных ударам по энергетике Украины. Это раз. Во-вторых, а куда еще молва назначает Суровикина? Я вам скажу. Вот одно мнение, что он должен стать во главе группировки, которая рвется на Черников. Опа-па! А что случилось? Там неспешно, нормально наступаем. Ну, скажем, не везде нормально наступаем, кое-где нам достается. Но тем не менее, наступление позитивное все-таки есть. Зачем на Чернигов? Там еще больше говорят, через Чернигов в Киев пройти. Мы туда уже ходили. Теперь я задаюсь вопросом. Если черниговское направление не такое важное, на мой взгляд, то, извините, у нас стратегическая операция предстоит. Да, я не побоюсь ее сказать. Это, конечно, Славянско-Краматорское направление. Там все идет дело к тому, что вот остаток этого года мы будем драться с украинцами именно вот за эти города. А там нужен генерал Армагеддон. Такую прозвище он получил еще в Сирии, когда беспощадно вытурил сирийских боевиков с одного из городов. И когда пленные попались эти, то они на допросе говорили, что нас победил Армагеддон. Досталось там крепко. Кстати, Суровикин командовал нашей группировкой в Сирии аж 2 раза. Это достойные страницы в жизни этого боевого генерала. Вы знаете, у нас есть такое выражение «боевой генерал». Да? Вот с одной стороны, оно вроде бы как такое поэзии попахивает, таким, вы знаете, натяжкой какой-то. А я так посмотрел, да вы наверняка знаете. Ну что, посмотрите на карьеру Суровикина. Вот все те войны, которые у нас были, начиная с Афганистана, да, и вот заканчивая сейчас Украиной, везде он побывал, да. И Афган, и 08, и Чечня, да, и Сирия, а теперь уже Украина. Такие генералы на диване не валяются. Такими генералами, конечно, надо дорожить. Потому мы с большим нетерпением будем ждать. А куда же определять генерала Суровикина? Ну что, давать ему группировку. Это понижение. А вы знаете, ну наверняка же вы многие знаете, что он уже командовал вообще всеми войсками в ходе нашей специальной военной операции. Да. Был главным генералом, я бы даже сказал. Потом некоторое время был заместителем, когда Герасимова назначили. Да. Ну, а теперь же есть вопросы, от которых вы не отстанете, тоже обязательно мне их задайте. Во-первых, Воронец, да он же сдал Херсон. Он же Херсон сдал. Внимание. Если кто хочет посмотреть, как Суровикин сдавал Херсон, постарайтесь на просторах интернета найти видео, где Суровикин докладывает и Шойгу, а потом уже и Путину о том, почему надо сдать Херсон. Я даже вот записал слова, которые Суровикин сказал Путину, когда он поинтересовался, почему это надо сделать. Он честно ответил: у нас не хватает сил, чтобы оборонять его. Херсон, напомнили, Херсон, да? А у нас же некоторые диванные эксперты тоже, ну, все знают. Они умнее всех генералов в куче взятых наших российских. Все знают, куда наступать, какую операцию. Я воздержусь от этих вещей. Я не хочу быть в этой компании. Я не знаю, как наступать. И сказки рассказывать какие-нибудь базарные не собираюсь. А теперь переходим к другому моменту, от которого в разговоре о Суровикине нельзя обойти. А чего это вот забросили ссылку в Алжир после пригожинского мятежа? Да? Внимание! Вы знаете, и этот ролик доступен, генерал Суровикин обратился к Пригожину. Кстати, Пригожин в высшей степени уважительно отзывался о Суровикине. В высшей степени. Он даже там, по-моему, Путину предлагал его назначить министром обороны. И вот когда начался мятеж, то Суровикин в своем виде обращения советовал остановиться. Он нашел теплые слова: мы вместе воевали, вместе проливали кровь, мы многих потеряли. Зачем нам это нужно? Можно решить это как-то так толково, без всяких этих бунтов. Да? Но пошла молва, что и я сначала, вы знаете, авторитетные люди мне говорили, я же не изобретаю в собственном кабинете причину отправки Суровикина в Алжир. Целый генерал армии сказал: вы знаете, его убрали из-за потери контроля над Пригожином. Он курировал как бы это войско Пригожина. Хоп! Тут через неделю выступает Песков, говорит, что это все чепуха. Чепуха. Просто признано целесообразным отправить его на Африканский фронт. Там очень много работы. Кстати, в Африке жесточайшая схватка идет между Россией и другими странами за владение этим континентом. Ну вот туда и отправили Суровикина, где он был главным военным советником, ну не только для армии той страны, где он пребывал, а и для наших отрядов, в том числе для нашего африканского корпуса. А вот сейчас пришло время возвращать его сюда, в Москву, в российскую армию возвращать и, скорее всего, подобрать место, где генерал Суровикин принес бы максимальную пользу нашей армии. Я думаю, что такое место как раз вот сейчас и подбирается. Я не настаиваю на 100%, что это так. Потому что я буду говорить о назначении Суровикина тогда, когда об этом объявят официально. Договорились? А вот тогда мы с вами поразмышляем, почему, на какое направление, что за этим стоит и почему именно Суровикин. Вы сейчас увидите бушующее информационное море, в котором торчит фамилия Суровикин. Но пока ответов на этот вопрос нет, не знаю. Может, к концу сегодняшнего военного ревю мы уже и узнаем. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», военное ревю, мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, я буду ждать ваши вопросы.
21: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банка. банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится бас

0: получайте скидки.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Ну что, дорогие друзья, пришло время ваших вопросов, на которые я постараюсь ответить в меру своего служебного жизненного опыта. Я жду ваших звонков. Поехали. Алексей, Москва у нас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. На ваше усмотрение, если можно, два вопроса. Начну с первого. Сейчас проблема большая. Во всей стране медведи всех затерроризировали. Еще месяц где-то до спячки, весь октябрь. Вот. Это не промысловый зверь. Мясо с гельминтами, шкура никому не нужна. Вот как вы считаете, так как сейчас даже за премию в 36 500 охотников мало и не особо они охотятся, можно ли для устранения проблемы применить в приказном порядке, ну по приказу, а не как охотники, выделить из состава боевой авиации, например, экипаж К-52 с режимом зависания без ракетного вооружения, только штатная 30-миллиметровая пушка с отсечкой минимальной, например, по 10 снарядов на единицу, и с письмом, чтобы все соответствующие края федеральные выделяли им авиатопливо, снаряды и полное техобслуживание. Перемещаться и решать проблему. Ну, конечно, посоветоваться с биологами, каких особей отстреливать в первую очередь. Крупных самцов, видимо.
4: Хорошо, хорошо. Можно я над вашей идеей поставлю большой вопросительный знак. Вы сказали, что местные власти выделяли снаряды. И что, губернатор из своего пункта рыба будет снаряды для вертолетчиков выделять? Или что, как вы это представляете себе?
5: Местные воинские части. Эта пушка укомплектована.
4: Так надо так и говорить,
5: они
4: местные власти.
5: Так, они же в завязке, воинская часть и губернаторы.
4: Но это уже другое. Это уже вы отскочили в сторону, начинаете сами себе уточнять. Вот это и надо было сказать. У нас все территории находятся на территории наших военных округов, как вы знаете. Да. Но над этим надо крепко подумать, уважаемые. Ведь у нас же не во всех областях, краях России шастают сегодня медведи. Это раз.
5: 40.
4: Во-вторых, конечно, возникнет вопрос, сейчас кто-нибудь позвонит и скажет: вы что, безумец, что ли? Война идет, а вы предлагаете вертолеты выделять. Есть же и гражданские вертолеты. Начинается спор. Это уже можно до конца, до ночи говорить, уважаемый. Тут каждый мой ответ порождает 1000 новых вопросов. Конечно, проблему надо решать. Но почему-то в некоторых краях взяли, создали целые отряды охотников, дали им боеприпасы, пообещали определенную зарплату, и они работают. А с другой стороны, ведь надо же действительно посоветоваться с армией, надо посмотреть, что на это скажет армия. Спасибо вам, очень экзотичный вопрос, как раз вот даже, может быть, даже по военному ревью. Кто у нас в эфире, будьте добры. Андрей из Воронежа у нас, здравствуйте. Ну, здравствуйте, Воронеж. Отключайте, когда человек стоит, мгновенно, потому что время тратится, Тюмень. Человек молчит, и все. Жена со скалкой над башкой стоит. Тюмень, здравствуйте, Алексей.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот там постоянно говорят, освободили тот населенный пункт, и нам никогда не показывают, как встречают освободители. Они нам что, не рады?
4: Вы знаете,

0: Например, да-да.
1: Мы спрашиваем у людей, вы согласны или нет. Некоторые категорически отказываются, а некоторые нет. Да куда же я отсюда уйду? У меня он мычит корова и козочка там и так далее. Куда же мне уходить? И собачку не буду бросать. Так что тут вот такой вопрос. Мы делаем это ради безопасности людей. Кто из следующих в эфире у нас? Алексей Саратов. Надеюсь, что попал на этот раз. Алексей Саратов.
2: Добрый день, Виктор Николаевич.
1: Добрый день.
2: МЧС как-то участвует в ВСО?
1: Да. Да, участвуют. А что вам нужно конкретно? Как бы вы хотели? Ну, ведь там же иногда горят большие объекты. Да? Скажите, пожалуйста, а СВО это же не только на Донбассе и не только в Луганской Запорожье. А это же и у вас под окном. И когда у вас там горит у вас что-то большое, вы не видели, там мелькают машины МЧС? Нет, вот так они участвуют в СВО. Не только на территории России, но и на новых территориях. Спасибо вам за вопрос. Поехали дальше. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. А вот может так случиться, что пройдет некоторое время, и нам сверху скажут, что мы сейчас сожалеем, что раньше не провели мобилизацию. Вот как по-вашему?
1: Да вы меня в сказочника превращаете, да? Я повторяю, я не внук Нострадамуса, и Бабы Ванги не правнук, да. Да. У нас бывает в этой жизни, когда мы делаем что-то слишком рано или слишком поздно. Ну, что насчет мобилизации? Нам что говорят? Пока необходимости в мобилизации нет. Точка. А вы говорите, а может такое случиться? Может такое случиться, что когда-то будем грызть локти и говорит, а надо же было проводить. А надо же было проводить. Ответ закончил. Всего доброго. Люблю вопросы, которые меня заставляют гадать. Кто у нас в эфире, будьте добры. Юрий из Химок. Здравствуй, у нас звезда военного ревю. Здравствуйте, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Не забывайте, что я еще фаворит Даренко по ответам на вопросы.
1: Вы знаете, Сергей к вам очень либерально относился. Он разрешал вам нести любую булду красивую, которую вы сочиняли. Я сидел, слушал и страшно смеялся, потому что на некоторые вопросы, высокопрофессиональные, кстати, вы тоже задавали, Сергей плыл, прятался под корягу, отшучивался и так далее. Вот я не принадлежу к таким людям, которые могут с вами так разговаривать. Я очень строго отношусь к тем вопросам, которые вы задаете. Ну, давайте вопрос. Спасибо.
4: Да,
1: поехали. Вопрос.
4: Как могло получиться, что у ветеранов СВО в Новой Думе всего 10% мест, когда Верховный сказал, что народ проголосовал за них, а значит, у них должно быть как минимум конституционное большинство?
1: Это ваше личное химкинское изобретение, уважаемые. Не придумывайте какую-то свою схему, как оно должно быть. Люди голосовали за тех кандидатов в военных погонах, которые пришли на участок и тоже испытывали со себя вот эту непростую, скажем так, миссию нести, избраться депутатом. Вам хочется не 10, а может давайте вообще соберем Думу. Сергей, а если 450 всех военных, а? Во главе с генерал-полковником Картополовым. Сергей, давайте. Ведь народ же проголосовал за военных. Давайте всю Думу сделаем военную. Интересная идея. Надо, я до нее не додумался. Надо будет мне подсказать нашему Кремлю. Надо, а что ж мелочиться? Вот, 10%, мало. Все военные. Время военное, идет война. Вся Дума должна быть военной. Спасибо, Юра. Интересная идея. Я над ней подумаю. Поехали дальше. Олег, Москва.
0: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Ну, вопрос, может быть, риторический, но смотрите, в июне в ответ на удары ВСУ мы начали выносить их новую инфраструктуру. Только сейчас, в сентябре, начали, наконец, в Киеве дата-центры выносить. То есть какая-то вот задержка, пятый год

0: СВО, пока что до конца не добиваем их энергетику и, по большому счету, не трогаем политическую инфраструктуру пресловутого киевского режима. Вот эти вот какая-то, ну, затяжки, действия в ответ. Вот как бы вы это прокомментировали? Спасибо.
1: Наконец-то я понял. Мне приходится 10-й раз отвечать на один и тот же вопрос, который я искал в Министерстве обороны. Дорогой Олег, и Киев, и другие объекты, и военные, и гражданские, работающие на Министерстве обороны, защищались противовоздушной системой, системой ПВО. Дорогой Олег, я вам сейчас скажу фразу, которую вам не понравится. Ведь не только они не все ракеты наши, как говорится, сбивали. А сколько самолетов мы потеряли, вертолетов, Олег? Сколько потеряли, я тебя спрашиваю, а? Стремясь, да. Вот когда мы обнаружили, что ПВО захромало, что уже дефицит боеприпасов, вот тогда мы, как говорится, уже начали наращивать интенсивность ударов. Мы поймали вот этот момент, чем сейчас, собственно, и занимаемся. Вот оттуда, почему мы раньше этого не делали? Да потому что плотная система ПВО была. Что бы вы ни говорили. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Поехали дальше. Кто в эфире, и идем на перерыв.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Лицей номер 11 присоединился к масштабному просветительскому проекту «Атомный диктант». В общеобразовательном учреждении прошла интеллектуальная акция, объединившая всех, кто интересуется наукой и технологиями будущего. Участники ответили на 20 вопросов – от истории ядерной физики до перспектив освоения Арктики и космических полетов. Проект проводится Союзом «Атомные города» при поддержке госкорпорации «Росатом». Осенняя ярмарка «Осень-2026» в Великих Луках стала не только праздником урожая, но и настоящим центром творчества и краеведения. Активное участие в ней приняли библиотеки города. Филиалы номер 1 и номер 2 подготовили мастер-классы под общим названием «Полет фантазии», где учили мастерить поделки из бумаги. Городская детская библиотека имени Гайдара порадовала юных великолучан интерактивной программой «Овощное лукошко». Центральная городская библиотека имени Семьевского предложила гостям ярмарки познакомиться с раскраской. Путеводителем по городу и раскрасить любимые места Великих Луг. В деревне Переслегино Великолукского района завершено устройство умной спортивной площадки. Ход работ на финальной стадии проконтролировал губернатор Михаил Ведерников. Сейчас все готово, и заниматься на открытом воздухе могут все желающие. А возможность получить рекомендации с помощью смартфона делает тренировки доступными и безопасными для людей разного возраста и уровня подготовки.
2: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
7: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я жду ваши вопросы, дорогие друзья. Кто следующий? Оператор, вводите. Алексей, Москва.

0: часто. После зажигания у нас, ну, так вот, как и с беспилотниками, да, началась война, мы вдруг обнаружили, что у нас дефицит беспилотников, задрав штаны, поехали, побежали в Иран. Я думаю, что спутниковая гонка со стороны России за Илоном Маском уже началась. Теперь, кому хочется, хихикайте, отпускайте едкие реплики, насмехайтесь над Россией. Я этого делать не буду. Я просто хочу сказать, что мы проснулись. Мы проснулись. Ну, а смеяться будет тот, кто будет смеяться последним. Посмотрим. Мы, кстати, Илону Маску уже утерли фейс. Он даже рыдал однажды, потому что наша мощная система, у нас их много, рыбовских систем, противоспутниковых систем, есть такая система, Тобол называется. Она вырубила системы Маска и оставила на некоторое время украинские войска без глаз и без ушей. Спасибо за конкретный интересный вопрос. До свидания. Мы идем к следующему радиослушателю. Ростислав, Москва у нас. Здравствуйте.
1: Добрый день. Вопрос. Если даже ведущий КП затрудняется сказать, где должна закончиться СВО, не произойдет ли и в наших СМИ однажды ситуация, как в Румынии в 89-м, когда там на радио и ТВ стали хитро саботировать непонятную политику правящей семьи в Румынии тогда?
0: Понятно, понятно, понятно. Вы ставите вопрос, вы пытаетесь из меня делать пророка. Мне это приятно, но, с другой стороны, это глупо. Это просто глупо. Что такое радиоведущий, ведущий КП должен быть вам сказать, когда закончится специальная военная операция? Как она дальше пойдет? Вы в своем уме или нет? А если вы такой умный, то расскажите народу, я вам разрешаю. Давайте сейчас снова подключат вас, и давайте послушаем. Люди, давайте послушаем Ростика, как он видит дальнейшее развитие специальной военной операции. А мы послушаем. Вы согласны на это? Я вас жду завтра в эфире своим предположением. Не более 5 минут. Четко дала, а я над вами посмеюсь. Договорились? Я вас высмею. Абсолютно культурным образом, Ростик. Обязательно. Если даже ведущий радио КП не знает. Он многое чего не знает. Абсолютно. Очень многое чего не знает. Так же, как и вы тоже многого не знаете. Кто у нас в эфире? Зинаида, Ставропольский край. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, я вот в одних новостях слышала, что Зеленский на Генассамблее ООН сказал, что двоих военнопленных Северной Кореи Корее отдал Южной Корее. Это правда, да, или нет?
0: Это правда. За что министр иностранных дел Южной Кореи в лавровый лист размазал Зеленского и даже назвал его предателем. Это правда. Спасибо. У вас надо учиться, Николай, задавать вопросы.
2: Можно еще? Коротенький, можно еще, пожалуйста?
0: Ну, давайте. Я выдержу.
2: Виктор Николаевич, у нас с мужем спор. Вот стреляют беспилотники и летят такие вот, как фейерверки. Он говорит, что они приклеиваются к беспилотникам. Я говорю, что это смешно, это неправда.
0: Я не понимаю, о чем речь идет. Я не понимаю, о чем речь идет. Они летят, фейерверки.
2: Пулеметы стреляют красными такими вот полосочками.
0: Трассерами. Трассерами стреляют. Это трассеры. Трассеры, не только пулеметы. Да. Ничего они не приклеиваются. Там есть два типа. Либо попадают, либо в момент приближения снаряда беспилотник, он взрывается. Это называется дистанционный подрыв снаряда. Военная. Все. Никто не приклеивается.
3: Полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. А также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему одна вода может влиять на наше здоровье и самочувствие позитивно, а другая нет. Скажу сразу, что ионизированная вода не является лекарством и не заменяет лечение, но исследование этой воды сегодня проводится очень много, уже приближается к 3000. Кстати, результаты положительные практически в каждом, да, и эта работа продолжается. Я изучаю лично эту тему уже много лет, больше 12 лет общаюсь с людьми, которые пользуются ионизаторами, слышу их отзывы, их истории, вижу их опыт, есть свой опыт, знаю эти результаты, они, еще раз скажу, они поразительные, и поэтому и положительные, и поразительные, да, и поэтому считаю правильным рассказывать вам о том, что узнаю сам. Молчать об этом, на мой взгляд, было бы неправильно. И я сейчас хочу сразу вам сказать, что объединю несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу. Брали людей в одинаковых условиях, делили на две группы, и вот в одной группе давали пить простую воду, а в другой ионизированную наравне с применяемой терапией, да. И везде, где люди пили вот ионизированную воду, их состояние менялось, друзья, в лучшую сторону, как я уже сказал. А там, где пили простую, ничего не происходило. Их, еще раз говорю, около 3000 уже почти исследований. Но какие исследования я хотел бы выделить прямо сейчас? Первое. Диабет второго типа. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение. Разделили их на две группы. Одна пила простую воду наравне с терапией, другая ионизированную. И вот там, где была простая вода, ноль изменений, да, положительных. Вот стандартно. А вот в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине снизилась на 60%. Друзья, дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование. Взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше. 24 человека пили простую воду, 24 ионизированную водородную. У тех, кто пил простую, без изменений, а у тех, кто пил водородную, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «встань со стула», сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. Вот в группе, где пили водородную воду, сила в ногах выросла, а в группе с простой водой снизилась. Что такое сила в ногах, друзья, для человека 76+. Ну, если вам еще далеко до этого возраста, вы можете не ответить на этот вопрос. Хотя я уверен, что среди ваших знакомых, родных, близких есть люди подобного возраста. Так вот, что значит сила в ногах у людей 76+. Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, друзья. Пойти погулять с внуками. А вот ноги держат, ноги носят, это значит, что качество жизни совершенно другое. Я сам знаю, у меня бабушка, я за ней ухаживал очень долгое время, к сожалению, ее нет сейчас со мной, но так или иначе я знаю, что такое больные ноги, я знаю, что человек ощущает, когда не может двигаться как необходимо, вот, когда нет этой энергии, нет этой силы в ногах, ноги болят, суставы болят. И вот смотрите, у людей, у которых 76+, те, которые пили ионизированную водородную воду наравне с терапией, сила в ногах выросла, еще раз повторю. То есть, где пили водородную, вот сила выросла. А там, где не пили, точнее пили простую, снизилась. Дальше идем. Третье исследование. Реология крови, то есть ее текучесть. А взяли тут профессиональных спортсменов. Мы знаем, что высокие нагрузки, физические нагрузки, они обезвоживают наш организм и окисляют. Очень много мочевой кислоты появляется у нас. Так вот, те люди, вот, люди профессиональные спортсмены, они тренируются там по 8-10 часов в день. Разделили их на две группы. И одни пили простую воду, как я уже сказал, другие ионизированную щелочную в данном случае. И вот у тех, кто пил простую, восстановление после нагрузок шло очень долго. Кровь оставалась вязкой. А это высокий риск еще и сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А вот у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость крови в норме, никаких рисков, друзья. Три исследования, видите, три разных показателя. И везде одна картина. Простая вода не дает ничего, а ионизированная дает реальные улучшения. А теперь вопрос у меня к вам. Вы какую воду пьете? Пьете вообще вы воду или нет? И если пьете, то какую? Простую? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите? Я уверен, хотите. Хотите начать пить правильную воду и легко наладить питьевой режим? А если вас что-то пугает, есть сомнения, наверное, может, вы думаете, это сложный прибор, вы не справитесь. Говорю вам, как есть. Ионизатор воды не сложнее электрочайника. Разницы никакой. Туда и туда вы наливаете воду, емкость его, объем 3,5 литра. Вы наливаете простую питьевую воду, к сожалению, которая нас окисляет, включаете в розетку, нажимаете кнопку, все ровно как с чайником. И через несколько минут вода готова. Правильная вода готова. Вода, которая с антиоксидантными свойствами. Дальше. Кто-то говорит, мне простую воду тяжело пить, не влезет она в меня, а вот вашу ионизированную подавно пить не буду. А вот что я вам скажу. Единогласно, просто единогласно, все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную или водородную воду, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью и хочется пить. Я не встречал, честно говоря, ни одного человека, который сказал бы, я не могу пить ионизированную воду. Все, кто был не любителем воды, становятся ее поклонниками. А если вы уже пьете воду и вам нравится вода, вы оцените ее точно по достоинству. Потому что ионизированная вода, она вкусна, она похожа на воду из горных источников. И она меняет состояние, она усваивается каждой клеточкой. Организм хочет ее пить. Посмотрите, какие изменения. И сахар снизился, да, там потребность в инсулине снизилась, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Но теоретически, да, она не является лекарственным средством, но питьевой режим с ней наладить нужно, и это легко. Конечно, такую воду хочется пить. Люди пьют, я думаю, и вы сможете. Попробуйте, звоните 8 800 505 0855. Скажу только, что никуда не встраивается прибор, настраивать ничего не надо, никого вызывать не надо. С этим справится даже ребенок. Все интуитивно, легко, просто и понятно, как с чайником. А сегодня, кстати, это самое главное. Сегодня для слушателей радио «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. На ионизатор воды «Аквалайф Лайт» 28 тысяч рублей цена. Такая цена была только в прошлом году. И сегодня до 19.00, совсем немного времени остается, мы ее возвращаем для вас, друзья. Поэтому говорю, что это распродажа партии по ценам прошлого года. Все дорожает, друзья, как ни крути. Поэтому сегодня я вынужден это сказать. Всего один день. На один день мы вернули цену прошлого года. 28 тысяч рублей за ионизатор премиального качества, который с голосовым помощником, с анализатором воды, 7 степеней защиты, никуда не встраивается. Все в комплекте есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Единственный легко заменяемый элемент – это мембрана, их 16 штук. Друзья, так что успевайте до 19.00, звоните 8 800 505 0855. Попробуйте, мы даем вам 90 дней на это. Время на то, чтобы вы получили свой опыт. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира, короткого эфира. Не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово. Программа «90 дней» с «Аквалайф» — это тестовый период, да, 90 дней, в течение которого вы пользуетесь ионизатором. Но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки в течение этих 90 дней. А сегодня цена вклада, инвестиции в собственное здоровье — 28 тысяч рублей, друзья. Распродажа. Цена прошлого года возвращается на один день. Ионизатор воды «Аквалайф» премиального качества, который готовит ионизированную щелочную, водородную и кислотную воду. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, друзья, рисков ноль. Вот он вам тестовый период. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня до 19.00. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который маркировка которого «Фабрика здоровья». Вы увидите на телефоне, на мобильном, да, маркировку «Фабрика здоровья». Так что поднимайте трубку, это мы вам звоним, перезваниваем. Потому что звонков действительно очень много, но я и понимаю их, вас всех, потому что цена на этот прибор, ну, колоссально низкая. То есть просто 28 тысяч рублей за прибор премиального качества, российского производства. Попробуйте, 90 дней вам в помощь. Звоните 8 800 505 0855 и еще... Еще один прибор, о котором стоит сказать, это уже медицинский прибор. Да, есть технология, которую он использует, она называется технология динамическая электронейростимуляция, то есть DENS. Да. В 2005 году этот метод получил официальное признание и был зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Этот прибор знают многие, уже многие пользуются им, как для устранения боли, так и для устранения лечения многих разных заболеваний, друзья. Но так или иначе, то, что я вам хочу сказать о нем сейчас, а именно цена на этот прибор, я расскажу чуть-чуть подробнее, кто не знает о нем, но цена на этот прибор тоже сегодня низкая, а именно 11 900 рублей. И для того, чтобы его заказать, вы тоже можете, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855, оформить заказ. Вот в этом приборе нейроденс ПКМ, он, кстати, размером всего с мужскую электробритву, работает от батареек, да? До батареек хватает надолго, там. И суть в том, что этот прибор в любом месте, где бы вы ни находились, можете его использовать. Нет никаких шнуров, нет ничего, чтобы мешало для его использования. Есть цветной дисплей, на котором отображаются программы, там уже есть 25 установленных программ, которые помогают решать вопросы с разными заболеваниями. А какие, допустим, заболевания? Это и проблемы с проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это если какие-то боли внизу живота, это если проблемы с давлением, есть проблемы с потенцией у мужчин, да, гинекологические у женщин, если проблемы, да, если, в общем, 25 программ, там даже можно детям пользоваться этим прибором, там нет возрастных ограничений, единственное ограничение – это кардиостимулятор. Если у вас стоит, то вот им нужно с особыми оговорками его использовать. Поэтому я думаю, что подойдет он всем. Главное то, что этот прибор, по сути, физиотерапевтический кабинет на дому у каждого. Этот прибор сегодня, еще раз говорю, вам доступен по цене 11 900. Его младший брат Аксон, который избавляет от боли, но он еще меньше, со спичечный коробок, сегодня доступен по цене 4 900, а вместе вам он доступен, не помню цену, там 13 чем-то тысяч. Да? Так что успевайте заказать и этот комплект. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, но начинайте, конечно, с налаживания питьевого режима, с правильной водой, которую вы приготовите в ионизаторах воды Аквалайф. Сегодня цена до 19 00, 28 тысяч. Звоните 8 800 505 0855. Будьте здоровы и слушайте радио «Комсомольская правда».
10: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
14: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио
15: «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда.
16: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
15: О важном.
17: Владимир Путин утвердил официальный перечень сведений о топливно-энергетическом комплексе, доступ к которым теперь ограничен. Согласно опубликованному тексту президентского указа, из публичного пространства изымаются детальные показатели внешней торговли энергоресурсами и данные о работе нефтеперерабатывающих заводов. Ограничения напрямую касаются объемов, стоимости и наименований экспортируемых товаров, а также сведений о логистических маршрутах, сроках перевозок, контрагентах и условиях расчетов по контрактам. Кроме того, засекреченными становятся агрегированная таможенная статистика экспорта, информация об объемах переработки и производства нефтепродуктов на российских НПЗ, а также данные о планируемых биржевых продажах бензина и дизельного топлива.
15: О вооружениях.
17: В Ленинградской области прошли испытания новейшего отечественного боевого лазера против беспилотников, сообщили в Росгвардии. Тестирование оружия проводилось совместно с инженерами оборонно-промышленного комплекса в условиях, максимально приближенных к боевым. Мобильная лазерная установка компактно размещена на базе внедорожника, что позволяет оперативно разворачивать ее для защиты стратегических объектов. В ходе стрельб комплекс успешно уничтожал маневрирующие дроны различных модификаций. По итогам испытаний Росгвардии подготовит рекомендации для доработки комплекса и его дальнейшего внедрения в войска.
15: А Подмосковье.
17: Власти Подмосковья определили срок начала отопительного сезона. Он стартует 1 октября, рассказали в пресс-службе регионального Минэнерго. В первую очередь тепло подадут в детсады, школы, поликлиники и больницы. Обеспечить теплом все жилые дома, коммерческие организации и промышленные предприятия Подмосковья планируется в срок до 10 октября. Министерство энергетики региона призвало жителей оперативно сообщать в управляющие компании о возможных воздушных пробках в системах отопления.
15: Во всем.
17: Российские ученые разработали экологически чистое самолетное топливо из опилок и шелухи подсолнечника. Как сообщает официальное издание сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», созданный биокеросин успешно прошел испытания в газотурбинной установке. Специалисты выяснили, что новое биотопливо полностью соответствует строгим стандартам Международной организации гражданской авиации. Главным преимуществом сибирской разработки стало полное отсутствие ароматических соединений, благодаря чему двигатели при горении топлива работают значительно тише.
15: О погоде.
17: В Москве плюс 17, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
18: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
19: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
20: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, ее ведет в одиночестве, потому что мои коллеги сегодня не смогли быть со мной в этот день, но я не могла позволить себе оставить вас без нашей программы, особенно в такой животрепещущий период. А о чем мы сегодня поговорим? Ну, конечно же, то, от чего бомбит всех горожан, да и не только, наверное, всех россиян уже потихонечку начинает бомбить от темы отопления. Кто-то говорит, что его уже пора включать, кто-то говорит, что еще рано, кто-то говорит, что в квартирах невозможно холодно, а кому-то вполне себе комфортно. Ну, я вам напомню, что отопление включается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд. То есть на 6-й день местные власти обычно обязаны принять решение о запуске тепла. Отчет ведут по официальным данным метеослужб. То есть это очень очень важный момент. Если, например, в какой-то из этих 5 дней температура резко подскочит до плюс 10, то счет обнуляется, понимаете? Вот всю эту историю, всю эту суть. Единой даты у нас не существует, все зависит от климата региона, и поэтому, что касается региона нашего, на следующей неделе нам обещают погоду хорошую. Аж до плюс 19 градусов днем и 8, 7, 9 ночью. Поэтому ждать отопления, я так думаю, не стоит. Однако, что касается конкретно моей квартиры, я тоже хочу лично свое, как бы личный опыт сказать, что у нас действительно буквально на этой неделе в квартире стало холодно. Холодно настолько, что, знаете, белье не сохнет, это вечная такая проблема, наверное, у всех. С утра вставать очень тяжело, прям очень холодно, хочется надеть тапочки, халатик, вот полностью себя, знаете, в кокон завернуть. И у нас панельный дом, но не угловая квартира. Я представляю, как мучаются люди, у которых квартиры угловые. Это x2 холоднее. Я даже знаю, что на некоторых домах люди делают утепление с внешней стороны. Поэтому, что касается отопления, нам придется подождать. Надеюсь, что погода немножечко расстоится, особенно вот к следующей неделе, там все будет хорошо. Однако наша проблема, проблема нашего города вообще такая феноменальная, это отопление. Мы очень часто сталкиваемся с вопросом о том, что даже когда запускается то самое отопление, в квартирах все равно прохладно. То есть перед отопительным сезоном, может быть, даже нужно вызвать какого-то мастера, чтобы проверить на всякий случай, насколько вы лично готовы к отопительному сезону. Вот наши службы говорят, что они готовы, однако постоянно котельная номер 5 — это регулярная проблема с ними, и неоднократно, что касается воды, что касается отопления, это такая болевая точка и волна негодований, мне кажется, абсолютно каждую неделю в нашем популярном паблике есть. Поэтому писать больше, я даже не знаю, какие могут быть какие-то пути решения в этом вопросе. Еще один момент, который меня, как автолюбителя, очень сильно, задел, что ли. Совсем недавно на улице Гоголя положили новую дорогу. Притом делали это достаточно долго, потому что, как мы знаем, у нас, например, асфальтосрезчик срезал асфальт, потом, соответственно, прошел месяц, и асфальт только положили, потому что техника в ограниченном количестве, и мы не можем себе позволить, да, хочу тут положить, хочу там положить, хочу здесь положить. Это все очень сложный, тяжелый процесс. Так вот, улицу Гоголя сделали, буквально позавчера, наверное, мне прислали, рядом с пробами асфальта такие три дырочки, тоже не так давно я про это узнала, огромная дыра нарисовалась, где, собственно, стоит знак объезда. Так вот, у меня вопрос, а как так, уважаемые, даже месяца дорога не простояла, а уже у нас какие-то помехи случились? У меня вопрос, конечно же, и, собственно, к подрядной организации, которая осуществляла этот ремонт дорог, и, собственно, наверное, к самому материалу, я даже не знаю. Я просто с точки зрения автолюбителя, понимаете, да, что я некомпетентна рассуждать с точки зрения специалиста, эксперта, я просто как автолюбитель хочу спросить, как так, где деньги, Зин? Мы же платим налоги. При всем при том не маленькие. Вот мне, например, уже на госуслугах пришло налоговое уведомление, что я должна оплатить его до 1 декабря, а то, не дай бог, мало ли что, там штраф пойдут, пени и так далее. И где наши налоги, на что они идут, я никак не понимаю. Хотя бы за тот же самый автомобиль мы платим налоги, и тоже не маленькие. Там просто сумасшедшие. Если стажа нету, так это вообще какой-то кошмар. Там такие суммы огромные, что содержать автомобиль получается вообще невыгодной историей. И вот мы имеем на новой дороге огромную яму. Она просто вовнутрь так буньк и упала. Следующий момент, что касается дорог, я два раза в неделю стабильно езжу по Холмской. А это где? Детский центр Муравейник, у нас заправка Сургутнефтегаз, да, поняли. И прикол в том, меня реально поразило, там закрывали дорогу, тоже перекрывали, но ненадолго как-то, положили на одной полосе до разметки асфальт и на другой полосе до разметки асфальт, но от разметки был сделан отступ. Представляете? Уровень просто, я не знаю, уровень абсурда. Отступы от разметки и вот такие два шлепка лежат. Для меня это, конечно, нонсенс. Я первый раз увидела, я сначала думаю, наверное, мне показалось. Проехала еще раз, и действительно, представляете, просто точечный ремонт, хотя положена вся полоса, достаточно большой участок, но для меня это всегда тоже какая-то такая тема. Асфальта не хватило. ну, может быть, лучше где-то не ремонтировать, а сделать более большой качественный ремонт на вот этой, например, территории. Ну, что касается Холмской, ну, там, наверное, можно было еще чуть-чуть потерпеть, сделать ямочный. Но что касается улицы Мурманской, которая идет после пересечения с Третьей Ударной, это, конечно, отдельный разговор и отдельный какой-то, я не знаю, коллапс, что ли. Во-первых, когда эту улицу перекрывали, там как-то локально это все перекрывали, были огромные пробки в городе. Но это понятно, это естественно, что мы можем сделать. Жалко, что только вот в час пик у нас всегда дороги ремонтируют, если бы как-то вот вечером или что ли днем, например, да, потому что рано утром тоже люди едут на работу, вот как-то, когда минимальное транспортное движение осуществляется, тогда, наверное, ремонтировать, ну, самое то оно. Так вот, там тоже локально накинули асфальт, при всем при том остались с пробелами достаточно маленькая площадь. Что это значит? Это значит, что мы едем по хорошему асфальту буквально один проезд, потом мы едем опять по ямам, опять по хорошему асфальту, потом опять по ямам. Ох, я не знаю, это какие-то, знаете, такие разговоры, такие философские уже, мне кажется, такие разговоры, когда на которых никогда не будет ответа. Когда это все закончится, не очень понятно. Когда асфальтовые покрытия будут нормальными, тоже не очень понятно. Мне хочется отметить, что в этом году особенно много отремонтировано дорог. Я не подготовилась, не подобрала конкретное там количество улиц и так далее и тому подобное, но действительно, опять же, как вот автолюбитель, я езжу, вижу очень много дорог отремонтировано, и даже тех, где, в общем-то, не особенно, как будто бы и надо было что-то ремонтировать. Ну, то есть можно было бы подсыпать, но еще бы подождала. А вот дворы, которые требуют реального ремонта, то есть там вообще нога асфальтоукладчика не ступала уже многие годы, вот про них почему-то тоже забыто совсем. Да, это тоже один такой двор, проспект Ленина, по-моему, это поворот на улице Лизы Чайкиной, и сразу направо. Ленина 2А, если я не ошибаюсь, есть там такой дом, так вот туда просто, когда заезжаешь, едешь и плачешь. Слезы текут сами собой, потому что чувствуется, насколько убивается подвеска в автомобиле. И таких дворов очень много. Писать в управляющую, писать куда-то, как правило, вообще не имеет никакого смысла. Я не знаю, возможно, только на сайт губернатора что-то произойдет, и то не факт. Ну что, мы прервемся с вами на небольшую паузу, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки ФМ.
1: Реклама.
21: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В Прагматике Великие Луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? Прагматика Великие Луки. Новая Веста по выгодной цене. Гоголя 4. 8-811-53 470-57.
22: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
3: А знаете ли вы что? Слово «провинция» появилось в России благодаря Петру Первому в начале 18 века. Это было официальное название новых административно-территориальных единиц. В середине 19 века провинции упразднили, заменив уездами. Но в языке слово осталось.
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня ведущий Катя Пахомова. Не по традиции, но да ладно, в одиночестве. Итак, мы уже в первом выходе с вами поговорили про отопление и про дороги, которые вызывают у меня особое негодование. А теперь давайте пройдемся по темам, которые вызывают вопросы у наших жителей. Ну, первое, с чем я крайне вообще согласна, и, наверное, про это мы будем говорить вплоть до самой весны, это то, что сейчас темнеть начинает рано, у нас световой день сократился, и, соответственно, на дорогах нужно быть особенно внимательными, как автолюбителям, так и пешеходам. Не зря у нас существует акция со светоотражателями «Безопасные пешеходы» и для детей, и для взрослых. Большая просьба, если вы очень часто передвигаетесь пешком, переходите дороги, особенно в темное время суток, пожалуйста, не потрудитесь, купите себе маленький светоотражатель, стоят они недорого, это очень важно и поможет и водителю, и вам в какой-то неблагоприятной ситуации. Особенно вот вчера у нас был целый день дождь, пасмурно аж с самого утра, а к вечеру, что уж и говорить, было хоть выколи глаз. И вот, собственно, про дождь тоже хочется мне отдельно поговорить. Я не знаю, проблема ливневок в нашем городе, она, ну, такая какая-то, как с асфальтом, я не знаю, что ли. Это какой-то ужас. На ровных дорогах, вот, предположим, когда мы въезжаем на тот же самый виадук, с правой стороны нарисована такая лужа, что просто, я не знаю, она может залить машину. Мне кажется, что она по самые, наверное, пол колеса точно, а может даже и больше, в зависимости от диаметра колес, конечно же. Для меня странно. Ну, вот, как будто бы только что сделали, как будто бы все новенькое. Откуда там вот эта яма? Почему нельзя было предусмотреть? А геодезисты как у нас работают? А как вообще все это происходит? Мне хочется задавать вопросы. И опять же, я понимаю, что я не уполномоченный специалист. Я не могу там как-то говорить, почему так, отчего так. Не могу давать какую-то оценку. Я просто как человек, который там регулярно ездит, не могу понять, почему моя машина все время облита. Потому что я еду по левой полосе, человек едет по правой полосе. Собственно, по правой полосе вот эта огромная лужа. Он меня заливает. Даже если скорость у него минимальна. Ну, неприятненько. Едем дальше. Такая же история у нас напротив кладбища Бажно. Тоже на минуточку дорога новая. Как так получается? Я реально не понимаю. Я хочу прям ответ получить на этот вопрос конкретно по этим участкам. Да? То есть понятно, что там, если забить в интернете, может быть много разных ответов, но вот суть-то не меняется, понимаете? Хочется понять, а почему так? Почему? Вот, с этим вопросом тоже обращаются очень многие пользователи сети и говорят о том, что по всему городу такая же картина к переезду после Пятерочки, там вот дальше, там, где делали новый асфальт, это тоже забожно. То же самое. Еще жалуются про то, как там сделан пешеходный переход. Кстати, пешеходный переход тоже тема такая достаточно щепетильная, насколько я знаю. Не так просто сделать пешеходный переход в одной зоне. Я прекрасно помню, как мы собирали подписи на пешеходный переход вот на новую детскую площадку, тогда еще новую, сейчас уже немножечко пожитую, напротив управления образования, точнее, как чуть-чуть туда, к стороне Дьяконова, получается. И вот там вот не хотели ставить пешеходный переход, никак не могли это как-то законодательно, да, узаконить этот пешеходный переход, потому что якобы недалеко был другой. Но в конечном итоге сделали, и, слава богу, теперь всем удобно. Следующий вопрос, который тоже относится к автомобилистам. Так, пешеходная дорога возле общежития, но я, честно скажу, не очень понимаю, возле какого общежития, как будто бы на Матвея Кузьмина, мне кажется, вот это. Автомобили ставят таким образом, что, например, пешеходу с коляской не пройти, вот, и кто должен этим заниматься? Сейчас расскажу. У нас, значит, на госуслугах можно отправить автовладельцу, ну вот, как в данном случае, наверное, замечание, да, потому что обычно отправляют такие сообщения, когда сигналит машина, например, да, сработала сигналка, либо когда там включены фары остались и так далее, вы можете вот отправить такое сообщение. Чтобы его наказать, ну, честно скажу, я не знаю, всего скорее это ДПС, но опять же, насколько все это работает? Я ни разу не сталкивалась с такой ситуацией, но я думаю, что можно позвонить и действительно вот уточнить. Есть такая ситуация, не пройти по пешеходному тротуару, тут стоит автомобиль. Он тут стоять не должен. Что должны сделать сотрудники ДПС? Как минимум связаться с водителем, как максимум его оштрафовать или отогнать машину на штрафстоянку. Это по моим личным убеждениям, а не так, как должно быть по жизни. Едем дальше. Еще есть такой интересный момент. Публикуется ли где-то уведомление населения дорожных служб от администрации об изменении знаков ограничения скорости по проспекту Ленина на участке от моста до ГИБДД? Там висел знак 50, а теперь 40, когда его поменяли. Ну вот, собственно, там еще и камера стоит, если вдруг кто-то не знает, поэтому будьте осторожны. Ну, вообще, движение по городу 60 км в час. Вот такое разрешенное. На каких-то участках 40. Там я, кстати, не знаю, почему поставили ограничение 40. Не могу сказать, видимо, потому что пешеходный переход, скорее всего, нужно просто смотреть на знаки. Вот. Это очень важно. Очень важно, потому что знаки периодически меняются, знаки периодически меняются правила, правила и так далее, поэтому надо быть очень внимательным в этом отношении, чтобы не попасть на штраф. Ну и в целом передвижение по городу не более 60 км в час, это прям очень важно. Вчера у меня была ситуация такая достаточно, ну, неприятная, скажем так, я немножечко подоспугалась. Значит, я стояла на повороте, и на меня ехала машина, хотя там как бы одна полоса, но люди предпочитают ее разделять. И вот с одной стороны ехала большая машина, и с другой стороны ехала большая машина. Мне пришлось даже немножечко дать вправо, потому что я просто испугалась, что у меня сейчас будет столкновение лоб в лоб. Поэтому большая просьба, уважаемые автолюбители, если вы куда-то спешите, вы можете однажды поспешить настолько, что ситуация будет неприятной для вас. Поэтому большая просьба соблюдать скоростной режим, это очень важно. Сейчас у нас, напомню, школьная пора, и как в песни, да, и при всякой погоде. Пожалуйста, я вас очень прошу, школьники иногда такие, знаете, они сею-вею идут в своих мечтах, иногда в телефонах, что очень плохо. Кстати, я считаю, что нужно обязательно разговаривать с родителем. Постоянно замечаю, как школьники идут, уткнувшись в телефоны, и через дорогу, и по проезжей части, где, например, да, пешеходные проезжие. И вот они идут, и мне кажется, что это до добра их точно не доведет. Ну, и едем дальше. Здесь у меня прям фотография. Фотография. Это с территории двор, прос-

0: наводила порядок сама, потому что, как она написала, количество обращений, которое было отправлено для того, чтобы эту территорию убрать, благоустроить, оно было огромное, там, в разрезе 10-15, никакой, ну, это не в нашем городе, я сразу хочу огласить этот момент, никакой реакции от управляющей компании не поступало на эти обращения, ну, и, соответственно, ничего не оставалось делать, потому что жить в свинарнике, как вы знаете, не очень-то приятная история. Она собралась сама, пошла, собственно, и вот прибрала вот эту территорию. Ну, я считаю, что как будто бы так делать не надо, но в частности то, про что я всегда говорю, это про крупногабаритный мусор. Я не знаю, сталкиваетесь ли вы с такой проблемой, но у нас на нашей зоне выброса мусора регулярно, вот сбоку есть такой специальный отсек, чтобы поставить что-то большое, но не огромное, понимаете? А там регулярно кресла, кровати, матрасы. Я не знаю, почему люди не додумываются, что не должны люди, которые вывозят мусор, вот их такой крупногабаритный мусор, тягать. Это вот специально нанимается транспорт для того, чтобы этот мусор утилизировать. Но почему-то никто об этом не знает, и все, что можно и нельзя, несут на помойку. Ну да ладно, отступили мы с вами от темы, и, собственно, Ленина дворы действительно нуждаются в ремонте, да еще и в каком ремонте, не абы в каком. Итак, также есть история про один из магазинов, что там очень много на кассах стоит кассиров. Товары пикать мы и сами можем, пишут пользователи. Поставьте роботов, зачем вам столько кассиров? Но я вам сразу могу отсылочку сделать к тому, что чаще всего это не кассиры, чаще всего это продавцы, просто они подходят для уточнения какой-то информации, они подходят там, допустим, что-то сказать, показать и так далее. Они не все кассиры, поверьте, кассиров там вот в этом магазине по одному на кассе, это я вам точно могу сказать. Ну а сейчас прерываемся для небольшой паузы, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки ФМ.
1: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Честное риэлторское.
2: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1% до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
3: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно, произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают ожидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
2: Снижение платежеспособного спроса в услугах

0: В условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: Честная риэлторская. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
3: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
2: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
3: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Кремль говорит.
4: Владимир Путин подписал указ о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности. Мероприятия пройдут в 2032-м, говорится на сайте Кремля. Основные юбилейные торжества состоятся в Великом Новгороде. Президент поручил в трехмесячный срок сформировать оргкомитет по подготовке и проведению торжеств, а также утвердить его состав. Правительство также обязано разработать и утвердить план мероприятий, определить источники их финансирования.
5: О назначениях.
4: Андрей Никитин сменит Виталия Савельева на посту вице-премьера. Министр транспорта – наиболее вероятная кандидатура, по данным источников «Коммерсанта» и «Ведомостей». На должность главы Минтранса рассматриваются первый зам руководителя ведомства Константин Пашков и директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков. Ранее Владимир Путин подписал указ, которым освободил Виталия Савельева от должности зампреда Кабмина в связи с его избранием депутатом Госдумы.
5: О важном.
4: Активы сети «Метро» в России переданы во временное управление. Ими будет заниматься компания «УК Торкрус». Указ подписал Владимир Путин. Отмечается, что он вступил в силу со дня обнародования. В пресс-службе самой сети сообщили, что торговые центры и онлайн-витрины продолжают работу в штатном режиме. Передача активов во временное управление – это зеркальная мера на действия западных стран, которые ранее заблокировали имущество российских компаний за рубежом. Эстония планирует полностью запретить гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость на территории страны. Законопроект поступил на рассмотрение парламента Балтийской республики, сообщает ТАСС. Согласно ему, запрет распространяется как на физических лиц, так и на коммерческие компании. Исключение составят лишь те лица, которые имеют постоянный вид на жительство в республике. В пояснительной записке отмечается, что меры направлены на ужесточение контроля в сфере национальной безопасности. По мнению авторов инициативы, ограничения помогут государству предотвратить потенциальные риски и исключат возможность обхода ранее введенных европейских санкций.
5: О валютах.
4: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня – 84 рубля 34 копейки, евро – 95 рублей 87 копеек, юаня – 12 рублей 54 копейки.
5: О погоде.
4: В столице плюс 18, малооблачно и без осадков. В Петербурге 19 выше 0, там ясно, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит» и Катя Пахомова ее сегодня ведет. И у нас последний выход, поэтому давайте поговорим о хороших новостях. Стартовала прививочная кампания у нас, поэтому можете к ней присоединиться. Узнать об этом можно у своих, где вы прикреплены, в поликлиниках. Также в Великолукском драматическом театре стартовал новый 107-й сезон. Буквально мы сегодня разговаривали об этом с артисткой Великолукского драматического театра Аленой Медведевой, и всех она пригласила на спектакль «Земля Эльзы» режиссера и художественного руководителя театра Максима Ларина. Так что история очень важная. Наш великолукский зритель очень любит театр, и это видно по билетам, которые раскупаются просто в минуту на новые представления, на представления, которые уже были представлены театром. Тут у меня тавтология какая-то, представление. Вот, так что очень рекомендую провести эти выходные именно там. Также в честь 35-летия учреждения в детской школе искусств «Центр» состоялось торжественное открытие выставки «Можно сходить и посмотреть». Это, к слову, о том, куда сходить. Также хочется сказать о том, что в эту субботу, 26 сентября, с 8 до 15.00 в Великих Луках на площади Ленина, прилегающем к ней улицам Некрасова и Карла Либкнехта, будет работать универсальная осенняя ярмарка «Осень-2026». Будет организован концерт и планируется участие мастеров. Поэтому я, опять же, как человек, который за рулем, пожалуйста, продумывайте свой маршрут, потому что все будет перекрыто, друзья мои. А вот такая история. Для всех школьников в субботу 26 сентября в Доме культуры Ленинского комсомола будет школьная дискотека в 5 часов. А вот на следующей неделе у нас есть классные мероприятия. 28 сентября в понедельник в 7 часов будет шоу «Симфонические хиты. Колесо любви» в исполнении «Конкорд-оркестр». Да. Любите живую музыку? То, пожалуйста, я думаю, что можно еще билеты приобрести. А 30 сентября в среду в 7 часов будет торжественное открытие сезона ДКЛК. На одной сцене будут выступать творческие коллективы Дома культуры. Ну и, конечно же, у нас есть замечательный Луки-парк, куда можно сходить со своими детьми, пока еще не так-то и холодно. Вот такие вот новости, друзья. Ну и новость из хороших, знаете, вот прилетела. Прилетела хорошая новость. Почему бы вам ее не рассказать? МРОТ в России вырастет до 28 935 рублей. Вот так-то. Почти на сколько? Почти на 2000 увеличится. Федеральный МРОТ сейчас, да, на 1842 рубля. Сейчас он 27 093 рубля, а будет аж целых 28 935. Вот так-то. А к 30-му году планируют аж до 35 000 увеличить. Ну, собственно, я как пессимист скажу, ждем повышения цен. Ну да ладно. Всем хорошей пятницы, уважаемые радиослушатели. С вами была Катя Пахомова в эфире Луки ФМ. Оставайтесь на наших волнах. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
9: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луке ФМ 102.6 ФМ.
10: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь» и я, медицинский психолог филиала Великолукский, Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Я часто задаюсь вопросом, что означает слово «вера» с точки зрения психологии или религии? Согласно Библии, вера есть овеществление того, на что надеется, убеждение в вещах невидимых. Эрих Фромм. Религия – это любая система мыслей и действий, которая представляет индивиду систему ориентиров и объект, которому можно поклоняться. Эрих Фромм считает, что нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии. Религию можно считать одной из форм психотерапии в обществе. Именно в церкви мы осознаем, понимаем, ну и так сказать, тренируем и принимаем то, что с нами происходит, то, что нельзя объяснить с точки зрения логики. Понятия веры и религии тесно связаны. Я уверена, что абсолютных атеистов при природе не существует. Уильям Джеймс исследовал многообразие религиозного опыта, обобщая огромный эмпирический материал. Он ввел понятие личной религии, которая, являясь первоосновой любой религиозной системы, делает человека причастным к высшей истине и тем самым позволяет ему пережить феномен обновления сознания. Для этого феномена характерно повышение энергетического фона души человека, охваченный мгновенным осознанием высокой истины. Вера и религиозность по Юнгу являются всеобщим ранним проявлением души и присущи каждому человеку. Именно в религиозных переживаниях возможна встреча сознания и бессознательного, что способствует обретению целостности человека, обеспечению его продуктивного развития. Переживание веры становится ключом, способом связи сознательного и бессознательного. Современному человеку свойственен разлад между верой и сознанием. Постоянная ориентация на внешнюю деятельность, внешний мир ведет к отчуждению от собственного внутреннего мира. Мне хочется разобраться, что такое вера как психологическая категория. Вера как общий психологический феномен – это твердая уверенность, глубокая убежденность в чем-то, что помогает, мотивирует на определенное действие, сопровождает наше желание в исполнении задуманного даже при отсутствии доказательств. Актом усилия веры поддерживается, эмоционально притягивается, прикрепляется к сердцу, запечатлевается образ существования и осуществления которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядность чувственную представленность сознанию делает нереализованно в действительности субъективно реальным, осязаемым, недостижимо достижимым, сопутствующим, греющим и ведущим по жизни. Эта внутренняя достоверность не дается просто так, за даром и одномоментно, но требует специальной работы усилий по строительству восстановления в себе живого образа веры. Вера побеждающая, преодолевающая сомнения неверия, становится в этих условиях наиболее адекватной основой и подспорьем, тогда как надежда готова возникнуть при малой вероятности успеха. Это слабая, быстро иссякающая, но зато, правда, умирающая последняя поддержка. А уверенность, высокая вероятность успеха, требует выполнения слишком многих усилий, далеко не всегда, которые могут быть представлены в реальной жизни. Вера тесно связана со смыслообразованием. Известна формула психолога Леонтьева, 1965 год, согласно которой личностный смысл порождаем отношением мотива деятельности к цели действия. Здесь имеется в виду преимущество личностный смысл за замкнутой на себе деятельности, тогда как, переходя к более общим смыслам, мы можем столкнуться с иными условиями их порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета, потребности или мотива. Он действует ради целостного образа новой жизни, в которую включен этот предмет. И в этот образ, только вероятный на деле, человек должен поверить, принять уже как существующий, влияющий и сопровождающий сегодняшнюю жизнь. Это внутреннее принятие – продукт работы веры. И если смыслы конкретной деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются образом будущего, освежающим и животворящим настоящее или отношением образа веры к наличному состоянию человека. Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, правда, то, что они делают правильно. Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает опыт взрослых, не задавая вопросов, не оспаривая полученную информацию. Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя в подростковом, в юношеском возрасте. У каждого человека в жизни бывают сложные времена, особенно когда ты стоишь на распутье и нужно сделать самый сложный выбор – продолжить бороться, либо поддаться внешним обстоятельствам и всеобщему настрою. Часто внешние неурядицы создают внутреннее настроение, что весь мир против нас. Однако это совсем не повод опускать руки и бросать то, что создавалось и приобреталось таким усердием. Даже маленькие дети знают, если верить, что вокруг все плохо, то так и будет. Какой мир вы хотите видеть вокруг себя? Как не потерять веру в то, что мы можем со многим справиться? Если вы потеряли веру в собственные силы, то необходимо разобраться, почему и в какой момент это произошло. Вера в себя укрепляется на протяжении всей жизни. Но и с неверием происходит то же самое. Оно усиливается с годами, если травмирующие ситуации повторяются. Необходимо проанализировать те негативные моменты, которые вызывают чувство провала, падения самооценки. Попытаться повторить горький опыт с новым знанием, как не надо будет делать, чтобы снова не попасть в просак. По мнению Изабель Фильоза, если говорить об уверенности в себе, чем меньше уверенности в нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что те другие уж точно знают, как поступить. Им не знакомы сомнения. У них нет страха сделать что-то не так. На самом деле в каждом человеке есть сомнения, и каждого может одолеть страх. Предлагаю в это поверить и разрешить себе ошибаться, если что. Предлагаю поверить, что у выученной беспомощности над нами нет власти. Предлагаю поверить в то, что прошлые негативные события случились из-за серии определенных действий или бездействий с вашей стороны. И если это учесть в будущем, то все может сложиться по-другому. Лучше, чем в тот раз. Предлагаю поверить в то, что есть неприятности, которые могут происходить по независящим от нас обстоятельств, и думать, что мир жесток – это всего лишь иллюзия, созданная нами. В мире нет ничего стабильнее перемен, и не всегда эти перемены носят негативный характер. Я предлагаю поверить в исследование Бенджамина Блюма, выдающегося педагога-исследователя, который утверждал: «Я пришел к главному заключению. Чему можно научить одного отдельного человека, тому можно научить почти всех остальных людей в мире. Почти все люди обучаемы, если мы обеспечим сопутствующие условия, с оговоркой, что мы не принимаем в расчет тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, конечно. Я предлагаю поверить в то, что надежда и отчаяние есть самопрограммирование. Мозг не дает телу израсходовать все свои ресурсы, если у нас нет достаточных шансов на успех. Наша физическая сила оказывается нам неподвластной в тех случаях, когда наш мозг не верит в результат, потому что для человека самое страшное – израсходовать все свои ресурсы и потерпеть неудачу. Если мы не верим, что мы справимся в конкретной ситуации, то мы не получим ресурсы, необходимые для этого. Тот момент, когда мы начинаем верить в себя, шлюзы открываются, энергия течет рекой. Я предлагаю поверить в то, что величайшая цель состоит не в том, чтобы стать идеальным, а чтобы стать немного лучше. Я как медицинский психолог хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Куньинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского и Сибирского районов, можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу филиала Великолукский для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог, филиал Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы, Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти на социальных сетях ВКонтакте и в Максе. Оставайтесь с нами, будет интересно.
11: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. «Прагматика» Великие Луки. Честная гранта по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 8-7-8-705.
14: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
15: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
16: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы порассуждаем на тему машиностроения и связь этой отрасли с обеспечением нашей с вами экологической безопасности. Итак, в последнее воскресенье сентября, то есть вчера, 27 сентября, в России отмечается праздник – День машиностроителей. Это профессиональный праздник, посвящен специалистам, которые создают станки, автомобили, двигатели, ракеты и многое другое оборудование. Связь машиностроителя с экологией заключается в том, что именно машиностроение играет ключевую роль в обеспечении экологической безопасности промышленного производства. От уровня развития этой отрасли зависят такие показатели, как материалоемкость, энергоемкость, общая экологическая безопасность экономики. Но вот некоторые аспекты этой связи. Производство оборудования для очистки. Машиностроение обеспечивает создание оборудования, которое помогает снижать негативное воздействие на окружающую среду. Это, например, газоочистные оборудования, фильтры для промышленных выбросов, водоочистные сооружения, установки по переработке отходов, внедрение наилучших доступных технологий, или НДТ, как принято сокращенно называть. В России с 2019 года осуществляется переход промышленности именно на принципе этого НДТ, технологий, которые обеспечивают оптимальное сочетание производственной эффективности и природоохранных целей. Машиностроительные предприятия разрабатывают и производят именно такое оборудование. Модернизация производства. Многие компании в преддверии Дня машиностроителя производят совещания специалистов-экологов, обсуждают вопросы охраны окружающей среды, реализуют инвестиционные программы по снижению воздействия на природу. Участие в природоохранных мероприятиях, например, в преддверии праздника, на некоторых предприятиях проводятся субботники, посадки деревьев, круглые столы с участием представителей власти и научного сообщества по вопросам экологии. Таким образом, День машиностроителя становится поводом не только чествовать работников отрасли, но и акцентировать внимание на важной роли машиностроения в решении экологических задач страны в целом. Как это реализуется у нас в регионе и городе, обсудим на примере одного из промышленных предприятий. Возьмем завод электротехнического оборудования, ЗАО «ЗЭТА». Считается флагманом машиностроения Псковской области и один из крупнейших производителей высоковольтного оборудования в России. Предприятие основано в 1959 году, сегодня выпускает более 400 наименований изделий на классы напряжения от 0,22 до 1150 киловатт. Поставляет продукцию во все регионы России и в 9 стран мира. Но ЗЭТА интересен не только производственными достижениями. Он один из самых активных участников экологической повестки Великих Лук и региона в целом. Что касается природоохранной деятельности предприятий, ЗЭТА работает по сертифицированной системе экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами. На предприятии действует отдельный отдел экологии. Он выделен в самостоятельное подразделение еще в 2013 году, который занимается организацией работы по обращению с отходами, мониторингом промышленных выбросов, расчетом обязательных экологических платежей, формированием статотчетности для Росприроднадзора, проведением внутренних аудитов согласно производственному экологическому контролю, а также следит за соблюдением организации требований природоохранного законодательства. Ключевые технологические решения в этой области. Гальваническое производство переведено на замкнутую систему оборотного водоснабжения. Стоки не уходят во внешнюю среду. Внедрены технологии горячего и термодиффузионного цинкования, что снизило объемы образования гальванических стоков более чем в два раза. В 2010 году введена экологически безопасная линия горячего цинкования металлоконструкций. Цех металлопокрытия оснащен вытяжной вентиляцией, очистными фильтрами, сооружениями для предотвращения выбросов и паров. В олегазовом производстве используется специальная камера, исключающая вредные выбросы в атмосферу. На предприятии действует долгосрочная программа технического перевооружения. Устаревшее оборудование заменяется на более современное и высокоточно, что снижает расход материала, процент образования самих отходов. Конечно же, инновационный экологический продукт – это азотные трансформаторы. Самый яркий пример экологической ответственности завода – это газонаполненные трансформаторы тока ТОГФ-110 на азотной изоляции, освоенные в производстве в 2017 году. Вместо традиционного элегаза, парникового газа, как считается, который подлежит экологическому контролю, применяется обычный атмосферный азот. Преимущество этой технологии – во-первых, пожары и взрывы подрыва безопасности, исключение появления опасных газов при чрезвычайных обстоятельствах. Вообще-то не нужны специальные процедуры по утилизации, ведь достаточно выпустить в азот в атмосферу и сдать металл в переработку. Это не подпадает под экологический контроль даже. Поставлено уже 312 единиц оборудования такого типа. Кстати, завод занял второе место в номинации «Открытый экспортер ESG» на конкурсе лучших экспортеров северо-запада России через компанию ООО «Затогазовые технологии». Это прямое признание экологической, социальной и корпоративной ответственности предприятия на высоком региональном уровне. Также участвует в городских экологических акциях, постоянный участник экологических инициатив в Великих Луках. Помним, как проходили промышленные игры в чистом городе, к примеру, в 2023 году при поддержке администрации города, Союза охраны окружающей среды, экологи Псковской области и Регионального союза промышленников и предпринимателей, команды промышленных предприятий соревновались в сборе мусора в загрязненных территориях. Команда «Зета» под именем «Борцы за чистоту» заняла первое место в первой игре в 2023 году. Всего командами было собрано 68 мешков мусора объемом 200 литров, убраны общественные территории от городского пляжа до крепости. Участвуют в благоустройствах и осенних, и весенних месячниках по благоустройству Великих Луг. В 2026 году предприятие получило благодарственное письмо администрации города за активное участие в этих месячниках. Традиционно поддерживает городские экологические и социальные инициативы. К примеру, в ноябре прошлого года сотрудники завода очищали прибрежную территорию на Краснофлотской набережной вблизи плотины на реке Ловоть. Производился скос травостоя, уборка мусора, вырезка поросли, разбор поваленных деревьев. Конечно же, активно заводчане участвуют и в своем экопросвещении. В 2021 году проходила встреча сотрудников с псковским экоактивистом Сергеем Елизаровым, которая была организована при поддержке депутата Госдумы, куратора Псковского отделения Союза машиностроителей России Александра Козловского. Молодым сотрудникам рассказали о полезных экопривычках, замене целлофановых пакетов на экосумки, рациональном потреблении электроэнергии и воды, раздельном сборе мусора. В июне 2022 года, к 15-летию Дня эколога, отдел экологии завода был награжден дипломом Общественной палаты Псковской области. Благодарственный письмом Союза экологов Псковской области за личный вклад в организацию экологического образования, активное участие в экологических проектах города. Конечно же, ЗЭТа – активный участник Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России. Генеральный директор завода Алексей Федоров принимал участие в юбилейном 10-м съезде Союза машиностроителей России. Куратор регионального отделения, депутат Государственной Думы Александр Козловский, регулярно посещает предприятия, проводит встречи с трудовым коллективом, где обсуждаются не только производственные и городские проблемы, включая благоустройство Великих Луг и развитие государственной и городской инфраструктуры. Через Союз МАШ ЗЭТа участвует в профориентационных программах, «Неделя без турникетов», которая сейчас проходит, «Инженерная олимпиада «Звезда», «Технопарк Электрополис», «Конкурс лучше по профессии». С 2025 года на заводе стартовала серия экскурсий для школьников в рамках профориентационной программы «Союз МАШа». В этом году, к примеру, токарь завода Сергей Такабаев представляет Псковскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучше по профессии». Конечно же, лидер улучшений – это бережливое производство. На ЗЭТа действует конкурс предложений по улучшению производственных процессов. Лидеры улучшений. За период с января по июль этого года подано 55 предложений, 22 уже внедрены. Один из лауреатов, начальник заготовительно-штамповочного цеха Вадим Иванов, получил награду за предложение по рациональному использованию материалов. Внедрение позволило вовлечь в производство материалы, ранее становившиеся отходом, сократить расход алюминиевого проката, повысить эффективность использования сырья. Это пример того, как экологическая логика сокращения отходов работает в связке с экономической выгодой. Экологическая повестка Псковской области имеет свои особенности. Регион не относится к числу промышленно загрязненных. Тяжелого машиностроения химической промышленности здесь исторически мало. Да, есть основные проблемы износа очистных сооружений и обращения с твердыми бытовыми отходами. На этом фоне экологически ответственное поведение крупных промышленных предприятий тем более значимо. Ну, подведем итог. Завод ЗАО «Зета» – пример предприятия, где экологическая повестка реализуется на трех уровнях. На технологии замкнутый водооборот, снижение выбросов или газовое производство в защитных камерах, азотные трансформаторы как экологически чистый продукт. В организационном сертифицированная система, отдельный отдел экологии, программа техоперевооружения с экологическими целями, конкурс лидера улучшений. И в городском участие в промышленных играх, месячниках благоустройства, экопросвещении сотрудников имеет награды от Общественной палаты экологических организаций региона. В этом ЗЭТа при поддержке Союза Союза машиностроителей региональных экологических организаций выступает как модельный кейс, показывая, что крупное машиностроительное предприятие может быть не только источником проблем для городской среды, а самым активным участником ее улучшения. И еще один значимый праздник, 28 сентября, именно сегодня, День работников атомной промышленности, учрежден указом президента России от 3 июня 2005 года. Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 1942 году Госкомитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомной ядра. Таким образом, эта дата по праву считается днем рождения российской атомной энергетики. И я от всей души поздравляю всех машиностроителей и работников атомной промышленности с профессиональными праздниками. Ваш вклад в экологическую повестку нашего региона, страны и нашего города в целом – залог устойчивого развития экологической безопасности. Уважаемые радиослушатели, в эфире программы «Пятиминутка с экологом». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 126 ФМ по понедельникам 17 часов 50 минут. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, тема близка и интересна, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте, группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду и до новых встреч.
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
19: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
21: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
23: О пожарах.
4: 5 человек погибли и один пострадал при крупном пожаре на производстве петард в Ярославской области. Огнем охвачены два здания на территории предприятия в поселке Кубринск под Переславлем-Залесским. По данным МЧС, ситуация остается сложной. Из-за специфики предприятия существует угроза дальнейшей детонации пиротехнических изделий. В ликвидации пожара задействована масштабная группировка спасателей. На месте работают 100 человек личного состава и 40 единиц спецтехники.
24: О мигрантах.
4: В МВД разработали новый перечень профессий для иностранных специалистов, которые смогут трудоустраиваться в России вне квоты. Преференции получат высококвалифицированные кадры в сфере информационных технологий, включая программистов и инженеров по наладке оборудования. Также в список вошли топ-менеджеры, в том числе генеральные директора и управляющие крупных предприятий. Кроме того, ограничения на привлечение рабочей силы снимут для дефицитных специальностей в сельском хозяйстве, строительстве, энергетики и обрабатывающей промышленности. Возможность работать без квот получат и иностранные специалисты в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.
0: О судебных делах.
4: В Подмосковье задержали пособницу мошенников после обмана женщины на 2 миллиона рублей. В Лосино-Петровском округе была задержана 45-летняя жительница столицы, которая была курьером. Как сообщило агентство «Москва», представитель областного главка МВД Татьяна Петрова, в полицию обратилась 58-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. По ее словам, она получила от неизвестного в одном из мессенджеров предложение о заработке, размещая инвестиции на бирже. Аферист убедил женщину оформить несколько кредитов. Часть средств она перечислила в так называемый личный кабинет биржи, другую часть передала курьерам. Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личности других участников мошеннической схемы.
23: О погоде.
4: В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение в Москве и Подмосковье будет действовать с полуночи и до 8 часов утра вторника, сообщили в гидрометцентре. По прогнозу синоптиков, на фоне переменной облачности в столице и по области ночью осадков не ожидается. В городе будет от плюс 6 до плюс 8 градусов, в Подмосковье от 3 до 8 тепла.
23: О валютах.
4: Курс доллара на завтра 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юаня 12 рублей 56 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
1: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
2: Приветствую, друзья. Это «Самый добрый вечер» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Подписывайтесь, оставляйте комментарии под видеотрансляциями. Заходим во ВКонтакте, на Рутуб, в Одноклассники. Ищем в поисковой строке «Радио Комсомольская правда» и выходим на официальную страницу и подписываемся. Просто хочу вас в очередной раз оповестить и вот собирать нашу компанию теплую. Друзья мои, теперь к делу. На 30 сентября, осталось совсем немного времени, назначено первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва. Думы, которую мы с вами выбрали совсем недавно. На него приглашены президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. На заседании будет избрано новое руководство палаты, то есть спикер, его заместители, главы комитетов. Консультации по структуре 9-й Думы еще идут. Последние обладатели постов председателя комитета определятся в начале этой недели. Вот такие сведения, как говорится, с полей Госдумы. Но не только об этом хочется поговорить с нашим гостем. У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Николай Сергеевич, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Привет, здравствуйте. Приветствую всех радиослушателей «Комсомольской правды».
2: Спасибо большое. Николай Сергеевич.
3: Мы с вами, как говорится, уже давно знакомы. Рад поговорить.
2: Это правда. Николай Сергеевич, а как вы оцениваете результаты выборов в Государственную Думу?
3: Ну, на самом деле необычно, ведь «Единая Россия» получила конституционное большинство. Это, на моей памяти такого еще не было. И, в принципе, эти выборы можно назвать необычными. Хотя бы даже из-за того, что они проводились в период проведения специальной военной операции. По сути, боевые действия не прекращались, и, к нашему великому сожалению, в дни выборов погибли люди, среди которых были в том числе и председатели, и работники комиссий, которые работали по всей стране. Был огромный налет, отбитый, большей своей части отбитый налет на Москву, но, наверное, это уже ни для кого не секрет, об этом много раз говорилось. Тем не менее, беспрецедентное внешнее давление на эти выборы, оно было отбито, в особенности, что касалось электронного контроля за атаками, которые не прекращались все три дня, в особенности усилившись уже 20 сентября по завершении.
2: Николай Сергеевич, у меня только просьба, чуть ближе к микрофону. Эхо просто, да? Я боюсь не расслышать. Да, если можно, тогда будет звук почетче, а то теряем самые главные, ну, есть риск потерять самые главные мысли ваши. Давай, так-то мы слышали. Попробуем. Спасибо вам огромное, что идете навстречу. Да, вот усилились налеты, действительно, на этом вас перебило. Продолжите, пожалуйста.
3: Ну, я, наверное, продолжу то, что действительно... Явка была большой, и я не знаю, что вас больше интересует, результаты. В принципе, они как бы всем известны, и все партии, которые присутствовали в бюллетене, и за которые каждый россиянин имел возможность отдать свой голос, предлагали в основном повестку социальную. Как вот я смотрел вот эти программные, значит, списки, точнее, программы, с которыми партии шли на выборы, но люди сделали свой выбор в пользу уже партии, с которой, в принципе, не первый год. И я так понимаю, что это определенное ожидание, которое, безусловно, мы должны оправдать. И 30 числа, да, как вы уже в анонсе программы сказали, будут озвучены председатели комитетов, будет распределяться, кстати, комитетов больше. У нас добавился еще комитет по инновациям и развитию, как вы знаете.
2: А вот, кстати, Николай Сергеевич, расскажите нам, пожалуйста, для дилетантов, так сказать, очень любопытно, а как в Государственной Думе идет распределение по комитетам?
3: Ну, на самом деле, это внутрипартийная работа, распределение комитетов, точнее их председателей, исходит из, опять же, итогов голосования и того количества представителей тех партий, которые вообще в Государственную Думу прошли. Угу. Это абсолютно такой большой политический, я считаю, процесс, и по предварительной информации и председатели, и заместители председателей Государственной Думы, они будут другими, они изменятся.
2: А вот, если не секрет, хотели бы вы сменить комитет? Может быть, какая-то проблематика вас сейчас волнует больше всего?
3: Ну, я считаю, что еще много работы осталось по комитету по туризму. И, насколько мне известно, комитет остается в работе, как отдельный комитет. Мы, когда уже уходили на выборы, естественно, что я отмечал не раз, у нас остались определенные долги, у нас остались мысли, как сделать отрасль лучше и что сделать лучше. Работа по этому поводу не прекращалась. Я и в родном Санкт-Петербурге, и на выездах мы проводили рабочие группы, комиссии. В принципе, все, кто шел кандидатами на эти выборы, эту работу не прекращали. По крайней мере, я точно говорю о своих коллегах по комитету, которые эти выборы прошли и избрались в 9-й созыв.
2: Угу. А вообще, если взглянуть на новую Государственную Думу, на ваш взгляд, в чем будут главные отличия новой Госдумы от Думы прошлого созыва?
3: Ну, наверное, самое большое отличие в том, что очень много представителей, точнее наших ветеранов специальной военной операции, получили заветные мандаты и прошли в Государственную Думу. Это практически отмечается по всем регионам России. Это, наверное, можно обозначить как некое новшество. Вот может быть так. Я рад, что, опять же, это моя, всех не охватишь, но, по крайней мере, люди, которые уже не первый созыв, я бы сказал, работают в различных комитетах, многие, кто разбираются в теме, они тоже прошли в нынешний состав Государственной Думы и продолжат свою работу. Это важно с точки зрения даже той помощи, которую они окажут, как у нас есть такое совершенно не обидно, я считаю, название первоходы. Я был в свое время первоходом, мне помогали, это нормально. И я думаю, что мы точно так же будем заниматься и помогать своим коллегам, которые впервые в стенах Государственной Думы продолжат свою работу.
2: Николай Сергеевич, а вы вот лично как бы помогли, допустим, влиться в парламентскую жизнь ветерану специальной военной операции? Потому что здесь особенный случай, со всем уважением, но и со всеми вытекающими отсюда перспективами и надеждами, потому что люди, все эксперты сходятся во мнении, люди знают, о чем говорят вот предметно. Ну, какие бы вы советы им дали?
3: Ну, понимаете, говорить политическим языком речь, может быть, несколько будет отличаться с трибуны, чем речь, допустим, как сказать, в поле, если речь уже идет вот о таких вещах. То есть Государственная Дума – это орган, в котором, и, в принципе, это каждый знает прекрасно, слово с делом оно не должно расходиться, поэтому… Прежде чем ты говоришь, ты должен понимать, что ты говоришь, над чем ты работаешь и перспективы вообще реализации того, что ты говоришь. Дело в том, что депутатам зачастую приходится, да и даже не приходится, депутаты, это такая общепринятая, наверное, практика, когда мы еще озвучиваем желаемое, да, мы говорим о том, что мы предпочитаем сделать за то время, за ту пятилетку в данном случае, которая предстоит. Это тот аванс, опять же, доверия, который нам избиратели дали, и над этим мы обязаны работать. Люди приходят из разных ветвей власти, зачастую даже не вот как в случае со специальной военной операцией, это военные, которые окажутся в новой для себя среде, хотя они встретят абсолютное количество единомышленников, я уверен, потому что они пользуются безусловным доверием и уважением. А все остальное придет. Я думаю, что среди них есть и те, кто в свое время, ну, например, в исполнительной власти, я не знаю, как там законодательно работали или нет, но они к этому тоже имели отношение. Это вполне нормальный процесс. Для них, конечно, вот вхождение в этот процесс будет полегче.
2: Угу. Николай Сергеевич, я прошу вас, не отключайтесь. Мы сейчас с вами вместе послушаем самые свежие новости в эфире нашей радиостанции. А затем вернемся к этому разговору. Друзья, с нами на связи первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.
5: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Выкрути эмоции на макс.
7: Макс! Максимум!
6: Новый Чанган CS-35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
8: Магазин одежды. Мужская территория. Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
24: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономическом.
3: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: Друзья, продолжаем разговор с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николаем Валуевым. Николай Сергеевич, скажите мне, пожалуйста, а вот я вас спрашивала, какой бы вы совет дали ветеранам специальной военной операции, которые прошли депутатами в Госдуму, были избраны, а вы бы за каким советом к ним обратились?
5: Ну, вы меня практически подловили.
4: Почему это?
5: Даже, скорее всего, не за советом. Вы знаете, я, наверное, со многими из них бы разговаривал скорее, что там происходило и происходит в данном моменте. Почему? Потому что с некоторого времени мы, в принципе, лично практически не имеем возможности съездить на территории без особого разрешения и своими глазами это увидите. Ну, это сделано с точки зрения безопасности, все понятно, но все-таки, я думаю, они получше знают реальную картинку, и информацию от них было бы интересно получать. В качестве совета, ну, как, в общем-то, я уже ответил, скорее всего, буду работать, опять же, в сфере туризма, поэтому не знаю, чем они смогут мне посоветовать, какого совета. Но если таковой понадобится, безусловно, я нормально отношусь к советам. Это хорошо.
4: Да, с этим не поспоришь. Совет брать хорошо. Особенно хорошо, когда есть у кого его брать. Не будешь же у всех брать, да, окружающих. Ну вот вы уже в самом начале нашего разговора сказали про долги, что остались некоторые долги, которые нужно доделать. Работа не прекращалась даже на период выборов. А какие конкретно вы можете рассказать законопроекты, которые остались, которые не довелось довести до ума? У нас такое, простите меня за тавтологию, но которые действительно представляют большую значимость. В общем, недоделана работа с прошлого созыва. Первое, второе, третье, как говорится.
5: Ну, наверное, буду говорить, если относительно туризма, у нас, в принципе, все идет к тому, и в прошлом созыве все-таки это не случилось. Мы не перелопатили полностью наш закон базовый о туристической деятельности, мы вносили в него, как правило, те или иные правки. Но мне кажется, с учетом динамично развивающейся отрасли туризма, недавно премьер-министр Чернышов сказал о том, что это действительно одна из отраслей, которая показывает из года в год рост не менее 3%, и это действительно большие деньги для страны, и потенциал этот не просто не исчерпан, но, можно сказать, мы только-только приступили к тому, чтобы отрасль туризма России приносила действительно глобальные доходы, и перспективы, в общем-то, оправдываются уже первыми шагами, и мы говорим о результатах, первичных результатах, это правда, но все требует так или иначе донастройки базового закона, чем, в общем-то, комитет и весь созыв в том числе занимался. У нас был очень немаловажный проект о гостевых домах, это в основном, ну, в общем-то, это по всей стране, в особенности это касается южных регионов страны. Лично вот если говорить по моей работе, я возглавляю рабочую группу по водному туризму. Туда яхтенный туризм входит, но тут больше не про яхты, а скорее об организации туризма на воде. Это все, в том числе это и грузы, пассажирские, прежде всего, перевозки. Это туры, это виды маломерных судов, которые в том числе требуют развитой инфраструктуры. заправок, стоянок, марин и всего остального. Это огромный, опять же, еще повторюсь раз, потенциал. Россия имеет очень большую водную гладь, водно-речную, я имею в виду речную, озерную, в том числе и морское побережье. Это огромное перспективное направление, в котором мы работаем непосредственно с ведомствами. Конечно, это МЧС, безопасники все абсолютно. Это возможность более, ну, скажем, с менее временными затратами оформления прибрежной земли под инфраструктуру. Я уже говорил о том, что это, конечно, и обеспечение экологии на воде. Экологией я не переставал заниматься. Я, в общем-то, веду до сих пор, как председатель общественного совета, форума «Экология». У нас очень большая повестка. Каждый год мы проводим этот форум в Москве.

0: 10 миллионов.
1: А Сербия может дать им самим тысяч. Рабочие места?
0: А вот все больше и больше дает благодаря политике
1: экономической
0: Вучича.
1: Политике,
0: а они потихонечку, у них и машина, застава, вот эта знаменитая фабрика, производится.
1: Хорошо жить-то в Сербии?
0: Ну, лучше, чем в 90-е годы, чем в начале 2000-х.
1: В 90-е
0: точно.
1: Мне и у нас не очень нравилось.
0: Да, ну, в 90-е это у всех были кризисный период. Тут не надо валить все на наше тогдашнее руководство. Всем было тяжело. И в Польше был кризис тяжелый, и на балканских странах. Переход, как тогда шутили, нужно было переделать дирижабль в самолет без посадки. Это всегда тяжело.
1: Забавно, я не слышала такого выражения.
0: Ну, не было у нас рыночной экономики до 90-х годов. Надо было ее создать.
1: Хочу нас вернуть с вами, потому что слежу за временем. То есть, на ваш взгляд, Вучич, делая все правильно, умно, дальновидно, при хорошем рейтинге у народа и даже у оппонентов, он придет премьер-министром, вернется, вернее.
0: А он, опять же, тут очень все четко рассчитал. Вообще, по Конституции, должность премьера важнее президентской.
1: Это я знаю.
0: Что
1: да,
0: ему удалось сделать, будучи президентом, и имея это даже, в общем, и все его враги даже признают, имея такой харизматический, ну, в общем, харизматическое положение в обществе, он правил страной, будучи президентом, да, хотя вроде бы ему на это не хватало полномочий. Своего человека, вот эту Анну Барнабич, он сделал
1: премьером. Это он поставил на свое место пока что, исполняющий обязанности.
0: Вот, они, значит, не ссорились, он с ней не ссорился, как идиот Ющенко с Тимошенко, вот, значит, и прекрасно просуществовал все эти годы, да, я не хочу его назвать при этом, знаете, ангелом, другом России, он... Давайте прямо скажем, свои интересы защищает и интересы сербов.
1: Что логично вот.
0: Что логично.
1: Вызывает уважение.
0: К сожалению, есть подозрение, что сербское оружие попадает и к ВСУ через третьи страны.
1: Угу.
0: Но через третьи, не напрямую, да? Все-таки он хотя бы в этом
1: стесняется.
0: Плане, да, в этом плане он не опозорился.
1: Но, смотрите, а вы разделяете оптимизм Пескова, который, ну, понятно, что попросили комментарий у Кремля, что Россия, отношения России и Сербии стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Но тут, знаете, вот тут как бы вот так он двойственно прокомментировал.
0: Ну, Песков, он же у нас дипломат, бывший и в какой-то степени нынешний, да, всю жизнь работал дипломатом, вы меня спрашиваете. Да, кем он работал. Вот Песков всю жизнь работал дипломатом.
1: Ну, это интересно, и объясняет много.
0: Да, там еще. Настоящий дипломат, он всегда видит позитив. Вот, он всегда говорит, что да, сейчас трудно, временные трудности, но наши там отношения выше персонали. Да, действительно, они выше персонали. В Сербии всегда будет несколько миллионов человек, которые будут прям вот за Россию рубаху рвать, кто бы ни стоял у власти. Другое дело, что не надо от них ждать, что они дадут деньги или ради России пойдут воевать. Они будут в основном выходить на площади, кричать, у них демократия, можно... Вот, но, так сказать, рассчитывать нам надо на себя. Знаете, это, извините, как в семье. Есть такие родственники, которые все клянутся вам в родственной любви, а в беде рубля не дадут. Да?
1: Так вот вернется Вучич?
0: Такая же история.
1: Вучич вот. Вернется премьером?
0: Конечно, конечно. Ему пророчат вот эта его сербская прогрессивная партия не менее 46-47% голосов. А он еще озаботился тем, чтобы сделать коалицию. Он не, значит, отторг от себя социалистическую партию, вот эту бывшую компартию, которую возглавлял когда-то Милошевич. Вот, еще несколько процентов он доберет к своим 47 от сербской прогрессивной партии. Нет почти никакого сомнения, что он станет премьером.
1: Дмитрий Олегович, спасибо большое. Смотрите, и урок истории, и урок политологии.
0: Ну, надеюсь,
1: роскошно.
0: Что было интересно.
1: Да, мне всегда интересно, я это не скрываю. Заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. А сейчас будет открытый микрофон. Хотите участвовать? Присоединяйтесь, подписывайтесь на наши трансляции на официальных аккаунтах «Комсомольской правды».
2: Самый добрый вечер. Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационный

0: технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от UVX Farm. Приобретайте наш лецитин от UVX Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Торжественный вечер сотрудников ЗЭТа, посвященный Дню машиностроителя, прошел в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Великолукское предприятие вносит большой вклад в развитие отрасли. Прозвучали поздравления коллективу завода от его генерального директора Алексея Федорова, представителей областной и городской власти. Чествовали тех сотрудников завода, кто отдал предприятию долгие годы и показал наилучшие результаты. В школе номер 6 в Великих Луках состоялся первый в России семинар для учителей в рамках проекта «Знание. Безопасность». Лекторы Российского общества «Знание» помогают разобраться в вопросах профилактики вовлечения школьников в экстремистскую и террористическую деятельность, дают алгоритмы действий педагогов в ситуациях риска. В обучающем семинаре приняли участие 300 педагогов общеобразовательных организаций. Их приветствовала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. В работе семинара принял участие министр образования Псковской области Александр Сорокин. Нынешний учебный год, юбилейный для Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, школе исполняется 35 лет, а 20 лет назад учреждению было присвоено имя великой женщины-математика. Идет подготовка к юбилейным мероприятиям. Свои поздравления записывают выпускники разных лет. Из них сделают юбилейный ролик, чтобы все почувствовали, что гимназия по-прежнему объединяет поколения.
6: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
6: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
9: Да, это самый добрый вечер. И сейчас у нас вопрос следующий. Выходные были, если вы заметили. Все автомобилисты Москвы возмущались, потому что в Москве проходил марафон беговой. Перекрыли весь город и материли бегунов. По количеству проклятий марафонцы уже сравнялись с самокатчиками. Кто вас раздражает, друзья, в городе? Да, вот такой городской опрос. Я, знаете, мы сначала как-то с коллегами сомневались, думали, а зачем такой вопрос задавать? Он же про Москву? Нет, он не совсем про Москву. Я прекрасно помню момент, когда я выезжаю из своего родного Курска на автомобиле в сторону своей родной Москвы, не менее родной Москвы. Не могу выехать, понимаешь ли, дружище? Почему?
10: Веломарафон!
9: И меня ограничили. А меня, знаете, как у Высоцкого, Владимира Семеновича, обложили меня. Обложили! Красные флажки везде. Ну, благо я росла в этом городе, я там все ходы знаю, вырвалась. Вот. Но это бесит. А я решила быть предметнее. Во-первых, сейчас давайте сразу к делу. 8 800 200 ровно 9702. Что вас в городе раздражает? Вернусь к размышлению. Я думаю, ну что значит просто автомобилисты? Пошла в соцсети. И что я вижу? Московский марафон оставил горы мусора на патриарших. Патриарши – это у нас золотой треугольник в Москве. Но, тем не менее, какая разница? Горы мусора на патриарших в самом центре, рядом с храмом, где Пушкин Александр Сергеевич венчался, или же где-нибудь в Медведкове. Ну, разницы никакой. Потому что и все эти заметки основаны на соцсетях. Вот, например, видео. Сейчас наблюдают мои глаза. А вот так бегут наши спортсмены. Видите гору мусора. Они просто выкидывают пустые стаканчики на дорогу, хотя мусорки на каждом шагу. А вот ради этой грязи перекрыт весь центр. На самом деле, кто-то скажет, да потом подметут, бегуны так и делают. Ну, вот подметут, это мы платим в городскую казну, как мне кажется. Возможно, я не права. Но вообще, горы мусора. Что вас раздражает в городе? В том, в котором вы живете или который часто посещаете? Наверное, такая логика. 8 800 200 ровно 9702. Челябинск на связи. Андрей, здравствуйте.
11: Добрый день.
9: Добрый вечер, мне кажется. Мне тоже любимый Челябинск. Что там может раздражать?
11: Да,
9: спасибо большое, да.
11: У нас раздражение, это самое большое, глупые водители, которые ездят непонятно по каким правилам. Ну, а самое страшное, это самокатчики, бессмертные наши.
9: А в Челябинске они как, ездят по проезжей части или по тротуару? Почему бессмертные?
11: У нас по проезжей части ездят доставщики, самокатчики.
9: Доставщики это те, которые на мотиках как бы мотики, не до мотики такие.
11: Как бы велосипеды.
9: Электро. Я поняла вас, я вас поняла. И вот они как раз и раздражают больше всего.
11: Они вообще раздражают. Там непонятно, куда он едет.
9: Они любят, да. А знаете, друзья, кто не был в Челябинске, говорю вам, там перекрестки такие, как в Москве. Иногда в Москве где-то курят нервно в сторонке. Но город строился под танковые движения, потому что туда переносили все во время Великой Отечественной. К чему я веду? Дороги просто гигантские. И я вас, если вот этот доставщик, как в Москве любят, по диагонали будет пересекать перекресток, то его можно смело назвать, правда, бессмертным. Спасибо вам большое за звонок. Челябинскому привет. 8 800 200 ровно 9702. Ставрополь на связи. Евгения, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
9: Самый добрый. Что вас раздражает?
12: Меня очень раздражают учебные машины, которые выезжают с учениками в 8 утра, когда все едут на работу.
9: Я обожаю этих... Как же тут сказать-то? Слушайте, еду недавно в выходной, везу дитё в поликлинику. Ну, притормозила, ну, когда-то и я училась. А он разворачивается, двуполоска, ну, там можно разворачиваться, разворачивается. И я прямо в машине аж ребенка испугала, потому что он так задком, а он на Шкоде учится. То есть вот еще веселится так этот ученик. И он задком так красиво в знак въезжает. Господи, я бы его задушила на месте инструктора, потому что это же инструкторская машина, вот прям там. Да, очень раздражает, особенно
12: да,
9: когда не находят тихих мест.
12: На работу. Да, и тут...
9: Понимаю, жму вам руку, хоть и виртуально, но на самом деле. У нас как учили? Сначала загоняют куда-то в глухомань, а потом сразу на центральную улицу. И там ты как бы все на скорости, все чик-чик-чик. чик-чик-чик. Вот у меня так было четко. А в Москве я взяла отдельного инструктора, и он мне сказал: Мария Сергеевна, здесь не тормозят, здесь все на скорости, переучиваемся. Еще звонок. Здравствуйте. Виктор Тамбов на связи. Здравствуйте, Виктор.
13: Здравствуйте. Ну, глобально, если так сказать, раздражает в движении, это самоорганизация движения.
9: В Тамбове?
13: Да.
9: А сама организация,
13: где, ну, там есть, допустим, стрелочки по 11 секунд, как бы вот стрелка, поворот налево, 11 секунд, и вот и камера, святое, камера, да, вот, и прям вот люди не успели передачу включить, уже оп-оп, и глядишь, штрафет прилетел.
9: Но у нас тут в Москве есть, вот я на работу езжу, сегодня ехала, две машины строго, если только первая стоящая, не по телефону, не в телефон смотрят, да, есть. Такое,
13: да,
9: есть.
13: Да, вот, вот.
9: Да, это бесит.
13: И из этих стоящих бесит, вот это бесит. И бесит, ну, извините, девочки с телефонами. Я один раз на 4
9: полосах. А ну-ка, секундочку, давайте я вам как с родным, Тамбов уж прям роднули. Не надо вам тут не это. Вы мужчины, а чего вы смеетесь там? Я вас вижу, я автомобилист со стажем. Вы тоже так же сидите в этих телефончиках, залипаете, особенно если перед вами никого нет на светофорчике.
13: Понимаете, я очень такой водитель, прям вот водитель-водитель, шофер, можно даже сказать, лучше. И я вот, когда сажусь за руль, я посвящаю себя вождению. И все вот эти телефончики у мужчин, да,
9: но
13: да,
9: я согласен.
13: И у мужчин, и у женщин они раздражают, потому что ты едешь на машине, которая не разгонится быстро, там, ты разогнался, а впереди он плетется, у него коробка или у него коробка-автомат, так хорошо, а ты там, блин, думаешь, да какую же передачу выбрать? Ну, в общем, вот это...
9: Да, я понимаю. Меня вот в Тамбов, когда приезжаешь, раздражают новые ямы. Это просто кошмар, прощай подвеска. Едешь, вроде уже год прошел, а они все там же. Потом хоп, новинка сезона. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Оттолкнулись, друзья, кто только что присоединился, от марафона в Москве. Перекрыли весь город. Автомобилисты, конечно, в соцсетях подняли хайп. И вообще в соцсетях, что загадили весь центр. Но самокатчики – это и другая проблема. Значит, бегуны, самокатчики. Я тут веломарафон приплела. И мы разговариваем, что раздражает вас в вашем городе. Повторите, пожалуйста, кто у нас на связь. Ростов-на-Дону, прекрасный дерзкий город. Владислав, здравствуйте.
14: Добрый вечер.
9: Здравствуйте.
14: Страна, добрый вечер. Я соглашусь с предыдущими
9: ораторами. Так.
14: Да. Меня, вот, честно говоря, раздражает, да и многих, наверное, ростовчан, особенно пешеходов, когда идешь вечером по пешеходному тротуару, тебя как в виде кегля обгоняют вот эти самокачки. Причем молодежь по двое едут, по несколько человек. И дети даже катаются. И самое интересное, ответственности и никакого контроля за этим нет. Они
9: ну как нет?
14: Огромной скоростью.
9: В Москве ну, так такие вот нас... штрафуют, мама не горюй, нас... родителей.
14: Я специально мониторы, можете даже проверить, сколько было случаев остановки и штрафов. Их практически нет. И причем... ДТП вот с ними, да, так называемые, очень много, много количества. Даже есть случаи летальных исходов.
9: И да, это мы знаем. Говоря, а если мы вычеркнем самокатчиков из этого списка, то что у вас вот до появления самокатчиков? Они же при нашей с вами жизни появились. Что раздражало до появления самокатчиков? Вспомните?
14: Ну, да, отсутствие метро в Ростове-на-Дону. Что еще?
9: Я вообще не понимаю, как при таком климате может... Спасибо большое вам, во-первых. Я не понимаю, как в Ростове-на-Дону вот при таком климате может что-то раздражать. Я как только туда приезжаю, все, я сразу чую морской бриз, я понимаю, что до моря рукой подать. Вот оно здесь, рядышком. И меня уже ничего не раздражает, все. Я в дзене. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Челябинская область подхватывает наш марафон. Владимир, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
9: Слушаю вас. Ваше раздражение.
15: Ну, самокатиков не будем.
9: Давайте, да, а то скучновато уже.
15: В городе очень здорово. Вообще дороги не строят.
9: Пересеченная местность?
15: Где-то там говорить. Ну да, практически.
9: А как город-то называется? А то как-то у вас просто Челябинская область. А?
15: Копейск.
9: Известный город Копейск. Да? А почему он известный? Откуда я его знаю? Никто мне не подскажет.
15: Шахтерский город.
9: Может быть, как-то классик писал. В Камеди-клабе, говорят, мне тут упоминали. Нет, трасса Пенза-Копейск. Нет, может, у классиков где-то было, а то вот все тут по верхам. То есть не строят дороги.
15: У нас еще очень пыльно. Пылища,
9: а вот пыль, послушайте, ну пыль это вот, я не знаю, как у вас, но, знаете, как, я помню, одно время говорили, вот за рубежом не разуваются, и у них чисто в домах, потому что на улицах чисто. Все это ерунда, и, как говорит Виктор Николаевич, брехня. Пусть про розу ветров почитают, пусть прочитают про почвы, и нельзя добиться отсутствия пыли, коль почва другая, чем вот в этих странах, где не разуваются, просто у них там камни на камне. Но спасибо вам большое за звонок. Да, надеюсь, что власти Копейска сейчас нас услышали и как минимум покраснели, все как один. Мы продолжим в следующем блоке. Звоните, потому что у нас там еще будет саундтрек этого вечера, на который тоже нужно время. Так что немного звонков осталось. Звоните, набирайте 8 800 200 ровно 9702.
16: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
17: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
18: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
3: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: Итак, в выходные все автомобилисты Москвы возмущались, что из-за марафона перекрыли весь город. Поминали совсем недобрыми трехэтажными словами бегунов. Весь центр был завален стаканчиками, которые превращались в горы мусора. По количеству проклятий марафонцы сравнялись с самокатчиками. Что вас бесит в вашем городе? Давайте так, интеллигентно. Раздражает. 8-800-200-97-02. Москва на связи. Кирилл, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Самый добрый, слушаю вас.
5: Если честно, так все нравится, но на дорогах раздражают безумные водители, в частности, даже, я бы сказал, больше безумные водители такси, которым, если надо повернуть направо, они могут просто с левой стороны 3-4 полосы, для них это норма.
4: А скажите мне, пожалуйста, есть метод, как с этим бороться-то?
5: Да никак, это, мне кажется, у человека заложено просто, и все. С этим никак, я думаю, не бороться.
4: Спасибо вам большое. Давайте я почитаю сообщение, чтобы справедливости ради. Пешеходы с носом в телефоне. Да, как у себя на кухне. Идет и смотрит в телефон бессмертный. Пешеходы с носом в телефоне. Я на велике езжу. Культурно, с дубинкой. Иногда за Тома Круза. Зато мы круизы себя сравниваем. Бесят водители, которые занимаются дрифтом на дорогах в южных городах нашей страны. Это распространено, например, в Тамане. Подвергают опасности себя и других. А еще без водителей, которые едут и громко слушают музыку на всю улицу. Все понятно. 8-800-200-97-02. Что вас раздражает в вашем городе? Москва снова на связи. Ирина, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
4: Самый.
6: Меня, например, раздражает очень на стоянках около дома машины со спущенными колесами, которые многолетним, сроком стоят, привязанные к этим стоянкам, не дают припарковаться. Вечером после работы приезжаешь, абсолютно нет никакого места. И плюс к этому еще
4: добавляются... Кто занимает эти места, кроме каршеринга? Таксисты? Или кто?
6: Нет, видимо, какие-то жители вот этих старых машин, дряхлых, которые стоят, не ездят, газели со спущенными колесами, старые машины со спущенными колесами, да, они не выездные уже много-много лет, и вот они стоят, никто за ними не смотрит, никто этот процесс не контролирует.
4: У вас есть дома управления?
6: Дом управления.
4: Я сейчас объясню свой вопрос. Объясняю. У нас такая машина стояла. Она мешала разгружаться пятерочке. Для пятерочки такой же закон, как и для нас с вами, правда ведь? РФ называется закон. Они вызвали эвакуатор. Каким-то образом сразу объявился хозяин. И, в общем-то, все, освободили территорию. Представляете? Это у нас во дворе так было. Делюсь просто тем, что видела собственными глазами. Может, вам как-то пригодится.
6: Спасибо большое за совет. Попробуем воспользоваться.
4: Надо просто узнать, имеет ли право сообщество жильцов на своей придомовой территории убрать занимающие так ради экономии места. А каршеринги, кстати, если бы у вас было под шлагбаумом, они бы вылетали в копеечку. Шлагбаумы нужны. Но есть такие дома разобщенные, которым... невозможно собрать консенсус. Кворум. Кворум, да, правильно? Или я что-нибудь скажу? Может, название группы? 8-800-200-9702. Раиса из Анапы, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня возмущают мужчины, выгуливающие собачек. Вот им животы не дают наклоняться, да они и мешочки не имеют с собой, и не убирают за ними. И с собой вот берут собачек, садятся на лавочку покурить, и собачку тут же на лавочку садят, собачка тут же и лозит своим задом. Короче, вот... Вот это вот до того неприятно смотреть на мужчин, которые как дамы с собачками раньше вот гуляют, выхаживают такие
4: важные. Не по-мужски, на ваш взгляд, с мелкотой, да еще.
0: Вообще не по-мужски, да. А если сделаешь замечание, то они еще и огрызаются.
4: Как собачки.
0: Поэтому...
4: Я
0: как
4: понимаю.
0: Собачки,
4: да. Да, понимаю. Ну, вообще, конечно, ну, пакеты продаются. Ну, несерьезно это все. Но вы так сейчас смешно сказали. Вот. Животы мешают. Извините, пожалуйста, нельзя так вот смеяться. Но это было смешно, правда, сказано. Пятигорск на связи. Семен, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария.
4: Слушаю вас. Что вас раздражает в Пятигорске?
7: Ну, меня раздражает то, что город небольшой у нас, и даже где есть возможность расширить улицы, их почему-то не расширяют. Ну... Из-за этого пробки.
4: Угу.
7: Ну и качество дорог тоже.
4: Да.
7: Оставляет желать лучшего.
4: Смотрите, все больше вот, да, про дороги, про движение, даже просто по улицам, да и мы сами оттолкнулись. Спасибо большое. Хотя, казалось бы, Пятигорск, туристическое место вроде бы, да? Все никак не доеду. Здравствуйте, кто следующий? 8-800-200-9702. Что вас раздражает в городе? Василий из Москвы, здравствуйте.
8: Мария, добрый вечер.
4: Добрый.
8: Хочу сказать, что раздражает меня в Москве. Я бы хотел сказать два слова в защиту начинающих водителей. Тут девушка выступала минут 5 назад. Угу. Она едет на работу, ей мешают учебники.
4: Учебники,
8: да. Как она начинала ездить?
4: Я вспомнила.
8: Может быть, вы виртуоз в своем деле?
4: Я не была виртуозом.
8: Начинающие водители все такие.
4: Да, дело-то не в этом.
8: Второе, что меня раздражает,
4: да погодите, ради справедливости хочу вступиться за девушку. Да. А то сегодня девушек прям запинали. Смотрите, она же говорит, что не сами раздражающие водители, а что они выбирают именно те улицы, где они затрудняют движение, особенно в утренний час предрабочий. А ехать надо там, где они не будут затруднять, где они там в крайне правой будут и ехать, и можно, соответственно, остальным двигаться по другим полосам.
8: Нет, Мария, тут вы не правы, у них есть определенные правила, где можно ездить, где нельзя ездить. Хорошо.
4: Ладно, все, хорошо. Мир, дружба, жвачка. Что раздражает еще? Говорите, я вас перебила.
8: За мою бытность. Вот, мне много лет, я же ровесник в Рашидском коню. Никто не поднял вопрос, правильно ли установлены камеры на дороге или нет. Но зато мне известно, камеры устанавливаются в тех местах, где аварийные места. Логично? Логично.
4: Ясно.
8: А их ставят в казну нашего города.
4: Принято. Спасибо большое. Челябинском начали. Закончили Москвой. Спасибо вам большое. Вот это наша родина. От Урала до Москвы. А прямо сейчас, друзья, чтобы, так сказать, залакировать, прошу вас, маэстро.
1: Саундтрек на этот прекрасный вечер.
4: Значит, то, что меня раздражает. Диванные войска укронацистов добрались до мистера Кредо. Замахнулись. Российского певца внесли в базу миротворец. Составители этого бессмысленного списка возмутило, что артист, сейчас, внимание, друзья мои, россияне, поддерживает президента России Владимира Путина, воспевает мощь нашей страны. Якобы таким своим поведением Кредо покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины. Господи, хотя бы формулировки сменили, обдумали бы, наняли бы какого-то грамотного человека. В общем, мы посвящались и решили, что самое время послушать мистера Кредо. Ну и, конечно, «Белый танец».

0: «Самый добрый вечер». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил страны почти до 2,5 миллионов человек. Из них 1 550 000 составит именно военнослужащие. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее глава государства уже повышал штатный состав армии в рамках планового укрепления обороноспособности страны. Избирательная кампания по выборам в Госдуму в России прошла спокойно и на высоком уровне. Это заявила Элла Памфилова, глава Центра избиркома Элла Памфилова в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Она отметила, что система успешно отразила беспрецедентные кибератаки и сохранила принципы открытости. Кроме того, по ее словам, в разных регионах победили более 650 участников спецоперации. Президент России, в свою очередь, поблагодарил сотрудников ЦИК за мужество при организации выборов в стране.
0: О происшествии.
2: Власти Ярославской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации из-за смертельного пожара на фабрике пиротехники. В селе Кубринск уже развернули оперштаб для ликвидации последствий трагедии. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он уточнил, что также были эвакуированы ближайшие соцучреждения. Ранее в МЧС подтвердили гибель 10 работников предприятия. Еще несколько пропали без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы. МВД напомнило иностранцам о правилах временного проживания в России. Разрешение выдают максимум на 3 года, а продлить его действие по закону нельзя, отметили в миграционной службе ведомства. Специалисты посоветовали иностранным гражданам заранее оформлять вид на жительство, либо получать статус заново. Там также предупредили, что документ аннулируют, если обладатель разрешения не подтвердит доходы или пробудет за границей суммарно больше полугода. С осени в стране ужесточили контроль за приезжими и сократили сроки прохождения обязательного медосмотра.
0: О космосе.
2: Космический корабль Starship взорвался во время посадки на воду после первого орбитального полета. Аппарат успешно выровнялся над океаном, однако сразу после погружения двигателей раздался мощный хлопок, рассказали в компании SpaceX. Там уточнили, что перед посадкой ракета успешно выполнила главную задачу миссии и впервые вывела на орбиту 26 спутников Starlink.
3: о валютах.
2: Доллар 84.41, евро 96.25, юань 12.56. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Это программа «Диалоги». Напротив меня большой гость, надо сказать. Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». И это больше не «Вести недели» с некоторых пор, с недавних пор, надо сказать. Во-первых, Дмитрий Константинович, здрасте.
5: Здравствуйте, Иван.
4: Программа будет называться «Киселев». Собственно, ну, я видел формулировку в связи с переформатированием. Вот основную программу «Вести недели», которую вы вели без малого 14 лет, по-моему,
5: ну, да? 14 сезонов полных.
4: Да, с 2012 года, еще до Крыма. Это тоже важный момент, мы его сегодня будем обсуждать подробно. И Евгений Попов с 60 минут перешел и будет вести «Вести недели».
5: Уже ведет.
4: Будете, да, уже ведет. А вы будете вести программу «Киселев».
5: Уже, я уже веду.
4: Уже ведете, да. Программу «Киселев». В связи с переформатированием, что это значит?
5: Я не знаю, что это значит. Это решение руководства, я к нему не причастен.
4: Так, то есть
5: вопрос, ну, не ко мне.
4: Кто-то придумал формулировку, да. И вот ее выдали СМИ.
5: Ну, да? Подождите, это формулировку, которую распространяет пресс-служба ВГТРК.
4: Все, да.
5: Вот, поэтому я к ней не причастен.
4: Все понятно, все понятно.
5: Я просто приглашенный ведущий, я там никто. То есть, ну, в смысле, как... никто в администрации, да, в руководстве. Раньше я был заместителем генерального директора.
4: Да.
5: Вот, а потом, когда президент назначил меня персональным указом генеральным директором медиагруппы «Россия сегодня», то я не перестал быть заместителем генерального директора ВГТРК, но остался приглашенным ведущим и стал, ну, продолжать вести «Вести недели».
4: Вы знаете, в силу того, что, ну, вот я парень простой, откровенный, а тут в интернетах этих ваших разные пишут, я заранее извиняюсь за вопрос, не могу его не задать. Все-таки, как вы видите, по какой причине вы теперь не ведущий «Вести недели»? Можете ответить в эфире так, чтобы уже не распространялись кривотолки.
5: Слушай, ну, для меня смогу.
4: Конфликт с Кремлем – это вот основная версия.
5: Никакого конфликта нет. Могу сказать, у нас были прекрасные цифры. Последняя программа была 12 июля, которую я вел. У нее доля была 27. Это везде в мире просто заоблачная цифра. Весь сезон тоже прошел очень хорошо. Программа стала явлением отечественного телевидения, потому что я пришел, как говорится, в отстающую бригаду. В 2012 году программу уже вел тогда Евгений Ревенко, который является и ведущим основателем этой программы. В 2001 году, 16 сентября, вышел первый выпуск. То есть в этом году 25-летие программы «Вести недели». Но она тогда была не авторской программой. Женя ее вел, но это была своего рода по ТЗ, по формату обезличенная передовица. Ну, без подписи, как это было в «Правде», там, в «Известиях», ну, передовица, в «Экономисте», там вообще никто не подписывает ничего. Вот. А я предложил тогда Олегу Добродееву сделать авторскую программу. И, в общем, тогда говорили, что это вообще отстойный формат, интернет победит, воскресные вечерние аналитические программы не может быть, это все мусор, совок и так далее. Но, тем не менее, нам удалось вырасти. Программа в своем пике по хронометражу была там 3 часа 58 минут. Ну, это было, конечно, too much, слишком, это немыслимая
4: история. Даже для кино много, скажем.
5: Даже для кино много, но, тем не менее, мы, народ смотрел, нам было жалко людей, цифры были хорошие, всем утром на работу, вообще это было непонятно. Потом стали поджиматься, и в результате к весне этого года был найден формат 2,5 часа. И после этого идет программа «Москва, Кремль, Путин», чтобы мы себя держали в руках, и там Павел Зарубин, который рассказывает, как он сейчас говорит, о большой политике интереснее других. Вот. Ну, их хорошо, ну, талантливый парень. И когда мне Олег Борисович делал это предложение...
4: Добродеев сразу.
5: Да, Олег Борисович Добродеев, генеральный директор ВГТРК. Это он говорит, что это его решение. Вот. И он сказал, что давай мы... у тебя будет своя передача. Ты же пишешь комментарии, тебе это нравится, вот и будешь их писать, да? У тебя будет авторская программа. Программу 200 недель мы сделаем более информационной, подожмем ее до 2 часов, она будет заканчиваться в 22, в 22 будешь начинать ты, твои полчаса, и сразу после тебя на своем месте будет продолжать выходить программа «Москва, Кремль, Путин». Собственно, это потом мы там говорили, в общем, мотивировка такая, что нужно обновлять форматы, сетку, вот, ну и вот обновление такое, ну, свежая кровь. Вот Женя Попов талантливый, ну, политический обозреватель с большим опытом. Мы с ним давно...
4: Он еще и депутат Госдумы.
5: Он депутат Госдумы, да. Он, кстати, парень из Владивостока. Он работал корреспондентом на Украине, а потом работал корреспондентом в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. То есть у него колоссальный опыт такой репортерский.
4: Да, я его часто зову на интервью.
5: Да,
4: он, в отличие от вас, приходит, знаете.
5: Ну, слушайте, я был связан такими более жесткими корпоративными обязательствами, поэтому...
4: Это я понял. Да, ага. Не пошутить же не могу. Слава богу, что хотя бы сейчас пришли. Но, оглядываясь назад, не обидно? Все равно ностальгическое что-то должно быть?
5: Не, ностальгическое, конечно, есть, безусловно, потому что...
4: Нет, вот не обидно ли? Вот, извините, да.
5: Ну, скорее нет, потому что это новый вызов. Обидно было бы, если бы я вообще сказал, все, да, до свидания. А тут я бы сказал, что это определенная привилегия вести программу имени себя, да, в прайм-тайм между «Вестями недели» и «Москва, Кремль, Путин». Это огромный творческий вызов.
4: Все равно перед Путиным. Обратите внимание.
5: Подождите. У этой программы свое место, «Москва, Кремль, Путин», оно устоялось. Да? Поэтому это... Ну, и Малахов идет перед Путиным, ну, и так далее. То есть это вообще, ну, никак здесь не коррелирует, там, кто там, зачем идет. У программы «Москва, Кремль, Путин» свое удобное место. У них там хорошие цифры. Вот, так что я смотрю вперед, а не назад. То, что я сделал, я сделал. Программа «Вести недели» стала явлением, да, вот. И, собственно, отдал в хорошие руки, в хорошем состоянии. Ну и прекрасно.
4: Амбициозная. Что касается новой программы, как думаете, вот раньше там ракеты летели, по крайней мере, вы показывали такие красивые картинки, мультики, как ракеты летели в сторону Британских островов, и там, на самом деле, это вызывало определенную реакцию. Сейчас, если вы что-нибудь подобное покажете в своей уже авторской программе, как думаете, реакция будет такой же или уже нет? Потому что все-таки у «Вести недели», ну, устоявшийся авторитет, скажем так. Именно, ну, там же надо признать заслугу и предыдущих ведущих, в том числе, правильно ведь?
5: Ну, да.
4: Ревенко,
5: ну,
4: по-моему, Кондрашов же...
5: Ревенко, Кондрашов и Брилев. Ревенко, да, два раза.
4: Да.
5: Первый и последний до меня.
4: Это большие люди, как бы...
5: Да, большие люди, но они ничего подобного себе не позволяли.
4: Да,
5: ничего,
4: да,
5: подобного,
4: да,
5: там не было.
4: Да.
5: Да, и эту программу, в общем, стали реферировать в западных посольствах уже при мне. Да, это понятно совершенно. Поэтому и они продолжают, в общем-то, следить за тем, что, ну, я тоже делаю. Вот, я думаю, что, ну, так сказать, я как бы на заметном месте, да.
4: Но если вы вот в своей новой программе, во-первых, планируете ли, да, какие-нибудь...
5: Показывать, такие... как летят ракеты.
4: Да. Вот такие вот выходки, что называется.
5: Мы расскажем об искусственном интеллекте так, как до сих пор в российском телеэфире не рассказывал никто.
4: Вот так анонс.
5: Да, так что это будет очень ярко.
4: Немного к другим темам. Вы сказали, Евгений Попов, он работал на Украине, работал в США, а ведь вы тоже работали на Украине. Начало нулевых.
5: Да, мы с Женей параллельно работали на Украине, только он работал от ВГТРК, возглавляя там бюро, и будучи корреспондентом в Киеве, аккредитованным, а я работал по частному контракту.
4: Да.
5: 5 лет с хвостом, с 2000 до начала 2006 на телеканале ICTV, который является старейшим независимым телеканалом Украины, и основали его американцы. А расшифровывается ICTV как International Commercial Television, да? Международное коммерческое телевидение. Развлекательный канал. Купил его Пинчук, зять президента, олигарх, металлист, да, компания Interpipe, мощная, талантливый человек, и там не было новостей. И, в общем, они пригласили меня сначала на тренинги, я вел тренинги, решили основать информационную службу, основали информационную службу, и потом они, я говорю, уже уезжая, говорю, что у вас проблема, потому что у вас нет мужских ведущих, ведущих мужчин, только женщины красивые. Женщины смотрят, как известно, на телевидении на мужчин, а мужчины на женщин, поэтому вам нужен мужчина. Говорят, ну, прекрасно, вот и оставайся. И тогда они сделали действительно предложение, от которого было трудно отказаться, и я остался. И я тогда выиграл высшую телевизионную премию «Украина Телетриумф» и высшую журналистскую премию «Золотое перо». Поэтому я являюсь, наверное, единственным журналистом в России и на Украине, у кого есть высшие телевизионные премии и России, и Украины, и высшие журналистские премии и России, и Украины. «Золотое перо» там и здесь.
4: Часто звучит, я к чему подводил, что ну, мы в свое время упустили Украину. Ну, вот так и говорится. Вы наверняка тоже слышали в такой формулировке. Вот мы упустили Украину. Вы как считаете, мы упустили Украину или ничего не могли сделать? Просто ну, вот какой-то эволюционный процесс, который случился, и тут никто не в силах был ему помешать, включая Россию.
5: Ну, слушайте, мы действительно упустили Украину. О, и сейчас, да. Оглядываясь назад, это можно сказать четко.
4: Давайте сделаем перерыв. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Скоро вернемся и продолжим.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
7: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Свою первую научную работу Зигмунд Фрейд посвятил половым развлечениям речных угрей. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Вместе со мной Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Дмитрий Константинович, вот я вас спросил, в какой момент мы упустили Украину. Вы начали отвечать. Продолжайте, пожалуйста.
5: Мы упустили Украину в период так называемого евроромантизма.
4: И, но это вот период, когда вы работали.
5: Когда я там работал, да, конечно. Да. И тогда у Путина был период евроромантизма. о чем он сам и говорит. Когда он в 2001 году поехал в Германию, выступал на немецком языке в Бундестаге, пожалуйста, вот вам пример такого евроромантизма. Да? Ребята, давайте жить дружно. Для нас, так сказать, Европа очень близка. Европейские процессы интеграции – это и наши процессы. Вот тогда мы действительно так относились ко всему этому. И я тоже поехал на Украину, потому что Кучма провозгласил европейский выбор. Мне близка была очень Европа, я делал программу «Окно в Европу». Я думал, отлично, вот мы сейчас толкнем Украину в Европу, а Россия куда же надеется, паровозиком. Мы
4: все вместе. Да, за ней, я понял.
5: Да, мы все вместе там и окажемся. Поэтому я просто как бы ушел в локомотив и считал это своей миссией. Да? Когда я увидел эту первую оранжевую революцию, то выяснилось, что все не так. И вообще, когда начал там работать, то вся вот эта европейская басня – это абсолютно туфта. Ничего там европейского нет. Но в какой-то момент нам было удобно вестись на это. Ну и мы, конечно, тогда и проморгали Украину.
4: А что могли сделать, как вы думаете? Что надо было сделать?
5: Американцы там работали через НКО. Фактически. А украинцы-то сами говорили, купите нас. Они там каждому платили, журналисты, по $50. И отлично себя чувствовали. Они все были довольны. Мы могли платить по 60. И все. То есть мы могли там делать независимые так называемые СМИ. Могли бы, да? Могли бы воспитывать и, так сказать, заниматься, практиковать мягкую силу. Мы же потратили гораздо больше денег, чем американцы. Путин называет, по-моему, цифру порядка $250 миллиардов. Она складывается из скидок на газ, там вот это все такое, льготные тарифы. Американцы потратили меньше, но действовали очень, так сказать, точечно и вот так.
4: Есть версия, что они работали с народом, а мы работали с элитами. В этом, пожалуй, была ошибка.
5: Да, возможно, так. Но мы доверяли украинским элитам и доверяли Кучме. Доверяли даже Ющенко, доверяли Януковичу, но, в общем, так оказалось, что мы, в общем, остались в дураках.
4: Но в какой момент стало понятно, что точка невозврата? Я до Крыма, конечно же, меня вот момент до Крыма интересует. На самом деле точка невозврата уже есть.
5: Но точка невозврата, она есть, это, конечно...
4: Какой год?
5: Я думаю, что это оранжевая революция.
4: Из-за оранжевой революции. То есть еще столько времени было?
5: Да, 4-5 год, да, это точка.
4: Можно было в этом промежутке все-таки что-то изменить после 4-го года?
5: Ну, если бы мы захотели. И понимаешь, какая штука, что мы вели себя очень деликатно в том плане, что существуют национальные интересы Украины. Давайте все их представим.
4: Мы до сих пор себя так ведем.
5: Да, до сих пор так себя ведем. Существуют национальные интересы Украины. Ну, ребята, он говорит, осознайте, вам же хочется жить хорошо, красиво и так далее. Нет, они, собственно, предали национальные интересы, элиты не смогли украинские их сформулировать. Все эти олигархи создали себе по политической партии, создали себе по редакции СМИ, там, телевидения, интернет-ресурсы, газеты печатные и так далее. Весь этот рынок СМИ порезали на треугольники, как пиццу, поделили между собой и стали воевать друг с другом. Националисты тем временем воевали с русскими. Украина вышла в 91 году с лучшими позициями Советского Союза, с географическим положением, с транспортной системой, трубопроводной системой, железными дорогами, отраслями промышленности, там, сталелитейная. Я помню, когда я приехал туда, Украина занимала 7-е место по производству стали в мире. В мире. А сейчас, вот на прошлой неделе, Украина не выплавила ни одной тонны стали.
4: Впервые за 100 лет.
5: Впервые за 100 лет.
4: Да.
5: Да, поэтому с авиационной промышленностью сейчас их там делают, беспилотники свинчивают. Вот. С химической промышленностью ничего не осталось. С прекрасностью образования. Ну, в общем, там было все. Но они предпочли воевать с русскими вместо того, чтобы развивать свою страну. В 91-м сразу стали воевать с русскими и русским языком. И их захватил национализм. Такой радикальный национализм. Сами говорили, вот это на нацики так иронично, а нацики оказались, так сказать, серьезнее, и мы их недооценили. И сейчас в результате сложился там такой режим, нацистский, бандеровский режим, и, как показывает историческая практика, такие режимы сами не рассасываются, они могут рухнуть только под воздействием, так сказать, внешней силы. То есть они лечатся разгромом. Таков опыт там Японии, Германии, Италии, и так далее. Вот что сейчас, собственно, и медленно происходит.
4: Вот вы говорите медленно. Вы как относитесь к этому самому медленно? вот какие ощущения? Война началась, шел 5-й год СВО, как тоже часто пишут в интернетах. У вас какие по этому поводу ощущения?
5: Ну, слушайте...
4: Вы все-таки там жили, работали,
5: я,
4: там,
5: да, была я любовь, жил, дружба, да, и прочее. Мы... Это, опять же, вопрос нашей деликатности, с одной стороны, по отношению к братьям, потому что сам Путин говорит, что эта война ведется...
4: Хирургически,
5: так сказать, очень деликатно, щадяще, но не помогает, не понимает. Поэтому сейчас она ведется все жестче. И Россия, понятно, что не воюет в полную силу. Но сейчас наши удары становятся все более точными, избирательными и все более системными. Про сталь мы уже говорили. Хорошо, если там осталась половина локомотивов. Одесса отделена уже, и Черное море отделено. Оно уже, оно еще не наше, но уже не их. Так что там такие, как бы, звоночки серьезные.
4: Они, вот вы сказали фразу, они предпочли воевать с русскими.
5: Да.
4: Значит, в чем конкретно вина Украины в том плане, что это их решение самостоятельное, суверенное, либо их подтолкнули к этому, и претензия у нас должна быть? В первую очередь, к тем, кто их подтолкнул.
5: Слушайте, ну, вообще, вот, украинский национализм изначально там, с конца 19 века был взращен австрийцами, и потом там, немцами и так далее. Да? То есть мы это понимаем. Но все равно, если они считают себя нацией, то должны быть национальные.

0: против русских в Донбассе. Ну, а что тогда? Вот, приехали.
1: Ну, на самом деле, это печально. Вы делали музыкальный фестиваль в Крыму. По-моему, он несколько лет уже не проходит. Крыму джазовый фестиваль. И, по-моему, там тоже какое-то участие принимали украинцы. То есть вы с ними так или иначе коммуницировали, коннект. Если я правильно понял.
0: Да, конечно, да. Мы, значит, в 2003 году я основал джазовый фестиваль в Коктебеле, джаз Коктебель. Последний фестиваль прошел в 2021 году. Мы сделали 19 фестивалей. В 2017 году...
1: Международные.
0: Международные. Это, там были японцы, важно. Поляки, кого только не было, американцы всегда. В 2017 году на этот фестиваль прилетел президент Путин и вышел на сцену и приветствовал всех. Путин вообще любит джаз, он так и говорит: «Я люблю джаз, вы Путин». Точная цитата. Ну, и он сам, вы видели, играет там Blue Berry Hill, там на, так сказать, на...
1: Я помню, он играл на рояле.
0: Вот. Да, ну, на фортепиано, да, Blue Berry Hill, да. Конкретно эту композицию играл. Вот, так что это был успешный проект. Первоначально я его основал, когда я жил на Украине, и с моими украинскими коллегами и друзьями. Один из них был, вот, светлой памяти, Кирилл Вышинский. Соответственно, в 2014 году, когда Крым, как говорится, вернулся в родную гавань, украинцам законом было запрещено что-либо делать в Крыму. По бизнесу, в культурной сфере, вообще законом. То есть это каралось. Я говорю, что, ребят, ну что, делаем? Они говорят, ну мы не можем. Мы будем делать тогда фестиваль «Джаз Коктебель» где-то там под Одессой, в Каховке. Я говорю, ну, пожалуйста.
1: Джаз Коктебель в Каховке.
0: В Каховке, да. Да.
1: Джаз Каховка не звучит.
0: Нет. Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, тогда я буду делать его в Коктебеле, продолжать, с вашего позволения. Они говорят, ну, давайте тогда назови как-то по-другому. Ну, я говорю, как? Ну, например, Коктебель джаз-партия. Я говорю, прекрасно. Во имя нашей дружбы. Так и назвали. И я тогда уже был генеральным директором агентства и говорю, что, ребята, делаем фестиваль. Они говорят, а как? У нас же информационное агентство. Я говорю, знаете, это международный фестиваль. Будем считать, это часть нашей культурной миссии. Мы не тратим на это деньги, свои агентские. Мы найдем спонсоров. А как сделать, я, так сказать, всем покажу ночью. И мы сделали в 2014 году уже Коктебель Джаз Парти. И все, он существовал до 2021 года. То есть даже в ковид мы его делали. А в 2021 году был последний, а в 2022 году уже из соображения безопасности его проводить было нельзя, потому что началась СВО. А как известно, снайперская винтовка стреляет на 2 километра. Если бы кого-нибудь американцы там подстрелили на сцене, то был бы скандал. Ну, мягко говоря, да и вообще жалко. Вот, поэтому с тех пор была попытка сделать фестиваль 2 года в Геленджике. Вот, мы сделали уже в качестве такого винного праздника. Ну, и сейчас пока пауза. Ну, наверное, мы сделаем колоссальный фестиваль в Москве.
1: В Москве все-таки?
0: В Москве.
1: Международный
0: фестиваль. Международный фестиваль. Мы затеваемся, даже могу сказать, потому что никакого секрета здесь нет. Пронищева Катя, директор Пушкинского музея, вышла с такой инициативой ко мне, да, и сказала, давайте мы это сделаем в музейном городе. А там же музейный квартал. Антонова запрограммировала музейный квартал, они достраивают его в 27-м году. И вот пока мы затеваемся, сейчас вот разрабатываем план уже сцены, площадки вот в музейном городе в Москве. И это будет мощная история. Потому что в Москве крупного фестиваля нет. Делает Игорь Бутман, очень хороший. Но он такой бутиковый. Да, ну, бутиковый такой, да, фестиваль. Да. Угу. Вот, мы сделаем такой мощный международный фестиваль.
1: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу Романовы «Преданность и предательство» на шоу.

0: Kp.ru в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
2: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: 20:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Итоги конкурсного отбора социальных проектов 2026 года подвели в Псковской области. Победителями стали 19 инициатив. На их реализацию будет направлено более 17 миллионов рублей. География инициатив охватывает весь регион, а тематика – самые разные направления общественно значимой работы. Поддержаны проекты, направленные на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, помощь участникам СВО и их семьям, развитие молодежи, инклюзивные практики, заботу о старшем поколении, экологию и создание комфортной городской среды. Решение о регистрации депутата Государственной Думы Александра Козловского, избранного по одномандатному избирательному округу номер 150, приняла избирательная комиссия Псковской области. В соответствии с этим Александру Николаевичу выдадут удостоверение об избрании. Труппу Великолукского драматического театра пополнила молодая актриса Кристина Самсон. В 2026 году она окончила Ростовский колледж культуры. Сейчас является студенткой Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Зрители уже увидели актрису в двух спектаклях – мелодраме «Земля Эльзы» и сказке «Кошкин дом».
4: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
4: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Дмитрий Киселев, генеральный директор Международного информагентства «Россия сегодня» и ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Давайте продолжим. Не хотел, кстати говоря, но прямо сейчас есть Дмитрий Киселев, известный российский журналист, а есть Евгений Киселев, наверное, уже и украинский журналист, к российскому не имеет отношения. Вот он как раз в свое время говорил, я просто сейчас хочу понять. Он в свое время говорил, что на Украине-то как раз свобода слова, в отличие от России. Вы же говорите, что в России свобода слова, в отличие от Украины.
8: Ну, я не знаю, там, кажется, свобода слова, а Кирилла Вышинского, нашего друга, да, посадили там в тюрягу. И
7: если бы, кстати, не вы, то он бы там и дальше сидел, да.
8: Да, ну, президент его наш спас и так далее. Ну, мы там прилагали все усилия. Ну, и вы видите, что там происходит. То есть это там сейчас все объединились там в один телемарафон, и, в общем, там какая там свобода слова? Ну, там же реальные репрессивные...
7: Сочувствующие на Украине, ну, как по вам, остались или уже, ну, не с кем, по сути, скажем так, договариваться? Вообще мы в текущем моменте братские народы или уже о братстве не надо говорить? О братскости не надо вообще рассуждать?
8: Мы, безусловно, братский народ. Братский народ попал в трудную жизненную ситуацию. Они одурманенные, построили свою жизнь на ненависти и пытаются делать из этого смысл жизни. Предстоит период, сложный период денацификации, да, конечно. Это длительный процесс. Но я думаю, что они вздохнут свободно после того, как этот режим рухнет, так же, как свободно вздохнули немцы, например, или японцы. Вот. Японцы даже вообще говорят, что оправдывают ядерную бомбардировку и говорят, ну, мы же сами виноваты, мы же не сдались там.
7: Да, есть там такие.
8: Есть там такое. Поэтому там я думаю, что этот процесс длительный, нам он предстоит, но это фактически воссоединение единства.
7: То есть а вы сейчас, как видите?
8: Я считаю, что мы сейчас крупнейшая разделенная нация в мире. Да?
7: Русские.
8: Да.
7: То есть украинцы – это русские.
8: Ну, мы едины.
7: Или украинцы – это украинцы все-таки.
8: Слушайте, ну, они, конечно, украинцы, но если вы будете пешком идти из Украины в Россию, то вы языкового барьера не почувствуете.
7: Ну, где-то, какой-то границы.
8: Из какой части? Из Львова, если идти? Да, хоть из Львова. Будет все постепенно меняться. То есть, конечно, это такая уже казуистика. Можно говорить, что это три народа, единый букет, это образы, нужны метафоры, там, русские, белорусы. Но все равно это такая общность историческая. Конечно, русские. Но, слушайте, если сейчас русские, у нас буряты, понимаете? Они русские. То есть, или как это говорится, я там в Дагестане, я там лезгинец, да?
7: Ну, там много народов даже.
8: Да.
7: Любой.
8: Да. В России я дагестанец, а в мире я русский. Ну, как бы так.
7: Вы написали у себя в телеграм-канале, что, я цитирую, вот прямо сейчас вот у меня цитата под рукой, концерта Канье Уэста в Питере не будет. И все, без точки даже. Поясните, почему не будет, и только ли в Питере? В Москве, может быть.
8: Почему без точки?
7: Точки нет, серьезно говорю. Дмитрий Киселев, точки нет. Концерт Канье Уэста в Питере не будет.
8: Не будет. Да. Слушайте, ну, без точки, мне молодежь объясняет, значит, дети, что... А если ставишь точку, то это как-то очень... Ну, да, даже в переписке, то это как-то очень...
7: Серьезно?
8: Вы знаете об этом?
7: Оказывается, это я устарел.
8: Понятия да,
7: не да, имею. Да, вы постарше меня, вот вы знаете,
8: это, а я... это такой грубоватый стиль, такой закрытый и так далее. Да, поэтому здесь...
7: У молодежи передяли, короче, я понял.
8: Повелся, да. Не будет, потому что его не может быть, и трудно поверить, что он состоится. И у меня есть определенная информация.
7: А, вот.
8: Да.
7: Опирайтесь на какие-то свои источники.
8: Я опираюсь на свои источники, я просто не хотел бы их раскрывать.
7: Нет, это не важно, просто подтвердить, что да, вот по,
8: да,
7: значит,
8: я думаю,
7: по вашей информации не
8: да,
7: будет.
8: Да, по моей информации ее не будет.
7: Только в Питере?
8: Вообще не будет. Вообще не будет, потому что замотают там как-то так, все это спустится на тормозах, и этот процесс уже начался.
7: Вы лично против этого концерта в России?
8: Ну, я считаю, что Kanye West, я просто ознакомился с текстами его песен, я считаю, в одной из них он там 14 раз выкрикивает «Хай Гитлер», и он говорит потом, что да нет, у меня там биполярное расстройство, потом у меня не биполярное, у меня аутизм, потом я там что-то... Потом опять за свое увлекается нацизмом и так далее, продает майки, продавал майки со свастикой, белая майка с, у него на сайте, со свастикой, черной свастикой, с кулак на груди. То есть, понимаете, какая штука, что трудно его заподозрить, что он действительно такой уж нацист, но если вы позволяете себе играть с этими символами в таком легкомысленном варианте, то, значит, вы не понимаете, что было и что произошло. И ехать в город, в который, так сказать, это сейчас он Петербург, а тогда он был блокадный Ленинград, и там Пискаревское кладбище, оно что стоит, да? И если он будет там петь свои песни, а кто ему запретит? Он говорит, вы же меня приглашаете, я пою свои песни, да? А публика же, она что будет? Он будет орать там со стадиона «Хай Гитлер», а публика будет... Она будет в каком положении? Она что будет? Аплодировать ему должна? Или молча это встречать? Или... протестовать, то есть прийти на концерт, чтобы протестовать. Но какая-то глупость просто, понимаете? То есть, конечно, могут говорить справедлив аргумент, что нам нужно прорвать культурную блокаду.
7: Да.
8: Да?
7: Угу.
8: Я понимаю, конечно, нужно. Но, наверное, не таким образом. Потому что, понимаешь, какая штука, что у нас сейчас цель денацификация Украины, мы проводим операцию, а тут мы приглашаем, так сказать, человека, который там с нацистскими символами. Да к вам ребенок придет домой в майке со свастикой и скажет, что это Канье Уэст, да вы же сами взрослые его приглашаете. А вы что, напишите на себя жалобу тогда. Ну, то есть мы оказываемся просто... Нам с Запада потом скажут, предъявят претензии. Какая у вас там денацификация, если вы там приглашаете Канье Уэста, который запрещен, Канье Уэст, в Англии, ну, в разных странах. Есть список стран, куда
7: его нас волнует, пускают. Нет, вот если отделить, нас волнует, что какой-то... Ну, если бы даже он не кричал «Хайль Гитлер», нас волнует, что кто-то запрещен в Англии. Вот это
8: подождите, то просто если мы хотим соотнести себя, да, с кем-то и посмотреть, какая возможна реакция, то мы, наверное, должны понимать, что мы не уникальны здесь, если мы не проведем концерт Канье Уэста. Здесь белой вороны точно не будем. Вот, есть страны, куда, где его приглашают. Ну, там, он вообще американец, там все проще, потому что у них нет таких жертв, не было от нацизма. А в приличных странах, там, ну, как приличные, это враждебные, но страны, которые помнят свою историю и чего они пережили из-за нацизма, там, да, то они как бы уважают себя. Вот и все. Это просто вопрос самоуважения.
7: Мы уже упомянули молодежь, вот вы прислушиваетесь к молодежи. Я читал комментарии самые разнообразные. Это ведь сериал года, на самом деле. Вся эта история с Канье Уэстом, она же продолжается, так или иначе, инфоповоды всякие возникают.
8: Пока нет ни одного человека, кто сказал бы, что концерт Канье Уэста состоится.
7: Это нет, кроме организаторов, которые упорно продолжают настаивать
8: на том, что... Это может быть мошеннические схемы, аферы, понимаете? Сейчас продадим билеты, но мы же вам говорим, что деньги не будут возвращаться. Кому-то вернуть, кому-то не вернуть. Ну, в общем, это все...
7: Нет, я читал просто... Ну, мнение людей по этому поводу, угу. Самое разнообразное, огромное количество комментариев. И вы знаете, если вот все свести к одному, в одну короткую реплику, то возмущение следующее. То есть, если политически смотреть, когда надо, можно и талибов, которые еще на тот момент террористы, пригласить здесь встретить в Москве и о чем-то с ними договариваться, да? Ну, просто потому что по политическим причинам надо. Вот. И не считается, что они террористы, и у них статус соответствующий, и что они там творят у себя в стране, тоже как бы не считается. А вот Канье Уэст, который сказал, потом извинился, это все равно вот для нас плохо и зло. Вот. Слушайте, что ответите этим людям?
8: Да, слушайте, мы не всегда ведем себя последовательно. Да,
7: это понятно. Вот, это важно признать.
8: Да, мы это признаем. Не всегда ведем себя последовательно. Мы там признаем их талибов террористами, потом начинаем с ними общаться.
7: Потом не
8: запоздало. Туда-сюда. Ну, бывает, попадаем в смешные ситуации. Но и там... Можно говорить, что там сложные дела, вот, и так далее. А здесь ничего сложного нет. Просто ничего сложного нет. Здесь все понятно. Посмотрите, возьмите тексты, почитайте. Посмотрите на эту футболку со свастикой. Ну и все, это как дважды два. У него нет ничего сложного в Канье Уэсте. У него там песни, что я там... трахнул русскую там девчонку за Украину там и так далее. То есть он как бы вот придает это...
7: Да, что-то такое там было.
8: Какой-то смысл, да. Ну, вот что-то такое. То есть нам это вообще зачем? Мы это... На что это сделает лучше? Мы как прорвем культурную блокаду, испытаем чувство удовлетворения.
7: Очередной перерыв у нас. Иван Панкин и Дмитрий Киселев, известный журналист, ну, мало того, журналист, телеведущий, ведущий, в частности, программы «Киселев» на телеканале «Россия-1» и, разумеется, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня». Скоро продолжим.
2: Диалоги на Радио КП.
9: Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
11: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. «Гоголя» 4, 8-811-53, 4-70-57.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
14: А знаете ли вы что?
15: У бобров прозрачные веки, поэтому бобры под водой продолжают хорошо видеть, хоть и закрывают глаза.
9: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Так, реклама закончилась, эфир начался. Иван Панкин и Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы России сегодня, ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1». Продолжаем беседу. Вы как смотрите в будущее относительно наших отношений с Европой? Ну, США, Европа, Запад. Мы когда-нибудь наладим с ними полноценные отношения? Вообще все будет как прежде?
8: Но пока нет. Пока реально Европа становится на военные рельсы.
7: А вы, кстати, вот вы говорили, я очень любил Европу. Вы бросили. А сейчас?
8: Я люблю ту Европу. Да, эта Европа, она токсична, они переводят свою экономику на военные рельсы, они практически находятся в состоянии войны вот такой с Россией, они не скрывают своих намерений, да, что они готовятся к войне с Россией, к большой войне с Россией. Поэтому это очень опасно. То есть должен, наверное, произойти какой-то такой кризис, который опять обнулит вот то, что сейчас накапливается. Да, сейчас это не рассосется. Америка устранится и уже устраняется. Ну, так, в общем, ну, а посмотри, что там происходит. Ну, там, конечно, парадоксальные вещи. То есть там лидеры с нулевым рейтингом, а рейтинг
7: 10%. Ну, МЕРС какой-нибудь.
8: Кажется, рейтинг, давай. Да, в 10%, у Касслера там, или у Макрона то же самое, да? Вообще чехарда в Англии происходит.
7: Это. Но Макрон хотя бы второй срок досиживает. То есть его все-таки переизбрали.
8: Ну, да, ну, конечно.
7: МЕРС – это совсем плохой вариант.
8: Ну, да. Ну, а эти, да. Ну, в общем, вот эти люди, они ведут дело к войне. То есть это вообще даже удивительно. И у людей, которые не хотят войны с Россией, у массы, нет никаких демократических инструментов воспрепятствовать этому курсу. Ну, и вызывать большое сочувствие, честно говоря. Да. Поэтому я здесь не оптимист.
7: Мы, борясь с пропагандой, антироссийской, в том числе, ну, замедляем YouTube, например. Здесь, ну, по части Телеграма там тоже есть вопросы. Без прокси не зайдешь. А к ограничениям вообще... А, ну, Инстаграм относится к Мете, они являются террористами-экстремистами, запрещены и всенародно порицаемы. Вот к этим решениям властей вы как относитесь? К ограничениям.
8: Слушайте, ну...
7: Вот вы человек, который обязан быть в повестке, в интернете, и вот постоянно мы слышим о том, что это запрещено, то запрещено. Вот, пожалуйста, ваше мнение.
8: Слушайте, профессионально я имею возможность быть в повестке. Это сложное, болезненное решение для российского государства. Но я не могу сказать, что они сбалансированы, потому что они были бы сбалансированными, если бы мы предоставили сразу же мгновенную альтернативу. Но мгновенной альтернативы мы предоставить не можем. Но, тем не менее, предоставляем интернет-проекты, ну, типа как своя поисковая система, чего, например, нет в Европе, свой мессенджер, чего нет в Европе.
7: Вы имеете в виду Яндекс и Макс?
8: Да, Макс, конечно, да, конечно, конечно, угу. Да, да, я это имею в виду, это большое дело. Поэтому там свои социальные сети, там ВК, например, и так далее, чего нет в Европе. Поэтому мы идем по этому пути, ну, я думаю, что он курс верный, но в какой-то период он болезненный, да. Да.
7: Ну, но как вы относитесь к этому?
8: Вот ну, вы... Это надо делать.
7: Ну, вот.
8: Да, без этого мы не справимся.
7: Это ради...
8: Это из санитарных соображений, да, то есть...
7: Или ради достижения технологического суверенитета.
8: И технологический суверенитет, и это же, а технологический, потому что мы, так сказать, из санитарных соображений, иначе мы... В информации тоже есть санитария. Иначе мы утратим просто контроль над общественным балансом.
7: Ну, просто в определенный момент показалось, что нас надо сверху учить буквально всему. И сколько надо пить в том числе. Я вообще не то чтобы пьющий человек, совсем вообще нет. Но когда вот в некоторых регионах там сокращают количество времени продажи алкоголя, у меня это вызывает вопросы. Вы, кстати, рассказывали у себя в Телеграм-канале. Друзья, подписывайтесь на Телеграм-канал Дмитрий Киселев. Вы в Максе есть?
8: Да, и канал в Максе.
7: И в Максе, да.
8: Я, всего давно... пару недель этим занимаюсь, да.
7: Выкладывали видео у себя как раз в Телеграм-канале «История про водку и объективную журналистику». На лодке плывет Киселев, да, и рассказывает. Когда была у него программа «Национальный интерес», и был выпуск про водку. Там финал-то какой, в общем? Мужику Конюху, с которым мы встретились, история программы понравилась, но вопрос-то был один. Не сказали, какую брать.
8: Да, он говорит, программа хорошая, да. Но не сказал самого главного, какую брать.
7: Вот, и вы это, значит, какой вывод, значит, да? Какая нафиг объективная журналистика? Я так понял эту историю.
8: Ну да, да, да, да. Да, мы расширим, потому что, понимаете, значит, нам говорят, что вы там, значит, ничего не говорите, дайте только информацию, а люди разберутся, да?
7: А, ну вот.
8: Вот, то есть такая дистиллированная журналистика, но ее просто не бывает, потому что ее нет нигде в мире, да, это дистиллированная журналистика. И тем более сейчас. И у людей запрос на то, чтобы им сказали. Ну, вы скажите вообще, да? А мы тогда разберемся. Ну, можем вам поверить или не поверить. Если у вас достаточный авторитет, если вы нам всегда говорили, какую брать, условно говоря, за кого голосовать, вообще, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, если вы находитесь в системе, так сказать, ценностей, то, пожалуйста, мы с удовольствием будем обращаться к вам и в будущем.
7: Но ограничения. Вот ограничения уже, я не говорю о том, что в сети происходит. Я, ну, как взрослый человек, могу, наверное, сам определиться, сколько мне нужно бутылок взять и когда. Но я понимаю, что есть уже заранее определенное время, оно там, с 11 или с 10 до 10-11 было, или есть в некоторых регионах, а в некоторых сокращено, там какое-то количество часов всего лишь в день. И, ну, люди чем занимаются? Вы проходили это, антиалкогольная кампания в Советском только Союзе была 5 раз. Это не только Горбачевская история. И ни одна ни к чему хорошему не привела. Но как будто бы вот да, это про непоследовательность. Надо повторить. Ваше мнение.
8: Ну, во-первых, регионы решают. Да, это решают те, кто избран народом. Бывают разные ситуации. Вот, например, ну, я сам скандинавист изначально, по своему образованию работал много на севере.
7: И там больше пьют, чем в России, в Скандинавии. Правда?
8: Ну, я хочу о другом сказать. Сейчас в России действительно сокращается потребление. Но я был на норвежском севере, где в некоторых районах сухой закон.
7: Серьезно?
8: Конечно.
7: А там местные
8: власти? Местное население.
7: Не мигранты не ездят?
8: Нет, да? Какие мигранты? Нет, там, да. Ага. Вот, они вводят себе это саамы там и так далее, то есть коренные народы. То есть региональные особенности. Ну, может быть, знаете, это вы, так сказать, контролируете себя, знаете, когда сколько там вам взять, купить там и так далее, принести домой и поставить на полочку. А алкоголь в таких невоздержанных объемах, Он может там семьи разрушать, детям вредить, ну и так далее. Но если в регионах такое есть, ну, пожалуйста.
7: Они там... сами вот, ну, в силу того, что Коктебель, Киселёв, тут понятно сразу про вино напрашиваются определенные ассоциации, вы к алкоголю как относитесь вообще?
8: Ну, я выпиваю, конечно. Ну,
7: вот. Но вино наверняка, да?
8: Ну, я выпиваю вино и виски, да, и крепкое напитки, конечно. Ну, я как-то так, ну, в норме вообще. Поэтому...
7: Ну, понятное дело, да.
8: Да,
7: ну... Я, наверное, вас, по крайней мере, в эфире ни разу не видели.
8: Знаете, вот это отдельная тема. Я не пью на работе. И никогда. Вот все говорят, что вот кто-то там рассказывает, ну, там, Женя, там, Киселёв, да, что там выпивали на работе.
7: Это Евгений Киселёв, который на Украине.
8: Да, коньячку там.
7: Он, по-моему, агент в России, напомним, это важно.
8: Хорошо, ну, смотрите, ну, разная будет традиция. Тогда было такое время. Я сам, когда вел «Час пик», кто-то пришел...
7: 90-е годы.
8: Да, после Влада Листьева, там, 95. И ко мне пришел известный режиссер и говорит, ну, а что, давайте у вас коньячку-то есть? Ну, у нас там в редакции было, всегда наливали после прямого эфира. А прямой эфир 21 минута. И, ну, давайте. И я выпил единственный раз в жизни 25 грамм коньяку. Это было страшно. Потому что под алкоголем человек, вот под столовой ложкой алкоголя человек теряет чувство времени сразу. И ты не можешь контролировать. И это катастрофа. Зарекся с тех пор. И в редакции тоже. В 90-е годы бутылки катались в редакциях. А здесь я вел правила. У нас в агентстве, в медиагруппе, там, РИА Новости. И на телевидении, ребят, не пьем на работе. Даже в день рождения. Ник, все. Поэтому сухой закон. Дома, пожалуйста, все что угодно. С удовольствием вас поддержу. Но мне кажется, это правильная тема.
7: Но вот видите, меня все-таки, вот я опять-таки, я, наверное, говорю от лица молодых людей, хотя, ну, согласно ВОЗ, я молодой человек, до 45 лет.
8: Да,
7: вот. Но тем не менее, я просто не понимаю, в какой момент наше государство решило руководство, что а вот давайте так делать. Да, почему бы и нет? А? И у нас вроде как и не спросили тоже, знаете,
8: вопрос. В смысле ограничения продажи алкоголя?
7: Там, сейчас уже много всяких ограничений. Можно новостную ленту открыть, особенно до выборов. Это была популярная история. Это надо ограничить, это надо ограничить, это убрать, это запретить. И вот это все. И вы вот как журналист, вот как на это все смотрели? Тоже ленту листали, видели, господи. Или нет? Или нормально?
8: Да я как-то вообще не, сейчас я не чувствую каких-то ограничений, что мне там надо что-то купить, накупил и поставил. У тебя дома просто есть алкоголь, как есть мука. Да? Мы же не бежим там, каждый раз там, за ложкой муки там, в магазин. Ну, есть определенный набор продуктов, которые у вас есть, и все. Почему есть какие ограничения? Просто, мне кажется, так, спокойно.
7: В финале в будущее посмотрим. Вы в будущее-то, ну, все-таки война так или иначе продолжается, она же специальная военная операция, и противник, ну, предпринимает разные усилия, чтобы и у нас внутри ситуацию раскачать. В будущее вы смотрите с оптимизмом, с реализмом, с пессимизмом.
8: Нет, ну, если говорить вообще о будущем, то, конечно, я с оптимизмом, да. Я с пессимизмом смотрю на Европу, на вот эти отношения, но в целом нужно понимать, что России тысячи лет, а что Россия сейчас в хорошем состоянии, общество в балансе, а общественный баланс – это наш продукт, ну, журналистики, да. Я с вами тоже говорю, что ребятам, коллегам в редакции, ребята, наш продукт – это общественный баланс, да, внутри страны, да, если мы работаем. Вот, то, а если в общественном балансе, то нам по плечу любые, собственно, цели и задачи. Вот это очень важно. И в этом смысле я вижу, что Россия здоровый организм.
7: Спасибо большое. В студии радио «Комсомольская правда» были Иван Панкин, Дмитрий Киселёв, титр читаю, чтобы было правильно, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», ведущий авторской программы на телеканале «Россия-1» Киселёв с некоторых пор. Дмитрий Константинович, вот благодарю. Были здесь, остались довольны. Всего вам доброго, друзья. Спасибо.
8: Спасибо, Вань. Было очень приятно.
7: Спасибо.
14: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад»
16: на радио «Комсомольская правда».
17: После вымученного и откровенно слабого второго сезона сериала «Ландыши» казалось, что проект приказал долго жить, однако создатели объявили о старте работы над третьей главой саги о певице Кате Орловой, которая выходит замуж за простого русского солдата Леху. Третий сезон получил подзаголовок «Целоваться не будем». Сюжет будет развиваться одновременно и в прошлом, и настоящем. События разных лет окажутся связаны между собой. К своим ролям вернулись все основные актеры.
18: Благодаря сериалу «Ландыши» наши многоуважаемые зрители и слушатели в России узнали такие группы, как «Комната культуры» и «Beautiful Boys». Посмотрим, чем в плане саундтрека будет удивлять третий сезон. А пока послушаем те самые самолеты. Женя Трофимов и «Комната культуры». Самолеты.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О выборах.
1: Владимир Путин встретился в Кремле с лидерами политических партий, которые прошли в Государственную Думу. Президент поздравил участников с успешными результатами голосования и подвел итоги работы. Как отмечается, глава государства назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой для всей страны. Ранее в Центр избиркоме объявили окончательные итоги парламентских выборов.
2: Об атаках.
1: Российские дежурные силы противовоздушной обороны сбили 14 украинских беспилотников. Аппараты перехватили над 6 регионами страны, а также акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что дроны ликвидировали в течение дня над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, а также Крымом. Владимир Путин высоко оценил работу «Росатома». Президент на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым отметил лидерство страны в возведении атомных энергоблоков за рубежом. По его словам, российские специалисты используют передовые технологии, которых сегодня больше нет ни у кого в мире. Руководитель корпорации, в свою очередь, доложил президенту, что предприятие создало специальные платформы для разработки новых материалов.
2: О политике.
1: Россия предупредила руководство НАТО и МИД Бельгии о риске прямого военного конфликта. Поводом стали провокационные действия альянса вокруг Калининградской области, заявили в российском посольстве в Брюсселе. Дипломаты подчеркнули, что страна готова задействовать все имеющееся оружие, если блок попытается изолировать российский регион. Коммунальные платежи в России подорожают в среднем почти на 10%. Индексацию проведут с 1 октября. Сильнее всего стоимость услуг изменится в регионах. Там разброс составит от 8 до 22%. При этом итоговую сумму в каждой квитанции рассчитают индивидуально, учитывая площадь жилья и показания счетчиков.
2: Обо всем.
1: Правительство России разрешило использовать роботов-доставщиков в 34 регионах страны. Специальный эксперимент охватит Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье, Татарстан, а также ряд других областей. Правила будут действовать 3 года. К аппаратам предъявят четкие требования по габаритам, весу и предельной скорости до 25 километров в час. Ранее власти сообщали о подготовке похожего проекта для беспилотной доставки грузов по воздуху. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. И сегодня у нас в гостях российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Виктор Яковлевич, здравствуйте.
4: Здрасте. И комсомолец еще. Из бывших.
3: Это самое главное. Вы недавно отметили юбилей. Во-первых, от всей «Комсомольской правды», от себя лично поздравляю вас. 60 лет за эти годы, что самое главное вы поняли о музыке и о себе лично?
4: Ну, о музыке я понял, что она была, есть и останется. Она всегда будет меняться. Всегда старшее поколение будет, как бы сказать правильно, недоумевать, что это за музыка сегодня. А потом те, которые сегодня были начинателями, потом будут думать лет через 30, что это за музыка у них такая. И так по кругу это и будет все вращаться, мне кажется, долго-долго.
3: Ну, главное, чтобы оно продолжало вращаться. А 60 лет, как отметили? А кто-то из музыкантов выступал, может быть, что вам подарили?
4: Только
3: как
4: близкие.
3: Все происходило, все это?
4: Не знаю, не люблю пышно отмечать. Мне как-то, не знаю, собираю друзей. Ну, правда, это иногда человек 100, но все равно друзей.
3: Самый такой тесный круг.
4: Тесный круг. Кто знает, тот придет, как у Брежнева. Да. Но, Ну, мне кажется, самая лучшая встреча дня рождения – это в кругу близких людей.
3: Ага. А давайте немножко пройдемся по вашей жизни. Угу. Так совсем немного, понятно, это было бы такой целый документальный фильм. Но совсем вот...
4: Судя по годам, конечно, мы тогда должны
3: судя
4: выходить.
3: Судя по опыту и количеству событий, которые происходили в вашей жизни.
4: Спасибо.
3: Ну вот если поговорить о начале вашей музыкальной карьеры, ну не совсем начале, вы окончили консерваторию Римского-Корсакова по классу фортепиано. Прилетало ли когда-нибудь от ваших однокурсников, преподавателей, может быть, знакомых по тем годам, что типа, ну вот, что ж ты предал настоящую музыку? И, может быть, сейчас прилетает?
4: Нет, к счастью, мне кажется, меня окружали умные люди, поэтому, наоборот, помогали. Вы представляете, как тяжело было вообще учиться и работать? То есть, фактически, не учиться и работать, потому что мы гастролировали... Ну, больше, чем, наверное, 300 дней в году точно. Я не знал, что такое отпуски, я не знал, что такое выходные много лет. Поэтому, естественно, на учебу было мало времени. И для меня вот мои коллеги по группе, Игорь Романов в первую очередь, не даст соврать, что вот эта картинка ночной... Дворец спорта, когда закончились концерты и все поехали в гостиницу, Красноярск, Новосибирск, Владивосток, Хабар, любой город в Сибири или где-то. Почему-то Сибирь для меня вспоминается, потому что холодно, снега, и я вот в этом пустом зале Дворца спорта сижу, играю Баха, Шопена, сонату какую-то, не помню, Бетховена, то, что я играл на выпускном экзамене, Листа, помню, Рапсодию. И вот я сижу, и вот это у нас как бы в райдере было... Пианино на сцене. Специально не для концерта, а для занятий. И вот лежат пьяные грузчики, охраняют аппаратуру. Пустой дворец спорта, и я играю, сижу и думаю, что же делать, мне уже скоро вставать. А не было же такого, как сейчас, там, типа, у меня райдер, водитель, лимузин. Я поиграю часов до двух ночи, до трех выйду, посмотрю, метет метель какая-то, машин нет никаких. Ну и почапал вот так вот в гостиницу. Вдруг увидишь зеленый огонек, такси поймал, доехал. Нет, дошел. И будучи при этом как бы там звездой, который ломится в дворе спорта, вот это, я считаю, во мне воспитало какой-то характер. И я теперь очень ревностно отношусь к опозданиям. И я вот за вот такой вот структурный подход к работе, чтобы все было на своих местах. Это, может, немножко не сильно творчески, но для меня, я считаю, творчество – это тоже распорядок дня в том числе. Нет,
3: творчество – это структура, это должна быть какая-то база, а не так, что, типа, ну, как вот некоторые думают, такое хаотичное.
4: Мы когда играем в хоккей в 8 утра уже на льду, и я иногда вот стою потом в душе.
3: Вы в хоккей играете?
4: Да, я играю в хоккей много. И я, например, стою уже много, там 20 лет, стою в 10 утра, мы уже там 2 часа побегали, стою под душем и думаю, а коллеги ведь еще некоторые не ложились, а некоторые просто спят.
3: А вы родились в Ленинградской области?
4: Ну, это Ленинград, Колпино, да.
3: Ну я так озвучу, чтобы...
4: по ситуации,
3: конечно,
4: да.
3: Пускай будет город Санкт-Петербург сейчас. Долго и успешно жили и работали в Финляндии, в Германии в 90-х. Почему тогда уехали и почему, главное, вернулись в Россию? Потому что у вас уже был успех, у вас были награды, у вас вообще, кажется, все двигалось куда надо, да, для многих. Вот многие бы мечтали о такой карьере. Почему так произошло?
4: Ну, у меня произошел какой-то переломный момент. Мне не понравилось, что происходит в музыке. Ну, правда, мне не нравились перемены в 90-х годах
3: нашей...
4: в российской музыке. Ага. Вот этот вот скачок к лоходрому. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. И даже выдающиеся примеры этого лоходрома там... «Ласковый май» и «Два кусочка колбаски». Я теперь уже, как продюсер, понимаю все величие этих проектов. Ну, скажем так,
3: с уровень. Точки зрения продюсирования,
4: да. Продвижения. Но я скажу, что мне было не очень приятно. Мы так что-то бились за рок. Ну, хотя играли «Очарованно, околдованно» с группой «Санкт-Петербург». Это был наш хит, там «Русские, русские». Но мы как-то старались побороться... с Киселевым за глэм-рок. И тут как-то он вообще в мире затух. А в России еще не началась вот эпоха другой музыки и более качественной. Я как-то спокойно оставил этот свой маленький шоу-бизнес и уехал в Финляндию, потому что первая жена была у меня финка. Ну, ребенок пошел в школу, и все. И я так как-то очень спокойно к этому относился. Потом я начал так же... Мы еще делали проект на Западе. То есть для меня как-то уже с тех времен мир был без границ. Поэтому вот, когда мне говорят, ты уезжал в Финляндию, а я вроде как будто бы и не уезжал. Я просто большую часть времени находился то в Германии, когда делал Биджи Prince of Rap, когда мы вместе делали проект, там еще что-то, какой-то Culture Beat, еще что-то. Потом в Финляндии. И мне казалось, что я просто нахожусь на работе. Потом я приезжал в Россию, навещал бабушку, жил, что-то делал. Я русский.
3: А шоу-бизнес 20-30 лет назад, эстрада, и сейчас. Что кардинально главное вот на базовом уровне изменилось? И, может быть, какой период был лучший для российской музыкальной индустрии?
4: Да вы знаете, это всегда какая-то маленькая революция происходит. Появляется что-то новое, отбрасывается что-то старое, становится какое-то большое количество недовольных и счастливых. А потом те, кто счастливы, они становятся недовольными, потому что появляются следующие счастливые. И вот этот ком, он вот так и будет катиться. Единственное, вот всем говорю одно и то же, что там, скажем, еще раньше, наверное, в 70-е годы, вектор был такой на усложнение музыки. Это был запрос из общества. То есть вот молодежь, комсомольцы английские, американские, европейские, когда слушали «Битлз», им хотелось, чтобы «Битлз» играл лучше, чтобы они использовали оркестры, чтобы виолончели. Такой был запрос от молодежи.
3: Потому что общество было более такое...
4: Не вот понимаю, какое было общество. Не хочу сильно много говорить об обществе, но считаю, что запрос был на усложнение. Поэтому появлялись Deep Purple, Led Zeppelin, Jet Rattal. Mm-hmm. И вот даже если сейчас посмотреть альбомы великих, вот Jet Rattal взял флейту, эти взяли там Electric Light Orchestra, струнный квартет. И все это как будто бы во времена хиппи, когда вроде такие все пиль курили. Mm-hmm. Вот. И поэтому для меня немножко странно это. Но это же двигало музыку наверх. Появлялся там Рик Уэйкман с Королем Артуром, Queen, и мой любимый ансамбль, но если говорить о Queen, то это мы обычно знаем его после «Богемской рапсодии», после «Ночь в опере». А если взять Queen 2, альбом, вот мой любимый Queen 1, это такой прямо арт какой-то, что-то. Слушаешь и думаешь, нифига себе, они там гормональных напринимали. Поэтому вот музыка была такой расцвет. Потом она как-то устоялась, немножко так отряхнулась вся вот эта вот спесь, вот эта классическая, и стала такая вот музычка. И там уже пошли Бонемы и Аббы. Но сегодня все то же самое. Какие-то изменения, только запрос на упрощение. На упрощение, прям сильное упрощение. Чуть-чуть попробую что-то сделать, но это уже сложно. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Вот просто такой вектор сегодня.
3: А вы можете вот работать конкретно вы в этом упрощении? Для вас это не слишком так?
4: Для меня слишком. Мне не нравится. Мне не нравится, но я, к счастью, к огромному, могу себе позволить работать, как я хочу. Наверное, есть у меня какой-то свой стиль. Вот если бы не было у меня запаса, я бы, наверное, сдулся. Потому что искусственно ничего делать нельзя. Это же все происходит, на самом деле, не так... Это все как-то не по-написанному. Это как вот... Как детям хочется. Дети же двигающий класс музыки.
3: Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после нее продолжим наш разговор.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
5: Слабым урожаем Твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
6: Комсомольская правда. Читайте завтра. Британия использует релокантов, чтобы разрушить Россию. ФСБ разоблачила сеть предателей. Как новые условия семейной ипотеки скажутся на рынке продажи и аренды жилья? Кофейный день – он лучший. Самые интересные факты о пользе любимого напитка. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
9: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
8: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и мы продолжаем наш разговор с российским композитором и музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Сейчас есть мнение, что можно снять какой-то ролик, собраться с коллективом.
10: Выкрути эмоции на макс, макс, максимум! Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым. Знакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: Понимаем, что вот их вот этот вот период звездный с песней какой-то, ну вот как у Зиверт, с песней «Лайф», например. И вдруг она, Зиверт, и все ее знают, хотят, а теперь хотят совсем сильно. А период до песни «Лайф» никто не знает. Никто не знает период любого другого. Никто не знает, чем занималась там любая певица, mm-hmm. Билли Айлиш, до того, как появился первый хит. А это могли быть годы 5, 6, 7, 10 упорной борьбы, вот, в том числе с нуждой. Поэтому иногда мы только видим вот видимую часть этого айсберга. Ну, ничего, это происходит, и сегодня инструменты доставки вот такие. Раньше это была «Песня года» и радио, одно радио, радио в Советском Союзе на кухне, которое играло. Вот тебя заиграли, молодец, победил. Показали в «Песне года», значит, ты уже собираешь, ну, не дворцы спорта, но большие залы. Это уже гарантия была того. Поэтому сегодня это по-другому. Проще это или нет, не факт. Потому что в то время было там десятки групп, сегодня их тысячи. А что появилось больше? Больше появилось плохих песен. Ну, автоматически. Каждый может на кухне сделать, и поэтому больше плохих песен. Хороших? Вот их как было приблизительно вот не так много.
3: А всегда ли хорошие песни становятся популярными? И
4: это,
3: наоборот.
4: Это уже не нам с вами судить, плохая, потому есть, что как бы... хорошая песня... Вот я, например, могу, наверное, написать хорошую песню. Если мы говорим о хите, то это еще какой-то ряд факторов, которые должны произойти, включая погоду, политическую обстановку, которая может помочь, как вот нам, шаманам, например, в какое-то время. Или, например, помешать, как вот осень может испортить летнюю песню. Или, наоборот, слишком солнечная осень может испортить грустную песню, которую ты поставил в релиз там в начале сентября, у тебя там все про слезы, про дождь, а погода вот не соответствует этому. Даже это может повлиять.
3: Тонкая работа.
4: Плюс, естественно, сам артист, которого ты выбрал. Поэтому, написав хорошую песню, самое смешное, что можешь делать, называть ее хитом. Хит — это когда еще несколько сложится каких-то ситуаций, и в конце концов еще и люди это полюбят, проголосуют за это рублем, а потом еще будут это лет 10 слушать, вот тогда это хит.
3: А еще хочется немножко о музыке современной поговорить перед этим. Вот как вы относитесь к вирусным хитам, которые залетают? Например, там «Возьми телефон, детка, я тебя могну», да. Как мне коллеги рассказали сегодня. Вообще, что это такое? Что это за феномен?
4: Я к этому не отношусь, как к музыке. Это какие-то приколы, которые сопровождают нашу жизнь. Вот не более того. Вот совсем не более того. Потому что есть Полина Гагарина с ее песнями, есть Зиверт, есть, вот я уже упоминал, есть масса хороших артистов, которые поют песни, их слушают. Есть группа «Трития», которые там всех рвут в роке. А есть вот такая вот такой пласт вот этих вот. Я к этому отношусь с юмором, и как раз своим поведением я тут сделал несколько этих. Я показываю, что это вот, знаете, это как бы, ну вот, между обедом и работой опять, вот дурака повалять, больше никак к этому нельзя относиться.
3: А как вы относитесь к другому современному тренду нейросети, искусственный интеллект?
4: Это...
3: Особенно как с точки зрения
4: интересный
3: композитора.
4: Вопрос.
3: Мне сейчас даже стали многие маркировать, некоторые стали ограничивать контент созданный, но он просто там растет в какой-то геометрической прогрессии.
4: Но долго не будет. Я к этому отношусь, как в 80-х годах появился синтезатор Yamaha PSR, который нажимал аккорд, она тут-тут-тут-тут-тут, и она играла. И всем казалось, блин, как круто, это же вообще революция какая, теперь играть не надо. Когда появилась драм-машинка, многие стали в ресторанах увольнять барабанщиков, всех бедные барабанщики, потому что она играла воешь-воешь, туш-туш-туш-туш, и звучала лучше, чем бедные барабанщики там что-то выстукивали. Вот. С этим всем наигрались. Искусственный интеллект Суна, как вы, наверное, думаете.
3: Ну, там разные.
4: Да, разные программы, но в основном то, что зашло сначала.
3: Ну, это то, что легче всего просто сделать.
4: Это очень важная веха в истории музыки. Я считаю, что это прямо

0: Ну, вот надо было потратить дня три на одну версию, дня три на другую, и чтобы у тебя еще человек 10 сидело, там всех разных людей пели бэки, а тут тебя раз сразу, ну, час. И у тебя есть 10 версий. Вопрос, что ты делаешь с этим дальше. Если ты дурак, то ты берешь это и пытаешься выкладывать, вот, приносишь на «Комсомольскую правду», где тебя, в конце концов, если не дураки, то забанят. Или нет?
1: Приносите там,
0: разберемся. А нормально, на самом деле, ты берешь, и как вот многие коллеги, мы вчера вот делали «Мото», песню с Сашей Давия. Мы также посмотрели, я принес ему искусственный интеллект версию, нам понравилась одна версия, он ее переделал, и я там что-то это, и тут мы доделаем, все переиграли уже по-своему, просто направление.
1: Ну, то есть как помощник, который где-то может
0: посветить, ускорить, ускорить. Это как помощник, который сократит твое время и может быть, делает тебе за счет того, что ты быстрее это делаешь, вдохновение какое-то, что тебе быстрее что-то захочется сделать. Но ни в коем случае это не та штука, которая за тебя должна работать. Это как раз вот те, кто совсем ничего не понимают, они сейчас многие, потому что мне очень многие люди из параллельных профессий стали звонить и говорить, я тут песню написал, 5 песен, 10. И сразу понятно, я говорю, я все понял, и спасибо. Вот, и даже, говорит, мы даже продавать не будем. Мы же банкиры, что нам это делать? Ну, все начали поиграться. Поиграются, и потом в сухом остатке останется только вот то, что нужен для профессионального использования.
1: Топ-5 главных российских артистов вот на сегодняшний день. Кто они?
0: Ну, если мы говорим о взрослых, это все равно, наверное, Лепс с Михайловым наверху. Мод внизу. По молодежи я имею в виду. Посредине у меня всегда Стас Пьеха, который не стал и не молодым, и не старым. Вот где-то болтается посредине.
1: Вечно молодой.
0: Да. И не хочет занимать место Валерия Меладзе. Я ему говорю, давай, делай, ну, стань. Нет, он лезет в молодежь. Одевает широкие штаны, делает прически, очень сильно использует соцсети и думает, что это ему очень сильно поможет. А так как я к нему отношусь как к сыну, я держу за него кулачки.
1: Так хорошо. На одной чаше весов худшие молодые исполнители в России на данный момент.
0: Не буду
1: можете
0: говорить.
1: Кого-то назвать?
0: Не, зачем?
1: Ну, вы знаете, просто не хотите как бы...
0: Нет, худших-то я и не знаю даже. Если они худшие, то я их не знаю. А если они стали популярными, но они очень плохие, вот таких очень много. Ну, вы сами знаете. Зачем нам сейчас устраивать из этого какую-то желтую программу?
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. И я напомню, что у нас в гостях сегодня российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Мухин о повестке Генассамблеи ООН.
4: Основной проблемой является хаотизация конфликтов и их масштабирование, что отражается на мировой экономике и, в свою очередь, требует реакции мирового сообщества. Западные страны тянут ВОЗ в свою сторону, глобальный юг и мы тянем в другую. И все это нуждается, конечно, в координации. Антоль Гутерреш явно не справляется с этой ситуацией. Это вкратце. Что касается миротворца Трампа, то, безусловно, он сейчас определяет свою позицию внутренними выборами, несмотря на объявленность трибуны ООН им, то, что это его не очень заботит. Он уже, типа, дескать, избранный президент и эту страничку для себя закрыл. Но нет же, потому что все его действия носят как раз характер предвыборного маневрирования для того, чтобы помочь республиканцам хотя бы немного удержать позиции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП»

0: на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин заявил, что власти поддержат семьи погибших во время атак на избирательные участки в приграничных районах, а отличившихся граждан наградят посмертно. Президент на встрече с лидерами парламентских партий также отметил, что государство окажет родственникам всю необходимую материальную и социальную помощь. Российский лидер подчеркнул, что зарубежные спецслужбы пытались сорвать голосование, однако граждане проявили стойкость и защитили суверенное право определять будущее своей страны.
2: О происшествии.
1: Число погибших при пожаре на фабрике пиротехники в Ярославской области выросло до 13. Спасатели обнаружили тела еще троих работников во время разбора завалов. Об этом сообщили в МЧС. Там отметили, что поисковые работы продолжаются. Предварительно к возгоранию в селе Кубринск могло привести нарушение требований безопасности.
2: О спецоперации.
1: В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. Поражены коммуникационные и логистические центры. Морские суда задействованы в интересах ВСУ. Ведомства отметили, что днем в Киеве был уничтожен центр обработки данных компании «Укртелеком», которая предоставляет высокоскоростной интернет ВСУ. Кроме того, атакованы два сухогруза, которые доставляли продукцию военного назначения в порт Одесса. Сергей Собянин рассказал, как преобразился итальянский павильон усадьбы Останкино после реставрационных работ. По словам мэра, специалисты укрепили конструкции здания и восстановили старинные интерьеры. В залы павильона вернулись редкие шедевры из коллекции Шереметьевых, включая мраморную фигурку козочки 2 века до нашей эры. Параллельно в усадьбе началось обновление кухонного флигеля и подготовка к воссозданию регулярного парка. Также возобновлены традиционные летние концерты классической музыки Шереметьевские сезоны. С весны экскурсии и выставки там уже посетили 73 тысячи человек. Сейчас в усадьбе Шереметьевых продолжается масштабное возрождение дворцового ансамбля. Полностью завершить реставрацию уникального театра и благоустройство парка планируется к 2028 году.
2: О спорте.
1: Семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину включат в Международный зал славы плавания. Торжественную церемонию проведут в США в апреле следующего года. Об этом рассказали в Федерации водных видов спорта России. Сейчас знаменитая синхронистка работает главным тренером национальной сборной. Она остается самой титулованной пловчихой в истории своего вида спорта.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84.41, евро 96.25, юань 12.56. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий. И сегодня у нас в гостях российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. И мы продолжаем наш большой разговор. Вы упомянули Стаса Михайлова. На днях стало известно, что супруга российского певца Стаса Михайлова, читаю Инна, сообщила о расставании с ним на своей странице в соцсети Инстаграм, запрещен в России, написала: «Мы больше не вместе, пожалуйста, я не имею отношения к нынешнему образу и внешнему виду, это правда, мы больше с ним не вместе». Что думаете по этому поводу?
4: Ну, то, что это фейк, это 200%, это как раз вот те побочные эффекты технического прогресса. Когда его невозможно удержать в руках, когда можно взять... Вообще, сегодня можно человека снять, и, ну, для меня это как вот разводка со счетами, с банковскими, когда людей разводят. Очень печально, что это же все равно так или иначе как-то тебя трогает, все равно это расстраивает. На его месте и на их месте может быть любая семья, но это слишком большой такой тупой фейк, что даже на это сильно можно не обращать внимания.
3: А фейк с чьей стороны? Со стороны супруги или со стороны тех, кто взломали как-то?
4: Не, ну это кто-то взломал, сделал, придумал и решил потеребить нервную систему, проверить.
3: Но а как вообще них... относитесь к таким вещам, когда вот начинают или как-то что-то выворачивают, и нет, вроде бы ты говорил, что-то совсем одно, это вывернули, как-то подали, ну, вот или что-то вкинули.
4: Каждую
3: как-то.
4: Неделю с этой битвы поколений выворачивают, вырывают из контекста, цитируют, плачут, говорят, что я плохой, и я с юмором отношусь и с большим уважением. Вообще хейтеров люблю больше всего.
3: Вы много лет работали с артистами топ-уровня. Действительно, вот в нашей российской эстраде множество хитов. Валерия, Стас Пьеха, Лепс, Слава. Там список можно продолжать. Эти песни, которые люди поют, очень много теплых слов от коллег, да, действительно, которых вы многих сделали.
4: Которые будут 18 октября.
3: Так, продолжайте.
4: В Лайф-арене. 18 друзей Дробыша. Все хиты будут и все звезды. И я надеюсь, вы там тоже будете в 18.00, потому что будет все самое лучшее, что я наделал за свои 40 лет.
3: Как вы сократили список из 100 друзей на день рождения до 18. Такая самая, да, такой шорт-лист сократили.
4: Ну, люди на дне рождения не все музыканты. Я думаю, там и 18 не было.
3: 18 друзей Дробыша, 18 октября. Приходите.
4: Лайф-арена, приходите.
3: Как мне кажется, я здесь не берусь утверждать, но мне кажется, многие в шоу-бизнесе, в музыкальной индустрии вас побаиваются. Мое личное вот мнение, что вижу, побаиваются потому, что, как здесь, вы такой правдоруб. Что-то, если что, вы не церемонясь скажете, кто прав, кто не прав, кто где накосячил, кто где там что-то не так сделал, кто немножко, может быть, облажался. Эта резкость где-то, которая воспринимается, которая контрастирует с другими, может быть, какими-то артистами, это что? Это ваша... Ну вот просто вы такой. Это какой-то инструмент пиара и ваш образ. Вы, может быть, с детства были таким правдорубом. Вообще,
4: это часть названия вашей радиостанции. Это второе слово, которое закодировано в этом названии. А вот скажите мне, пожалуйста, мне так интересно иногда, я смеюсь и думаю... Такая вообще волна иногда нахлестывает. Вот мне говорят, а вот там шаман, ну, сделал песню там. Я думаю, у меня есть свое собственное мнение. Я человек, который его сделал популярным. Я говорю, слушайте, певец, мое мнение, должен петь про любовь. Мое мнение основано на моем опыте многолетнем. Что я слушал с детства, что я потом делал, что я пытался делать, и что я делал потом там все свои сознательные годы. Так вот, мое мнение, что поют большие певцы о любви. Джо Кокер, Битлз, Юрий Антонов, Кобзон, даже Кобзон. Ну, я не говорю про Меладзе и про Лепса и про всех, о любви. О любви хорошей, плохой, разделенной, неразделенной, о какой-то пламенной, о холодной. Вот, к счастью, есть огромное... К собачке. В хорошем смысле вы ничего не подумаете. Собачки, кошечки. Пропала собака, я имею в виду. Это все равно все пронизано любовью. А вот это вот все вот для меня, вот певец, который поет про любовь, он навсегда... В лучшем раскладе. Поэтому шаману, который выбрал себе такой путь, я просто сказал, мне кажется, это неправильно. Нужно немножко свои политические заявления в музыке смешивать. Так раз сингл такой, потом раз про любовь. А потом будет поздно. Потом ты будешь петь про любовь, а тебе будут говорить, нет, ты давай туда, вот маршируй, иди. Понимаете,
3: в чем
4: дело?
3: Я понимаю, да.
4: И здесь нет никакого... Потом начинают говорить, что я не сильно люблю Россию.
3: А это ведь не кто-то говорит, а это ведь шаман-то вам ответил.
4: А вот теперь скажите
3: ведь
4: мне.
3: Шаман-то вам ответил, что да. Вы его отговаривали петь патриотические да. треки, и что вас не вдохновляет Россия.
4: Да.
3: Вот такая вот, получается, заруба.
4: Смешно, да? Если я же с ним его записал и выложил, встанем. А вот уже потом считал, что нужно себя показать немножечко как лирический исполнитель. Как вы... Николай Носков, как все остальные.
3: Ну, смотрите, вы сказали, да, вот что, вот цитата, певец должен петь про любовь, да, ну, вы про это сейчас сказали, ко всему, к планете, к животным, к женщинам, политическая история в музыке долго не работает. Потом захочется петь про любовь к женщине, а народ уже не будет воспринимать это. А как же любовь к родине? Вот многие же говорят, что, допустим, шаман, он же тоже поет про любовь. Ну, про любовь к родине, к своему отечеству, к своей стране.
4: Вообще, про любовь к родине уже спето много песен, и шаман, собственно, с этого начал. И достаточно. Дальше это уже не сильно воспринимается по-настоящему. Много орать и любви к родине очень подозрительно. Вот для меня лично подозрительно. Я вообще, когда смотрю, вот даже если мы сейчас возьмем и вернемся по истории на какой-то период назад и пройдем все эти годы, очень много людей, которые очень рьяно орали о любви к родине, очень много, по факту оказались не самыми большими любителями этой родины. И такое бывает часто, и люди перестают в это верить. Это, кстати, то же самое, что неискренне петь о любви. Вот это же тоже не так легко, когда я говорю, надо спеть о любви. Надо же спеть о любви так, чтобы люди поверили. К разговору о продюсере, например, да? Вот было время, когда люди не знали слово «продюсер». Оно появилось в 90-х годах, и его использовали все директора мебельных магазинов, бандиты все, вкладывали бабки и говорили, я продюсер, все. Ну, чтобы девушку затащить куда-нибудь в постель, может, я не знаю. Слово красивое было. Хотя слово, на самом деле, очень простое. И продюсер – это не вершина айсберга. Продюс от слова «что-то делать» – это человек, работник, дворник. Вот тот продюсирует чистоту улицы, ты занимаешься музыкой. Любой менеджер у артиста может тебя уволить и взять другого продюсера. Ну, если мы говорим по иерархии, там, как в мире это слово появилось. Но как-то слово «менеджер», оно как-то не сильно канает, а вот «продюсер» звучит прям круто, прям вот такой вот Якин такой. И поэтому все стали продюсерами. Так вот, я к тому, что было время, когда еще этого слова не было, а большие-большие люди, там, как Киселев, например, Стас Намин, Юрий Антонов, уже в голове были продюсерами. Я, например, не знаю, почему Юрий Антонов не спел песню «Для меня нет тебя прекрасней», которую написал, а отдал ее поющим гитарам, ее спел вот недавно ушедший от нас Броневицкий Женя. Вот это суперсильный продюсерский ход написать песню, которая вот для меня одна из трех лучших песен 70-х годов.
3: Так у Шамана же тоже получается сильный продюсерский ход. Ну вот конкретно. Ну так да. Вот, а в чем же здесь? Ну то есть получается не противоречит ли это? Это
4: смотрите,
3: сильный продюсерский ход?
4: Говорю.
3: Или что, ему надо было остановиться в какой-то момент?
4: Смотрите, смотрите, я к чему говорю. Вот он взял, написал такую красивую песню и отдал ее спеть молодому бас-гитаристу группы «Поющие гитары». А знаете почему? И почему он угадал? И почему он победил? И почему я эту песню слушаю там 40 лет и больше, наверное, больше? Потому что из его уст она прозвучала настолько трогательно и честно, что если бы ее, наверное, тогда Антонов спел, может, не получилось. Как «Сумерки», например, тоже песня. Или если бы «Часики» у меня спела не Валерия, а не Лепс бы у меня спел там «Она не твоя» с Пьехой, то тоже могло бы не получиться, понимаете?
3: Правильно ли я вас понимаю, что песня некоторых шамана должен был исполнять не шаман, чтобы это было более гармонично?
4: Нет, а я вообще не понимаю, почему вы в этой программе, в такой широкой, так много времени тратите на обыкновенного артиста. Среднюю. Ну, просто я не
3: знаю. Я не зашла сейчас речь за него, поэтому как раз я пытаюсь понять мысли, которые...
4: Мысль такая. Сделали песню, которая стала большим хитом. Встанем, покажи себя с другой стороны. Покажи себя лириком. Вот что я имел в виду. И ничего большего.
3: Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, на выпуск новостей. После нее продолжим наш разговор. Напомню, что у нас в гостях сегодня Виктор Дробыш, российский композитор и музыкальный продюсер.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду». И тебе реклама. «Комсомольская
6: правда». Читайте завтра. Британия использует релокантов, чтобы разрушить Россию. ФСБ разоблачила сеть предателей. Как новые условия семейной ипотеки скажутся на рынке продажи и аренды жилья? Кофейный день – он лучший. Самые интересные факты о пользе любимого напитка. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Сергей Шейн о том, готовит ли Германия население к мобилизации.
9: Думаю, что это будет подарок для оппонентов Мерца и в первую очередь для вот этих антисистемных партий, которые продемонстрировали результаты альтернативы для Германии и левые. В этой связи понятно, что у Мерца давно курс на мобилизацию общественного мнения, на конфликт с Россией и все, что с этим связано, в том числе и перевооружение Германии там, и так далее, и так далее. Но в текущей ситуации, когда у него положение внутриполитическое очень нестабильно, когда он, соответственно, здесь уже на грани того, чтобы объявить об отставке, когда, соответственно, выборы в регионы не демонстрируют тех результатов для ХДС, ХСС, которые нужны. Здесь понятно, что такие резкие шаги с точки зрения общественного мнения, я думаю, что пока ему точно ни к чему.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Белецкий, и я напомню, что гость программы «Диалоги» — это российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Импортозамещение сейчас везде. Интервидение, как относитесь? В этом году, говорят, уже будет.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: Это, я все равно выше этого. Короче, вы тут делаете, что хотите. Я как бы наверху, я пошел.
4: По выступлениям каких западных исполнителей вы скучаете больше всего? Знаю, что вы любите, как вы сами сказали, там и нашу, и зарубежную музыку.
3: Я так жалею, что я поленился ехать на прощальный... Ну, на, это был прощальный концерт Оззи Осборна. И это не вернется. Не вернется. Самая большая потеря для меня — это еще давно Фредди Меркьюри ушел. А я мечтал играть в группе Queen. Вот все мечты сбылись, кроме этой. Может быть, она бы тоже не сбылась, но он умер, так что она... точно не сбылась. Поэтому мне иногда жалко смотреть, что те дядьки, которыми мы восхищались, они все-таки потихонечку стареют. И Мик Джаггер стареет, понимаете, и Поль Маккартни.
4: А Дробыш не стареет.
3: И Дробыш стареет, становится брюзгливым немножко. Но пока держусь, пока стараюсь выглядеть адекватно. Когда почувствую, что все... Самое главное, момент, когда Дробыш сошел с ума, и не слушайте его серьезно, вот, не обращайте на него внимания, он уже постарел. Это я вам сейчас... Если я запою... Вот тогда считайте, что я сошел с ума, и все. И можете не воспринимать. Серьезно, трошенька сидит. Можете приглашать на битву поколений. Просто за сценой ставить стул. Я там по инерции что-то буду нести, но это так, для себя.
4: А вообще получается на концерты зарубежных исполнителей в другие страны выезжать? Или вот сложно сейчас с этим?
3: Ну, как-то так вот иногда по-дружески. Я покатался тут пару лет назад, был финальный тур у «Рамштайна». Ну, и я поездил с ними несколько стадионов, посмотрел, что такое много огня. И посмотрел, как немцы поют про немцев.
4: А в этом учебном году, вот буквально месяц, в школах появилась вместо звонков традиционных песни. Там разные есть песни, детские, какие-то советские, есть современные, допустим, там Дениса Майданова песня, которую он исполняет, песня первых. В общем, там самые разные комплекты, они будут меняться, дополняться. Как вы вообще относитесь к этому? И какие, вот если бы вам предложили отбирать песни для детей, которые будут звучать несколько раз в день на переменах, вот какие треки для школьников вы выбрали?
3: Ну, вот, например, в Примаковской школе они поют мой гимн. Мне приятно. Многие артисты, которые водят туда детей, и вообще люди говорят, слушай, а классный гимн, мы его поем, слова знаем. Я вообще считаю, гимн — это победа. Вот я написал гимн «Спартаку» в свое время, давно-давно, «Бог хранит тебя». И когда ты видишь, когда встает стадион и поет каждый раз твой гимн «Спартак, Спартак, Москва», это очень приятно. Но гимн — это гимн, а что касается музыки, вы знаете, я... считаю, что в наши годы, в годы нашей молодости, пионерские песни, пионерские, ну, комсомольские тоже, в том числе, писали, наверное, самые великие композиторы. Самые. Это и Пахмутова, это вот, это было много. И вот это были такие красивые песни. И мы пели. Мы пели в пионерских лагерях, на линейках, ну, вот... Вы-то уже без галстука ходили, и форма у вас была не серая. Боюсь, у тебя даже не синяя. Уже в чем попало ходил. А мы же были по форме, галстучек повяжи. Вот это нас, кстати, очень-очень сильно выстраивало в хорошем смысле. Вот это то, что хорошо, когда тебя строят. Ты хулиган, по стройкам любишь бегать, драться, можешь порвать, запачкать. Но вот те, как купили форму в 29 августа какого-нибудь, и ты знаешь, что только 1 июня ты ее снимешь, и если ты ее целиком испачкал, порвал, то ты будешь просто ходить, как чмо, по школе, и девочки тебя любить не будут, и галстук у тебя будет мятый. Кстати, мы себе этого не позволяли. И никакой сосед твой не наденет никакой бренд, и никакие там Гуччи и Дольче Габбана ни у кого присутствовать не будут. Все в одинаковом. Задача только в том, что ты из себя представляешь и как ты выглядишь. Если ты выглядишь нормально, а как должен выглядеть парень? Как минимум чистенько. Не богато, но чистенько, аккуратненько. Девочки на это обращали внимание. Мы за это боролись. Я галстук гладил, форму гладил. Понимаете? И с этим рядом проходили песни, которые мы пели. И песни были просто суперкачественные. Все пионерские песни. Вот это еще, дай бог, сейчас сделать набор песен, которые бы пели дети в школах, чтобы это было еще качественно. Я, конечно, понимаю, что в школах там поют «Лада», «Седан», «Баклажан», но это не лучшее проявление детской музыки в нашей стране.
4: Вы и многодетный отец, и уже многодетный, если так вообще корректно говорить, дедушка.
3: Многодетный дед.
4: 5 внуков. Вы вообще песни какие-то ставите своим внукам?
3: Нет.
4: Может, они вам ставят что-нибудь?
3: Не сильно. Ну, так бывает, да. Знаю только, что они любят.
4: Ну, то есть что-то из современного, да, из этих вот трендов?
3: Трэвис Скотт и так далее. Эминем. Вот, кстати, артист, на которого я за 3-9 земель полетел в Дубай, в Абу-Даби.
4: А вообще вы хороший дедушка? Часто
3: нет.
4: ли удается...
3: Нет.
4: Такое сразу признание.
3: Я плохой дедушка. Что я пытаюсь сделать, это быть хорошим отцом.
4: Угу.
3: Не сильно получается, не всегда. Но мне кажется, я хороший отец. Мне так кажется. Но дедушка я точно плохой. Но я считаю, что внуками должны заниматься мои дети. Нарожали, пусть занимаются. Случись что-то плохое, я помогу. Но по большому счету отсутствие времени не позволяет мне даже уделять много внимания детям. Нарожали внуков, вот ими и занимайтесь.
4: Как я сегодня сказал, множество хитов, и это уже действительно хиты, проверенные временем, множество исполнителей, с которыми сотрудничали. А 5 своих главных хитов можете назвать?
3: Ну, мне кажется, это в первую очередь это песни, которые изменили мою жизнь и изменили жизнь артиста. То есть поставили его вот с этой ступеньки на следующую. В финансовом плане в том числе. Поэтому если, например, под песни там «Я не отдам тебя никому», да, там дуэт Кристины Орбакайте и Авраам Руссо, он сделал из Авраама Руссо артиста, который поехал гастролировать, у которого не сильно получалось, пока не спел дуэт с Кристиной Орбакайте. Поэтому вот из этих двух дуэтов, ну вот выберем «Просто любить тебя», да. Потом Валерия. «Часики». Мне кажется, что после «Часиков» Валерия стала. Потом «Лепс» Аллегровой. Их не играло русское радио по каким-то причинам. Но очень популярен был с рюмкой водки. Но вот не было такого объективно, на мой взгляд, российского большого такого хита, который вот был бы олицетворением там русского радио и таких больших радиостанций. Хотя он уже был, я же не говорю, что я открыл Григория Лепса. Но эта песня сыграла огромную роль, в том числе и для Ирины Аллегровой. Поэтому «Я тебе не верю». Я считаю, что это очень важная
4: вот
3: песня.
4: Вот показатель этих всех песен, когда ты слышишь просто строчку, читаешь, а ты уже не можешь это не пропеть.
3: Сон вчерашний,
4: ты удерживаешь себя, чтобы не спеть вот все строчки, которые вы назвали.
3: Потом, конечно, для меня очень важная песня. «Но ведь она не твоя, хоть с тобой она...» Да, «Она не твоя».
4: Отлично поете, кстати.
3: И, конечно, например, «Слава». Ну вот как бы Слава жила, если бы у нее не было песни «Одиночество, сволочь». Понимаете? Вот «Слава». Ну, потом можно говорить много. «Пьеха», «Михайлов», еще что-то. Но вот пятерка вот этих, это прямо та пятерка, которая изменила их жизнь и автоматически изменила, конечно, мою жизнь. к лучшему.
4: Спасибо вам огромное. У нас в гостях сегодня был российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Виктор Яковлевич, спасибо огромное, что пришли еще раз. С юбилеем вас.
3: И напоминаю, я жду вас.
4: Да, 18 октября, Лайф-арена, 18 друзей Дробыша. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо вам.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хуркина о влиянии гаджетов на юных спортсменов.
5: Сегодня и такие возможности технические. Вы посмотрите, раньше было там не достать какие-то книги. Это такая проблема была просто. И мой тренер это находил. Покадрово, как исполняется элемент. Где он это брал? Загадка. Но это было. Сегодня это просто невероятно все возможно. Подцепить, где-то взять, там и обучаться. И мало того, еще новые технологии сегодня. Но на самом-то деле, раньше, вот нас снимает телевидение. Мы выступаем на чемпионате России. В течение наших соревнований у девочек 4 снаряда, у мальчиков 6, ни один корреспондент к нам не мог подойти и взять интервью между снарядами. Сегодня это норма. Я оставляю за собой право сомневаться в этом, что это нормально. Может быть, это новое течение, новое поколение, они такие в себе уверены. Может быть, из-за этого происходят некие ошибки. Когда ты выходишь с помоста и начинаешь какие-то влоги, блоги или еще что-то там писать, я это вообще не очень сильно приветствую, потому что потом что угодно, а вот так, ну, все-таки сосредоточенность очень сильно нужна. Это отвлекает. Это отвлекает. Кто бы мне чего не говорил.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Владимир Путин заявил, что парламентские партии обязаны оправдать доверие граждан своей дальнейшей командной работой на всех уровнях власти. Президент России на встрече с лидерами прошедших в Госдуму объединений подчеркнул, что совместный труд политических сил укрепит суверенитет и общественную стабильность страны. Глава государства также добавил, что все тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованными и соизмеримыми с реальными доходами населения. Ранее Центр избирком подвел официальные итоги голосования, по результатам которого парламентский статус сохранили все действующие партии.
2: О происшествии.
6: Число погибших при пожаре на фабрике пиротехники в Ярославской области выросло до 14. Спасатели нашли тело под завалами, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, поисковая операция продолжается. Предварительно в цехе села Кубринск замкнуло проводку, после чего огонь перекинулся на петарды и прогремел мощный взрыв. Следователи завели уголовное дело по факту трагедии. США выразили готовность смягчить санкции против Ирана, а также вернуть Тегерану замороженные активы. Американские власти пойдут на этот шаг только при реальных подвижках в переговорах по ядерной сделке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. Параллельно администрация Дональда Трампа решает вопрос о временном разрешении на авиарейсы для паломников между Ираном и Ираком. Вашингтон вышел из прежнего соглашения по иранскому атому еще в 2018 году и вернул жесткие экономические ограничения. Российские власти ужесточили правила продажи табака и никотиносодержащей продукции. С 1 октября оптовикам и розничным магазинам запрещено торговать без специальной лицензии. Оптовые партии теперь контролируют профильное ведомство, а розницу проверяют региональные администрации. Нововведение призвано полностью убрать с прилавков контрафакт и закрыть нелегальные торговые точки.
2: Обо всем.
6: Актер Максим Матвеев назвал женщин мудрее мужчин и поддержал идею передачи власти в их руки. Артист считает, что женская созидательная природа способна прекратить любые конфликты в мире. По его словам, особая мудрость заложена в женщинах изначально, в том числе благодаря их физиологической роли в создании жизни.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юаня 12 рублей 56 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
7: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Евгения Шевченко, еще и востоковед, да, специалист по Ближнему Востоку. Евгений, приветствуем.
8: Здравствуйте.
7: Андрей Берсенев.
9: Здравствуйте.
7: Андрей, приветствуем. Конечно, тема Ближнего Востока и Ирана интересует нас сегодня сама по себе и сама в себе. Ну и, конечно, мы попробуем поразмышлять о том, какие связи прослеживаются с глубинными процессами, происходящими в мире. Очевидно, часть из которых сегодня лишь часть, существенную, ёмкую, важную для нас часть мы наблюдаем на Украине, уже понимая, что Украина тоже живет и, хотел сказать, работает, живет и воюет с нами сегодня не сама в себе, а будучи частью тоже какого-то большого, к сожалению, очень темного процесса. Ну и, как всегда, в наших программах мы задаемся вопросом, что этому всему противопоставить. Ну, начнем с Ирана. Что такое, что происходит сегодня, Евгений, что сегодня происходит в Иране? Что происходит на Ближнем Востоке? Вдруг Соединенные Штаты начали агрессию вместе с Израилем. Кто-то говорит, что это большой еврейский проект, пришествие Мессии, Машиаха, Большой Израиль от Нила до Евфрата, Верхний Израиль на Украине, куда устремятся толпы несчастных евреев, Нижний Израиль, да, строительство третьего храма и так далее. Вот Трамп вдруг чего бы... Другие говорят, что наоборот, но это хаос на Ближнем Востоке, который ударит по всем, замедлит мировую торговлю, производство, и все начнет останавливаться, свалится в архаику, что это тоже часть какого-то большого процесса. Но вот, может быть, в этих категориях, да, поразмышляем?
8: Да, конечно, потому что нельзя это назвать словом «вдруг» и «неожиданно». Понятно, что это шаг в такой большой игре. Если просто вот начать чуть-чуть сначала, мы видим, что 28 февраля Израиль и США совершили атаку на Иран. В первый же день был убит духовный лидер Ирана. И если вот, ну, как бы обратиться чуть-чуть назад и вспомнить, что было летом, потому что летом же была 12-дневная война тоже между, ну, по сути, США и Ираном, Израилем и Ираном. И тогда Иран очень сильно растерялся, и это было заметно, но потом собрался и пошел процесс сопротивления. То вот сейчас они поправили какую-то свою программу, и у них уже был совершенно четкий план, что и как делать. И они по этому плану начали действовать прям буквально через 2 часа после атаки. И план этот сразу предъявил всем, что Иран готов сопротивляться и что он не боится вступить в это взаимодействие, причем на таких довольно жестких условиях. Потому что ни США, видимо, ни Израиль не ожидали от Ирана такого поведения, которое он продемонстрировал по факту в этой войне.
7: Ну, еще условия интересные выдвинул, да, для прекращения сопротивления. Условия такие, что позавидуешь.
8: Да. Вроде, с одной стороны, это, конечно, ну, такие радикальные действия, неожиданные, но если понять, что Иран воюет с государством, которое обладает во много раз большим военным потенциалом, экономическим потенциалом, у него огромное количество возможностей, которые у Ирана нет, то у него есть возможность только на какой-то асимметричный ответ. И поэтому то, что он сделал, ну, перекрытие Армузского пролива, удары по американским базам в регионе, вот такое оказание давления на страны Персидского залива, которые являются союзниками США, оно, в принципе, закономерно. То есть другого серьезного ответа в данной ситуации просто не было бы. То либо надо было сдаваться, либо предъявлять какие-то серьезные шаги, и он на них решился. И, по сути, все, что дальше происходило, в том числе и выборы нового духовного лидера, они демонстрируют то, что это решение осознанно, что Иран решил сопротивляться. И для нас это, ну, как бы очень показательно, потому что только недавно был пример с Венесуэлой, который оказался совсем другим. И я думаю, что и сам Трамп, и его команда, ну, многие из нее ожидали, что с Ираном будет то же самое. Что они пойдут на беспрецедентные уступки, он объявит о очередной великолепной сделке, и ну, либо сразу, либо после двух дней боев все закончится. Вот. Но мы видим, что это сопротивление продолжается. И это ну, одна из самых важных черт этой кампании. Мы видим, насколько оно успешно. Понятно, что Иран не может выиграть эту войну и выйти из нее победителем, победить Соединенные Штаты Америки. Но нанести урон по репутации, привести ситуацию к экономическому шоку он смог.
9: Это, Жень, вообще к вопросу, а что же такое победитель в современной войне? Мы да. вошли в эпоху новых войн, которые принципиально отличаются от того, что мы привыкли называть войнами, но это не Первая мировая и не Вторая мировая, да, это какие-то другие войны, они гораздо больше, как мне кажется, соответствуют в целом той постмодернистской реальности с вот этими ускользающими ключевыми событиями, которые возникают как некий взрыв, формируют какую-то реальность, потом рассасываются. Это вот такое небольшое да. дополнение.
7: Но Трамп сказал уже, что, собственно, он победил. Да?
8: Да.
7: То есть о победе можно заявить в современных войнах в любой момент.
9: Конечно, да. И главное, что ну, вот это новый стиль, Жень, то, что мы с тобой обсуждали да. Да, как-то, что Трамп вообще, может быть, ну, ты
8: сломал
9: тут что-то
8: политику
9: добавишь.
8: Мировую да. в каком-то смысле, да, потому что он ведет себя не так, как искусный дипломат, не так, как правозащитник демократии, а он просто как такой бандит с улицы приходит. Вот, я вам предлагаю сделку, кошелек или жизнь в каком-то смысле. И Иран, он...
7: Но странно, ну... что мир молчит.
8: Да.
7: Вот это сейчас он говорит, я захвачу Кубу, захочу, объявлю войну, и будет победа, захочу, захвачу. Главное, что я это хочу, и что я сделаю, и это прекрасно. И весь мир молчит. Такая модель дипломатии сегодня приемлема.
8: Ну, интересно, что вот мы видим по результатам. Вот Иран начал сопротивляться, и сразу оказалось, что у него есть шансы. Потому что, может быть, в какой-то момент это казалось абсолютно невозможным, что можно сопротивляться Соединенным Штатам вместе с Израилем в этом регионе. Но получается, что... Если американцы, они как бы хотят выиграть эту войну, у них есть какие-то определенные критерии. Ну, там понятно, что Трамп их сделает плавающими, и когда ему нужно, он скажет, что мы выиграли, но все равно они как бы объективно как-то существуют. То Ирану, ему выигрывать войну не надо, ему надо выдержать. И поэтому, как это ни странно, получается, что время сейчас работает на Иран. Все вот это вот противостояние, которое идет, оно наносит вреда всей вот этой системе Израиля и США в каком-то смысле не меньше, чем Ирану. И тут вообще можно сказать про то, что вот есть два типа системы жизни или системы экономики. Вот у Ирана это какая-то некая кризисная экономика. Они привыкли жить в кризисе, они 40 лет живут в санкциях, они все время в таком состоянии напряжения, мобилизации существуют. А у Соединенных Штатов и даже в какой-то степени у Израиля это такая некая экономика благоденствия. Потому что даже если Израиль, он ну, все равно считает себя такой военной державой, у них это все смещается в сторону такого комфортной военной державы. И получается, что для экономики кризиса война – это гораздо меньший шок, чем для экономики благоденствия.
9: Женя, что... а можно ли так сказать, да. что вообще весь как бы современный опыт жизни, вся современная жизнь, вот это все благоденствие, это такая огромная надстройка над как бы реальным сектором государственной экономики, над реальным сектором жизни, что фактически крупная война становится невозможной для современных постиндустриальных государств, что Иран еще может да. вести войну, он может мобилизовать общество, а Соединенные Штаты не могут. И в этом смысле эпоха войн, а я-то думаю, что мы входим в эпоху войн, она как бы подводит черту под глобальным благоденствием. Но мы-то еще в ту эпоху не перешли, и вот эти вот ведущие державы, которые создали это глобальное общество благоденствия, они же не хуже нас это понимают, и они понимают, что эффективны ныне только военные операции, типа там буря в пустыне или что-то, а любое втягивание в крупную войну, оно очень издержечно, да, если не проигрышно.
8: Да, и с этим, конечно, связано то, что они вообще планируют делать на Ближнем Востоке, потому что они за эту свою экономику благоденствия держатся. Они ее отдавать не хотят, потому что они понимают, как только это благоденствие рухнет, то они под этими обломками будут сами погребены.
7: И это еще... не удар по экономике благоденствия, когда начинают тормозиться нефтяные поставки, производство, удобрения, и говорят, что будет дорожать еда, продукты,
8: да,
7: товары,
8: конечно,
7: из Китая. И это же удар по тому же,
8: да,
7: самому.
8: Да, то есть можно сказать, что Иран, он нанес удар по сокровенному, и кто-то даже говорил, что в Эмиратах не могли в это поверить, когда по ним начали наносить удары, потому что они думали, ну мы же с Ираном, в принципе, тоже в каких-то отношениях денежных находимся, как же они будут по нам бить? Но у него другие критерии включились в выработку ответа. В принципе, ну, как бы вот если посмотреть еще на саму страну Иран и ее там географическое положение, то не так просто Иран взять. Ну, то есть его голыми руками не возьмешь. Во-первых, это горная местность. Во-вторых, это страна, которая по площади в 75 раз больше Израиля. То есть если по Израилю один раз хорошенько долбануть, то там на этом все кончится. А Иран, он может отойти, перегруппироваться. У него есть какие-то подземные производства, которые позволяют ему в этой ситуации войны восстанавливаться. С ним просто не разберешься. Там больше 90 миллионов жителей. И поэтому, когда там Трамп говорит о какой-то наземной операции, понятно, что, может быть, что-то локальное он и может сделать. А заходить туда, это сколько, миллион человек нужно? Понятно, что он этого сделать не сможет. Ну, и он не хочет этого делать.
7: Соавторы коллективной монографии украинства Евгения Шевченко, Андрей Берсенев. Продолжим буквально через пару минут.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано реклама.
10: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53-4-70-57.
2: Телефон рекламной службы «В Великих луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое... Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
7: Мы говорим о процессах, происходящих на Ближнем Востоке, о том, почему Соединенные Штаты и Израиль развязали агрессию в отношении Ирана и о том, как это связано с Украиной. Да, продолжим, Евгений.
8: Я так понимаю, что программа того, что должно происходить, она длительная. Там как бы финала не будет уже, видимо, в этой заварушке. Это будет процесс с очень далеко идущими последствиями.
7: То есть можно специальную операцию начать, да, но...
8: Да.
9: Можно я тут добавлю, Игорь, вы тут сразу много вопросов подняли, что здесь все время и самим Израилем, и аналитиками, которые вокруг этой темы существуют, все время всплывают вот эти еврейское мессианство, третий храм и так далее.
7: Да, про что эта история? Да.
9: Это вообще очень большой вопрос, но если говорить кратко, ну, давайте зададимся несколькими вопросами. А кто сказал, что сионистский проект, который стоял в основе государства Израиль, вот начиная с Теодора Герцля и так далее, вообще совместим с понятием третьего храма? В его классической интерпретации. Хочу напомнить, что Теодор Герцль — человек светский. И вообще изначально Израиль — это светский проект, нерелигиозный. Герцль — это представитель того, что называли Хаскалой, так называемое еврейское просвещение, которое, кстати, очень сильно повлияло вообще на просвещение, потому что Хаскала — это такое движение, которое возникло во второй половине XVIII века, когда, вот, собственно, эпоха просвещения формировалась, как бы выходила в мейнстрим общественный, интеллектуальный. Происходило это в Германии, где довольно интересно вообще решался на тот момент еврейский вопрос. Мы обычно представляем себе Германию, начиная... Да, ну, первый миф, что Германия — это такое, как бы, всегда антисемитское государство. Конечно, оно антисемитским стало не только при Гитлере, а, в принципе, Германская империя, то есть объединение вот этих германских земель вокруг Пруссии уже после 1870-го, тем более 1880-го года, конечно, было накалённо антисемитским государством, там была эта проблема, мы это обсуждали как-то, Игорь, с вами. В XVIII веке, в период раздробленности, когда доживала свои последние дни Священная Римская империя германских наций, когда, так сказать, усиливалась Австрия, ситуация была другой. Ситуация была примерно такая. Евреев на тот момент особо в элиту не брали, но умных евреев допускали. И символом этого допущения в интеллектуальную и прочую элиту, конечно, был Мозес Мендельсон. Это был очень крупный еврейский интеллектуал, который оказал, ну, просто колоссальное влияние и на просвещенческую мысль, на формирование как бы немецкого театра, на формирование определенных как бы интеллектуальных кругов, на формирование на самом деле и немецкого романтизма. То есть крупных евреев допускали в Германии, и с подачи Мендельсона возникла вот эта идея. Давайте выходить из гетто, идея, собственно, Хаскалы. Давайте мы будем вписываться в то общество, где мы находимся, и становиться немцами, французами и так далее, сохраняя какие-то обычаи дома. Но вот идет этот процесс секуляризации, и представители вот этой еврейской Хаскалы хотели вписаться в формирующиеся нации. И это был, на самом деле, достаточно мощный процесс, и, ну, вообще, собственно, история нового времени без него невозможна, давайте это не будем недооценивать. И Теодор Герцль, которого многие считают основателем современного Израиля, был представителем этого движения. Я зачем об этом говорю? Конечно, в еврейском народе очень сильны мессианские ожидания. Но, во-первых, они там очень разные. Во-вторых, как это связано со светским государством Израиль, это же невозможно не обсудить. Да? Третий храм, но все, что про него говорится, это сильно выглядит, на мой взгляд, как такой пиар двойного назначения.
7: Андрей, надо, наверное, в двух словах рассказать про эту историю, да?
9: Ну, конечно. Но
7: все говорят, а...
9: Да, да, чтобы было понятно. Что, о каком идет речь? О храме Соломона, да, то есть если мы обратимся к Танаху, к Ветхому Завету, да, в зависимости от источника, самим строителем храма, конечно, был Соломон, но, возможно, уже Давид создал концепт и идею этого храма. А вот строительство храма было передано Соломону. Дальше начинаются странности. Конечно, он этот храм построил, но это существование вот этой сложной монотеистической еврейской религии в море языческих верований. И в самом храме Соломона, примерно с 10 века по 5 век до нашей эры, там все время справляли культы типа Ашеры, это Аштарта, да, то есть Иштар, и Баала, и так далее. То есть это постоянное отпадение от монотеизма и возврат к древним языческим верованиям, которые, конечно, подразумевают в том числе человеческие жертвоприношения. Нужно ли в этом сильно обвинять евреев, не знаю, потому что, извините, это просто было 3000 лет назад, и вообще выдерживать монотеизм было очень сложно. На мой взгляд, это пример того, что вот сегодня же у нас как любят ломать традиционные ценности, христианство, монотеизм в целом, и как бы возвращаться к язычеству. Теперь уже там ведьмы пляшут на площадях, все мы это знаем. Так это не бесплатное удовольствие. Это конструкция высокой религиозности, которая лежит в основе современной цивилизации. Если ее сломают, то потом заново ее отстроить будет чрезвычайно сложно. Ее выстраивали тысячелетиями. Возвращаясь к Соломону, важна еще мифология, которая вокруг этого существует. Собственно, в том же Танахе, в Ветхом Завете, да, можно найти историю о том, что Соломон, когда, собственно, получил это задание построить храм, он никак не мог его построить, потому что камни надо было вырезать не просто абы как, не с помощью железа, а с помощью шамира, специального как бы такого приспособления. Но его могли дать только демоны. И тогда то ли Господь, то ли там ангел Господень, то ли кто дает Соломону специальное кольцо. Вот эта вот вся история с печатью Соломона, с вот этим вот знаком шестиугольным, с очень важной серединкой, это туда. Вот якобы оно и было изображено на этом кольце. Это кольцо призывало демонов. И есть такой документ, очень важный вообще в европейской эзотерике. Европейская эзотерика эпохи Возрождения без него немыслима. Это так называемое завещание Соломона. Это, конечно, уже в эллинистическую эпоху документ был создан там, с 1 по 4 век нашей эры. Но там Соломон просто подряд вызывает... Это документ о демонологии. То есть он подряд вызывает демонов, с ними общаются, они ему открывают какие-то тайны. И потом демон Ашмедай, собственно, дает ему этот шамир, они строят этот храм. Потом он должен как бы этого Ашмедая отпустить. Он его не отпускает, попадает в зависимость от Ашмедая. Ашмедай вместо него воцаряется в Иерусалиме. То есть демон правит Иерусалимом, храмом.

0: разрушен при Вавилонском нашествии, то второй разрушили уже римляне, можно почитать на эту тему Иосифа Флавия и так далее, а третий так и не был как бы построен. И говорится, что якобы, когда был разрушен первый храм, а в еврейском мире все время говорится о том, что разрушили его из-за отпадений, из-за того, что там чуть ли не змеям поклонялись в этом храме, есть такая точка зрения, связанная с вот этим жезлом как бы Моисея, потому что на нем действительно была змея, и якобы потом произошло отклонение, уже змеям поклонялись, что с точки зрения христианства совсем недопустимо, это порождает всевозможные гностические ереси, там и до афитов недалеко, да, ну, Баалу поклоняться или Ашере тоже не слабо, но это все было, но это какая эпоха. И в еврейском мире считается, что ну, вот это наказание за такое отпадение, это разрушение храма и падение израильского государства. Согласно одной из мистических трактовок, поскольку что такое Иерусалимский храм? Это место, где есть святая святых, ковчег завета, и якобы шехина, душа мира, божественное присутствие Бога здесь на земле, то есть связь Бога с нами грешными, она находится в этой святая святых. И у нее есть разные ипостаси. Поскольку это женская сущность, то это светлая женская сущность. И якобы с разрушением храма она то ли рассеялась, то ли где-то оказалось, и Господь потерял с ней связь и выбрал себе новую жену, которой, согласно этой трактовке, кто является? Лилит. То есть восстановление храма – это не только спасение еврейского народа, но и это спасение самого Бога. Вот такая вот интересная трактовка. Теперь давайте это спроецируем на то, что мы имеем сегодня. Ну, на мой взгляд, Трамп ну никак уж не тянет на человека, который мечтает освободить душу мира. Вот уж скорее с Лилит. Поэтому что это будет за третий храм? Ну, совсем не то, о чем говорят как бы светлые часть мистических ожиданий еврейского народа.
1: Ну,
0: там какой-то комментарий, Игорь.
1: Да. Соавторы коллективной монографии украинства Евгений Шевченко, Андрей Берсенев. Продолжим сразу после новостей.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Экономист Алексей Зубец о том, сократит ли Евросоюз свой бюджет.
4: Целый ряд стран считают, что бюджет Еврокомиссии, то есть вот как бы тех людей, которые сидят в Брюсселе, он слишком раздут, слишком много денег национальные правительства перечисляют вот в Брюссель, чтобы они оттуда перераспределялись. И, соответственно, речь идет о том, чтобы урезать там на, по-моему, на 200 миллиардов долларов бюджет Евросоюза, центрального аппарата Евросоюза, ну и вот, в частности, эти деньги оставить в национальных бюджетах, из которых они могут быть распределены там на какие-то нужды, в том числе и на помощь иностранным государствам. То есть сами суммы, которые идут на различные проекты вне Евросоюза, они могут остаться прежними, но они будут администрироваться не из Брюсселя, а из вот там из Берлина, Парижа и так далее. Надо понимать, что вот, например, тот же Мерц, он потерпел там 3 поражения подряд на местных выборах, и одно из требований национальных избирателей стоит в том, чтобы вот не кормить Брюссель. Те же самые истории во Франции и так далее. Ну и вот таким вот образом сокращение бюджета, оно становится практически неизбежным. Есть еще и другая проблема в том, что Европейский Союз не может сейчас найти денег для того, чтобы Украину поддержать даже до конца этого года. Там дырка в бюджете порядка 30 миллиардов евро. Там, в общем, денег на следующий год собрали, ну, примерно половину из того, что нужно Украине. То есть это уже следствие другой, как бы, стороны медали. Это следствие экономического кризиса в Европе. Плюс те самые вот политические поражения. И третья история – это понимание, что деньги, потраченные на Украину, деньги выброшены на ветер.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин.

0: Здравствуйте.
1: О выборах.
0: Владимир Путин одобрил кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы нового созыва. Ранее политика официально выдвинула партия «Единая Россия». Окончательное решение депутаты примут голосованием на первом пленарном заседании Нижней палаты парламента. Оно пройдет 30 сентября. Володин, в свою очередь, поблагодарил Путина за создание условий для развития российской демократии.
1: О спецоперации.
0: Российские войска нанесли удар по центру обработки данных компании «Укртелеком» в Киеве. Беспилотники атаковали объект связи на улице Антоновича, сообщили Минобороны. Там уточнили, что серверы компании обеспечивали скоростной интернет для украинской армии и хранили базы данных военных.
1: О происшествии.
0: Число погибших при пожаре на фабрике пиротехники в Ярославской области выросло до 14. Спасатели нашли еще одно тело под завалами, сообщили в МЧС. Там отметили, что поисковая операция продолжается. При этом всего внутри могли находиться до 15 человек. Предварительно в цехе села Кубринск замкнуло проводку, после чего огонь перекинулся на петарды и прогремел мощный взрыв. Следователи завели уголовное дело по факту этой трагедии. Билеты на пассажирские поезда дальнего следования подорожают более чем на 9% с октября. Индексация затронет плацкарт, общие вагоны и провоз багажа, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Изменение цен связано с ростом тарифов на использование ЖД-инфраструктуры общего пользования. При этом стоимость мест в купе и СВ-перевозчики по-прежнему определяют самостоятельно.
1: О спорте.
0: Челябинский «Трактор» в овертайме вырвал победу московского «Динамо» в матче КХЛ. Встреча на столичной ВТБ-арене завершилась со счетом 2-1. Решающую шайбу на второй минуте дополнительного времени забросил нападающий гостей Михаил Рольгизер. Челябинцы прервали серию неудач, но пока остаются на последней строчке в Восточной конференции. В следующем туре «Трактор» сыграет в Москве со «Спартаком», а бело-голубые примут нижегородская «Торпедо».
1: Обо всем.
0: Дни культуры Ирана открыли в Большом театре в Москве. Старт фестивалю дали министр культуры России Ольга Любимова и ее иранский коллега. На исторической сцене Национальный оркестр Исламской Республики исполнил традиционные народные мелодии и фрагменты балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». Фестиваль продлится до 4 октября и также пройдет в Санкт-Петербурге, Казани и Астрахани.
1: О валютах.
0: Доллар 84.41, евро 96.25, юань 12.56. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Евгением Шевченко, Андреем Берсеневым о том, что происходит сегодня вокруг Ирана. Почему Израиль и Соединенные Штаты развязали агрессию в отношении Тегерана, в отношении иранского режима, в отношении государства Иран. Трамп говорит о том, что он большего сторонника еврейского народа Израиля, чем Трамп, невозможно найти. Кругом антисемиты, и он будет с ними бороться и так далее.
4: Я, честно говоря, чем больше об этом говорится, да еще и под соусом «давайте-ка мы применим ядерное оружие», это все выглядит, что вот существующее израильское государство нужно полностью дискредитировать перед мировой общественностью. А тут возьмем во внимание, еврейский мир не един. Он совсем не един и никогда не был един. Там существуют огромные противоречия. Только конспирологи заполошные считают, что есть единый еврейский мир, который там строит мировое правительство. Да, бред. Если мы примем это во внимание, то становится понятно, что кому-то очень надо существующее светское государство Израиль полностью дискредитировать и довести его до состояния, когда все больше людей будут говорить: против, а Гитлер-то был прав. Понимаете, к чему это идет?
5: Да, потому что
4: нужно вот Холокост перевернуть наизнанку и сделать его снова дозволенным. И, на мой взгляд, Трамп это приближает. Не важна не его фразеология, а его действия.
5: Да, потому что вторая сторона всей этой ситуации, этого конфликта, она заключается в радикализации этого конфликта. Во-первых, вот Трамп убил духовного лидера Ирана Хамини. И что мы можем сказать, что этот был группа людей, ну, как бы руководство КСИР прошлое, которое почти все полегло еще в 12-дневной летней войне, и духовный лидер страны, они, наученные опытом Ирано-Иракской войны, все-таки понимали, что они войны не хотят и старались ее избежать любым каким-то способом. А сейчас, когда все это поколение выбито, то к управлению приходит следующая по возрасту группа, которая настроена уже гораздо более радикально. И получается, что вся эта система, она радикализуется автоматически. Те, кто сейчас у власти, они уже яростнее гораздо сопротивляются. И со стороны Израиля происходит то же самое, вот именно в политике. Потому что когда в 21-м году Нетаньяху снова вернулся в кресло премьер-министра, он же, чтобы это сделать, он был тоже вынужден сильно радикализироваться. Потому что он вступил в объединение с наиболее такой ортодоксальной группой. И он был вынужден пойти с ними на договоренности, чтобы снова получить место премьер-министра. И это, причем, было не без участия, конечно же, Запада, потому что он на это все смотрел благосклонно под разговоры о демократии. И получается, что у нас обе стороны радикализуются, повышение мощи конфликта, она увеличивается. И тут как раз вот эти все вопросы с ядерным оружием, они тоже начинают все больше подниматься на поверхность. В начале февраля один из бывших спецслужбистов вот из Моссада давал интервью и сказал, что нынешняя команда Нетаньяху, она применит ядерное оружие, если почувствует угрозу от Ирана. Причем он говорит, я хорошо понимаю, что это приведет к тому, что Израиль уже больше никогда не будет прежним после этого. Но они все равно это сделают, и никто их не остановит. То есть как только риск будет достаточно высок, то эта карта будет брошена.
3: А риск будет высок рано или поздно?
5: Да. Причем мы понимаем же, что Иран также планомерно продвигают к этой же теме. Потому что они смотрят на Венесуэлу и смотрят на Северную Корею. Вопрос, что выгоднее, ну, становится очевиден. Выгоднее...
4: Можно я тут добавлю, Женя, что вот, ну, это же очень важный момент о применении Израилем или неприменением, дай бог, этого никогда не будет, но их подталкивают к этому ядерного оружия. Давайте взглянем это не нашими глазами, а глазами, грубо говоря, ультраправых, неонацистов. Для них существуют две важнейшие скрепы, такого два стержня, которые не позволяют повернуть процессы, а они поворачивают их в нужную им сторону. Это существование России и существование Израиля. Почему? Потому что первый нацизм, гитлеровский нацизм, он, был разгромлен Россией, и Россия СССР внесла решающий вклад. А второе, это, конечно, Холокост. Сильно они в этом замазались. Теперь, конечно, для них самое манкое приравнять Россию к фашистскому государству. Отсюда вот эта украинская пропаганда с расистами. Отсюда радостные крики. О, давайте, давайте, русские, ударьте ядерным оружием, тактическим, неважно, по Украине. Потому что это сразу дискредитация России и приравнивание ее к Гитлеру. Такова игра. С их точки зрения, это идеальный сценарий. То же самое с Израилем. С кем бы он ни воевал, как только он применяет ядерное оружие по кому угодно, в ответ, не в ответ, карта Холокоста перекрыта.
3: Но Израиль уже достаточно для этого сделал. Вместе с Соединенными Штатами ударив по школе.
4: Надо сказать, что
3: происходило они... в Газе. В Газе, да, там же только устанешь перечислять.
5: Ну да, то есть мы видим, что эта радикализация растет, и вот это вот втягивание в эту воронку на Ближнем Востоке еще и ядерного фактора, оно как бы показывает, куда это все стремится. В каком-то смысле Иран – это главный союзник Израиля против тех самых радикальных инструментов на Ближнем Востоке, которые Запад продвигает, то есть против радикального исламизма. Эта воронка раскручивается, потому что за счет чего, в первую очередь, американцы могут поджечь Ближний Восток? За то, что туда придут вот эти варвары с автоматами, которые тем или иным способом сначала уничтожат Израиль, а потом как бы будут распространять это море хаоса и в сторону Китая, и в сторону Индии, и в сторону России и Средней Азии. Потому что Америка находится как бы перед выбором. Она либо должна признать, что ее там уровень благосостояния жизни снижается, либо найти какой-то способ остаться на плаву. А у нее, по сути, сейчас, поскольку мобилизовать собственное население там уже нельзя, вот эта экономика благоденствия, она уже все пожрала, то получается, что надо сделать хуже вокруг, и тогда будет на этом фоне лучше у себя.
3: Вокруг это везде уже, судя по всему.
5: Да.
4: Еще касательно Израиля и противоречия в еврейском мире. И как-то попытаюсь перекинуть мостик к нам.
3: Я тогда сюда же просто в эту копилку спрошу, да, вот по поводу перспектив. Говорят, что в таком вот экономике благоденствия, да, и привыкшие тоже уже в последнее время не воевать, а жить в комфорте Израиль, жить под иранскими ракетами не захочет. Ему нужна новая, не сухая, вот эта пустыня, где нет зелени, а новая вот от Одессы до Днепропетровска, да, райские земли, Крым, куда вот они переедут. И говорят, что вот будто бы Россия специально занимается тем, чтобы расчистить место для второго исхода еврейского народа вот в Одессу и так далее. И вот там-то случится новое государство Израиль.
4: Это достаточно экзотическая версия. Я бы назвал ее тогда третьим исходом, потому что первый исход – это из Египта, второй – это приход, собственно, в Палестину в рамках проекта Теодора Герцеля, да, вот эти все алии, и третий тогда уже это было бы это. Честно говоря, сомневаюсь, что он состоится, но проект интересный,
3: не
4: да,
3: похоже,
4: как
3: да.
4: Все связывают. По поводу того, что происходит, на мой взгляд, конфронтация в еврейском мире сегодня достигла просто невероятного апогея.
3: Внутри еврейского
4: мира. Внутри еврейского мира, очень сильно, так сказать, размазанного между разными государствами. Еще раз подчеркиваю, еврейский мир не сосредоточен в Израиле. И он даже не сосредоточен в Израиле и в американской элите, как считают некоторые.
5: Да, и по-разному относится к самому Израилю.
4: Да, очень, да. Все время любят приводить в пример Бжезинского, а Бжезинский ненавидел Израиль. Кто такие Бжезинские? Это семья, связанная а с франкистами, б с иезуитами. Они будут любить государство Израиль. Теперь как бы следующий момент. Мы все время говорим, что мы существуем в ситуации регресса, запущенного развалом Советского Союза. Любой регресс подразумевает глубокую социокультурную травму. Ну вот как будто существует, она же существует, коллективная личность, и этой личности нанесли некую травму, малосовместимую как бы с жизнью. И это касается России, Украины, других как бы народов, входящих в Советский Союз. Они все больше или меньше травмированы. А значит, есть очаг этой травмы. Что такое история Украины? По этой травме к ней начинает прикасаться, что вызывает боль и спазм. И эту боль и спазм используют для определенной судороги. Человек, испытывая боль, начинает, как правило, не все, но как правило, вести себя достаточно предсказуемо. Он становится управляемым. Что такое Майдан? Что такое этот ультраправый переворот? Это именно такая судорога, которая на Украине в условиях регресса, в условиях глубокой социокультурной травмы направили в эту сторону. В России существует аналогичная травма, вызванная перестройкой и распадом СССР. У нас немножко другие реалии, но от нас тоже ждут судороги. Она будет другая, если не дай бог. Но этот сценарий подразумевает судорогу в государстве с большим количеством ядерного оружия. То же самое происходит в Израиле. Вообще, что такое социокультурная школа? Это школа, которая, ну, там большое было присутствие еврейских интеллектуалов, которые все время смотрели и думали, а как нам быть с Холокостом? Что это такое? И они, собственно, и разработали, ну, не только они, там и поляки были, и американцы, теорию повреждения травмы как чего-то, что внедряется в идентичность и становится важнейшим фактором формирования этой идентичности. Да, эта идентичность сформирована, но внутри нее есть травма. А дальше есть то, что Бжезинский называл разрыванием могил. То есть эту травму нужно актуализировать, чтобы направить процессы в сторону этой судороги. Происходящее сегодня в Израиле очень сильно напоминает вот это тыканье в эту травму Холокоста. И тыкают не просто какие-то люди, а тыкают свои релевантные в еврейском мире люди, которые ненавидят этот Израиль.
3: Соавтор коллективной монографии украинства Евгения Шевченко, Андрей Берсенев. Еще одна небольшая пауза, и сразу продолжим.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка».
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии украинства Евгением Шевченко, Андреем Берсеневым о том, что происходит вокруг Ирана, как это связано с Украиной и, конечно, как на все это отвечать России. Но здесь хочется тогда дальше, да, воздействие на эту травму, какие перспективы могут получить, какая может быть судорога в государстве Израиль?
4: Любая, как мне кажется, вот мне кажется, Женя
5: в том числе, да, и удары по Ирану, вот как раз о чем и говорят бывшие сотрудники Моссада, понимая, что вообще там происходит. Встраивается в эту стратегию хаоса на Большом Ближнем Востоке, он тогда, когда, ну, была эта концепция при непосредственном участии Бжезинского разработана и запущена, мы помним, там в 2003 году начались первые заявления, и в 2005 году был знаменитый доклад Кондолизы Райс в Американском институте в Каире, что мы отметаем все преграды и запускаем тяжелую работу демократии. И после этого Буш сразу сказал, ну, Буш-младший, что те, кто были противниками режимов, они сейчас станут нашими друзьями, и мы с ними будем двигаться к демократии.
4: То есть демократия уничтожение... – это исламизм,
5: да,
4: в данном случае.
5: Вот, и в данном случае демократия – это исламизм. Просто этот процесс должен, ну, разогрев должен был начаться с арабской весной. И вот он пошел по этой траектории, мы все помним, как падали государства национальные одно за другим, но в какой-то момент в этот процесс вмешались Россия и Иран. И остановили в Сирии, по сути, вот эту цепочку. То есть план был разорван. Поэтому в каком-то смысле то, что сейчас происходит, это еще и месть за разрыв этой цепочки. Именно тогда Россия и Иран остановили распад Сирии. А сейчас те, у кого этот план был, они просто дождались, пока мы заняты другим фронтом войны. И в это освободившееся место вернулись и продолжают реализовывать этот план совершенно без изменений. Потому что сам Бжезинский говорил, что дальше это будет расширяться и на Балканы, и на Среднюю Азию, и на Китай, и на Индию. Надо понимать, что этот план был разработан, и он реализуется. И все, что сейчас происходит, это находится в рамках этой разработанной концепции. Мы не видим пока никаких отклонений. Никто эту цепь не разорвал.
3: А почему сейчас? Ну, то есть это довольно внезапно Соединенные Штаты вдруг начали бить по Ирану.
4: Ну, хотя, почему внезапно? Нет. Мне кажется, что при приходе новой администрации, прихода новых американцев, американских президентов. Все время этот президент, новопришедший, должен ответить, что будет делать с Ираном.
5: Да, он им мешает. Они
3: Но тогда Венесуэла это скорее была какая-то короткая операция не премьер, а такой как бы обеспечение себе тыла в каких-то, в том числе, там, финансовых вопросах перед серьезной работой по Ирану.
5: Просто в Латинской Америке США легче разобраться. Ну, она ближе, и все равно это одна цепочка, потому что если Трамп заинтересован в том, чтобы перекрыть ресурсы Китая и Индии, он, конечно, ну, как бы начинает с нефти в Венесуэле, он ее контролирует, он что-то делает с Ираном, и понятно, что кто следующий на очереди? Следующий на очереди Россия. Он же, мы же не рассчитываем на то, что он как бы прерывает те потоки, чтобы Китай благостно получал все ресурсы от нас. Понятно, что это просто последовательность действий, в которой мы следующий элемент.
3: Военным путем или воздействием на травму? Как-то вокруг все закипает, и многие видят, что-то не то в мире происходит. Картинка такая по интернету гуляет, когда сидят четверо в лодке, часть лодки уже тонет, и двое пытаются вычерпать воду оттуда, а сверху сидят еще где сухо, хорошо одеты двое других, и говорят, ну, хорошо, что не у нас пока затапливают, да, но лодка вся вот куда-то идет, и такое ощущение действительно, что как-то вокруг все заваривается. И готовимся ли мы, да, к этим угрозам?
4: Это хороший вопрос. Давайте для начала поймем, что Венесуэла, что Иран – это портреты, это зеркало для нас. Какое зеркало? Давайте обсудим. О чем говорит нам Венесуэла? Венесуэла говорит о том, что в условиях, извините, предательства части политической элиты можно остаться уже не просто устранить лидера, а устроить такую глобальную демонстрацию превосходства как бы ведущей мировой державы. Просто приехали, взяли под белые рученьки и увезли. Первое лицо в государстве. Венесуэла, вот что происходит, когда существует некая рыхлая, непонятно какая политическая элита в государстве Венесуэлы.
5: Да, колония 2.0 сразу.
4: Да. Что происходит в Иране?
3: В Иране КСИР. У нас КСИР как бы
4: не
3: просматривается.
4: На эту тему, я думаю, что у нас были попытки создания такого КСИРа, но мы наблюдали не так давно, что как бы не срастается к вопросу о наших ультраправых, Вагнере и так далее. Что произошло в Иране? Ну, во-первых, мы понимаем, что в Иране бы не сработал вариант с демонстрацией, когда прилетели вертолеты, забрали Аятоллу и улетели. Во-первых, там же не один Аятолла, всех Аятолл забирать, или только часть, по какому принципу, да, его убили. Ну, так убили, на его место сразу пришел новый, еще более радикальный.
5: Они на опыте того, как действует Хизбалла, Хамас, они очень хорошо понимают, что режим может остаться без руководителя, и поэтому у них существует вот эта мозаичная структура, которая самостоятельно по имеющемуся плану может принимать решение, чтобы этот план реализовывать. И они это демонстрируют очень эффективно. Вот. А потом там еще традиция шиизма, она в том, что ты должен повторить путь имама Хусейна, который пал в бою при Кибеле. Это то, что у них в культуре превозносится. То, что вот ты в сражении пал.
4: Культурный код.
5: Да.
4: Один из центральных.
5: Но за нас его не выбили пока.
3: Да, минут пять буквально остается. И все-таки возвращаясь к тому, к чему готовимся мы. Мы продолжаем специальную военную операцию, Андрей, да, и вот вы упомянули о процессах на Украине, которые тоже по какому-то такому темному алгоритму были воспроизведены, да, воздействием на что-то, получением результата и разрастанием всего вот этого феномена неонацизма, угрозы, о которой мы говорим. Помимо этой угрозы с Украины, мы видим вот все те процессы, о которых вы говорите, да, и предательство, да, и, ну, нет КСИР, тогда насколько мы защищены, да, потому что процессы ведь действительно могут по-всякому повернуться в какой-то момент.
4: Я хочу тут как бы отметить, что КСИР – это еще не политическая элита, да, КСИР, ну, грубо говоря, у Петра Первого были потешные полки, которые потом стали Семеновским и Преображенским полками.
5: Да, там все равно кум стоит во главе
4: да,
5: этой
4: да.
5: системы.
4: Когда мы говорим о куме, то мы фактически говорим об организации элиты в, дальше, как это ни называй, масонскую ложу, в тот или иной орден и так далее. Как ее ни называй, главное, что существует определенным образом организованная политическая структура. И слово «орден» здесь правильно, потому что это явным образом не партия. Вот в Израиле его, видимо, нету, а в Иране есть. Был бы он в Израиле, сколько бы ни говорили, да, о Синедрионе тайном там, и мировом правительстве, видимо, он сидит не в Израиле, потому что Израиль занимается одним. Он готовит, собственно, простите, самоубийство. В Китае, видимо, что-то такое есть, и площадь Тяньаньмэнь на эту тему. Потому что такое орденская структура? Это нечто, что существует под ковром, что существует как бы в глубинных парополитических слоях, но что выходит на поверхность в момент как бы экзистенциальной витальной угрозы. Убрали Хаменеи, оно выскочило, поставило нового человека и снова ушло на глубину. Этого уберут, оно снова выскочит. Неважно, как это называется, еще раз повторюсь, ложа, совет экспертов, орден и так далее. Главное, что оно есть. Есть ли оно у нас? Вопрос риторический.
10: Риторический. Хаменеи, да, новый это сын. То есть следующее поколение. И Запад ведь сегодня прямо говорит, что ну ладно, к 30-му году мы не успеваем. Такой бардак, что не заводы построить, все что-то, никто ничего не хочет, надо поработать. Ну, 35-й год мы придем к русским с войной. И ну, за это время понятно, что какие-то поколения постареют, да, какие-то придут на смену. И вот это воспроизведение, вот о чем вы говорите, про урны. У нас-то какие процессы вообще?
4: Чтобы мы дожили до 35-го года, нам нужно то, чтобы политическая система существующая выжила. И, по-моему, все эти разговоры о том, что мы придем к русским в 35-м году, подразумевают то, что они не придут, а они используют какой-нибудь не венесуэльский, так другой спец или мягкий сценарий для того, чтобы разрушить властную вертикаль в России, запустить хаос, а может быть, что-нибудь и покруче. А главное, уничтожить Россию как политическую реальность вообще в этом план, и уничтожить не военным образом. Военным образом это, ну, для них самый невыгодный сценарий.
5: Ну, да, что, им важно, чтобы мы отказались от сопротивления, чтобы воля была сломлена к сопротивлению, чтобы его не было в итоге.
4: А наличие у нас совета экспертов или другой квазиординской структуры, ну, я еще раз скажу, ну, как-то не просматривается. В этом как бы фокус проблемы. К этому все присматриваются. Сломать политическую вертикаль, затем запустить процесс распада страны по национальным швам, как это нам все время и предлагают эти наши, так сказать, западные коллеги. Да, метафора апельсина Пауля Ройербаха.
10: Но что противопоставить России этому апельсину, я думаю, что мы продолжим размышлять об этом в наших следующих программах с автора коллективной монографии «Украинство». Сегодня эксперт по Ближнему Востоку Евгений Шевченко. Андрей Берсенев, спасибо, до встречи.
4: Да, в конце скажу, все, что происходит сегодня в Иране, в Венесуэле и так далее, это про нас. Мы следующие. А для того, чтобы ответить, это надо увидеть и признать эту реальность.
10: По ком звонит колокол, да. Спасибо.
4: Спасибо.
5: Спасибо.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Историк Герман Артамонов о зарождении украинского национализма.
12: Точка отсчета – это середина 19 века. Возникал он в такой интеллигентской, националистически настроенной среде. Дело в том, что, к сожалению, значительная часть современной Украины, она очень долгое время была отторгнута от России, от славянского, восточнославянского мира, оказалась в орбите влияния католических западноевропейских стран. Это и Польша, и Австро-Венгрия. И надо сказать, что вот они, претендуя в первую очередь на южно-русские, сейчас это Украина, будем называть чернозем, а это, подчеркиваю, почвы, не имеющие аналогов в мире, лучшие сорта пшеницы, а 19 век – это еще аграрная Европа, произрастают именно там. Мы просто, преследуя свои объективные геополитические интересы, они построили программу по отторжению, я бы сказал, по расчленению единого восточнославянского этноса, поскольку современные науки, вот фундаментальное гуманитарное научное знание, используют разные методологические подходы к определению сущности понятия этнос, нация. Что это такое? Но вот какой бы методологический конструкт, модель мы не применяли бы в экспозиции всех них, это совершенно очевидно, что русские украинцы — это единый народ, единый восточных славян. И поэтому все процессы вот его искусственного, и подчеркиваю, искусственного расчленения — это следствие политических и геополитических противоречий. В данном случае влияние Австро-Венгрии.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
0: Владимир Путин поручил правительству закупить зерно у российских аграриев в государственный резерв. Президент поддержал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова на встрече в Кремле. Глава государства отметил, что обсудит детали сделки с профильным вице-премьером и рассчитывает урегулировать вопросы в ближайшее время. Ранее глава коммунистов предупредил, что без срочных госзакупок по выгодной цене фермеры рискуют сорвать будущую посевную кампанию.
1: О происшествии.
0: Режим чрезвычайной ситуации ввели в Переславль-Залесском округе Ярославской области из-за пожара на производстве пиротехники. Огонь оставил без электричества большую часть села Кубринск. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, аварийные бригады уже восстанавливают подачу света. Ранее на заводе сдетонировали петарды. Из-за взрыва обрушилось здание. Жертвами стали 14 человек. Один выжил. Спасатели продолжают поиски. 30 сентября объявлено днем траура по погибшим.
1: О выборах.
0: Избирательная кампания по выборам в Госдуму прошла спокойно и на высоком уровне. Это председатель Центра избиркома Элла Памфилова доложила Владимиру Путину на рабочей встрече в Кремле. Глава комиссии отметила, что система успешно отразила беспрецедентные кибератаки и сохранила принципы открытости. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил сотрудников ЦИК за мужество при организации выборов в стране. Условия программы «Семейная ипотека» привязали к числу детей и месту жительства заемщиков. Кредитные ставки с 1 октября составят от 2 до 12% годовых. Так, для столичных регионов минимальный процент получат семьи с 5 детьми, а максимальный достанется родителям с одним ребенком. Кроме того, максимальный срок госпомощи по льготному займу сократили вдвое – до 15 лет.
1: Обо всем.
0: Взрыв космического корабля «Старшип» после посадки в океане не был аварией. Конструкция аппарата изначально не рассчитана на контакт с холодной водой, сообщили в компании SpaceX. Там уточнили, что миссия выполнила ключевые задачи. Корабль впервые штатно вышел на орбиту и развернул спутники связи нового поколения.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара – 84 рубля 41 копейка, евро – 96 рублей 25 копеек, юаня – 12 рублей 56 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Сегодня вопрос простой, короткий, лаконичный. Почему у вас нет детей? Причин миллион. Пожалуйста, расскажите свою, по какой причине вы не заводите, может, не получается, может, не хотите, может быть, время не пришло, может быть, что, живете для себя. Ой, их, короче, огромное количество, можно после песни как раз поперечислять. В общем, слушаю вашу историю. Child Free, сразу напомним, запрещено и всенародно порицаемо. Есть такое движение, согласно законодательству Российской Федерации, важно об этом напомнить. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, рассказывайте свои истории, мы их с удовольствием послушаем. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Это Александр Бардин на радио «Комсомольская правда». С него и начинаем наш сегодняшний эфир. Почему у вас нет детей? Так стоит вопрос сегодня. 8-800-200-97-02. Звоните, пожалуйста, и рассказывайте. Вообще огромное количество причин я вот поискал и, среди прочего, себе выписал. Ну, первый, конечно, нестабильность, отсутствие собственного жилья, дороговизна, потому что, ну, дети сегодня это дороговато, прямо скажем. Отсутствие желания. Просто не хочу, неинтересно. Это child-free, кстати говоря, запрещено всенародно порицаемо в России. Далее, свобода. Люди ценят личную свободу, спонтанность, возможность жить для себя. Далее, самореализация, ну и проблемы со здоровьем. Это уважительная причина, как вы понимаете. Нет подходящего партнера, еще более уважительная причина. Неготовность партнера, неуважительная причина. Далее, страх ответственности, инфантильность, страх перемен. О, Господи, есть среди причин даже вполне себе реальных и даже, можно сказать, официальных. Экология и перенаселение. Мир перенаселен. Зачем плодить новые экологические проблемы? Да, действительно, это вот одна из причин, я вам серьезно говорю. Ну, этические соображения. Не хочу обрекать человека на страдания в этой жизни. Да, политическая обстановка. Не знаю, можно ли политическую обстановку назвать уважительной причиной. Понятия не имею. Но вот один из вариантов тоже. 8-800-200-97-02. Почему? Почему? Почему? Почему у вас на текущий момент до сих пор нет детей? Из Тамбова звонок от Константина. Здравствуйте.
1: Можно я вас заниму одну минуту? Ну, смотрите, есть три фазы. У меня двое детей, и у обоих проблемы с деторождением. Представляете, вот слава богу, у второго ребенка сами родили, первый ЭКО. То есть вот два ребенка уже проблема. Вторая фаза, смотрите, вот в советское время, как бы там плохо-неплохо, но создавалась пара, было какое-то общежитие, даже семейное, и потом, 7-8 лет получал квартиру. Ну и третья фаза. Смотри, сейчас молодежь, говорят, что зарплата там, ну, не особо там хорошая. Но на данный момент вот многие девушки зарабатывают больше парня.
0: Есть
1: и
0: такое.
1: Я от молодежи слышу, что говорят, зачем мне эта проблема, он ничего не может. Ну, вот в такой фазе вот идет. И также парни уже, они отвыкают от этого. Они не знают, ну, вот они, естественно, даже вот ухаживать не умеют. Я вот смотрю там. У некоторых спрашивают, а зачем? А мне это надо. Я там вот работа. А съездил на юг, съездил в Египет, там вот еще до этого всякого было. То есть вообще не заморачивается.
0: Родители, касательно общежития, как... все понял, касательно общежития. Вы считаете, что, ну, современные реалии предполагают жизнь в общежитии и, собственно, производство детей?
1: Нет, но да? Это при советской, как
0: ну, вот при советской власти было... это понятно. А сейчас, вот да. Вы себе представляете, вот вы представьте себя молодым сейчас, вы поедете в общежитие жить с женой и там ребенка, собственно, вот заделывать.
1: Ну, а почему вы первоначально... Все-таки это не квартира.
0: Нет, снимать. Ничего долговечнее временного, знаете ли.
1: Конечно, вот
0: лучше квартиру временно... снимать. Лучше квартиру снимать. Ну ладно, спасибо, это ваше мнение, вы его выразили. Друзья, лучше, конечно, те, у кого пока не получается по каким-то причинам завести детей, звоните, или не получилось в жизни, по каким причинам звоните, рассказывайте. Мы тут приценим, как вы знаете, не занимаемся, просто слушаем и все. Из Удмуртии звонок от Владимира. От Владимира. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
2: А у меня детей нет, 70 лет мне. Причин много, но, наверное, просто сказать, Бог не дал.
0: Не получилось, вы с женщинами, собственно, пытались, вы были женаты, я правильно понимаю, да, но по каким-то причинам не вышло, по каким?
2: Был женат, первая жена, значит, почки отказали при беременности.
0: Ужас.
2: Операцию делали. Вторая даже не спросила меня, сделала аборт. Ну, так, внебрачные беременности были. Как-то, ну, серьезно не отнесся я к этому. Не воспринял как-то серьезно.
0: А и дети-то тоже появились аборты, или просто не общаетесь? А? Дети-то
2: нет,
0: появились?
2: Нет. Детей нет, не появилось.
0: Внебрачных тоже не появилось в итоге, да?
2: Нет, нет, нет, ага. Да.
0: Понятно. Спасибо. Печальная, грустная история, на самом деле, да. Но такое вот случается в жизни, что, да, некоторым Бог не дает по какой-то причине. Или где-то не дожали, что-то не сделали. Вот что интересно, да, еще раз, звоните, рассказывайте свои истории, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Я знаю, что когда такие темы предлагаешь, люди стесняются. Вы не стесняйтесь, друзья, тут, как вы знаете, все свои, в кругу семьи, что называется, мы обсуждаем определенные проблемы. Может быть, кому-то что-то подскажете, может быть, поделитесь своим опытом, и кому-то это чем-то поможет. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Вот я сейчас во время перерыва, правда, не прямо сейчас, почитаю, что там пишут у нас в чатах. Есть несколько сообщений, они, правда, большие, я не успеваю их прочитать прямо сейчас. Вообще, по какой причине? Ну, вот Бог не дал, это аргумент или нет? Человек ответственен за это все-таки или нет? Бог не дал. Вообще, это оправдание? Лично, ну, человек сам перед собой может таким образом оправдаться. А вообще, это считается или нет? Да, Бог не дал. Это мы в душу никому не лезем, просто вопрос имеет право на существование. Все-таки всегда есть и аргументы, и контраргументы. Аргументы и причины. Антон из Москвы, слушаем вас. Здравствуйте.
3: У меня двое детей, две девочки, красавицы. Но вопрос не в этом. Не дал Бог детей. Мы с женой 16 лет, и первые 6 лет мы пытались чуть ли не каждый день. Были молодые, пытались. И вот он ничего не давал. А потом бах, и появилась первая. А потом через 6 лет первого раза, мы знаем день и место, появилась вторая. Как бы, вот, значит, всему свое время, как говорится.
0: Угу, значит, все-таки Бог дал, ну, понятное дело, да. Спасибо, спасибо. Да, некоторые долго пытаются, не у всех получается сразу, это правда. У некоторых получается только через много-много лет. При этом вот у меня есть знакомые, которые пытаются завести детей, но сейчас идут на ЭКО, копят деньги. Почему идут на ЭКО? Потому что вот аргумент такой. Значит, мне 35, ему 45, у нас нет времени пытаться, что называется. Да, и поэтому нужно поскорее. Ну, я, честно говоря, я вообще не участвую в этом обсуждении, просто знаю эту ситуацию. И, честно говоря, она меня вот если... Да, не при них ее обсуждать, она меня, честно говоря, смущает. Мне кажется, как раз, что торопиться не стоит. Чего так бросились-то на это ЭКО? Потому что там денег вывалить надо огромное количество, плюс первый раз может не получиться, потом снова. А то, что 7 кругов ада надо пройти, это вообще отдельная история с этим ЭКО. А потом еще денег доплачивать. И не факт, что получится. Итак, у нас перерыв, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Мы сейчас отдохнем. Новости, реклама и анонсы. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
5: Радио – уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Телеведущая Ольга Скобеева о том, как изменились отношения с Владимиром Зеленским.
7: Вот у нас был эпизод в программе «60 минут», а сейчас себе сложно его представить, но я звонила по мобильнику Зеленскому. У меня даже есть фотокарточка. Я говорю: «Алло». А он мне: «Алло». Он говорит: «Это кто?» Я говорю: «Это Ольга Скобеева». «А это кто?» «Ой, а это Владимир Александрович». И мы с ним хихихаха. Это был 19-й год, он только-только стал президентом. Он прекрасно знал уже на тот момент, кто я. Ну, я, разумеется, знала, кто он, коль скоро я ему звонила. И мы с ним договорились, что он перезвонит. Но он почему-то не звонит. Хотя, вы знаете, тоже к разговору про сложности, эти, значит, злодеи украинские в какой-то момент оборвали мне телефон, и не один. один, и не два, и вот эти вот бесконечные информационные атаки, когда ты не можешь держать мобильник в руках. Но так вот он так и не перезвонил, поэтому если он пожелает, я думаю, что пусть, а я бы с удовольствием поговорила, если бы действительно была опция обсудить, и, может быть, если бы наконец-то ему стали задавать не лизоблюдские какие-то вопросы, вот эти вот люди, которые пытаются ему угодить в последнее время, он, конечно, воспарил и совершенно у него унесло голову. Вот если бы, может быть, так и было бы круто, и, может быть, какой-то был бы шаг и к миру, и к адекватности, и, может быть, я бы тоже смогла ему что-то объяснить. Короче, почему нет? Если что, обещал перезвонить, перезвонит.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Тема нашего сегодняшнего разговора – почему у вас нет детей? По какой причине? Причин может быть миллион. Какая у вас причина? Рассказывайте, как есть. С удовольствием послушаем. 8-890. Это какой-то номер у нас. Какая-то табличка с номером пропала. Ладно, номер вы все прекрасно знаете. У многих он записан. Галина из Тюмени, пожалуйста, звоните. Пожалуйста, Галина. Да, здрасте, слушаем вас. Отвлекся, да. Рассказывайте.
8: Здрасте. Это говорит Галина из Тюмени. Вот я вам такой вопрос задам. Вы вот молодежи, как говорится, задаете вопрос и не только молодежи, взрослым всем. Вот детей почему не имеют детей? А детей почему не имеют? Потому что нет у нас возможности в нашей России детей иметь. То квартир нет, то садиков нет. Но сейчас, слава богу, садики есть. Но заработной платы у нас нет как такового.
0: У нас это
8: и
0: у кого? Вы говорите, у нас это у кого?
8: Подождите,
0: у нас это у кого? Вот и говорите, у нас. У кого?
8: Ну,
0: у вас конкретно?
8: В России
0: нет. Всего доброго. Да. У вас нет, у других есть. Да, денег им не хватает. Зарабатывайте больше, денег им не хватает. Можно подумать, вы одна такая, кому денег не хватает. Ну, прям там. И все из-за этого не рожают. Ну-ну. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Василий из Краснодара, пожалуйста.
9: У меня дети есть. Но дело в том, что у меня сын уже 46 лет. Я сколько раз пытался с ним поговорить, почему нет детей, не женат. Знаете, парень трудолюбивый, живет в трехкомнатной квартире один. Конечно, девушки были всякие. Потом я его даже трусом обзывал. Говорю, ваша молодежь сейчас трусливая, боятся взять на себя ответственность, потому что рождение ребенка, представляете, да, это серьезная ответственность, завести семью. Так он мне говорит, пап, а на ком жениться, говорит. Приведешь домой, она говорит, не постирать, не готовить не умеет. Он сам очень хорошо готовит, сам умеет убирать, все красиво делает. Вот так. Я говорю, а где ты ищешь? Он говорит, ну где? Бары, рестораны, знаете. И вот так, говорит, и на ком жениться, он стал вопрос. Я говорю, ну езжай в колхоз, ну возьми какую-нибудь доярку. А сосед я рядом сидит. А там еще больше, говорит, требуют деньги. А толку никакого. Пьянство, говорит, в колхозах. Деньги распутные, развратные. Пусть не обижаются, конечно.
0: Ну, видимо, сорвался. Звонок 8-800-200-97-02. Почему у вас нет детей? Вот аргумент, в принципе, понятен. Живет мужик, у него трехкомнатная квартира, 46 лет. Все у него хорошо, деньги есть. Это вот, кстати... К слову, о предыдущем звонке. Денег нет, зарплаты маленькие. Ну, у кого-то маленькие, у кого-то не очень маленькие. Каждому свое, что называется. Поэтому, да, вот, живет хорошо, и ничего ему от этой жизни не надо. Жена ему, наверное, только помешает. Дети тем более. Так, следующий, кто у нас? Сергей из Южно-Сахалинска, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Иван. Иван, страна. Знаете, мне сейчас 52 года, а надо было больше детей рожать.
0: А детей-то у вас сколько? Вам 52 года и детей
10: двое.
0: Сколько?
10: Двое. Ага. Двое. Все, бежали в 90-е, крутились, вертелись, женщины, рестораны, деньги. Ну, вы сами понимаете, все это шло. А сейчас едешь и думаешь, еще бы хотелось бы. Еще. Вот. А как бы, ну, еще бы. Ну, хотя бы там, хотя бы двоих там.
0: Угу. Вот. А усыновить не вот думали, такие. Кстати?
10: Нет, это не могу я так это поступить, но вот хотелось бы вот так именно своя кровь. Все вот понятно. Были женщины всякие разные и все остальное. Поэтому мой совет, если есть возможность, мужики, побольше женщин, пускай будет помогать и детям, потом все равно воздастся наверху.
0: Вы имеете в виду вообще со многими женщинами детей делать?
10: Со всеми, да.
0: То есть не только с женой, да, я правильно понял?
10: Ну, не знаю, если жена есть, лучше ее прибалтывать и побольше детей. Вот ясно. Живем сейчас на Сахалине, от государства очень много вот этих разных вкусных плюшек. Очень много.
0: Не может быть. Не, женщина, вот Галина звонила, сказала, что ничего нет, все пропало.
10: Не, Галина просто не там ищет.
0: Не там ищет, все ясно, да. Не в той стране живет, я понял. Да, спасибо большое. Сергей из Ростова-на-Дону далее.
11: Ну, есть такая фраза, выражение, можно, а зачем? Жилья нет, автокредит, без машины сейчас.
0: У вас жилья нет, у кого жилья? У вас нет жилья?
11: Я у молодежи.
0: Ну, какой молодежи?
11: Я работаю с молодежью, современной.
0: Вы современной молодежи. Где вы работаете?
11: У меня ребенок, я уже из этого возраста вышел, но я вращаюсь среди молодежи.
0: Но вы где работаете? Вращаюсь. Что значит? Я тоже вращаюсь среди молодежи, получается.
11: Я пенсионер.
0: Где вы вращаетесь среди молодежи тогда? Вы ответьте на вопрос.
11: Рядом школа у меня.
0: Ну, понятно, да. Знаете, сколько школ вот рядом с редакцией у меня? Огромное количество. Это не говорит о том, что я вращаюсь среди молодежи. Слушайте, но я уже устал. Ну, давайте все сведем к деньгам. Вот мало денег, поэтому не зовут. Ну, конечно, прямо вот у всех поголовно. Мало денег, у всех поголовно, нет жилья. И все вот упирается только в это, вы считаете, да? Еще раз, не могут деньги повлиять на рождаемость. Ну вот никак. Они не влияют, если их просто давать, они не влияли, когда кризиса, в общем-то, в стране не было. И они сейчас никак не могут на это повлиять. Потому что если человек хочет детей, он их заводит. И все. Все. Нет никаких тут других аргументов. Все остальное в пользу бедных, как говорится. И можешь сколько угодно звонить в эфир и ныть, а то же смотрите, нет возможности. Нет, кто находит возможность? Как это они находят возможность? Скажите мне, пожалуйста. Такие же люди, как и вы. Мы же не про олигархов сейчас рассуждаем с вами. Правда ведь? Ну... Далее. Сергей из Питера, пожалуйста.
12: Скажу немножко жестко. В том плане, что социальные условия в стране не развиты для этого, для этой темы, то, что вы придумали. А в целом у меня нет внуков. Это моя, так сказать,
0: Боль, я понял.
12: Боль, да. То есть дочка хочет, дочка занимается этим вопросом. Вы правильно сказали, что у людей, так сказать, вот я к этому отношусь, именно что как вот бизнес-план. То есть молодой человек, ему это нафиг не надо. У него есть компьютер, где есть порнография, где он занимается своим самоудовлетворением. Вот, девчонки не знаю, но тем не менее, смотрю, вот во дворах парни болтаются целыми днями, ночами водку пьют, я замечания делаю, говорю, что же вы здесь гадите, да, прямо во дворе. А им наплевать, понимаете, просто наплевать, раздолбать. Позвонил в эфир, он не знает, какая тема, блин, а я позвонил в эфир. Вот оно, раздолбайство. Просто раздолбайство. Извините, пожалуйста, но я жестко говорю, потому что у меня нет внуков. Всего доброго.
0: Да нет, вот расстроили человека дети, но что в самом деле? Оставили человека без внуков. Вот смотрите, он разъяренный в эфир названивает теперь. Дмитрий, Московская область. Здрасте, Дмитрий, пожалуйста.
13: У меня есть один ребенок, да, но вот тема такая, что бабушка, я бы, конечно, бы больше не хотел. А вот почему не получилось? Вот, первое, наверное, это все равно рожать. Это, чем раньше, тем лучше. Но первое, что сейчас вот появился много конструктив, который помогает от этого избавляться. Не избавляться,

0: его с детьми там воспитывать, обходиться. А вот самое главное, это цель-то. А для чего вообще дети вообще нужны? Вот молодежь, она не знает, для чего им дети нужны. Вот никакой литературы как. Нет, литература есть, которая там, ну, есть дети, там живут так. А вот саму суть не раскрывается, для чего нужны дети.
1: А
0: вот
1: для чего нужны дети? Объясните. Ну вот возможность у вас есть. Для чего нужны дети?
0: Ну, вы знаете, вот у вас была тема, что богатого и не богатый. Вот богатство, я считаю, вот как говорят, квартиру нужно. Это не богатство, это, как это, ну, по деньгам, когда у тебя деньги есть там, это по-другому называется. А богатство – это то, что ты уже не можешь потерять. Даже Бог с ним, какая-то трагедия произойдет, но это у тебя остается, ты жил этим. Это вот ты, чьи люди, этим и богаты, что у них вот такое, что никогда это не потеряешь. Квартиру, деньги можешь не потерять. Ты сидишь над ними там, чахнешь, меньше тратишь. Ты такой же, это богатство. Это не богатство, это наоборот какой-то ерунда. А вот дети, вот это именно богатство. Вот с этой стороны, я считаю, нужно подходить.
1: Хорошо, принимается. Почему у вас нет детей? Так звучит сегодняшний вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Все-таки просьба к людям, у которых по какой-то причине пока что, я надеюсь, пока что нет детей, звоните. Ну или вообще не хотите детей, звоните. Порицанием, осуждением заниматься не будем, просто выслушаем. По какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сейчас перерыв, новости, реклама и анонс. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Писатель Александр Проханов о пути России.
4: В нашу жизнь наступил период великих перемен, великих свершений. Мы, наконец, приступили к еще одному новому этапу нашей борьбы за русское будущее. В 91 году, когда войска Язова убегали из Москвы трусливо, я испытал мистическое чувство ужаса. Мне показалось, что я оказался один на земле, что исчез воздух, исчезло пространство, остановилось время. Теперь, когда я задним числом размышляю над этим состоянием, я понимаю, что я чувствовал. Я чувствовал, что у России отобрали будущее, отняли, отрезали, отсекли будущее, опрокинули его в прошлое. А будущее передали другим народам. Китаю, Америке. И вот после этого, через некоторое время, а теперь особенно, Россия добывает себе будущее. Она добывает, возвращает себе русское будущее. Добывает его через невероятные усилия, кромешные труды, через кровь, через слезы, через подвижничество, через великие подвиги. Идет борьба за будущее.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
5: Владимир Путин призвал обеспечить достойные работы получивших тяжелые травмы участников спецоперации. Государство обязано сделать все возможное, чтобы ветераны оставались востребованными и занимались спортом. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с гендиректором Росатом Алексеем Лихачевым. Глава госкорпорации, в свою очередь, сообщил, что предприятие вместе с фондом «Защитники Отечества» уже помогает восстановить здоровье более чем 800 бойцам в Сарове.
7: о происшествиях,

0: Власти Ярославской области объявили 30 сентября днем траура по жертвам трагедии на заводе пиротехники в селе Кубринск. На правительственных зданиях приспустят флаги, а телеканалам и домам культуры рекомендовали отменить увеселительные программы. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил, что по последним данным погибли 14 человек, один пострадал. Спасатели продолжают разбор завалов. Ранее власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Переславль-Залесском округе. Пожар после взрыва петарды оставил без электричества большую часть населенного пункта. Власти Индии оценили обстановку вокруг арестованного танкера с россиянами на борту как безопасную. Специалисты круглосуточно следят за судном и держат связь с капитаном, заявили в Генконсульстве России в Калькутте. Как отметили дипломаты, погода в районе стоянки уже наладилась. На прошлой неделе из-за шторма и неисправного двигателя судно сносило к берегу. Сам танкер задержали у индийских берегов еще в мае из-за долгов владельца за топливо. На его борту остаются 23 моряка, большинство из которых наши соотечественники. Тело музыкального критика Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на близких журналиста. По их словам, церемония прощания пройдет 30 сентября на Троекуровском кладбище. Его похоронят в Подмосковье. Соседов погиб из-за несчастного случая в городе Нерюнгри, куда он приехал судить конкурс красоты. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за густого тумана. Погодное явление накроет столичный регион ночью и продержится до утра вторника. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Автомобилистов призывают снизить скорость и соблюдать дистанцию на дорогах.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек, юаня 12 рублей 56 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 9, завтра до 16 тепла и малооблачно. В Санкт-Петербурге также плюс 9, во вторник до плюс 15 и небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Почему у вас нет детей? Так стоит вопрос сегодня. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, делитесь своими историями и соображениями. Василий, Свердловская область. Здравствуйте, пожалуйста.
4: Я Василий Николаевич, Свердловская область, город Серов. Оба дети войны. Отец у меня погиб на фронте в 45-м году. Жена осталась без матери. Мать бросила, уехала на Украину. Трудно жили, конечно, но выжили. И на 59-м году я женился. И у нас родились два сына и две дочки. Сейчас у нас 7 внуков, 10 правнуков и одна праправнучка. Радуемся. Нам уже за 80, мне 88.
3: Спасибо большое, что позвонили. Павел из Ростова-на-Дону. Слушаем вас. Здрасте.
5: Хотел бы поделиться. У нас многодетная семья, трое деток. Но вот я вас слушаю и хотел бы сказать, мне кажется, от того, что благосостояние у людей гораздо лучше стало, и от этого детей стали меньше. То есть благ слишком много. Вот раньше люди жили и в царской...
3: Пропал звонок. Блин, обидно. Вот. Сергей из Екатеринбурга. Далее вы, пожалуйста. Да, Сергей, говорите, пожалуйста.
6: Вот у меня такая ситуация. Мне уже 80 лет, у меня трое детей было, шестеро внуков и два правнука. Мы спокойно, ну как спокойно, с трудностями определенными сталкивались, но вырастили всех, радуемся. Сейчас, значит, вот ситуация какая. Вот сейчас будет немножко критично. Вот средства фонда национального благосостояния отдали практически Западу. Так,
3: на эти вы деньги можно было построить... Вы это откуда знаете, что отдали?
6: Ну, а вы не знаете, да?
3: Нет, не знаю. Деньги фонда национального благосостояния, понятия не имею. Кого, кому и сколько отдали.
6: 350 миллиардов долларов.
3: Это золотовалютные резервы. Это золотовалютные резервы, которые хранились на счетах на Западе, в Евросоюзе и часть США. Причем тут фонд национального благосостояния. Объясните мне, пожалуйста. Андрей из Омской области, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте.
3: Здрасте, да. Говорите.
7: Я очень рад, что дозвонился. Я вообще-то жду вашей программы, ну, дальше будет, что будет дальше, которая. Мне очень нравится ваше, это, ну, я полностью вас поддерживаю, ваши вопросы мне очень нравятся. Они спасибо. Очень прямые и очень справедливые. Они, ну, хоть кому-то покажутся резким, но они очень прямые и резкие. Но это я вам полностью поддерживаю. Но сейчас это другая, ну, это же другая программа сейчас.
3: Ну, вообще она называется так же, что будет. Так же, как да. и следующая программа.
7: Ну, да. Знаете, что проблема нашей страны? Потому что мы всегда это, берем плохое у Запада. У Запада плохое взяли, они начали меньше рожать, и мы тоже хотим у них. Они начали, ну, всякие гомосеки, советы, тоже не надо вот это делать. Надо взять правила у это, исламских государств. Они ничего это, не подпускают такого, понимаете?
3: А мы скоро очень много исламских государств возьмем, вы не переживайте. Совсем скоро много возьмем.
7: Нет, пусть возьмем хорошее, вот это традиционное.
3: А мы все возьмем, вот и хорошее, и нехорошее. Вы не переживайте по этому поводу. Все будет. Потом только не жалуйтесь. Но 8-800-297-02. Владимир из Кирова. Кстати, упомянуты были гомосеки, эти проклятые. ЛГБТ в России запрещено и всенародно порицаемо. Важно это проговорить. Далее. Слушаем. Владимир из Кирова. Говорите, пожалуйста.
8: Да, тема интересная, конечно, поднята в программе. Вот смотрите, мы с женой воспитываем 4 детей. Но 2 уже взрослых, а 2 еще школьников. Оба работаем в школе. Скажу следующее. Воспитывать детей, ну, это труд. Такой достаточно сложный, трудный, ежедневный. Поэтому не все, я считаю, решаются заводить детей, потому что, ну, впереди ждут большие трудности по воспитанию, по образованию.
3: Но вы считаете, что вот эти трудности пугают, вы считаете?
8: Ну, конечно, и эти трудности, и другие трудности есть в жизни. То есть там вот Галина звонила, да, я слушаю как бы сначала вашу передачу. То есть не можно согласиться, что...
3: Нельзя с ней согласиться. Никак нельзя с ней согласиться, абсолютно. Вообще глупость сказала, несусветную. Ну, бро, смотрите, все вот плохо, мы, все вот уже... Вот у вас, подождите, вы много зарабатываете? Вопрос, вы, у вас четверо же, да, я правильно его услышал? Четверо, да, четверо у вас. Вы до хрена зарабатываете, скажите мне, пожалуйста, вы богатый человек?
8: Нет, я человек не богатый.
3: А чего-то от 4 заделали? Ну и где тут? Как это коррелируется с тем, что Галина сказала? Вот вы 4 заделали. Как, вот почему? Денег же, вы не богатый. А вот что тогда?
8: Вот смотрите, у меня возраст 52 года, да? То есть я человек еще, можно сказать, рожденный в Советском Союзе. И менталитет у меня, по большому счету, он, ну, тоже такой еще старый. А сейчас люди, они живут немножко другими понятиями. То есть, если взять у меня старших дочерей, да, они тоже, они уже как бы детородного возраста, но они пока не собираются заводить семью. И вот у них позиция такая, что мы пока сами не встанем на ноги, не будет жилья, не будет каких-то условий, хорошей работы. То есть мы детей не планируем заводить.
3: А вы в каком возрасте завели первого ребенка? Уточните, пожалуйста.
8: Мне было 24 года.
3: 24 года. 24 года. Через несколько лет Советский Союз распался. Вам было 24 года, правильно ведь? Вам было где 27, да? Плюс-минус, я еще не могу подсчитать.
8: Да, да.
3: Ну вот.
8: Да.
3: Стабильность была какая-то. А что-то второго заделали. Какое это имеет отношение к деньгам? Я еще раз спрашиваю-то. Нет, деньги, конечно, деньги – это хорошо и прекрасно. Я за то, чтобы государство побольше выделяло денег, помогало, вернуло обратно семейную ипотеку, ставку 6% для всех. Я вот за это, за все хорошее, конечно же.
8: А можно я вам вопрос задам еще?
3: Ну, давайте.
8: А вот у вас, никто вам не задавал, а у вас у самого сколько детей?
3: Ни один ребенок.
8: Вот у вас один ребенок,
3: а не почему не ребенок. Три? А вот причина, вы знаете, да, нет, никакие, не финансовая, точно вам говорю, да, не финансовая, да, причина. Нет,
8: а что вас сдерживало завести больше детей?
3: Я вам объясню, что сдерживаю. Я поздно встретил человека, с которым вот все сложилось. Вот и все. Вот, а причина простая.
8: Ну, а вы заговорили, а установить?
3: Думаю над этим. Я нормально к этому отношусь, ровно, абсолютно. То есть я вполне себе боеспособен.
8: И у вас, да. И у вас есть причины, да, какие-то?
3: Нет, только причин нет никаких. Будет второй, значит, будет второй. Все, как бы, вот все причины. Я вам просто объясняю. Есть один, будет второй, третий, значит, легко. Да, ну, что-то пропал звонок, да? Иван из Нижнего Новгорода. Но я надеюсь, я ответил на этот вопрос. То есть у меня сдерживающих никаких причин, в общем, нет для этого. А зарабатываю я тоже не то, чтобы, знаете, простите, просто до хрена. Нет такого. Далее. Иван, Нижний Новгород, пожалуйста.
9: Постараюсь дать ответ на ваши вопросы.
3: На какие?
9: Первое. Да вот то, что вы говорите, что деньги не решающие.
3: Это не вопрос, это утверждение. Где тут вопрос?
9: Да. Я другого мнения. Бытие определяет сознание людей. Вот поставьте, вспомните, есть среди вас знакомые, которые упакованы полностью, имеют машины, жилье,
3: квартиры, нет. До хрена таких знакомых, очень много, да, упакованы.
9: Нет, нет, нет,
3: нет, нет, нет, у кого-то нет, есть, у кого-то нет, по-разному.
9: Ну, они берут, правильно? А вот когда человек не имеет финансовых средств, ему государство не разрешает из детдома взять. Как же тогда деньги
3: не разрешает,
9: здесь?
3: Да, не разрешает. И тут, конечно, все логично. Если жилплощадь не отвечает, да, конечно, не дадут, да, конечно.
9: Значит,
3: да.
9: Играет роль? Нет, ну вот эти моменты играют роли.
3: Но мы говорим, почему у вас нет своих детей? Вопрос все-таки об этом. Почему вы не рожаете? Вот нет,
9: у меня есть дети, я уже пожилой человек.
3: Ну, так вопрос стоит так, я понял, что у вас они есть. Но еще раз, упираться в деньги. Я еще раз для всех говорю. И повторяю, я за все хорошее. Государство действительно могло бы побольше денег выделять людям. Но не на первого ребенка, это глупость. Конечно, материнский капитал должен распространяться на второго ребенка и на последующих. Безусловно, это признано всеми демографами в мире. И это логично. И к тому же, если уж пошел такой разговор, то у нас сейчас мат-капитал, он устарел. Там сколько там, 700-800 тысяч, я даже не знаю. У меня он висит, я им не пользуюсь. Но он очень сильно устарел, конечно. Инфляция его давно обогнала, он уже к 2 миллионам должен приближаться где-то там, плюс-минус. Это было бы нормально. Но если исходить из того, сколько сейчас стоит жилье. Я, конечно же, за нормальную ставку по семейной ипотеке. Она несколько изменилась. Если вы пропустили вдруг этот момент, то я вас информирую. Я вот за возвращение к обратному. Я вообще за деньги, чтобы вы понимали. За деньги, да, безусловно. Но деньги не могут определять, хотите вы детей или нет. Готовы ли вы к детям или нет. Это точно не про деньги разговор сейчас. Ну, я серьезно говорю. У нас меньше минуты остается. Да? Сколько конкретно, уточняю я. 40 секунд, уже не успеем послушать дозвонившегося. Повисите, пожалуйста, на линии. После перерыва мы с вами продолжим этот разговор. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, почему у вас нет детей, рассказывайте. Желательно те, у кого нет детей, позвоните уже, да, по какой причине не завели, ну, расскажите, чего стесняетесь-то в самом деле. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сейчас отдохнем 2 минуты, новости, рекламы и анонсы, после этого вернемся и продолжим этот замечательный разговор. Все, перерыв, скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об опасности гриппа.
11: Человек привился. Когда идет подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, это еще 200 вирусов. Парагриппы, РС-вирусы и так далее, и так далее. С этого года мы даже ковид включили в эти 200. Мы прививаем от самых актуальных, те, которые делают погоду. А погоду делает штаммы гриппа. А все остальные 200, они идут как сопутствующие. Поэтому это нормальный процесс, он объяснимый. Может человек и после прививки заболеть от гриппа, если у него ослаблена иммунная система. Такое тоже может быть. Мы же с вами не машины. У каждого человека свои особенности есть. Так что тут не надо, вот, так сказать, впадать в крайность. Ах, вот он заболел, значит, ничего неэффективно. Можешь так говорить. Если человек привился и заболел, он 100% гораздо легче перенесет эту болезнь, чем если бы он был не привитой. Самая опасная инфекция на планете сегодня – это грипп. по контагиозности, по количеству заболевших и по количеству тех потерь, которые несет планетарная популяция людей.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что будет? Честный взгляд на 28 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, почему у вас нет детей, так стоит вопрос. На линии у нас Людмила из Костромской области, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
12: А вот я мама троих детей. Дети уже у меня взрослые. Я хочу сказать, что вырастила их в очень больших трудностях. И мне кажется, что дети, которые вот в те времена выросли, они видели трудности своих родителей, как это все сложно. И сейчас, несмотря даже на то, что, может быть, у кого-то есть более-менее какая-то финансовая подушка, но они не видят такого будущего, где можно быть спокойной за своих детей, за себя. И вспоминают опыт своих родителей, и они не торопятся заводить детей. Вот,
3: ну вот кажется, вам контраргумент. Вы в богатой семье выросли?
12: Я выросла в бедной семье.
3: Так, а что ж тогда вас подвигло детей делать, скажите, пожалуйста,
12: рожать? Ну, у меня был очень надежный отец. Очень надежный отец, ну, который добытчик был.
3: Я понимаю, но вы выросли, я тоже вырос в небогатой семье. Как мне это помешало, скажите, пожалуйста.
12: Еще тогда были такие, понимаете, я вот еще росла в поселке, и вот было такое, что вот прям тебе вот 18 лет, ты практически замуж должна прям выйти. Если ты не выходишь замуж, значит, ты... Ну, какая-то ты дефектная. И обязательно должна родить ребенка. Если ты в браке год, например, у тебя нету детей, то это так уже все ходили сочувственно, смотрели, и вот, наверное, вот у них что-то не так, не получается. Сейчас другое время, к этому относятся совершенно по-другому, что это нормально. И молодежь, ну, как бы вот и вообще люди почувствовали, что, в принципе, можно пожить для себя, и ничего в этом такого нет. Раньше это очень осуждалось обществом еще, и давление большое было на женщин. Сейчас в этом плане нету этого. Поэтому каждый выбирает свою дорогу. Хотят, родят, хотят, нет.
3: Ну вот да. Понятно? Насчет порицания это аргумент, да, действительно. Далее слушаем Дмитрия из Кемерово. Пожалуйста.
13: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. У меня есть сейчас ребенок, но я хотел бы рассказать вот что. У меня первый ребенок появился в 39 лет. Я инвалид первой группы. Вот это как раз к тому, что денег не хватает. Денег действительно не хватает и не хватало тогда. Ребенок родился с тяжелым пороком сердца. И, к сожалению, прожил только 4,5 года. Ужас. И без второго ребенка, вот просто, я понимаете, я просто молился. Вот у меня жена просто тоже серая все ходила. Мы просто молились, чтобы нам Господь послал второго ребенка. У нас сейчас арендованное жилье в Кемерово. Жена у меня инвалид второй группы, тоже получает пенсию по инвалидности. Это про то, что не хватает денег. Денег никогда не хватает. Но детей нам очень хотелось. И ровно, я просто бы не выбрался, если бы нам Господь не послал бы второго ребенка. И через месяц после ухода Елисея у нас жена снова забеременела.
3: Чудо. Замечательно. Спасибо большое, что позвонили. Да. Да, Алексей, Московская область. Здравствуйте. Говорите.
14: Да, я отец 6 детей. В первом браке один ребенок был. Это 92-й год. Мне 55 будет, наверное. 54. Вот. Я могу сказать, что доходы были разные. И были, и не были. Не зависит это от доходов. То есть Господь дает, Господь дает ребенка, дает сына ребенка. Это уже, это мне сказал один человек, которого я встретил на улице, который шел с коляской, и там сидела двойня. А еще один у него был, за руку он его держал. И я такой, опа, а у меня тогда было во втором браке, получается, двое детей. Он говорит, я говорю, как вот вы справляетесь, там, денег хватает, не хватает. И он мне сказал вот эту фразу. Господь дает лялю, дает и на лялю. Поэтому не нужно... Я понимаю, что сложно сейчас, все дорого, люди планируют, но надо все-таки вот, надо рожать, иначе мы потемнеем вокруг, вы же понимаете, о чем я говорю, да?
3: Да, ну. да, я уже сегодня иронизировал на эту тему. Далее, из Кемерово звонок, Максим, здрасте.
15: Здравствуйте.
3: Да, пожалуйста.
15: Ну, вот я там звонил как раз мужчина, инвалид первой группы. Я вам тоже вот подобную расскажу историю. У меня отец вырастил нас троих, сам работал юристом, он работал юристом. А когда по молодости пацаном был, и в деревне были драки стенка на стенку, его свои ставили вперед и отходили в сторону. Знаете почему? Он был слепой. Он бил очень сильно и мог попасть по-своему.
3: Так.
15: А вот это я к тому, что то в продолжении той истории, когда вам инвалид позвонил. И да, современное поколение нытиков, эгоистов, которых воспитало, к сожалению, современное, так сказать, российское общество.
3: Вы знаете, я вас поправлю. Пока вот несколько звонков было от нытиков совсем не молодых, вы знаете...
15: Даже не молодых, нет, я не спорю, да. Но вот, к сожалению, да, вот эта тенденция, там очень много правильно сказано. И по поводу совсем не молодых, вот раньше же, я почему говорю, что пока у женщин слишком много прав вот этих, которые раздули права, у нас так и будет падать демография. Потому что раньше рожали, даже если не хотели.
3: Угу.
15: Очень много методов контрацепции, очень много захотела аборт, пошла на аборт, захотела не выходить замуж, копаться в мужиках, там выбирать и так далее, общество не осудит, как тут уже говорили, и все такое. Вот, да, слишком много прав у женщин, пока женщинам вот эта вот воля, они, видите, почему еще не хотят рожать-то, дело даже не в том, что воспитывать, не воспитывать, многие не хотят рожать, потому что сами роды, это же, ну, довольно болезненный процесс, так скажем, сами понимаете, вот, и многие, особенно вот, кто еще ни разу не рожал, девочки, ой, да, зачем нам это надо? Все, отказываются. Они готовы стать вот этими запрещенными ЛГБТ еще, чем прочим, лишь бы вот это все не испытать.
3: Спасибо. Всем спасибо, кто звонил сегодня, дорогие друзья. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелайте мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Сергей Шейн о возможной политической борьбе в Венгрии.
3: У Мадьяра сейчас медовый месяц, и он, в принципе, заканчивается, да, с точки зрения того, что он первые месяцы своей работы пользуется достаточно серьезной поддержкой венгерского общества и, соответственно, всячески говорит о том, что Венгрия сейчас вернется в лоно Европы, соответственно, с Европейской комиссией у них будут отличные отношения, значит, будут деньги из фондов для Венгрии. Вместе с тем мы, в принципе, видим, что за этот период Мадьяр зачищает политическую систему, государственную машину от сторонников Орбана, он пытается, соответственно, назначить уже своих людей, но с точки зрения политического курса, наверное, ни мы, ни венгерский избиратель изменений серьезных не видит. То есть мы видим, что, соответственно, Мадьяр пытается двигаться вот в рамках общеевропейского курса, но что касается каких-то серьезных внутриполитических изменений, реформ и, соответственно, как какое-то переосмысление наследия Орбана, здесь мы не наблюдаем, поэтому, наверное, мы можем ожидать в ближайшем будущем как раз-таки новый виток политической борьбы в Венгрии с точки зрения того, что сегодня, в принципе, Мадьяр пока, да, никаких результатов для избирателя не продемонстрировал.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.